Купеческий дом начала века в эклектичном стиле с разнообразными архитектурными деталями. Овальные окна над главным входом и стилизованные сандрики над прямоугольными окнами – представители модерна. Структура здания с выделением центральной и боковых частей – классический прием. Здание декорировано красивой лепниной как снаружи, так и внутри. Интерьеры дома богаты, наверное, жить здесь было хорошо и уютно. Построил этот дом купец второй гильдии Александр Андреевич Иконников. Он владел скобяными и чайными лавками в Нижнем, часто выступал благотворителем в сиротских приютах, горячо любил своих сыновей. На Малой Покровской построил для них по особняку. Тот, о котором идет речь, Иконников подарил младшему сыну. Через дорогу поселился старший брат. После революции дом вошел в комплекс зданий, связанных с самой могущественной и зловещей организацией ВЧК. Улица стала носить имя Якова Воробьева, партийного деятеля, который в 1918-1919 годах был председателем Нижегородского губчика. Бывший особняк Иконникова не подвергался перепланировке до тех пор, пока в нем не разместили медсанчасть этого же строгого ведомства. Все ведомственные здания на улице соединяли подземные ходы. Такой во время ремонта нашелся и в особняке Иконниковых. В годы хрущевской оттепели в красивом доме на Воробьевке, так называли улицу, открылся дом бракосочетания. Многие торжественные ритуалы родились здесь первыми в стране. Возложение цветов к вечному огню, особое оформление букетов, работа Центра семейного воспитания, где будущие молодожены постигали азы медицинских, юридических, экономических, эстетических знаний, которые могли пригодиться им в супружеской жизни. На вид дом бракосочетания небольшой, внутри это настоящий дворец. В нем несколько торжественных залов, благоукрашен и двор. В 1989 году бывший особняк Иконникова был взят на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Лирическая комедия, самая обаятельная и привлекательная, снятая режиссером Геральдом Бежановым на киностудии «Мосфильм», вышла в прокат в самом начале перестройки в 1985 году. Успех картины у зрителей был в немалой степени обеспечен по-настоящему блестящим актерским составом. При этом Бежанов был очень требовательным постановщиком и, невзирая на звездный статус артистов, добивался от них беспрекословного исполнения того, что он требовал в кадре. Только с Татьяной Васильевой у него справиться не получилось. То актриса являлась на площадку, не выучив текст, а однажды довела режиссера до микроинфаркта. Был второй день съемок эпизода прихода подруги Сусанны на работу у главной героини Нади. Васильева пришла, сняла шапку, и все обомлели. Вчера она снималась, будучи блондинкой, а сегодня выкрасила волосы в огненно-рыжий цвет. При этом утверждала, что так оно и было накануне. Режиссер схватился за сердце, а когда сцену все-таки продолжили снимать, на голове у героини Васильевой была надета вязаная шапка.
5: Надежда, говори, почему тянешь замужеством?
6: Можно подумать, что ко мне сватаются, а я отказываюсь. Ведь никто, Сусаночка, не предлагал мне ни руку, ни сердце.
5: Так ты и не жди, не предложат. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Mm-hmm. Запомни это.
6: Слова Мичурина.
5: Нет, мои. Потому что Мичурин это сказал про яблони и груши. А я говорю про мужчин.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки семейного наименования Тимофеев отсылают нас к древнегреческим корням «тим» – «честь, почет» и «теос» – «бог». От них было образовано имя Тимотиас, которое переводится как «богобоязненный, почитающий Бога». На Западе имя существует в форме Тимотиус – Тимоти. На Руси оно стало звучать как Тимофей. Христианские имена, в том числе и Тимофей, записаны в церковном календаре. Упоминается там и христианский мученик Тимофей князь Псковский, который был причислен к лику святых после того, как он принял мучения за православную веру. И ребенка, крещенного 22 января, когда в святцах поминается Тимофей, апостол из 70, ученик апостола Павла, называли Тимофеем. В святцах упоминаются 17 святых, носивших это имя. Потому и семейное наименование Тимофеев, образованное от имени Тимофей, входит в сотню самых распространенных русских фамилий. В древних русских памятниках письменности Тимофеевы упоминаются уже с 15 века. Ладыга Тимофеев – пристав при князе Михаиле Андреевиче. Дмитрий Тимофеев – сын пушечников, ярославский помещик.
0: Фамильная ценность.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. Сегодня речь у нас пойдет о социальных изменениях, об изменениях в инфраструктуре города Павлова в 20-30-х годах прошлого столетия. Надо сказать, что, несмотря на бурное развитие в конце 19-го, начале 20 века, Павлова все-таки унаследовала от дореволюционного прошлого ряд инфраструктурных проблем. Ну, в частности, неоднократно сталкивались еще до революции с тем, что село слабо обеспечено электрической энергией. Работали, конечно, какие-то местные временные подстанции. Тот же создатель одного из первых в Павлове электротеатров Михаил Васильевич Еремин предлагал сельскому обществу своими силами электрифицировать село. Но все это было недостаточно, а от ереминского предложения сельский сход и вовсе отказался, понадеявшись на то, что заключит более выгодный контракт с американской знаменитой в то время фирмой «Вестингаус». Ни меньше, ни больше. Ничего из этой затеи в итоге не вышло. И проблемы с электроэнергией в Павлове сохранялись до 1928 года, когда, с одной стороны, была построена постоянная электроподстанция в самом Павлове, а с другой стороны заработала Нижегородская, а впоследствии Горьковская государственная районная электростанция ГАГРЭС, находящаяся на территории Балахны. И в Павлову уже пришел на постоянной основе электрический ток. Другая проблема – транспортная. Зачастую дореволюционные Павловы, особенно в период половодья, в результате плохих дорог, оказывалось на несколько недель отрезанным от рынков, от мест сбыта, от мест поступления всего сырья. И еще до революции это четко понимали. Был план о создании железной дороги. Активным борцом за железную дорогу выступал Андрей Евграфович Фаворский, как земский гласный, как местный предприниматель. Поддерживал его в этом начинании активно Петр Васильевич Щеткин, вот тот самый Дмитрий Душкин из павловских очерков Короленко. Мысль была следующая: построить железную дорогу от города Шуя Владимирской губернии до города Алатырь Симбирской губернии, чтобы она прошла через Павлово, а впоследствии имела выход уже на губернский Симбирск. Ну и в идеале предполагалось, что в итоге эта дорога, она дойдет до Средней Азии, тоже до традиционного, в общем-то, рынка сбыта павловских товаров. Тема эта обсуждалась, разумеется, не только на павловском уровне, она вышла на губернский и на общероссийский уровень. Битва шла, что называется, не на жизнь, а на смерть. Нижний Новгород резко выступал против этой затеи, пытаясь доказать, что дорога будет нерентабельной. С своей стороны, Фаворский доказывал, что как раз нерентабельна будет еще одна железная дорога, проложенная через Нижний Новгород, упирая на то, что Нижегородская ярмарка постепенно превращается просто в выставку товара, что прежнего значения она уже объективно играть не может, и зачем еще одна и железнодорожная ветка. В общем, все эти споры закончились с наступлением Первой мировой войны. Тут уже стало не до споров. В итоге железную дорогу на Павлово стали строить только в 20-х годах, в годы НЭПа. И строили уже ее не в прежнем роскошном варианте, а строили ее как ветку, по сути дела, тупиковую. Хотя была идея, что вот можно будет довести в итоге ветку до Мурома. Оказалось, в конце концов, что вести железную дорогу по территории Вачского и Северновашинского районов современных нерентабельно. Грузить там особо нечего. Объем местной промышленности не настолько велик, а условия для прокладки дороги плохи. Да и даже то, что построили от станции Кудьма, да, современной станции Окская, до Павлова, это до сих пор называется станция «Металлист», строилось с большим трудом. Средств не было. Приходилось обкладывать поборами и частных предпринимателей, благо это был НЭП, и местные государственные заводы, выбивая из них деньги на строительство дороги. Приходилось использовать рельсы, уже устаревшие так называемого легкого типа, которые на значительных железнодорожных трассах уже не применялись. То есть, в общем-то, организаторы и строители дороги бегали по запасным путям в Нижнем Новгороде, в Москве и в других местах и искали вот эти легкого типа рельсы. Доходило до того, что, в общем-то, рельсы клали просто-напросто на траву. Денег, в общем-то, не хватало даже на то, чтобы нормально подготовить железнодорожные пути. Но как бы то ни было, в 1927 году, разумеется, к 7 ноября, к десятилетию Октябрьской революции, вечером этого дня первый поезд в Павлово на новенькую станцию «Металлист» пришел. Другое важное событие в жизни Павлова того времени – это строительство первой линии водопровода. Тоже чисто павловская такая проблема, довольно характерная и для Павлова, впрочем, и для многих других населенных пунктов Нижегородщины, это то, что в дореволюционном Павлове отсутствовали колодцы. Отсутствовали они по самой простой причине. Воды грунтовые очень жесткие. Даже для технических целей не годятся. Поэтому воду брали исключительно из реки Оки. Понятно, что все это развозилось на лошадях с помощью водовозов. Понятно, что вода в результате стоила для потребителей дорого. И вот в 1925 году одна из тех проблем, которые советская власть все-таки активно стала решать, в городе заработала первая линия водопровода. Советская власть, как известно, это во многом явление, связанное с урбанизацией, когда значительная часть сельского населения стала перемещаться из потихоньку разоряемой деревни в города. И в Павлове стал вопрос на рубеже 20-30-х годов о строительстве первых многоквартирных домов. До сих пор три дома, построенные в те годы в таком упрощенном, можно сказать, местечковом стиле конструктивизма, они до сих пор в Павлове стоят, до сих пор используются, хотя как бы жильцы этих первенцев местного многоквартирного строительства поминают их не всегда добрым словом. Конструктивизм. Здоровенные ленточные окна. Продувает, как говорится, зимой. Что греха таить. Так что то, что хорошо смотрится на плане архитектора, не всегда хорошо выглядит для человека, которому приходится жить в этих условиях. Но как бы то ни было, дома эти существуют до сей поры. Развивалась и сеть образовательных учреждений. Ну, разумеется, после революции гимназии и всевозможные церковно-приходские училища, они были упразднены. Было создано, собственно говоря, две общеобразовательных школы первой и второй ступени, две стадии. Гимназии стали, соответственно, школами второй ступени. В Павлове к концу 20-х годов было три средних школы. Соответственно, они назывались именами Ленина, Карла Маркса, ну и Анатолия Васильевича Луначарского. Причем Анатолий Луначарский в Павлове побывал лично. И с его подачи Павлы после его визита стали строить уже специальное здание, предназначенное именно для обучения детей. В начале 30-х годов школа была построена, получила она имя как раз Ленина, на нее перенесли, и получила она номер 1. Сейчас она по-прежнему, это здание, тоже в таком духе конструктивизма, оно до сих пор существует, оно работает. Правда, сейчас это уже школа номер 6. Хотя на ней гордо по-прежнему красуется прежняя надпись «Школа номер 1 имени Ленина». Ну, там не собьешь. Крепко было сделано. Поскольку город рос, появились новые кварталы в районе нынешнего ПАЗа, тогда завода автотракторного инструмента, то пришлось строить школу еще и там. Тоже среднюю, получившую номер 3. До сих пор тоже она вполне себе успешно функционирует. Ну, если говорить о каких-то известных людях, связанных с павловским образованием тех лет, то в памяти сразу встает Николай Иванович Кочин, пожалуй, самый известный нижегородский прозаик советских времен, лауреат государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Вот он у нас жил и работал одним махом и в школе рабочей молодежи, и в школе номер 2 имени Луначарского в 1924-1925 годах. Впоследствии уже на закате своих дней написал роман Семен Пахарев, который был заключительным романом его одноименной автобиографической тетралогии. Как раз Семен Пахарев посвящен жизни Кочина, Пахарева в романе, в Павлове. Хотя Павлова там не упоминается по имени, но, в общем, как говорится, понятно, что это оно, тем более, что упоминается по фамилиям некоторых из местных персонажей, например, тот же Александр Штанге. Ну и, разумеется, так же, как и в других местах нашей страны, изменения происходили не только в образовании, не только в инфраструктуре города, но и в таких важных сферах, как медицина и культура. Вот. О том, что происходило в этой области, мы с вами уже поговорим в следующей передаче. Всего доброго, до свидания.
0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах: проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
3: Сладкий сон.
2: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
4: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 21. Скорость, скорость, скорость. На улице Ульянова находится скромный двухэтажный каменный дом, номер 45А. Однако жил в этом доме человек с настоящей мировой славой. В Национальной библиотеке Конгресса США среди портретов выдающихся деятелей мира, внесших наибольший вклад в развитие человечества в середине 20 века, был помещен портрет нижегородца Ростислава Евгеньевича Алексеева, конструктора и создателя новых типов транспортных средств. Он впервые в мире разработал скоростные глиссирующие яхты, пассажирские суда на подводных крыльях и принципиально новое транспортное средство – экранопланы. Встать на крыло. Это чувство переживает молодой птенец. Он уже подрос, но еще не знает, зачем ему крылья. Они мешают в тесном гнезде. Но однажды, послушный родительскому зову, он кидается в бездну и от страха перед падением раскрывает крылья. Начинается великое чудо природы – полет. Скорость, скорость – вот веление нашего времени. Скорости автомобилей на сухопутных дорогах, скорости самолетов на воздушных трассах – это были уже решенные вопросы. А на воде по-прежнему, как и в 19 веке, двигались тихоходы. От Горького до Казани надо плыть целые сутки. Хорошо тем, кто отдыхает на воде. А как быть деловым людям? Словом, революция скоростей на воде уже давно назрела. В военные дни, когда в цехах Сормовского завода варили броневую сталь, снаряжали боевые 34-ки, а судовую яму засыпали шлаком, на Волге у берега в небольшой сыроюшке колдовали инженер Ростислав Алексеев, ученик слесаря Саша Никоркин и еще человек 2-3. С раюшки печурка. От нее вверху жар, а внизу мерзнут ноги. Здесь режут и гнут металл, строгают, пилят, подгоняют какие-то детали. И все это называется экспериментальная лаборатория. Открытию этой лаборатории предшествовал знаменательный разговор. Однажды к главному конструктору завода Владимиру Вадимовичу Крылову зашел по делу инженер Алексеев. Дело закончили быстро. Алексеев поднялся, но главный конструктор остановил его неожиданным вопросом. «Слышал, у вас дипломный проект был по судам на подводных крыльях?» «Был», – нехотя ответил Алексеев. «Да теперь не до него. Кончится война, опять возьмемся за корабли. Объясните-ка мне самую суть вашей идеи». Есть фотография, ставшая теперь исторической. Валерий Павлович Чкалов вручает приз победителю парусной регаты, студенту политехнического института Алексееву. Разве это не замечательно? Покоритель воздуха, герой Советского Союза и будущий покоритель водной стихии, лауреат Ленинской премии, создатель крылатого флота однажды встретились. Вода манила Ростислава с ранней юности. Среди яхтсменов у него было прозвище «Адмирал». Не каждый мог получить такое прозвание, а только тот, кто заслужит его мастерством, решительностью и упорством. Он умел перехитрить воду и заставить ее покориться. Однажды он сказал своему напарнику по яхте Леониду Попову: «Давай сделаем такую штуку». И быстро на клочке бумаги набросал контуры необычного судна, похожего на сигару, приподнятую над водой. Вода

яхтой. В морозные дни 1943 года Леонид Попов, демобилизованный из рядов советской армии по болезни, пришел к Алексееву в сраюшку. «Возьмешь? Оформляйся на работу». К ним присоединился молодой инженер Николай Зайцев. И вместе они в один из поздних осенних дней вывели свой первый катер на подводных крыльях на воду. На берегу собрались любопытные. Но едва катер двинулся по воде, как дружный смех толпы грянул на берегу. Судно опрокинулось на бок, крылья торчали в стороны. «В чем дело? Ну в чем дело?» – в сотый раз спрашивал себя и друзей Алексеев. Он перебирал в памяти все, что читал о таких кораблях, об устройстве их крыльев. Ведь сама идея крыла была не нова, она давно была известна в мире. Еще в конце 19 века француз Шарль д'Аламбер, подданный русского императора, заявил об изобретении судна на крыльях, которое может развивать большую скорость. Российские власти не обратили внимания на его заявление. Д'Аламбер уехал во Францию, построил там судно и гонял его в Париже по Сене. Его идею подхватили в Италии, Канаде, Англии, Германии. Строили опытные суда, испытывали их, совершенствовали, использовали под различные перевозки. Но об этих судах мало что было известно Алексееву. Он сам понял, почему перевернулся катер. Воздух. Воздух в полых крыльях. Надо проделать отверстие, чтобы вода заполнила крылья. И в этот же день катер спокойно покачивался на волне. Двигался, вставал на крылья. Вставал на крылья. В этом было все дело. Судно шло на грани воздуха и воды. А воздух в 800 раз менее плотен, чем вода. Значит, катеру надо преодолевать меньшее сопротивление, и он может развить большую скорость. Он может идти в 3 раза быстрее любого теплохода. Окончилась война. Последний танк сошел с Сормовского конвейера. Рабочие убрали мусор из судовой ямы и заложили первые послевоенные корабли, в которых так нуждалась страна. Это были буксирные теплоходы и сухогрузы, или, как их тогда называли, самоходные баржи. Так сормовичи вернулись к своему родному делу. Только строить корабли они стали по-другому. До этого все судно строилось на стапеле. Сначала появлялся каркас. Он обшивался металлическими листами. Получался корпус. Потом возводились надстройки. Устанавливалась машина. Теперь судно по частям строилось в цехах, а на стапеле только собиралось из отдельных секций. Это оказалось гораздо быстрее. Раньше стальные листы корпуса склепывались, теперь отдельные секции стали сваривать электричеством. Быстрее и прочнее. Раньше небольшое судно строилось 4 месяца, теперь неполных 2. А скоро сормовичи научились строить судно за месяц. Буксирные же пароходы собирались в цехах всего за 9 дней и на железнодорожных тележках вывозились прямо к берегу Волги. Весной 1948 года один за другим покидали место своего рождения Краснодон, Красная Сормова, Большая Волга. А крылатым потребовалось еще почти 10 лет, чтобы заявить о своем рождении. Казалось, все уже было рассчитано, десятки раз опробовано, но возникали новые проблемы и требовали новых решений. Ушли в плавание из заводской гавани пассажирские лайнеры, трехпалубные дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз». Это было еще одно новое слово техники судостроения. Но никто на «Волге» пока еще не видел ни одного крылатого корабля. У Алексеева появились десятки помощников, молодых конструкторов. И, наконец, было получено разрешение на строительство первого пассажирского катера. Вот он стоит на специальных опорах посреди высоченного цеха, не похожий ни на одно судно, которое когда-либо строилось сормовичами. Невысокий, с рядами частых оконных проемов по бортам, с блестящими конструкциями крыльев под днищем в носовой и кормовой частях. Своими очертаниями он напоминает ракету. Судно так и называется – «Ракета». Летом ракета, совсем новехонькая, сияя белой краской, стояла на воде в заводской гавани и после испытаний совершила свой первый пробег до Москвы, где в это время проходил Всемирный фестиваль молодежи. А в августе первый катер на подводных крыльях ушел в рейс до Казани. Жители приволжских селений уж на что люди бывалые, но и они, пожалуй, не сразу поверили,
что будут когда-нибудь ездить на таких катерах.

Как запросто, по делу в областной город, в гости до соседней пристани, на рынок со свежим молоком или ягодами. И, наверное, мало кто обратил внимание, как однажды в ноябре перед ледоставом по опустевшей Волге пронесся крылатый корабль. На уставшей, густой, темной воде он мелькнул белым лучом и оставил после себя на некоторое время белый пенный след. Он был крупнее ракеты и больше походил на самолет. Это начинал свою жизнь «Метеор» — новый крылатый корабль, рожденный на Красном Сормове. Он держал путь на юг, чтобы в теплых водах незамерзающего Черного моря пройти доводку испытания. Весной он вернулся в Горький, а еще через месяц пошел в Москву. Пока «Метеор» осваивал первые 1000 километров Волги, Ростислав Евгеньевич Алексеев разрабатывал проекты новых крылатых кораблей. Он давно уже работал во главе целого коллектива конструкторов. Сормовский завод получал заказы на строительство скоростных судов для Оби, Енисея, Лены, Амура, Днепра, Припяти. С завода ушли «Спутник», речное судно на 300 пассажиров, «Стрела» для речного и озерного плавания, вслед за ними «Вихрь», «Комета» для морского судоходства. В стране рос молодой скоростной флот. Еще ни одна страна в мире не строила крылатые суда целыми сериями. Заслуга создания крылатого флота в стране принадлежит сормовичам.

Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 22. Музы над городом. В Нижнем каждое историческое место помнит великих людей, связанных с искусством. Экскурсию по культурным центрам нашего города можно начать и у здания драмтеатра. На самом здании мы можем прочитать, что оно построено в 1896 году по проекту знаменитого архитектора Шретера, и на его открытии пел Шаляпин. Тогда же пришел в наш город человек, очень много сделавший для развития Нижегородского театра, Николай Иванович Собольщиков-Самарин. Театр из письма. Может ли письмо послужить рождению театра? Оказывается, может. Для этого оно, во-первых, должно быть написано талантливым человеком театра. Во-вторых, каждая строчка письма должна опираться на большой личный опыт. И в-третьих, каждая строчка должна быть обращена к настоящим энтузиастам. Так все и случилось в 1928 году в нашем городе. У руководства городского театра в то время стоял легендарный режиссер, актер, кумир нижегородских зрителей Николай Иванович Собольщиков-Самарин. К тому времени он был уже широко известен в России, а в нашем городе начал с 1924 года настоящую подвижническую деятельность по созданию Нижегородского театра драмы в новых, советских условиях. Сложился прекрасный репертуар, в основе которого была русская и зарубежная классика, современные пьесы, но особое место занимала драматургия Горького. Была создана труппа великолепных актеров, собольщиковцев, как они себя называли. Николай Иванович любил молодежь и в 1927 году принял в свою труппу значительное пополнение из Нижегородского театрального техникума. И вот к ним-то Собольщиков-Самарин и обратился с письмом. «Мои молодые друзья, на ваше усмотрение я вношу следующий проект. Предлагаю создать исключительно из ваших сил спектакль, студийно и детально проработанный вне наших очередных репетиций. Вы совершенно самостоятельно проводите всю работу по постановке спектакля. Создайте молодой, показательный спектакль, в котором проработаны каждое движение, каждый жест, каждая интонация. Разумеется, он должен быть в конце этого же сезона представлен самой широкой публике, как ваш самостоятельный, свободный труд. Основной принцип – никакого нажима, только искреннее желание. Сделайте почин, из которого в будущем вы создадите молодой филиал Нижегородского театра». Призыв упал на благодатную почву. Молодые артисты азартно взялись за дело. В то время спектаклей для детей было очень мало, и было решено поставить для ребят революционную пьесу «Красный пакет». Перед выпуском позвали старика. Так любовно молодые артисты звали между собой Николая Ивановича. Получив добро, назначили показ спектакля на первомайские праздники. Это была только проба пера. Дальше появились другие спектакли. Так, увлеченная совместная работа привела к созданию Нижегородского театра юного зрителя. Первый спектакль по пьесе Фанвизина «Недоросль» был показан 28 ноября 1928 года. Этот день и считается днем рождения театра. Первым главным режиссером стал Ефим Бриль, а заведовать музыкальной частью был приглашен Касьянов, впоследствии знаменитый композитор. И был у Тюза особый период 70-х, середины 80-х годов прошлого века, когда во главе его стоял народный артист РСФСР Наровцевич, а Горьковский Тюз отмечался Международной организацией детских театров «Аситеш» как один из лучших детских театров мира. Рядовая репетиция.
Эти молодые люди, студенты Марина и Игорь, приехали в Горький из Волгограда. Летом горьковский ТЮЗ был там на гастролях. Случилось так, что ребята попали на первый же спектакль незнакомого им театра и дальше уже заболели его спектаклями. Ходили в театр каждый вечер, очарованные его особой лирической и праздничной атмосферой. И вот теперь они были проездом в Горьком всего лишь один день. На всякий случай забежали в ТЮЗ, а вдруг там идет хотя бы детский спектакль? Но спектакля не было. Зато они услышали, как актеры, проходя к служебному входу, произнесли слово «репетиция». «Репетиция! Вот бы попасть!» И тут на крыльце появился невысокий плотный человек, рассеянно улыбнулся им и сказал «Здравствуйте!» Игорь и Марина сразу его узнали. Это он выходил и кланялся вместе с артистами после спектаклей в Волгограде. Главный режиссер театра Борис Абрамович Наровцевич. «А можно мы побудем у вас на репетиции?» Марина даже руки умоляюще приложила к груди. «Мы в Волгограде видели все ваши спектакли, нам так понравилось?» «Да, пожалуйста», — сразу согласился Борис Абрамович. «Только мы сказку репетируем. Любовь к одному апельсину. Не знаю, насколько вам будет интересно». «Будет, будет», — закивали головами ребята и направились вслед за Наровцевичем в зал. В зале царили приятный полумрак и прохлада. Сцена была освещена обычным дежурным светом. Декораций почти не было, а актеры ходили по залу и сцене в обычных костюмах. И ничто не предвещало театрального праздника, которого так жаждали ребята. Но вот, режиссер хлопнул в ладоши и негромко сказал: «Начали». Ребята потом и не вспомнили, когда же вдруг герои волшебной сказки Гоцци, умно и современно переработанные ленинградским драматургом Сенакевичем, ожили и стали примерять разные театральные маски, как и положено в классической итальянской комедии «Дель'арте». Вот вышел плутоватый, но славный Труффальдино и затараторил на невероятном итальянском. «Буэнос сэйра, кари спетаторы, сеньоры и сеньоры! Дель мио миго дель сеньора Карло Гоцци!» Он сразу установил заговорщицкий и дружеский тон со всеми, кто сидел в зале. Ничего не понимая, смеясь, крикнул ему режиссер. «Не понимаете? Перевожу!» Тут же подхватил Труффальдино и затараторил на русском. «Добрый вечер, почтеннейшие зрители, сеньориты и сеньоры! Здравствуйте!» «Оставляем на двух языках», — хлопнул в ладоши Наровцевич. «Дальше». На сцену выскочили два отрицательных персонажа. Племянница короля Кларичи и придворный врач Леандра. Эта парочка сразу стала строить коварные планы, как бы захватить власть в королевстве, а для этого уморить принца Тарталью и короля Сильвио. И тут напористый Леандра неожиданно стал подавать свои реплики на украинском. Это было очень смешно своей полной неуместностью. Наровцевич первый раз хохотался, громко, открыто, как ребенок. Понятно было, что в спектакль этот говор не войдет, но репетиция покатилась уже по озорному руслу. Вскоре появился король и начал петь свой текст на оперный манер, на что племянница Кларичи тут же отозвалась ему колоратурной репликой, а Леандра вплелся в их дуэт тонким дискантом. Все актеры были действительно музыкальны, и трио неожиданно вышло очень удачным. Наровцевич стал что-то бурно обсуждать с композитором, который на ходу делал заметки в нотной тетради. К удивлению Марины и Игоря, режиссер во время репетиции вообще не мог оставаться на месте. Он все время бегал на сцену, что-то там переставлял и двигал. Очень смешно показывал актерам, как надо играть. Безразлично, мужчинам, женщинам, старикам или старушкам. Разумеется, сильно утрируя каждую деталь. Однако актеры его прекрасно понимали. И, заражаясь непосредственностью и радостью творчества, живо подхватывали необходимый рисунок роли. Тут, по сюжету, принц Тарталья отправился вместе с Труффальдино в путешествие за волшебным апельсином, который должен был излечить его от мнимой болезни и подарить счастье. И вот, когда усталые путешественники прилегли отдохнуть, принцу приснился ангел. Но как ангелу появиться на сцене? Было испробовано все, и висячий мост, и качели, но это никак не устраивало режиссера.
как ртуть, он сновал из зала на сцену и обратно. Потом неожиданно хлопнул себя по лбу, подбежал к ангелу и увел его за кулисы. Вернулся в зал он очень довольный и крикнул принцу, чтобы тот ложился спать. А как зазвучит музыка, начал общаться с ангелом. «А где он будет?» – спросил Тарталья. «На луне, как в пьесе», – хитро ответил Норовцевич. И Тарталья послушно лег под одеяло, а при первых звуках музыки встал и, обращаясь вверх, спросил: «Ты кто?» И вдруг сверху, сзади, раздался добродушно лукавый голос. «Я-то? Не видишь, что ли? Ангел?» Игорь и Марина обернулись, и вверху, рядом со светительной будкой, увидели яркий проем окна, на краю которого, болтая худыми ногами в лаптях, сидел забавный мужичок с крыльями. И начался чудесный диалог принца и ангела про жизнь, про счастье, про работу. На вопрос принца «Зачем мне работать?» ангел-мужичок мудро заметил: «И, милый, дурак же ты еще, как я посмотрю. Принцам им особо много работать надо. Надо всю дорогу страшно думать, как бы людям твоим жилось лучше. Для того ты поставлен Богом в принца-то». Потом принц попадал в царство страшной великанши Клеонты ростом во всю сцену. Актриса, которая ее играла, стояла на большом перекидном мосту. Платье ее спускалось до самого пола сцены, а вместо рук были большие, прикрытые рукавами палки. Словом, это был уже кукольный театр, который так хорошо отвечал волшебным задачам сказки. А еще у Клеонты в услужении была смешная лохматая старуха, мечтающая о черепаховом гребешке. И режиссер смешно учил ее ходить и причесываться. Сказка, как ей и положено, завершалась счастливым концом. Принц выздоравливал, находил свое счастье, заговорщики превращались в кактусы и как-то незаметно становились ясными главные ценности жизни – любовь, дружба, бескорыстие, взаимопомощь. Главное, что почувствовали Марина и Игорь в этой репетиции – дух сотворчества, свободы и радости общения, который легко перемахивал через рампу и создавал ту самую неповторимую живую и праздничную атмосферу, которая так пленила их еще в Волгограде. Когда они благодарили Норовцевича за репетицию, то сказали, что этот спектакль будет интересен не только детям, но и студентам. В нем много ассоциаций с сегодняшним днем. Он наполнен юмором, а главное, очень театрален и поэтому обаятелен. Так потом и получилось, что «Любовь к одному апельсину» играли и на утренних спектаклях, и на вечерних для студентов, и всегда с неизменным успехом. А ведь это была всего лишь рядовая репетиция рядового спектакля. Что говорить о замечательных постановках Норовцевича «Три мушкетера», шекспировских «Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю ночь», «Виндзорские насмешницы», мольеровского «Мещанина во дворянстве», чеховского «Руководство для желающих жениться» и многих-многих других. Они остались в памяти зрителей на долгие годы, потому что будили в них лучшие чувства и волнующе соединяли в себе ощущение праздничности жизни и ее необычайной хрупкости. –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 8. Поллианна наносит визит. Вскоре в Харрингтонском поместье установилось нечто вроде режима дня. Правда, он не совсем укладывался в ту жесткую схему, которую первоначально предполагала мисс Полли. Поллианна и впрямь шила, играла на рояле, читала вслух и училась готовить. Но она уделяла всем этим занятиям куда меньше времени, нежели планировалось. Вся вторая половина дня, с 2 до 6, целиком и полностью находилась в ее распоряжении. И она могла доставлять себе все удовольствия, кроме тех, что уже успела категорически запретить тетя Полли. Словом, вопреки всем ее опасениям, времени на то, чтобы жить, у нее оставалось предостаточно. Считалось, что это делается для того, чтобы Поллианна как следует отдохнула от занятий. Однако неизвестно еще, кому больше требовался отдых, ей или мисс Полли. Чем дольше Поллианна жила в ее доме, тем чаще достойная мисс Харрингтон восклицала: «Ну что за непонятный ребенок!» А завершая ежедневные занятия с племянницей, она чувствовала себя совершенно разбитой и опустошенной. Нэнси со своей частью урока на кухне справлялась куда лучше и не чувствовала себя ни разбитой, ни опустошенной. Наоборот, среды и субботы она воспринимала почти так же радостно, как и праздники. Поместье Харрингтонов располагалось как раз на границе города и деревни. И в городских, и в деревенских домах поблизости в это время не оказалось ни одного сверстника Поллианны, и ей не с кем было играть. Но, похоже, это ее ничуть не обескураживало. «Меня это совершенно не волнует», — объяснила она Нэнси. «Мне нравится гулять и смотреть на дома и на людей. Я просто обожаю людей. А ты, Нэнси?» «Ну, не скажу, что я так уж их обожаю. Во всяком случае, не всех», — ядовито проговорила Нэнси. Поллианна старалась использовать для прогулок каждый погожий день. В такие дни она просто умоляла, чтобы ей дали какое-нибудь поручение в городе. Во время прогулок ей часто встречался человек, которого она тут же стала называть «мой незнакомец», тем самым отличая его от всех прочих незнакомцев, которых вообще никак не называла. Этот человек всегда носил длинное черное пальто и высокий шелковый цилиндр. Другие незнакомцы одевались не так, и уже этим он выделялся на общем фоне. Он был всегда гладко выбрит, бледен, держался подчеркнуто прямо, ходил очень быстро, волосы с сильной проседью выбивались у него из-под шляпы. Ни разу еще Поллианна не видела его в чьем-либо обществе, и ей показалось, что ее незнакомец очень одинок. Ей стало его настолько жаль, что в конце концов она решилась заговорить с ним. «Здравствуйте, сэр. Не правда ли сегодня чудесный день?» — весело спросила она. Мужчина испуганно огляделся и чуть замедлил шаг. «Ты это мне?» — резко произнес он. «Да, сэр», — радостно подтвердила Поллианна, — «конечно же вам. Не правда ли сегодня просто чудесный день?» Издал сложное восклицание ее незнакомец, неуклонно продвигаясь дальше. Поллианна засмеялась. «Забавный какой», — подумала она. На следующий день они вновь столкнулись. «Конечно, сегодня не такой хороший день, как вчера, но тоже ничего», — весело крикнула она ему вслед. Повторил свое восклицание ее незнакомец, и Поллианне стало еще веселее. Когда она в третий раз заговорила с ним, ее незнакомец вдруг остановился и спросил: «Кто ты, дитя мое, и почему каждый день заговариваешь со мной?» «Я Поллианна Уитер, а вы все один и один. Вот я и подумала, что вам, наверное, очень одиноко. Я рада, что вы остановились, иначе мы бы с вами и сегодня не узнали друг друга. Правда, вы еще не представились». «Ну и ну», — выдохнул мистер ее незнакомец. Больше он ничего не сказал, лишь изо всех сил припустился вперед. Поллианна провожала его разочарованным взглядом. «Может быть, мой незнакомец чего-то не понял? Ведь так не полагается себя вести, когда знакомишься. Он не назвал мне своего имени, — подумала она, тоже продолжая путь. Сегодня Полиане поручили отнести мисс Сноу студень из телячьей ножки. Миссис Сноу и мисс Поли принадлежали к одному церковному приходу. Миссис Сноу уже давно болела. И так как она очень нуждалась, все более или менее состоятельные члены прихода считали своим долгом помогать ей. Мисс Поли исполняла свой долг по отношению к мисс Сноу каждый четверг. Он заключался в том, что Нэнси приносила больной женщине что-нибудь на обед. Однако в один из четвергов Полиана выговорила это право себе. И Нэнси, узнав, что мисс Поли не против, без малейших колебаний уступила. «Не очень-то я горюю, что не пойду к ней сегодня», — честно сказала Нэнси, когда они остались с Полианой наедине. «Но я-то считаю, что не больно хорошо с ее стороны спихивать это дело на тебя, ягненочек мой. Вот так я тебе и скажу. Нехорошо. Нехорошо. Вот так я тебе и скажу. Но я с удовольствием пойду, Нэнси. Сначала разок сходи, а потом посмотрим, как ты запоешь», — ехидно отозвалась Нэнси. «А что такое?» — удивилась Полиана. «А то, что никому к ней ходить не нравится. Если бы в людях было поменьше жалости, к ней бы и близко никто не подошел. До того она сварливая. Жаль только ее дочку. Вот уж досталась бедняжке. А то послушать мисс Сноу, так все в этом мире происходит неправильно. Даже дни недели наступают не так. В понедельник она жалуется, что кончилось воскресенье. А если ей принесешь студень, она вмиг заявит, что ей охота цыпленка. А притащи ей цыпленка, тут же скажешь, что мечтала о бараньем бульоне». «Вот так смешная женщина!» — расхохоталась Полиана. «Знаешь, Нэнси, мне теперь еще больше хочется на нее посмотреть. Она ведь совсем не похожа на других. А когда люди не похожи, это так интересно!»
2: «Да уж что верно, то верно. Миссис Сноу и впрямь на других не походит. Хотелось бы верить, что не походит. Вот так я тебе и скажу. Хотелось бы верить, что мы с тобой не такие!» — угрожающе проговорила Нэнси.
1: Вспоминая об этом разговоре, Полиана завернула в калитку, за которой стоял маленький облезлый коттедж. Она предвкушала встречу с этой удивительной миссис Сноу, и глаза ее просто горели от нетерпения. Она постучалась. Дверь открыла девушка с очень бледным лицом. От всего ее облика веяло страшной усталостью. «Здравствуйте», — вежливо проговорила Полиана. «Я от мисс Поли Харрингтон. Мне очень хотелось бы повидать миссис Сноу». «Если ты говоришь правду, ты первая, кому хотелось бы ее увидеть», — тихо ответила девушка, но Полиана не разобрала слов. Девушка открыла дверь в прихожей, впустила Полиану в полутемную комнату и, затворив дверь, удалилась. Полиана поморгала глазами, чтобы привыкнуть к темноте, потом посмотрела вглубь комнаты и заметила женщину, сидящую на постели. «Здравствуйте, миссис Сноу!» Тут же, подбежав к ней, заговорила Полиана. «Как вы поживаете? Мисс Поли просила передать, что надеется, что вы сегодня хорошо себя чувствуете. Она прислала вам телячий студень».
2: «О, Боже!» — раздалось с постели. «Я, конечно, очень благодарна, но я так надеялась сегодня поесть бараний бульон». Полиана несколько оторопела. «Странно», — удивленно сказала она. «А мне говорили, что когда вам приносят студень, вам хочется цыпленка».
3: «Что?» — резко повернула голову больная.
1: «Да так ничего», — безо всякого смущения продолжала Полиана. «Ну, в общем-то, это не имеет никакого значения, что зачем идет. Просто Нэнси сказала, что обычно, когда от нас приносят студень, вам хочется цыпленка, а когда приносят цыпленка, вам хочется бараний бульон. Но, может быть, Нэнси просто спутала».
2: Больная взялась за спинку кровати, подтянулась и села прямо. Такая поза для нее была чем-то из ряда вон выходящим, но Полиана об этом не знала и не обратила внимания.
3: «Ну-ка, мисс Дерзость, отвечай, кто ты такая?» — спросила миссис Сноу. «Да нет, меня совсем по-другому зовут», — засмеялась Полиана. «И я очень рада, что меня зовут по-другому. Ведь это имя будет даже похуже Гибзибы. Правда ведь, миссис Сноу?»
1: «Я Полиана Уитер, племянница мисс Поли Харрингтон. Я приехала и теперь живу вместе с тетей. Потому-то я и принесла сегодня студень». Первую часть рассказа Полианы мисс Сноу выслушала с большим интересом, но как только речь зашла о студне, тело ее обмякло, и она снова устало откинулась на подушке. «Да-да», —
2: Большое вам спасибо. Разумеется, твоя тетя очень добра ко мне. Но у меня сегодня совсем нет аппетита. Вот если бы бара...» Она неожиданно замолчала и резко переменила тему. «Я сегодня совсем не спала. Ну, просто ни на минуту глаз даже не сомкнула». «Ох, миссис Сноу, как же я вам завидую!» — воскликнула Поллианна. Она поставила стюдень на маленькую тумбочку, удобно устроившись на стуле рядом с кроватью, продолжала. «Мне всегда очень жалко тратить время на сон. И вам тоже жалко, миссис Сноу?»
3: «Тратить время на сон?» — в полном недоумении переспросила больная.
2: «Ну да», — убежденно подтвердила девочка. «Ведь вместо того, чтобы спать, можно просто жить. Мне так жалко, что ночь пропадает зря».
3: Миссис Сноу снова поднялась с подушек и села очень прямо. «Ну ты просто потрясающий, дитя!» — воскликнула она.
2: «Слушай, подойди-ка к тому окну и подними шторы. Мне хочется как следует разглядеть тебя». Поллианна встала со стула.
3: «Ой, но ведь тогда вы заметите мои веснушки!» — горестно усмехнулась она.
2: «Я как раз радовалась, что тут так темно, и вы не сможете их увидеть. Ну, а теперь вы смо...»
3: «Ой!»
2: — снова воскликнула она, и в голосе ее послышалось восхищение. «Теперь я так рада, что вы сможете их увидеть, потому что теперь я вижу вас. Ни тетя Полли, ни Нэнси не сказали мне, что вы такая хорошенькая».
3: «Я хорошенькая?» — горестно отмахнулась больная.
2: «Ну да, и даже очень. Но неужели вы сами не знаете?» — удивилась Поллианна.
3: «Представь себе, нет», — сухо отозвалась миссис Сноу. Из своих 40 лет 15 она посвятила недовольству всем, что ее окружает. У нее просто времени не хватало подмечать что-то хорошее.
2: «Но у вас большие темные глаза, и волосы у вас темные, и к тому же вьются!» Завороженно глядя на больную, говорила Поллианна. «Обожаю черные кудри. Я мечтаю, что у меня будут такие, когда я попаду в рай. А на щеках у вас такой чудесный румянец. Но ясно, вы очень хорошенькая, миссис Сноу. Думаю, вы просто не можете не заметить этого, когда смотритесь в зеркало».
3: «Зеркало!» — возмущенно повторила больная и в отчаянии откинулась на подушке. «Увы, я не слишком-то часто гляжусь в него. Думаю, и тебе, моя милая, было бы трудно в него глядеться, если бы ты лежала, как я».
2: «Это верно», — сочувственно отозвалась Поллианна. «Дайте-ка я вам принесу зеркало».
3: Она в припрыжку подбежала к комоду и схватила маленькое зеркало с ручкой.
2: Вернувшись к кровати, она окинула больную придирчивым взглядом. «Если вы не против, я сначала чуть-чуть причешу вас, а потом вы посмотрите на себя в зеркало. Я очень хотела бы, чтобы вы согласились на это, ладно?»
3: «Ну, я... Да если ты хочешь...»
2: «Да, только это бесполезно. Прическа долго не продержится». «Ой, спасибо. Я обожаю причесывать других». Поллианна осторожно положила зеркало, схватила расческу и увлеченно принялась за дело. «Сегодня я ничего особенного не сооружу», — сказала она. «Мне просто хочется, чтобы вы увидали, какая же вы хорошенькая. А в следующий раз я уж займусь вами как следует», — добавила она, нежно касаясь пальцами вьющихся волос над лбом больной женщины. Следующие 5 минут Поллианна провела в напряженной работе. Она начесывала, укладывала, поправляла сбившиеся пряди на затылке, потом взбила подушку, чтобы придать голове больной наиболее эффектное положение. Больная хмурилась, усмехалась, и то и дело отпускала язвительные замечания, из коих явствовала, что она совершенно не верит в успех. Однако, несмотря на всю язвительность ее тона, чувствовалось, как ее все больше и больше охватывает волнение. «Ну вот», — отдуваясь, сказала Поллианна. Она вдруг заметила рядом с кроватью вазу с цветами. Выхватив розовую гвоздику, она воткнула ее в волосы больной. «Теперь, мне кажется, вы уже готовы», — сказала она с некоторой опаской, протягивая мисс Сноу зеркало. «Глядите».
3: «Хм», — произнесла больная, недоверчиво изучая свое отражение. «Вообще-то красные гвоздики мне нравятся куда больше, но какая разница, если цветок к вечеру все равно завянет?»
2: «Но вы как раз должны быть рады, что цветы вянут», — воскликнула Поллианна. «Ведь это так чудесно, когда в вазе каждый день появляются новые цветы. Мне очень-очень нравится, когда у вас так пышно уложены волосы», — удовлетворенно добавила она.
3: «Возможно», —
2: — ответила мисс Сноу с неохотой, признавая очевидное. «Все равно эта прическа не продержится долго. Я, дорогая моя, то и дело, что ворочаюсь сбоку на бок на подушках. Правильно, не продержится. Но ведь это как раз и хорошо. Я очень рада, потому что я смогу приходить и причесывать вас», — весело защебетала Поллианна. «И еще больше радоваться, потому что у вас такие замечательные черные волосы, потому что они прекрасно выглядят на фоне подушки. Мои волосы на белом выглядят куда хуже. Может быть, но мне никогда не нравились черные волосы. Малейшая седина в них сразу заметна», — капризно проговорила миссис Сноу. Однако зеркало от лица так и не отвела. «Нет, я очень люблю черные волосы. Я была бы рада, если бы у меня были такие», — со вздохом произнесла Поллианна. Миссис Сноу уронила зеркало на постель и раздраженно посмотрела на девочку. «Нет, моя дорогая, сомневаюсь, что ты была бы рада, окажись ты на моем месте», — сварливо проговорила она. «Попробуй полежать с мое, и тебя не обрадуют ни черные волосы, ни что-нибудь другое». Поллианна задумчиво наморщила лоб. «Наверное, в таком положении впрямь трудно радоваться», — подумала она. «Ну, что же прикажешь мне делать?» — торжествующе спросила больная. «Радоваться всему», — ответила девочка. «Радоваться всему? Чему же, позволю знать, можно радоваться, когда лежишь больная в постели все дни напролет? Думаю, тебе это было бы не очень просто. Что же ты молчишь?» В следующее мгновение Поллианна весело захлопала в ладоши, чем окончательно сбила с толку миссис Сноу. «Да, трудновато», — воскликнула девочка. «Но ведь как раз это и хорошо, правда, миссис Сноу? Всю дорогу до дома я буду думать, чему вам можно радоваться. Может быть, я придумаю и тогда скажу вам, когда приду в следующий раз. А теперь мне уже пора. До свидания. Я просто потрясающе провела у вас время. До свидания!» Еще раз крикнула она и исчезла за дверью. С ума сойти! Что она хотела этим сказать, не отрывая глаз от закрывшейся за девочкой двери, пробормотала миссис Сноу. Она взяла с постели зеркало и снова посмотрелась в него. «А эта крошка умеет обращаться с волосами», — некоторое время спустя тихо сказала она. «Я и не знала, что могу выглядеть так привлекательно». «Только какой мне от этого прок?» — горестно добавила она и, вновь опустив зеркало на простыню, откинулась на подушке и капризно замотала головой. Зеркало все еще оставалось в ее постели, когда некоторое время спустя в комнату вошла ее дочь Милли. Только теперь оно не валялось на простыне, а было тщательно укрыто от посторонних взоров. «Мама!» — едва открыв дверь, воскликнула Милли. «Да у тебя занавески подняты!» Не успела она удивиться яркому свету в комнате, как заметила гвоздику в волосах матери, и это поразило ее еще больше. «А что тебя, собственно, удивляет?» — обиженно отозвалась мать. «Неужто я должна всю жизнь просидеть в темноте только из-за того, что я больна?» «Правильно, мама!» — поспешно согласилась Милли и извлекла на свет бутылку с лекарством. «Ведь я и сама тебя сколько раз уговаривала открыть шторы, но ты никогда раньше не соглашалась!» Миссис Сноу молча перебирала пальцами кружева ночной рубашки. «Неужели никто не может подарить мне новую ночную рубашку?» — послышался, наконец, ее капризный голос. «Но хотя бы для разнообразия кто-нибудь прислал ее вместо бараньего бульона». «Но мама!» — воскликнула вконец пораженная Милли, и в возгласе ее не было ничего удивительного. «Дело в том, что ящик комода таил целых две новые ночные рубашки. И уже несколько месяцев Милли тщетно пыталась уговорить мать воспользоваться хоть одной из них».

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Любовь жены. Есть такая притча. Когда Христос ходил по земле с апостолами, пришли они в одно селение, попросили у жестокого богатого старика напиться, но он прогнал их. Тогда попросили они воды у девушки, работавшей в поле, и та радушно напоила их. И спросили тогда апостолы Спасителя, что будет с этой девушкой? Она выйдет замуж за того безжалостного богача, ответил он. «Где же твоя правда, Господи?» — в изумлении воскликнули апостолы. «Правда моя в том, что эта девица спасет своего мужа и тем заслужит себе венец».

Чему учит эта притча? Любовь жены – великая сила. Через жену получают спасение и мужья. Счастье Божие назначено всем нам быть орудием спасения другого. Святые отцы многократно подчеркивали высокое достоинство христианского брака, указывая, что он нисколько не закрывает возможности совершенствоваться в благочестии. Так святитель Григорий Богослов писал: «Составляя единую плоть, супруги имеют и одну душу, и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию, ибо супружество не удаляет от Бога, а напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Малый корабль при слабом ветре движется вперед, большого же корабля не сдвинет легкое дыхание ветра. Так необремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни. Ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно более любит Бога». Святые отцы подчеркивают, что брак имеет райское происхождение, поскольку был создан в раю еще до грехопадения. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к богоуподоблению. Православная семья олицетворяет собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия и любви, там среди них Христос, писал святитель Иоанн Златоуст.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вышел в свет новый номер газеты «Ведомости Нижегородской митрополии». Читайте в свежем выпуске материалы о церковной жизни нижегородцев. Все краски православия теперь издаются в цвете.
2: Что дает практика чтения «Неусыпаемой псалтыри» и как в Нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе вот уже 20 лет сохраняется эта традиция? Как сохранить связь с Богом в пару летнего зноя, отпусков, путешествий и дачных забот? Какие истории про митрополита Георгия рассказывают его земляки-белорусы? Чем нам могут быть по-человечески близки и искренне симпатичны святые царственные страстотерпцы? Мог ли иконостас Смоленского храма в Выездном быть созданным по проекту, подготовленному для Казанского собора Санкт-Петербурга?
1: Об этом и многом другом в новом номере газеты «Ведомости Нижегородской митрополии» для тех, кто интересуется миром православия.
3: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
4: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Летом мы празднуем День любви, семьи и верности, покровителями которого являются святой Петр и Феврония. В Муроме отмечается этот замечательный праздник, и символом является ромашка. Нежная, прекрасная, такая удивительная и домашняя. О ромашках сегодня у нас и пойдет разговор. И знаете, когда-то давно мне один мой знакомый говорит: «Хочу, чтобы у меня вот такие ромашки в саду росли в детстве». У нас в детском садике их было, говорит, очень-очень много. Стал мне объяснять, что за ромашка, во-первых, она не белая была, а розовая. И в результате выяснилось, что это была космея. И вот сегодня мы поговорим с вами о всех цветах, которые имеют такое ромашковое строение. То есть в серединочке какой-то центр желтенький преимущественно. А лепесточки разные, и желтые, и белые, и розовые, и даже бывают голубые ромашки. Но начнем мы, конечно, с традиционных, с белых. И очень часто в садах можно встретить самые обыкновенные луговые ромашки. Мало кто знает, что правильное название этих ромашек – невянник или поповник. И вот под таким названием «невянник» можно купить семена этих ромашек в магазине. Они продаются разных фирм-производителей, и нужно только смотреть на размер цветка, потому что вот есть ромашки «невянник максима», они бывают размером до 12 и даже до 18 сантиметров. Это вот такие букетные цветы, которые очень любят бабушки продавать на рынках летом. А вот когда они вырастают в собственном саду, это просто чудо невероятное. И, кстати сказать, вот этих крупных ромашек можно развести очень много, и у вас будет такое свое ромашковое поле. Выглядит совершенно чудесно. Это такой светящийся уголок, который обязательно подарит массу удовольствия и прекрасные вот эти букеты. Стоят ромашки очень долго, цветут они тоже очень-очень долго, но у них есть свои тонкости, как нужно за ними ухаживать. Вот если с полевыми-то луговыми ромашками невянник обыкновенный, без приписки вот этой максима, он вообще растет без проблем, то вот с этими крупными ромашками нужно немножечко повозиться, потому что они нарастают корневищем вверх, и они плохо зимуют, когда близко к поверхности почвы оказываются. Поэтому лучше хотя бы раз в два года их делить и пересаживать поглубже, просто закапывать вот это корневище. Можно поступить другим способом. Если не очень сильно разрослись ваши ромашки, просто подсыпать земли или торфа, или компоста вот на эти корневища, которые оказались очень близко к поверхности. Теперь мы поговорим о совсем мелких ромашечках. Их тоже многие очень любят, и по-разному их называют. Это и мелкие хризантемки, и какие-то ромашки девичьи, есть такое название. А на самом деле это танацетум или матрикария. Вот под этим названием можно найти такие ромашечки тоже с семенами. Диаметр цветочка у них 1,5, максимум 2 сантиметра. Но на кустике их так много, что, в общем, это смотрится целым таким букетом. Тоже совершенно неприхотливые цветочки, можно сеять прямым посевом в грунт, а дальше они размножаются самосевом. И по всему саду вы будете находить вот эти всходы, и под деревом где-то могут они у вас вырасти там, и вдоль дорожки. И если вы хотите какие-то клумбочки, бордюры создать совершенно упорядоченные, то нужно будет просто эту рассаду взять и пересадить туда, куда вам надо. А если вы сеете весной, то первые цветения наступают где-то в июле. А вот после того, как этот кустик перезимовал, он зацветает уже в июне месяце. И вот, как я уже сказала, это прям вот море-море таких милых мелких ромашечек. Цветут они до снега буквально, потому что после первого цветения можно срезать эти стебельки. На кустике появятся боковые побеги, и в октябре, даже в ноябре месяце у вас опять будут вот эти замечательные ромашки. Запоминайте, тонацетум или матрикария. Следующие ромашки, которые уже цветные, с розовыми и с малиновыми цветами, это перетрум. Они именно вот такие прям ромашковые, ничем не отличаются по строению от ромашки луговой, но имеют вот такие яркие цветочки. У них лепесточки могут источать такой запах хризантем, и тоже их очень многие путают с хризантемами, хотя вот есть такое совершенно специфическое название – перетрум. И под этим названием нужно семена искать в магазине. У них тоже есть особенность. Они совершенно не выносят присутствие рядом сорняков типа пырея. Если еще с какой-то мокрицей там они уживаются, то вот если засилий пырей у вас в саду, вот этот кустик не будет разрастаться. А если он на хорошо ухоженной клумбе растет, вот этот куст этой цветной ромашки может быть очень большим, и сразу одновременно распускается до 30-40 вот этих прекрасных, замечательных, ярких ромашек. Про космею я уже сказала. Она тоже бывает всевозможных оттенков. И белые, и розовые, и бордовые. Сейчас существуют ярко-красные сорта этой космеи, чего раньше не было. Там все равно либо розовый, либо вот такой малиновый оттенок присутствовал. А сейчас есть красные космеи. Посмотрите, пожалуйста. Желтые ромашки – это у нас кариопсис. Кариопсис существует как однолетний, так и двулетний. И тоже посмотрите, он разного бывает роста. Бывает всего 20-25 сантиметров. И ромашечки, вот эти цветочки там мелкие. А бывает кариопсис, который достигает 60-80 сантиметров. И ромашки у него вот эти желтые, там уже такие более крупные. Из желтых ромашек тоже дороникум. Он цветет в мае месяце. Вместе с тюльпанами, и вот тогда можно создавать совершенно замечательные композиции, желтые ромашки дороникума и яркие

0: хороший кустик и перезимовать. Дальше еще ромашки, о которых мало вообще знают, вообще как о цветах. Существует такое растение, почвопокровное, стелющееся, которое называется брахикома. Тоненькие у него стебелечки, но масса цветов, то есть вот эти кустики, они очень разветвленные, и получается такой коврик из этих ромашек. А расцветки, ну, до того приятные. Там и василькового цвета, голубого эти ромашки, и сиреневого, и розового, и белого. Вот посмотрите, пожалуйста, есть смеси вот этой брахикомы. То есть, когда вы посеете, у вас сразу разноцветные ромашки вот эти распустятся. А есть, ну, как бы сорта, в которых преимущественно, например, или голубой, или сиреневый цвет. Что замечательно в этих ромашках, у них серединка не желтая бывает, а контрастного какого-то цвета. Вот представьте, если лепестки васильково-голубые, а серединка бывает темно-темно-фиолетовая. Но совершенно замечательные цветы, милые, нежные, и тоже цветут очень-очень долго. Выращиваются рассадой, как любой однолетник. И если вы вот приложите усилий, то не пожалеете. Будут у вас чудесные такие новые для вас ромашки. Есть еще такое растение, которое называется пупавка. Тоже совершенно ромашковые цветы. Бывают белые с желтой серединкой, классика. А бывают с желтой пупавки. Они, кстати сказать, еще и лечебные есть. Вот еще о лечебной ромашке то, что я хотела сказать. Многие путают ее с цветочками, тоже полевыми, которых очень много в лугах, и собирают даже, заготавливают. Так вот, очень часто это совершенно не лечебная ромашка, а просто цветочек, который на нее похож. Например, есть ромашка, которая носит тоже специфическое название «трехреберник непахучий». Все прекрасно ее знают, у нее листочки очень тонкие, похожие на укроп. А цветочки размером где-то 3 сантиметра и тоже обычные ромашечки. Вот ее очень часто принимают за лекарственную ромашку. Чтобы купить и вырастить лекарственную ромашку, нужно на упаковочке смотреть, чтобы было написано, что это либо ромашка аптечная, либо так и пишется ромашка лекарственная. И вот эти ромашечки очень хорошо подсаживать ко всяким разным цветам, многолетникам, в том числе благородным растениям. С розами очень хорошо вот эти аптечные ромашки смотрятся. Ну и дополнительный бонус, вы будете иметь у себя лекарственное сырье. Осенью ромашковые цветы имеют многие корейские хризантемки. Это розовые ромашечки, и желтые, и кремовые бывают. То есть это не махровые сорта хризантем, у которых в середине вот этот желтый симпатичный глазок. Много очень сортов существует. Бабушки на рынке часто продают вот эти хризантемки. И, кстати сказать, они всех лучше зимуют из хризантем. То есть никакого укрытия, ничего выкапывать на зиму не надо. Вот такие хризантемы, пожалуйста, можно покупать. Очень-очень поздняя ромашка и очень высокая, высотой на хорошей почве аж до 2 метра бывает. Ну, у нас в средней полосе пониже, в рост человека. Это растение, которое называют гелениум белый или леокантемелла. Вот редкое достаточно растение, но вот в октябре месяце такую белую ромашку у себя в саду видеть очень-очень приятный. И вот посмотрите, пожалуйста, семена тоже есть в продаже. Если увидеть, то обязательно купите. Еще ромашковые цветки имеет анемона, которая с приписочкой «анемона нежная». У нее цветочки именно такие ромашковые с белыми лепесточками, а корешок может продаваться весной в упаковочках с красивыми этикетками. Вот посмотрите, пожалуйста, они бывают белые, бывают очень-очень такого нежного голубого цвета. Вот видите, дорогие друзья, сколько я назвала растений, которые имеют вот такие ромашковые цветы. Покупайте, сажайте. Очень многие из этих растений совершенно несложно вырастить. Некоторые размножаются самосевом, как-то нацетум, как космея. И вы всегда будете иметь в саду вот такие замечательные растения.
1: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня
1: «Мое богатство».
0: Автор
1: Юрий Антонов.
0: Юрий Антонов – одаренный мелодист, который давно и прочно завоевал сердца слушателей. Удивителен феномен простых песен Юрия Антонова, ставших на десятилетия нашими спутниками в жизни. Песни его живут и не уходят. Поются везде, повсеместно. В застольях, ресторанах, подпеваются охотно несколькими поколениями, почти вне зависимости от хорошести и удачности. Они неизменно либо заводят, либо трогают сердце. Одна из популярных песен Юрия Антонова «Мое богатство» входит в состав альбома «Крышу дома твоего» и известна как одна из песен, написанных самим композитором. Это одна из песен, которые Юрий Антонов непременно и очень часто исполнял на своих концертах.
1: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».

0: «Пять вещей». От самовара до интернета.
1: Создание семьи – это всегда тайна. Два совершенно разных человека становятся единым целым, но этот союз нуждается в освящении, таинстве венчания. Венчание начинается с обручения, во время которого супруги обмениваются кольцами. Обручальное кольцо – действительно непростое украшение. Это обязательный атрибут рождения новой семьи. И сегодня мы выясним, откуда пошла традиция носить обручальные кольца и что они символизировали в разные моменты своего существования.
0: Историческая справка.
1: С той поры, когда появились обручальные кольца, они были прежде всего символами принадлежности супругу, обещания верности, клятвы вечной любви, взаимных обязательств. Официальная история возникновения обручальных колец уверяет, что традиция окольцевания идет с эпохи Древнего Царства, то есть из Древнего Египта. Правда, новобрачные обменивались колечками или браслетами из пеньки или осоки, а вовсе не золотыми ободками. Например, у Плутарха, греческого историка и писателя, есть свидетельство, что греки переняли традицию ношения обручальных колец из Египта, а выбор безымянного пальца обусловлен тем, что из него до сердца идет тончайший нерв или, как его еще называли, вена любви. Нельзя точно сказать, с какого периода наши предки-славяне начали обмениваться кольцами при вступлении в брак, но упоминания о них встречаются в древних летописях. Известным археологом Рыбаковым были изучены обручальные кольца, найденные на археологических раскопках, и он делает вывод, что этими предметами на Руси обменивались еще до прихода христианства. Переяславль-Суздальский летописец содержит описание обычаев у родимичей, вятичей и северян надевание перстней в дарные персты чужие во время праздников в полях. За всю историю обручальных колец на Руси место ношения главного символа брака не менялось. Это всегда был безымянный палец правой руки. В христианской греко-римской империи гражданско-юридический акт обручения стала совершать церковь. Правило 11 Анкирского собора, 314 год, свидетельствует о том, что если обручение было совершено церковью, то было ненарушимым и имело одинаковую силу с гражданским брачным контрактом. Из гражданской церемонии обручение превратилось в богослужение, во время которого священник благословляет новобрачных и одевает им обручальные кольца, символ их любви и верности друг другу. А зачем вообще понадобился обмен кольцами? Чтобы муж и жена все время помнили друг о друге. Само слово «обручение» указывает на соединение рук, брачующихся. Со временем символизм обручальных колец в христианстве эволюционировал и стал представлять не просто семейные положения, а прочные духовные и эмоциональные узы, разделяемые парой. И в этом свете кольцо, круглый предмет без начала и конца, можно воспринимать как прекрасную метафору бесконечной любви и пожизненных обязательств, главных постулатов христианского брака.
0: Невероятно, но факт.
1: В нашей стране церемония бракосочетания предписывает невесте и жениху надевать обручальные кольца на безымянные пальцы правой руки. А вот в таких странах, как Италия, Великобритания, Франция, Турция, Австралия и некоторых других, обручальные кольца носят на левой руке. Еще один интересный факт. В России чаще всего покупают обручальные кольца из желтого и красного золота, а в Европе и Америке популярным материалом является белое золото и платина.
0: Это
1: в конце 20
0: интересно.
1: Века произошел значительный культурный сдвиг, связанный с популяризацией обручальных колец с бриллиантами, на что в значительной степени повлиял маркетинг 40-х годов. Некогда скромный символ брака стал гламурной эмблемой романтики и искусства в ту эпоху. И это, кстати, перекликается с нашими преобладающими общественными нормами, где культура конкуренции часто диктует грандиозность и дороговизну кольца. Лишь бы форма не заменила полностью суть. Ведь обручальное кольцо – это, думается, прежде всего про любовь.
0: Современность.
1: Вспомните слова очень трогательной лиричной песни, часто звучавшей в советские времена: «Обручальное кольцо – непростое украшение». Да, именно так. Тонкие и изящные ювелирные изделия, которыми по традиции обмениваются молодожены, простыми уж никак не назовешь. Раньше в изготовлении обручальных колец применяли сплавы дорогого золота. А теперь все чаще золото заменяют нехитрыми сплавами из никеля, на который наносят очень тонкий слой родия. Совсем недавно для изготовления свадебных колец стали использовать титан с различными сплавами. На обручальных кольцах могут встречаться орнаменты, изображения и надписи, которые имеют особое символическое значение для пары. Следование практике обмена кольцами само по себе не освящает брак. Скорее, именно клятвы, данные перед Богом и собравшимися свидетелями, придают браку священный и обязательный характер. Кольцо в христианской практике можно рассматривать как видимое материальное напоминание об этих священных клятвах и нерушимом завете, заключенном между двумя людьми под бдительным и любящим взглядом Бога. Православная семья олицетворяет собою малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царствия Небесного. И такая семья представляет собой малую церковь. Уместно привести слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». А святитель Григорий Богослов писал так: «Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, а общие радости восхищают обоих». Обручальное кольцо и есть символ этой общности, любви и единства. А с их историей познакомила вас сегодня Анастасия Шохина.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
1: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, во-первых, хочу всех поздравить с великим праздником, с днем рождения Иоанна Крестителя, или, как иначе сказать, с Рождеством Иоанна Предтечи. Сегодня вот этот вот праздник знаменательный, вот день рождения величайшего, как его назвал Господь, из рожденных женами. Поэтому, кто сегодня не сподобился в храме это сделать, почтите его память добрым словом и хорошей свечкой, то хотя бы дома тропарики ему, что ли, прочитайте, я не знаю, но этого святого, я думаю, стоит все-таки помнить, не забывать, оказывать ему соответствующее внимание, потому что он все-таки величайший из земнородных, сам Господь его таковым назвал. Ну, а мы с вами давайте сегодня перетолкуем о такой теме. Ну, неоднократно мы ее с вами поднимали, на самом деле, но, к сожалению, в текущей обстановке, я боюсь, это обостряется каждый раз, каждый день, наверное. О прощении обид. И нередко ко мне приходят на исповедь люди с этой проблемой. И мне их, честно говоря, просто вот от души жалко, очень жалко, потому что вроде человек старался, готовился на исповедь, пришел причащаться, все там, что положено, помолился, прочитал и так далее, и вдруг выясняется, что у него там камень за пазухой, и кому-то чего-то простить не может. Песню эту помните, стародавнюю? Тем, кто носит свой камень за пазухой, очень трудно в деревне у нас. Так вот, когда этому человеку напоминаешь некоторые слова из Священного Писания, становится очень горько. Потому что, говорю, ну, не работает исповедь в этом случае. Не работает. Просто вот сколько хочешь, накрывай петрохилью, сколько хочешь, разрешительную формулу произноси, там, кресты на голове знаменуй, а не работает, не прощаются грехи. Не потому что священник плохой там или чего-то, а потому что Господь так сказал. И не по причине, говорю, того, что священник там злой, не отпускает грехи, не прощает, не отпускает. Нет. Господь сказал, если не простите согрешающим вам, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. И более того, напоминаешь еще одно место из Евангелия, если кто не в курсе, что молитва «Отче наш», она из Евангелия взята. Ее сам Господь ученикам наговорил, так сказать, начитал, когда они спросили, как молиться. А там такие вот интересные, до страшного слова. «И прости нам грехи наши точно так же, как мы прощаем тем, кто согрешил перед нами». Ну, так вот, такой вот русскоязычной интерпретации, если сказать. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». То есть мы каждый день, ну, потому что так положено каждый день молитву «Отче наш» хотя бы разочек прочитывать. Вот. И сами же Господа об этом просим. То есть, если еще смыслово переработать этот текст, то получается так, ну, если мы не прощаем, ты нас не прощай. Вот так получается. Очень незатейливо, по-простому. Сами просим об этом, чтобы нам Господь грехи не прощал в том случае, если мы кому-то их не прощаем. И вот возникает вопрос, а что делать, как простить? Потому что без этого, ну, нет прощения. И вот о том, как простить, поговорим чуть позже. А сейчас у нас звоночек, первую студию. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Батюшка Олег, здравствуйте, раба Божья Ольга.
2: Здравствуйте.
3: Был такой разговор у нас с сестрой. Он говорит, ну, пришел Иисус Христос на землю, принес добро, значит, чтобы человек изменился к лучшему, чтобы вот человечество вот узнало добро. Ну и что? Что до прихода Христа люди воевали, что сейчас воюют, и человечество лучше совсем не стало. Ну, говорю, ну как, а сколько святых? Он говорит, ну и что, а сколько вот среди коммунистов были неплохие люди, преданные коммунизму, и тоже и отдавали жизнь. И, ну, я тоже знала раньше, при СССР очень много было действительно замечательных людей, хотя и неверующих. И вот не смогла я ему тут вот ответить, вот ну, спрошу батюшку Олега, спасибо Господи.
2: Благодарю за вопрос. Ну что ж, значит, про прощение чуть-чуть отодвинем разговор. Потому что это на самом деле тоже очень интересный факт, что действительно хороших людей много. Знаете, даже среди, не побоюсь этого слова, сатанистов хорошие люди встречаются. И среди коммунистов, и среди атеистов, и среди кого хочешь. Среди ваххабитов тоже будут хорошие люди попадаться. Но, как я все обычно говорю, нет такой профессии хороший человек. Не платят за это деньги. Вот хоть каким, будь человеком, вот прям самым золотым, и приди куда-нибудь вот с такой характеристикой на работу устроись. А что ты умеешь? Я ничего не умею. А что пришел? А я хороший человек. Будут за это платить? Боюсь, что нет. Это первое, о чем нужно помнить, что нет такой профессии. Вот. Так же, как и плохой человек, тоже может встречаться в любой конфессии. Просто не об этом речь. Не об этом речь. Когда говорят, что Господь принес на землю добро. А Господь-то говорит, ну, если Евангелие, конечно, читали, я, может быть, для кого-то это сейчас Америку открою. Что Господь-то говорит? Что он принес-то на землю-то? Не мир, говорит, я принес на землю, но меч. И восстанет брат на брата, и сын на отца, и дочь на свою свекровь, и убьют их. Представляете, какие страшные слова. Оказывается, Господь не добро на землю принес, а вражду, причем обострение этой вражды. И нигде не сказано, что будут вас любить за то, что вы христиане. И то, что вы добро несете. А... Что там он говорит? И ненавидимы будете всеми за имя мое. Нормально? Вот такое добро. И первое проявление любви в сторону христиан... Ну, какой у нас классический, причем вариант иудейский, проявление большой любви к христианам? Читали когда-нибудь, есть такой раздел, скажем так, или книга в составе Нового Завета, называется «Деяния апостольские». Что там сделали с первомучеником архидиаконом Стефаном? Как там любовь его соплеменников проявилась к нему, помните, да? Камнями побили. Насмерть. Я там понимаю, вот апостолу Павлу повезло, он гражданином Рима оказался. Ему голову отсекли. Везунчик. А всех остальных апостолов, помните, кого вниз головой распяли, кого на копья подняли, закололи копьями. Помните, да, это на всякий случай апостол Фома в Индии там с ним так обошлись гуманно. Вот. Ну, а большинство просто вот так же вот, кто пытался в Иудее и среди иудеев проповедовать, камнями побивали. Ну, у них же на все случаи жизни булыжник, это я не знаю. Хотя мы привыкли, что булыжник – оружие пролетариата, но вот как-то до пролетариата еще в рабовладельческом строе, значит, булыжник – оружие иудея был. Так что нет, как-то и в отношении христиан никогда никакой любви не было. Просто все происходит не снаружи, а внутри человека. И ведь христианин, он не потому, что он покрестился и крест на себя надел и ходит, всем показывает, что у него поверх рубашки, поверх всего еще и крестик вот этот нательный болтается. По-другому не скажешь. Вместо бижутерии. Нет, это внутри человека. Я вам просто сейчас, отвечая на этот вопрос, расскажу одну историю. Мне ее в свое время на непокойный отец Виктор Носков рассказал. Царство ему небесное. Я не знаю просто источника, но это какой-то Потерик, наверное, или что-то в этом духе, про святых отцов там из житий взятый. Жил монах в лесу, отшельник, вот, который ходил там периодически в монастырь, ну, из которого он там вышел в эту самую пустынку свою. Ну, как батюшка Серафим в свое время. Читали, наверное, житие, или, по крайней мере, слышали, как Серафим Саровский сперва в монастыре был, а потом Пресвятая Богородица его благословила, и он ушел в пустынку себе там сделал келью отдельную в лесу. В Саровском. И вот ему туда, значит, пищу приносили, все такое. И вот этот вот монах тоже так же жил отшельником в лесу, и с ним вместе прислали для помощи ему, ну, старый уже был очень, послали к нему послушника в помощь. И вот суббота вечер, нужно идти на службу. Ну, как в древних монастырях было принято, уходили на всеночную. А всеночная, она действительно всеночная была. Она начиналась с вечера и заканчивалась утром. А потом уже, значит, следом за ней, после чтения там часов, между часи и так далее, как положено по Афонскому уставу, допустим, скажем так, чтение часы, между часи, всякие там жития святых и так далее. И следом сразу, без перерыва, начиналась литургия. И вот уже после литургии там была общая трапеза, так вот по типу этих вот агап, вечери и любви, которые были у апостолов. Вот общая трапеза, и после этого там брали с собой положенные укрухи, что не доели, и расходились по кельям. Ну, кто в монастыре, тот в монастыре оставался, а этот вот уходил к себе в пустынку. Отдельно жить. И получилось так, что этот послушник ушел вперед его пораньше. Он, ну, отпустил его, что ли, я не знаю. Говорит, я попозже приду. И вот этот идет послушник в монастырь через лес и видит там местный какой-то знахарь, колдун, ходит по лесу, хворост собирает. Ну, тоже человек живет в лесу, а все эти колдуны и прочие, как известно, жили тоже в таких в труднодоступных местах. Вот, и ходит хворост, собирает себе там, ну, или пищу готовить для отопления, я уж не знаю. И вот этот послушник, его издалека увидев, начинает его костерить, на чем свет стоит. Ах ты такой-сякой, разэдаки немазанный сухой, колдун, вражина против Бога и неверующий, и все такое. Ну, этот слушал, что тут ему послушник-то несет, эту вязанку хворост с плеч снял, подошел к нему и навалял, так что тут бедолага дальше уже не пошел, а пополз к монастырю. А следом, значит, идет этот вот старец его. Ну, а колдун, что он, как говорится, опять хворост на плечи и идет дальше, собирает там, что попадется ему. И вот этот вот старец его видит и издалека начинает: «Здравствуй, добрый человек, вот какой же ты молодец, наверное, еще старше меня, а сам ходишь, все собираешь. Мне-то вон послушника прислали, я просто за ним следом хожу, а он мне тут помогает все делать, а ты вон какой молодец». все сам, сам, у тебя, наверное, и помощников-то нет никого. Как же ты один справляешься? Ой, был бы я помоложе, я бы тебе помог. Такому старому, наверное, тоже тяжело, как и мне. И вот что-то ему, так сказать, говорил-говорил, и этот колдун что-то так растрогался, говорит, а ты кто такой? Ну, я, говорит, тоже тут в лесу живу, вот монах, вот из того монастыря, вот туда-сюда. И чего вы там делаете? Ну, он ему рассказал про жизнь монашескую и так далее, про свою жизнь отшельническую. Ну, в общем, кончилось тем, что этот послушник доползает до монастыря, а следом за ним они идут. То есть, выслушав старца, этот самый колдун бросил все и пошел вместе с ней в монастырь, чтобы воочию убедиться, как там люди живут. Ну и в конце концов там остался и крестился, и все. И от своих этих поганых дел отошел. Вот, и послушник, и старец, оба христиане, оба православные, оба вроде как в монастыре, вроде как при деле. Одному Богу молится и так далее. А подход у них, видите, как был разный. И когда один другого там начал ругать, ну, он получил по башке. А когда старец пошел и с любовью к этому же колдуну отнесся, эта любовь победила все эти чары колдовские. Поэтому, понимаете, дело-то не в том, добрый человек или недобрый. Мы-то ведь добро понимаем как? Субъективно. А любовь, она объективна. Ты можешь быть 300 раз добрым человеком, но делать все это доброе без любви. И все это не будет ничего ровным счетом стоить. Вот как раз где-то так, наверное, не в прошлое нашу беседу, а не до этого как-то мы говорили. Господь недаром же сказал, что без меня не можете творить ничего. Почему? Потому что Бог есть любовь. Поэтому что творишь без любви, оно не имеет ценности никакой абсолютно. В глазах Божьих там перевести бабушку через дорогу, доброе дело сделал. Это у нас такой был пример для подражания. Вот в пионерской среде это вот помочь бабушке через дорогу перейти. Но извините, может быть, этой бабушке на ту сторону и не надо было. Вот оно, это добро, которое, ну, как бы ни о чем. Я тогда еще пример привел вам Аркадия Райкина, там его репризу одну, когда он сказал, вот я увидел, бабушка там мучается, и сумки еле несет. Ну-ка я, говорит, взял и понес, только до сих пор не знаю, куда эта бабка запропастилась. Вот. Понимаете? Нет понятия там «доброе дело» или «добро». А есть вот это, что с любовью делается, а что без любви, просто потому что, ну, так принято. Понимаете? Вот это вот пример как раз про послушника и старца. Вроде как и тот, и другой все правильно сделали. Просто в послушнике не было этой любви. И он начал с того, что начал поносить этого колдуна, лесного жителя. Все кончилось плохо. А другой подход сразу дал другие результаты. Поэтому да, неприятие христианства не в том, что люди любовь не принимают, а то, что они ее не видят. И то, что любовь в них не вмещается. Это пример, опять же, когда апостолу Павлу там случилось, значит, прибился к их христианской общине беглый раб. А в Римской империи беглым рабам, ну, наверное, кто-то в курсе, да, какое было наказание. Одно раз единственное, один раз и на всю жизнь убивали беглого раба. Ну, собственно, и у нас, наверное, я вот точно не помню, но что-то близкое к тому было с беглыми крепостными, если кто от своего хозяина убежит. Ну, по крайней мере, тоже доставался, я думаю, на орехи хорошо. Вот. И этому рабу, естественно, грозила смертная казнь. А Павел, поскольку он был в курсе всех юридических вопросов, тоже было как-то скрывать этого беглого раба, ну, не камильфо, скажем так. И он этого раба, который пришел к нему, принял крещение, стал членом общины, отправляет его домой к своему хозяину, своим ходом, от которого он сбежал. Но хозяин этого раба тоже был христианин. И он ему пишет письмо, что вот посылаю к тебе твоего бывшего, а точнее нет, просто твоего раба беглого посылаю, но только прошу тебя, прими его не как раба, а как брата, потому что и он принял крещение, и он теперь наш брат. А как к брату относиться? Даже если он раб, даже если он по закону достоин, ну, по существующему закону достоин смерти. Понимаете, вот в чем разница. Вот почему христианство, несмотря на все гонения, и так распространялось по земле. Через любовь, что уже христианин христианина не мог воспринимать иначе, даже если он был на совершенно другой ступени социальной лестницы. Вот что. Поэтому да, и среди коммунистов были хорошие люди, да. Но чтобы так говорить, нужно почитать, ну, хотя бы, если не устав КПСС, кодекс строителей коммунизма. Никогда в руках не держали такую книжечку. Она издавалась прям карманным форматом, что-то там сантиметров 6 на 4, вот такая вот книжоночка. Как сейчас помню, вот у моей мамы была, она это носила близко к сердцу, коричневая такая кожаная кожура толстая, ну, серьезная, в переплете, не вот там клеенка какая-то, именно переплет, все. Кодекс строителя коммунизма. Так там написано, да, именно прям вот с Евангелия списано, каким должен быть коммунист. И, естественно, те, кто это чтили, как говорится, кодекс, как Остап Бендер, уголовный кодекс чтил, вот так же многие коммунисты этот кодекс строителей коммуниста чтили. И, естественно, старались быть хорошими людьми. Но только, к сожалению, вот любви-то в них... не часто встречалось. Хотя мне попадались люди и среди них. Но они, кстати, и к христианам относились совершенно нормально, в ком любовь была. В частности, могу как пример привести, это когда я начинал еще, так сказать, свою богослужебную деятельность в Лукояновских краях. Так вот там мне в строительстве церкви очень помогали много именно люди к христианству, отношения не имеющие, именно коммунисты. Вот такая интересная вещь, факт такой. Потому как их среди христиан формальных достаточно большое количество людей, которые христианами могут называться только по факту крещения, а не по духу. Вот это вот прошу не путать. Посему еще раз скажу, нет такой профессии хороший человек. А христианином можно именно назвать в том, в ком есть любовь. Это вот тот человек, в ком есть любовь, тот и христианин, даже если он формально не крещеный. Чего же говорить, Иоанн Златоуст крестился там, дай бог памяти, там в 35, что ли, в 36 ли лет. А до этого времени был не крещеный. Но был христианин по духу. Потому что в ком есть любовь, в том Бог. Бог есть любовь. Поэтому не надо судить людей по наличию креста на теле. А судить их надо по наличию любви в душе, в сердце. Вот если есть в нем это, ну, значит, он, да, еще христианин, но пока еще не крещенный, так сказать, неформализованный христианин. А если он крестик носит, а любви в себе не имеет, так это вот, как один человек про себя говорил, мой тоже знакомый, я, говорит, крещеный язычник. Вот и все. Поэтому подходить к этой оценке, как вот там коммунисты были хорошие люди, а сейчас продолжают воевать, а Господь с политическими или с каким-то там строем-то и не боролся. И апостолы вслед за ним говорили, что должны рабы повиноваться господам своим. Призывал к соблюдению существующих на тот момент законов рабовладельческого строя. И что, хотите сказать, что апостол Павел против Христа шел? Что он не призывал свергнуть рабство? Нет, наоборот. Призывал относиться с пониманием и с любовью к своим господам, а Господь призывал с любовью относиться к своим рабам. И вот в этом было проявление любви и сохранение вот этого вот общественного порядка, если хотите. И сейчас надо к этому также подходить. Ни при чем-то общественный строй. Любовь, она не знает никакого строя. Ни общественного, ни политического. И так далее. Вот и все. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Сбросили, да, не дождались. Ну, перезвоните еще раз. Я тут пока, слава богу, время есть, я никуда не ушел. Так что дозвонитесь, вас переведут на линию, я отвечу на ваш вопрос, если смогу. А у нас тут Вадим, наверное, так. Потому что если по-английски читать, будет что-то непонятное, Бадум. А если в полурусском формате прочитать, получится Вадим. Вот, а, он внизу, он Вадимом подписывается, да. У меня вопрос, касающийся великого писателя Льва Николаевича Толстого, в частности. Почему и за что его отлучили от церкви и предали анафеме? Ну, про Толстого тут, в принципе, не слишком сложно, когда человек, ну, просто вот на одном примере скажу, я думаю, будет ясно. Берет человек и пишет Евангелие от самого себя. Евангелие от Толстого. Если не читали, почитайте. Я думаю, все станет на свои места. И вопросов задавать не будете. По мне, одного этого достаточно уже. Если человек написал Евангелие от себя любимого, то уже ничем добрым это кончиться не может. И второй факт очень такой яркий и, думаю, тоже доходчиво может объяснить ситуацию. А если прочесть это творение, то там вообще все на место встанет. Если не читали, творение ни много ни мало не Ижева святых отца нашего Владимира Ильича Ленина. Лев Толстой как зеркало русской революции. Думаю, от хорошего настроения такую книгу про Толстого бы писать не стали, если бы он был прям вот таким вот христианином. Потому что в революции 17-го года христианского особо ничего не было. Тем более, что она как раз и послужила и толчком, и поводом к тому, чтобы и церкви сносили, и священников расстреливали, к красному террору. Как-то так. Опять же, скажу, доброго человека зеркалом русской революции не назвали бы. Вот и все. Поэтому просто так, это, как бы сказала Винни-Пух, это же неспроста. А у нас еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, благословите.
2: Бог благословит.
4: Да, раб Божий Федор.
2: Спасибо, Господи.
4: Вопрос такой, под конец, можно сказать, уже поста. Дело в том, что у нас немало храмов, куда священники приезжают редко, потому что у них много храмов. А праздники все-таки есть, и люди сами собираются, что-то читают. И вот такой вопрос, возникший на одном из приходов. Сейчас идет пост, да и, собственно, Великий пост тоже. Очень много праздников попадает, и в акафистниках есть акафисты. А некоторые, скажем так, нам говорят, в пост акафисты в храмах не читаются. Вот кто-то за эту позицию, кто-то не за эту. Я пытался найти ответ на этот вопрос, так и не нашел. Вот как бы вы это пояснили, и что в случае, если не читаются, читать в праздники сегодняшний, вчерашний, завтрашний, если есть акафист, написанный на них?
2: Благодарю за вопрос. Дело в чем? вот то, что вы говорите, является ничем иным, как, ну, как говорится, ну, простым сердечным заблуждением. Акафисты не положено читать только в Великий пост, поскольку акафист – это слишком торжественная и праздничная форма церковного песнопения, скажем так. И в Великий пост, особенно в последние, так сказать, его дни, в частности, в Страстную Седмицу, естественно, это неуместно. Хотя у нас конец Великого поста, как раз как вот некая такая вот точка, что пост заканчивается, и уже можно, что называется, готовиться к радостному празднику Пасхи. В душе, естественно. Есть такой день, который называется прям так «Суббота Акафиста». Если ходите в храм в Великий пост, то вы должны знать, значит. Даже в Великий пост уже начинают читать Акафист Пресвятой Богородицы, суббота Акафиста. Поэтому ничего в том страшного нет, если будут в посты иные, окромя Великого, в храме Акафист читать. Никто это никогда, нигде и никому не запрещал. Это, говорю, заблуждение. Пожалуйста, сколько хотите. Вот Великий пост, да, отменяется. Как у нас началась Масленица, так мы с Масленицы, начиная, уже акафисты как бы отменяем. Один единственный акафист, который читается в Великий пост по воскресеньям вечером. Кто, опять же, ходит в храм в эти дни, в это время, знает. Это акафист страстям Христовым. Вот. Пассия, так называемая. Ну, по-английски, Passion, ну, страсти Христовы. Кто смотрел фильм, название помнит, наверное. Вот, пассия. Вот это вот акафист страстям Христовым, который... Вот в Великий пост вечером в воскресенье читается безо всякого разговора. А все, что кроме Великого поста, пожалуйста, никто никому никогда не запрещал. Но дело в чем? Опять сошлюсь на старообрядцев. Интересные люди по-своему. И вот эта вот дореформенная культура, которую мы с вами называем старообрядческой, ну, так получилось. Они у нас вот идут под таким, будем говорить, клеймом старообрядцев. Но они этого не стесняются, все нормально. Дониконовская форма богослужения, там она и внешняя форма, там и облачения были немножечко другие, и чтение немножечко другое. Вот, книги у них, которые старопечатные, там типа «Вовеки веком» читается и так далее. Есть у них там особенности. Вот это и двуперстное крестное знамение, и как у них такой жесткий аргумент, что, мол, вот Сергий Радонежский и читал, так и крестился, так, но, тем не менее, святой, которого вы и вы почитаете. Ну да, почитаем. Ну да, именно так он и крестился, именно так он и служил. Ну ничего страшного. Вот. А мы немножко по-другому. Вот. И у них к акафистам тоже интересный подход к акафистам. Не соединяйте, это ж так получилось. Вот. Выговорил так скороговоркой. Они вообще приемлют только два акафиста, которые у нас печатаются всегда в обычном нашем молитвослове. Акафист Господу Иисусу Христу и акафист Пресвятой Богородице. Вот. Все остальное, акафисты святым, там кому угодно, праздникам и так далее. Они это считают сочинениями на вольную тему. Вообще для использования они их это не приемлют. Никогда, нигде в храме не читают. Дома, если кому-то нравится, там, конечно, запрета нет, как и у нас тоже, пожалуйста, дом там, это твоя домашняя церковь, и устанавливай там, пожалуйста, свои уставы, читай там сколько хочешь, что хочешь. Вот. А вот в этом плане вот у них жестко. Хотя на самом-то деле, вот и если коснуться вот нашей субботы Акафиста, мы ведь тоже там читаем Акафист Пресвятой Богородицы, вот именно этот «Радуйся, невеста невестная», который у нас напечатан в молитвословии, в «Взбранной воеводе победительной», вот этот кандак, который всегда исполняем там в конце вечернего богослужения. Вот. Это вот как раз этот кандак из этого Акафиста Пресвятой Богородицы. Вот. Так что и мы на самом деле в рамках именно уставного богослужения придерживаемся все тех же правил, что и старообрядцы на самом-то деле. Хотя можем по благословению настоятеля, предстоятеля включить в ход богослужения и окажется там святым и так далее. Там либо на малой вечерней, как принято в Дивеево, допустим, батюшка Серафима окажется читать, либо вставляем тут между кафизмами и полиилеем. Читаем окажется кому-то. Вот. Хотя, говорю еще раз, в таком жестком понятии устав церковный мы читаем, опять же, только единственный акафист Пресвятой Богородицы, который идет вот уставным порядком в день вот этой субботы акафиста в конце Великого Поста. Ну что ж, у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Благословите, отец Бог Олег,
2: благословит. Рабу Михаил. Слушаем вас.
5: Вот сегодня отец Олег был на исповеди и исповедовался в том, что старые обиды периодически у меня как бы возникают, и как с этим бороться. Потому что, вы знаете, вот я там кого-то простил, а потом выясняется, что меня-то там не простили, вот я опять обижаюсь, вот они такие стихи, я такой хороший, я всех простил, а они вот меня не простили. Вот вся эта круговерть в голове. И потом начинаешь понимать, вроде да, понимать-то понимаешь, что гордыня прет, да? А с другой стороны, это же постоянно, мы жизнь такая у нас большая.

специально, что ли, чтобы мы вернулись к той теме, с которой я начал. Вот. Так, завершим как бы этим. Чем начали, тем и завершим. Встанем на намеченный круг. Как быть вот с этими самыми, с обидами, как их прощать? Вот с чего я, собственно говоря, и начал. Ну что ж, дорогие мои, вопрос, он такой непростой на самом деле, потому что, ну, мало ли с чем эта обида может быть связана. Может быть, действительно что-то такое, что в сердце такой иглой, занозой сидит, что не вырвешь и не избавишься. Ну, по жизни всякое бывает. И мы с вами, наверное, я не ошибусь, если скажу, тяжелее всего принимаем предательство. Оно как бы и в обычной жизни, и особенно в жизни, связанной с какими-то служебными нашими обязанностями, в особенности, когда тебя подставили, как мы говорим обычно, или уже напрямую предали. Тяжелее всего. И, как говорится, там прощать, простим все, кроме предательства. Вот, и к предателям всегда была самая жесткая мера ответственности. Согласна, наверное. Но вот в прошлой как раз нашей программе я этот вопрос поднял, но, может быть, стоит еще раз к нему обратиться, потому что, в конце концов, все мы именуемся, ну, все как все, ну, те, кто, по крайней мере, принял крещение, именуемся христианами, то есть имя Христа на себе носим, христиане. И вот здесь мы должны посмотреть именно на его пример, вот как он всегда призывал следовать за собой, и как он всегда ставил в пример себя. «Научитесь от меня, поскольку я кроток и смирен сердцем, и обретете покой в своих сердцах». И где это ярче всего проявилось? Я честно скажу, может быть, я мало читаю, может быть, я мало чего-то смотрю и слушаю, но мне не попадалось, чтобы этот вопрос где-то разбирался. Когда, вспомните, в Евангелии неоднократно говорит Господь ученикам: «Веруйте, я во Отце, и Отец во мне. Мы с Отцом едины». И так далее, и так далее, и так далее. То есть Господь неоднократно ученикам своим говорит, что Он с Отцом един. И что Он делает не то, что Он хочет, а то, что Ему Отец велит, и так далее. То есть о неразрывной связи себя с Отцом. И это понятно. Он был воплощенной ипостасью Пресвятой Троицы. Ту, которую мы называем Богом Сыном, премудростью Божией и так далее. Понятно, да? То есть он Бог, он сознает себя Богом, он сознает себя одним из Троицы. То есть он сам Бог. И вот эти вот слова, которые звучат буквально парадоксально, и объяснение им простого найти невозможно. На кресте Господь возглашает: Боже мой, почему ты меня оставил? Как же Бог может произносить слова, говорящие о его богооставленности? Бог сам себя оставил, Бог сам себя покинул. Бог сам с собой связь разорвал, Троица распалась. Безумие, на самом деле. То, что невозможно. То, что быть того не может. Как? Как вдруг? Потому что, сами понимаете, Господь Иисус Христос,

0: Христос ни одного слова ни впустую, ни в праздности не произносил, ибо сам говорил, что от слов своих осудишься, от слов своих оправдишься, и за всякое впустую сказанное слово даст человек ответ на страшном суде, ибо и сам он Бог слова. Поэтому и это не случайность. Почему Бог вдруг ощутил вот так вот богооставленность? Я не знаю, кому-нибудь в голову эта мысль приходила, не приходила, но на самом деле это, ну, настолько парадоксально и невместимо в голову, и объяснение этому найти очень сложно. Как так? Сам Бог говорит, что он сам себя оставил. Если перевести вот на такой вот, на язык логики, абстрагироваться немного от личности. Это невозможно. Почему так? Но Алексей Ильич объясняет это, в частности, тем, что было ему тяжело. То есть он претерпел очень много боли. Он потерял много крови. Было жарко, солнце палило, пить он отказался, то, что предлагали, тем более, что это была не вода там, а желчь, смешанная с уксусом. Ну, сами представляете, если кто не представляет, он возьмите, купите бычью желчь в аптеке, смешайте ее с уксусом, с каким-нибудь виноградным, там, я не знаю, с яблочным, попробуйте это глотнуть. Какое получите от этого удовольствие? Сомневаюсь. То есть он это пить отказался, то, что предлагалось. И вот в этом вот состоянии, вот этом разгоряченном, тяжело болезненном и так далее, в предсмертных вот этих муках, вот он это чисто по-человечески страдая и впав буквально вот в такое вот в безумное состояние, он эти слова выкрикнул. Ну, меня это немного не удовлетворяет, тут лично меня такое объяснение. Я это объясняю именно тем, что он, и в прошлый раз я об этом говорил, что физические муки, это так или иначе можно пережить, и примеров в истории тому масса. Когда над людьми там жестоко издевались, пытали, мучили, но они никого не предали, ни от кого не отвратились и так далее. Никого не подставили и приняли смерть достойную, никого не предав, вытерпев все мучения. Вот. Вот я-то как раз склоняюсь к мысли, что он-то претерпел как раз страшные душевные муки, которые в тот момент с ним приключились. Вот уж воистину. Он приходит на землю, как он говорит, в первую очередь ради спасения вот этого самого богоизбранного еврейского народа. Подтверждение тому слова, сказанные хананиянке, этой самой Сирофиникии, которая просила ее дочь от беса освободить. «Дочь моя сильно беснуется, вот помоги ей». И там апостолы уже его просят. На это он отвечает: «Не для того я пришел сюда, не для того я послан, но только к овцам погибшим дома Израилева». То есть он пришел спасать в первую очередь Израиль, еврейский народ. Потом, когда сокрушаясь, что его не принимают, он восклицает: «Да, сколько я раз хотел вас, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков, сколько раз хотел я собрать вас под крылья, как кокош там, ну, то бишь, курица собирает птенцов своих под крылья своя. Но вы отказались, ну и дальше все оставляется ваш дом, ваш пуст». Понимаете, приходит спасти именно Израиль. И этот народ в определенном смысле принимает его в один момент как царя. После воскрешения праведного Лазаря уже сомнения ни в ком нет. из тех, кто был в курсе. Там, ну, кто-то присутствовал при этом, кому-то рассказали. Ну уж о Лазаре там прийти посмотреть можно было. Почему и первосвященники сказали, что убить и его, и Лазаря. Чтобы там никто за ним не шел, чтобы никто там не вспоминал, что он воскресил четверодневного Лазаря. Помните, наверное, это Лазарь у суббот, по крайней мере, были в храме и все эти чтения слушали. Понимаете, вот вход Господень в Иерусалим, и вот весь народ вышел, причем там же на Пасху-то собирались не только иудеи, проживающие в Иерусалиме и в окрестностях Израиля, а из других мест прозелиты приходили специально вот на праздник Пасхи в Иерусалим, там что приходили, приезжали, там, я не знаю, летать тогда не летали, но приезжали, приплывали с разных концов земли на Пасху в Иерусалим. И вот они встречают его как царя. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Все такое. Да, казалось бы, все нормально. Но вот, как говорится, проходят сутки, и в результате весь этот богоизбранный народ в один голос. Вчера только царем называли, на руках несли. А сегодня... кричат, распни, распни его. Апостолы, перед которыми он, как говорится, душу наизнанку выворачивал, все им дал, наградил их всеми дарами Святого Духа, они там и исцеляли, и пророчествовали все на свете. Почитайте Евангелие. То есть он дал им любую власть, которую имел сам, наделил их этим. И тут они разбегаются. Все, кроме одного, единственного, Иоанна Богослова. Дальше. Тот апостол, который себя там, я не знаю, пяткой в грудь бил, тельняшку рвал и кричал, «Господи, даже на смерть за тобой пойду!» Вдруг на пороге дома первосвященника во дворе трижды отрекается, когда ему говорят, и ты с ними, его хватать-то никто не собирался. Просто им хотели у него уточнить, и ты с этим был, с галилеянином. Говорят, что и речь твоя тебя обличает, что ты таким же говором говоришь, что ты тоже из Галилеи, ты не местный, не иудей, не из Иудеи родом, а из Галилеи. На что он... вот этот вот, который везде в бой рвался, там нож вынул архиерееву рабу, ухо отсек, такой весь из себя боевой. Вдруг говорит, да что, первый раз вижу, кто, да не знаю я этого человека. Что, с ума сошли? Ведать не ведаю, видел, не, видом не видел. Кто такой? Вот представьте себя на этом месте, когда вы там человеку что-то делаете для него, как говорится, душу свою выворачиваете, все ему отдаете, он тебя там, как говорится, роднее родного, и в какой-то момент критический, он поворачивается к тебе спиной и говорит, да знать не знаю, кто это такой. Первый раз вижу. Все, кто тебя принимали, привечали, там, начальником своим звали, вдруг поворачиваются к тебе спиной и говорят, это вот тот самый, которого разыскивают, давайте-ка его ловите и в тюрьму ведите. Это он все сделал. Представляете? Вот когда все те, ради кого ты жизнь свою, в общем-то, живешь, вдруг поворачиваются к тебе спиной, от тебя отказываются, да еще кричат, распни, распни его, то бишь тебя. Как считаете, можно такое обидеться? Наверное, да. Когда все тебя предали буквально, ну, кроме родной матери, и вот тут еще пара-тройки человек там. Вот это Мария Магдалин, Мария Клеопова, мамка родная, и это ученик твой, разъединственный, кто остался, не убежал, да и то, может быть, потому что он тут, ну, как бы свой человек был. Как тут не обидеться? Вот, то есть, все оставили, один Господь остался, и вот на кресте, в этом вот состоянии полной оставленности от всех уже вот ощутил это, полную оставленность, вот это вот полное отвержение всем народам, ради которого он, собственно, и пришел, в первую очередь ради которого. Естественно, вот это вот состояние богооставленности его и посетило. Когда уже он, будучи сам Богом, не выдержал. Все предали, все отвернулись. Чем закончилось? Всех простил, всех принял. Все, кто покаялись, всех осветил и пустил в Царство Божие. Только через одно покаяние, никаких добрых дел, ничего, он как разбойника распятого справа. Ничего не потребовал. Никаких извинений, ничего. Понимаете, вот если мы действительно последователи Христа, то вот этот вот пример, я думаю, должен быть у нас всегда перед глазами. А еще момент такой, когда хочется на кого-нибудь обидеться или есть в душе какая-то обида, а вспомни, а сам-то ты никогда никому ничего плохо не делал, сам-то ты никого в жизни не обижал, а сам-то ты настолько чист во всех своих мыслях, действиях, словах, что можешь на кого-то обижаться, или все те, кому ты в свое время, так сказать, насолил, должны обижаться на тебя. И вот когда осознание этого придет, что не такой уж я и чистый, не такой уж я и добрый, и белый, и пушистый, вот в тот момент, наверное, и можно понять, что а чего тогда обижаться-то? Достоин бы есть, чтобы на меня, так сказать, обижались, а не я на кого-то. И как разбойник, кто сказал, достойные по делам своим приемлю. Раз меня обидели, значит, заслужил. И вот если это вот все вместе собрать и так сквозь себя пропустить, я думаю, тут уже места обиде никакой не останется. Вот. Ну и, так сказать, на посошок еще тут у нас от Виктора вопрос. Как бороться с унынием и ленью человеку, больному психиатрически, потерявшему свою социальность рабочую? Дорогой Виктор, это очень сложно, когда у человека нарушенные, так сказать, психологические адаптивные механизмы. Когда человек сам по себе, особенно если он сознает, что он болен. Здесь, я думаю, нужна, во-первых, помощь специалистов в плане медицины. Может быть, в определенный момент какие-то препараты, антидепрессанты или транквилизаторы нужны там в зависимости от того, какое именно психиатрическое заболевание имеет место. Вот. И конкретно нужно подойти к батюшке в храм и с ним побеседовать, потому что сейчас каких-то общих я рекомендаций дать не смогу. Это все очень индивидуально. Поэтому, если есть необходимость вот так вот с этим унынием совсем побороться, то здесь я бы вот рекомендовал именно личное общение с батюшкой и по конкретным, так сказать, моментам, по поводу чего возникает это уныние и так далее. То есть так вдруг это не скажешь, не опишешь. Вот, и еще тут, получается, на посошок Лариса написала вопрос. А пока писала, говорит, ответил я уже. Ну что ж, ладно. Будем считать, что это хорошо. Потому что наше время, к сожалению, истекло. Вот в прошлый раз никто не позвонил. Сегодня, слава богу, вопросы были. Так что сейчас прощаюсь с вами. Заканчивается пост. Тем не менее, приложим последние, так сказать, оставшиеся усилия, чтобы допоститься, как положено. Всего вам доброго. Храни Господь. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
1: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая и благага же родительница,

Отче. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Божество.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшая Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить вся всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глуп прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти, тлением смертью моей сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прести грешных молений глаз, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословен еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющие телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На пасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Единобо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имам Бобо, ни иные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Евангелие от Матфея.
2: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варрава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варраву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варраву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варраву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варраву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежду его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий Сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама сафхтани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илью зовет он». И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафея именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман, хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
3: Песнопение Божественной Литургии.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня наш разговор об образе, который, я уверен, есть почти у каждого дома. Этот образ Тихвинской иконы Божией Матери. По своему иконографическому типу эта икона относится к типу Одигитрия, то есть путеводительницы. И это одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Божией Матери. Согласно сказанию, составленному на основе местного предания в конце 15 века, икона чудесным образом явилась в северных русских землях, остановившись, что называется, на воздухе над рекой Тихвинкой в Новгородской губернии, где по этому случаю для нее была сооружена специально церковь Успения. Год явления по преданию и сказанию – это 1383 год. И этот год был выбран, вероятно, потому, что в это время на Русь привезли несколько икон Одигитрии. И одна из них была как раз Тихвинская. Есть также мнение, что в это время на Руси появилась так называемая Лидская или Римская икона Божией Матери, которая по своему виду и по своему типу практически идентична Тихвинской. И есть мнение, что именно ее отождествили с той, что явилась над рекой Тихвинкой. Итак, мы получили почитаемый нами образ Тихвинской иконы Божией Матери. На протяжении XVI-XVII веков сказание о Тихвинской иконе обогащалось новыми историческими сведениями и чудесами. В частности, это построение трижды сгоравшей Успенской церкви, где поместили икону. Это посещение Тихвина великими московскими князьями, основание монастыря Иоанном Грозным, посвященное этой обители, осада этого монастыря шведами и победа над ними благодаря молитве перед иконой Богородицы и многие-многие другие. Все эти события отображались в так называемых клеймах икон Божией Матери Тихвинской с чудесами. Здесь хочется отметить, что такое клейма, изображаемые на иконе. Клейма – это небольшие композиции с самостоятельным сюжетом, которые располагаются на иконе вокруг центрального изображения. Обычно они содержат избранные моменты жития изображаемого святого, тогда эта икона называется житийная, или основные события праздника, если это икона 20-го праздника. Обычно клейма в иконе читаются по часовой стрелке с верхнего левого угла. Первое клеймо находится в левом верхнем углу, и далее мы смотрим вниз и по часовой стрелке. В тех редких случаях, когда в верхнем ряду вместо клейм написан деисисный образ Спасителя. По иконографии Тихвинская Одигитрия напоминает Иверскую, о которой мы с вами тоже будем говорить, от которой этот образ отличается изображением скрещенных ног младенца Христа с развернутой к зрителю подошвой. В XIX веке Тихвинская икона почиталась по всей России, и особенно к ней прибегали при болезнях детей. В Тихвинском монастыре ежегодно совершалось 24 крестных хода с чудотворной иконой. В начале XX века на иконе был массивный драгоценный оклад и висела золотая лампада. Списки с иконы многочисленны. Имеются множество местно чтимых, чудотворных образов, списанных с этой иконы. Кроме того, этот образ пересек океан. И сегодня чудотворная Тихвинская икона из Тихвинской обители хранится в Чикаго, США.
0: Русские иконы.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами наши беседы. Беседы о агеологии, о агеографии, беседы о святости. Я думаю, братья и сестры, когда мы с вами говорим о святости, о том, что какой-то человек, какой-то угодник Божий является святым, я думаю, никто из нас не пытается, никому из нас даже не придет в голову помыслить о том, что человек становится святым после выхода указа о его церковном прославлении. Ну, не может же такого быть, что не был человек святым. Церковь издала указ о признании его святым, и он стал святым. Конечно же, нет, дорогие братья и сестры. Один лишь Господь ведает, один лишь Господь может признать нас святыми, может определить, святы мы или нет. Угодили ли мы Ему нашими стараниями при нашей земной жизни? И достойны ли мы Царствия Небесного? Один лишь Господь ведает об этом, и лишь один Господь волен, как бы мы сейчас сказали, принимать подобное решение. А в чем же дело? Почему же Церковь принимает решение о прославлении? Вот это очень важный момент, дорогие братья и сестры, который бы мне хотелось, чтобы вы поняли. Церковь не принимает решение о признании того или иного человека святым. Церковь принимает решение об общецерковном почитании.

0: уверяет, что
1: ждущих совет
2: кружениц применения или приложения осенения, сам бессмертный царю приими моление наше, я жив в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавши к нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и. Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступать и прави настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг избавляющими, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего.

0: веков. Аминь. Святые ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранители и покровители окаянные моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце. Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
3: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 54-е зачало Евангелия от Матфея, 13 глава с 36 по 43 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке.
4: «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Как и всякая другая притча о горчичном зерне, глубоко аллегорична по своему содержанию и потому рождает много комментариев, принадлежащих преимущественно перу древних толкователей. По сей день на нашей планете есть уголки, где люди еще не слышали о Христе и Евангелии. Проповедь Благой Вести будет продолжаться вплоть до самого конца времен, и народы, населяющие Землю, это обширное поле распространения Христовой Церкви. Доброе семя – это люди, принявшие Евангелие всем сердцем и ставшие по свойствам своей души сопричастниками божественной вечности. Но есть и другие – плевелы, сыны лукавого. Вроде бы, проповедуя Христово учение, они сеют в умы людей ложь и заблуждение. Блаженный Августин утверждает, что Христос вовсе не считал земную часть своей церкви совершенно чуждой зла. Церковь до конца веков будет совмещать в себе добрых и злых, без вреда для добрых. Если и оказываются в церкви плевелы, то это не препятствует нашей вере и любви. Усматривая в церкви плевелы, мы не должны от нее отпадать. Нам должно самим быть пшеницей. Слова Христа «оставьте расти и то, и другое до жатвы», подтверждая мысли блаженного Августина, одновременно указывают и на ошибки римско-католической церкви, когда средневековая инквизиция, пытаясь с корнем выдрать плевелы, сожгла на кострах много доброй пшеницы. Комментируя 39 стих, святитель Иоанн Златоуст тонко подмечает одну из граней божественной любви: когда сеет, то сеет свет сам, когда же наказывает, то наказывает через других, именно через ангелов. Божий суд над миром преподается Спасителем в притче о горчичном зерне в образе жатвы. Когда придет ее время, небесные хлеборобы отделят плевел от пшеницы. Но, обозначая наступление новой эпохи, Христос использует для ее обозначения два несколько различных выражения. В 41 стихе он употребляет фразу «царство Сына Человеческого», а в 43-м уже «царство Отца». Видимая земная церковь, как царство Сына Человеческого, существует уже теперь, но по выражению апостола Павла, Христос проводит мысль о том, что в конце времен Он передаст свое царство Небесному Отцу. И тогда праведники воссияют, как солнце. Разумея духовный свет, блаженный Феофилакт восклицает: «Так как солнце правда есть Христос, то праведники просветятся подобно Христу, ибо будут как боги». Это пророчество Спасителя, конечно же, относится к будущему, и потому невозможно комментировать его более детально. Но главная суть Христовых слов заключена в том, чтобы крепко стоять против искушающего нас зла. Чувствующему искушение пишет святитель Феофан Затворник, необходимо не падать духом, а вступать в борьбу. Побеждающий освобождается от одного искушения и продвигается вперед и вверх, чтобы там вступить в новое искушение. Так до самого конца жизни. Как бы нам всегда помнить это мудрое наставление. До свидания. Храни вас Бог.
2: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после великого освящения храма святой мученицы Татьяны в Люблине города Москвы и божественной литургии в новоосвященном храме 9 декабря 2018 года.
2: Первое, что совершил Бог-творец, Он создал свет, а второе, Он отделил свет от тьмы. Потому что свет и тьма несовместимы. Либо свет, либо тьма. Это очевидно в физической природе, но это очевидно также и в духовной жизни людей. Свет и тьма несовместимы. И поскольку свет – это Бог, это добро, то тьма – это дьявол и зло. И совместить, соединить, ввести в некую систему взаимодействия добро со злом невозможно, потому что зло всегда останется злом, а добро уже перестанет быть добром. Вся человеческая история, начиная от дня творения и кончая новым творением, связана с этой темой света и тьмы. Бог творит свет. Первый день творения, и Бог сам называет себя светом в том новом творении, о чем свидетельствует нам откровение апостола Иоанна Богослова. И вот между этими двумя актами, творение света и свет невечернего божественного царства, лежит вся человеческая история, в центре которой борьба добра со злом. И мы знаем по опыту своей жизни, по опыту личному каждого, что эта борьба проходит в первую очередь в сознании, в сердце, в душе каждого человека. Нет человека, который бы не согрешил, а значит, нет человека, который бы в какой-то момент не отдался злу. Но большинство людей не желает полностью отдавать себя злу. Понимаешь, что там, где зло, там небытие, там отсутствие гармонии, там конфликты, там болезни, там скорби. И люди сопротивляются злу. И это сопротивление злу, защита добра, действительно является лейтмотивом всей человеческой истории. О чем бы мы ни говорили, об истории государств, об истории народов, или лично каждый о своей собственной истории. Господь призывает нас оставаться на стороне света, потому что свет во тьме светит, и тьма не объяла его, учит нас апостол Иоанн Богослов. Это означает, что свет, который есть синоним божественного присутствия, сильнее тьмы, и тьма никогда не способна объять свет. Все это так очевидно, особенно когда вдумчиво читаешь Слово Божие. Все это так очевидно, когда вдумчиво взираешь в историю рода человеческого. Какие уж силы огромные не работали на стороне зла. Силы власти, военные силы, специальные службы. Бог знает, что на протяжении всей истории нередко работала исключительно в пользу зла, но никогда ведь не одержали эти силы окончательной победы, никогда не удалось испепелить, уничтожить добро, потому что это в принципе невозможно, ибо Бог есть добро, а Бог сильнее дьявола.

Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готвского. Преподобный Тихон, в миру Тимофей, родился в Литве. В 1482 году, не желая принимать униатство, он переехал в Россию, в Костромскую губернию. Тихон поставил келью в пустынном месте в окрестностях города Лух и жил там со своими учениками Фотием и Герасимом. Иноки своим трудом добывали пропитание. Преподобный Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. По смирению он так и не принял священство. Скончался преподобный Тихон в такой бедности, что ученики не знали, в чем его похоронить. Суздальский архиерей прислал в подарок подвижнику кафтан, в котором его и предали земле. После смерти преподобного на месте его подвигов была устроена обитель в честь святителя Николая Чудотворца. У гроба преподобного Тихона сразу начали совершаться исцеления больных. Мощи святого были обретены нетленными. Первое житие преподобного Тихона Луховского с описанием 70 посмертных чудес было составлено в 1649 году. Песнопение.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Брат сказал Авве Сесою: «Авва, что делать мне? Я пал». Старец отвечал: «Встань». Брат сказал: «Я встал и опять пал». Старец отвечал: «Снова встань». «Доколе же мне вставать и падать? До кончины твоей».

0: Сегодня, 9 июля, Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готфского. Преподобный Иоанн жил в 8 веке в Таврической Готфии, в селении Партенит на южном берегу Крымского полуострова. В юности он совершил многолетнее паломничество на Святую Землю, возвратился из Иерусалима просвещенным монахом. Жители Готфии горячо просили Иоанна стать их епископом. Чтобы принять посвящение, он отправился в Грузию, поскольку в Константинополе в то время была распространена иконоборческая ересь, а Иоанн был убежденным почитателем святых икон. Католикос Грузии совершил над Иоанном епископскую хиротонию, и он долгое время мудро управлял Готфской церковью. В 787 году Готфию захватили хазары. Они бросили епископа Иоанна в темницу и издевались над ним. Готфам удалось освободить святителя и переправить его в Мастриду. Преподобный Иоанн умер вдали от родины, но его тело было перенесено в Партенит и похоронено у подножия горы Аюдак, возле церкви Петра и Павла, которую он построил. В этом древнем храме и сейчас совершаются богослужения.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте.
2: Доброго здоровья. Бог нам в помощь.
1: Сегодня вопрос от Людмилы. Ревнитель, единственная вера, активность православного верующего, единственный выбор и многие слова звучат в нашей церкви на приходе. Я не чувствую себя в активной роли. От этого у меня ощущение, что я неправильная прихожанка. Как с этим справляться?
2: Дорогая Людмила, то, что вы пишете о своих переживаниях относительно внутреннего ощущения несоответствия, мне кажется, оно не должно вас ни пугать, ни, с другой стороны, отводить от прихода. Дело в том, что у Бога нет сирот. Каждый человек находит свое место в мироздании. Другое дело, не нужно стесняться, если у вас нет возможности быть каким-то лекалом или шаблоном. Нужно быть собою. Когда я слушаю ваш вопрос, у меня возникает какая-то ассоциация, когда я встречаю ситуации, в которых есть некие прецеденты, например, человек, не имеющий рук и ног, зубами берет кисточку и рисует картины, которые получаются намного лучше, чем люди с конечностями пытаются что-то изобразить в живописи, например, да? Традиционно кажется, что вроде рукой человек должен рисовать, но если у человека Господь каким-то образом проявил дар через какие-то другие моменты, это не значит, что ему нужно отказываться от проявления этого дара. Поэтому я думаю, что если вы слышите какие-то слова, воспринимайте их более спокойно, не нужно все воспринимать в крайней степени. Если у вас на сегодняшний день чего-то нет, нет ревности, нет
1: активности,
2: это не значит, что вы плохой человек или несостоявшийся как христианин, просто значит то, что у вас этого нет. И не нужно на этом базировать какие-то выводы, нужно жить дальше.
1: Спасибо, батюшка. Вот это наша человеческая, я имею в виду, попытка примерить на себя чужую роль, чужие описания. Она достаточно естественная у многих. Что вы можете посоветовать, как можно, я не знаю, просить Бога, молиться о том, чтобы найти свою роль, свое место, свой дар, если он, может быть, не дан явно?
2: Дар явно дан. Другое дело, насколько я понимаю это. Вопрос в том, что, например, дар жизни. Когда-нибудь вы задумывались, сколько раз за вашу жизнь работает ваше сердце, сжимаясь и разжимаясь? Сколько раз ваши легкие вдыхают воздуха и выдыхают его? Вопрос в том, что есть вещи, которые мы не расцениваем как дар, но которые просто автоматически работают вместе с нами. А сколько мыслей за жизнь человек через свою голову пропускает? Сколько эмоций, ощущений, состояний? Вот они, дары. Другое дело, как мы их потом выражаем из себя вовне. Здесь, может быть, нужно ждать время или, лучше сказать, просто подчиняться тому, что происходит в нашей жизни. Что касается вообще подражания, наверное, нужно понимать, что нас научили подражать. Это начинается тогда, когда с детства ребеночка маленького начинают на кого-то ориентировать. И поэтому у нас психика с детства настроена таким образом, что нам нужно обязательно на кого-то равняться. Изначально, почему человек и должен получать информацию, что он образ Божий, что он творение Божие, чтобы он знал, на кого держать равнение, а не то, что это продукт эволюции, приведший его от обезьяны к Homo sapiens. И понимаете, тут вопрос какой? Если человек живет, если человек вовремя встает, готовит завтрак семье, если вовремя у детишек и у супруга постиранные, поглаженные рубашки, белье, если у человека не висят засаленные занавески, можно констатировать, что это уже дар Божий, который проявляется вот в этом гармоничном устроении вокруг себя мира. Не нужно расстраиваться, если нет каких-то сугубых сил. Даже если что-то не получается, это не значит, что нет даров. Просто это значит, что они какие-то другие. Нужно жить дальше.
1: Батюшка, спасибо вам за ваше объяснение, за ваш труд.
2: Помоги, Господи, нам.
1: С нами сегодня был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во еже утрем Ти и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мне сопом и очишуся, омыши мне и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся выше, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Те спаси, и припады и вопию Те. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и него похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сед всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте! С вами епископ Городищенский Феоктист. Сегодня за Божественной литургией в православных храмах читаются стихи с 36 по 43 13 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем этот евангельский отрывок.
5: «Тогда оставлен народ и приидя в дом Иисус».
6: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». И пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит.
5: Имея уши слышать и да слышит.
4: Все мы придаем большое значение родственным связям. Далеко не всем повезло с родственниками, но семья во многом определяет человека. В значительно большей степени происхождение, род и семья были важны для древних израильтян. Это неудивительно, ведь именно семени Авраамову были даны Богом великие обетования, самое важное из которых в том, что Бог будет их Богом. Единый истинный Бог, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, есть и будет Богом Израиля. Этим обетованием определялось ощущение национальной исключительности и предельно внимательное отношение к собственным предкам. Все это закладывалось с самого детства, из поколения в поколение, на протяжении столетий. В сегодняшнем разъяснении Христом Спасителем притчи о пшенице и плевелах мы слышим упоминание сынов Царствия, которые есть доброе семя. Они противопоставляются плевелам, сынам лукавого. У израильтян не было вопросов, они знали, что именно они и только они сыны Царствия, а весь прочий мир – сыны лукавого. Для них было все предельно просто. Если ты потомок Авраама через Исаака, то ты – доброе семя. А если нет, то, увы, это была некая данность. Но мы помним и другие слова Спасителя. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Если сопоставить разъяснение притчи и только что процитированные слова Христа, то становится очевидным. Представители израильского народа являются сынами Царства по рождению и по призванию, но не потому, как они на это призвание ответили. После того, как Израиль не оправдал ожиданий, оказался глух к словам воплотившегося Бога, не смог увидеть в нем ожидаемого Мессию, сынами Царствия становятся уже не по происхождению, а по вере. А раз это так, то и вопрос определения плевел и пшеницы, сынов Царствия и сынов лукавого, становится очень непростым. Любой человек может оказаться как первым, так и вторым. Более того, тот, кто в какой-то период своей жизни был сыном Царствия, может занять место сына лукавого. Справедливо и обратное, сын лукавого может стать сыном Царствия. Никто не может достоверно определить свое место в этой притче. Все мы колеблемся между добром и злом, колеблемся в своем отношении к Евангелию, исполняем то, что нам нравится, и игнорируем неприятные и неудобные места. Что-то мы не знаем, что-то не понимаем, что-то от нас ускользает. Но ведь именно отношение к благовестию Христову и определяет, кто ты – сын Бога или сын его противника. Отношение же к Евангелию, интерес к нему – дело воли человека. Когда-то с понуждением, когда-то с желанием, а когда-то и с равнодушием, но мы, если хотим быть детьми Божиими, должны в буквальном смысле погружать свой ум в текст этой книги, должны стремиться жить ей, углубляться в нее и, несомненно, исполнять то, что мы в ней находим. Тогда и только тогда врата Царствия Христова будут отверсты для нас.
3: Евангелие день за днем.

0: Православный календарь.
1: 9 июля Церковь празднует память Тихвинской иконы Божией Матери, вспоминает святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского Костромского, а также преподобного Иоанна, епископа Готвского. Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из тех, что написал апостол Лука. В V веке она была перенесена из Иерусалима в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. За 70 лет до взятия Константинополя турками икона исчезла из храма и явилась близ города Тихвина. На месте явления образа был возведен храм в честь Успения Богородицы и устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить эту обитель. Однажды, видя, как приближается шведское войско, иноки решили бежать из монастыря вместе с чудотворной иконой, но не могли сдвинуть ее с места. Чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Немногочисленные монахи успешно отражали атаки мощного противника, и обитель выстояла. В память чудесного одоления врагов церковь установила празднование, посвященное Тихвинской иконе Божией Матери. После закрытия Успенского монастыря в 1920 году икона была помещена в Тихвинский краеведческий музей. Затем была вывезена в Чикаго, где хранилась в Свято-Троицком соборе. В 2004 году икона была торжественно возвращена в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.
2: Начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро на радио Образ.
6: Самое важное в жизни – это научиться принимать вещи, которые не можешь изменить. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай!
7: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели! Доброе утро, наша дорогая Оля!
6: Отец Николай, согласны ли вы с этой цитатой?
7: Я бы ее немножечко, ну, вы знаете, мою любовь к коррекции всяких умных изречений, немножечко тоже бы подкорректировал свои колокольни, честно говоря.
6: Ну, так а вот как так-то? Это, соответственно, то есть, чтобы научиться принимать вещи, которые не можешь изменить, это не самое важное в жизни?
7: Нет, но это очень важно, несомненно, абсолютно, что это очень важно, очень важно. А еще важно принимать не только то, что ты не можешь изменить, а просто принимать. Поэтому для меня вот смысловая нагрузка была бы в этой фразе, если бы, ну, наверное, в узком смысле мы бы научились принимать все как есть. И все.
6: Но это такое было бесстрастное восприятие реальности. Это как раз состояние трезвения.
7: Попытка, да. Попытка бесстрастного трезвенческого восприятия реальности, да.
6: А можно ли сказать, что
7: это... Сложнейшая вещь, кстати.
6: Да. А можно ли сказать, что это то же самое, что уметь признавать свое бессилие в той или иной ситуации, когда уже все произошло, и мы не можем ни повернуть время вспять, ни изменить какие-то непоправимые вещи. Ну, и вообще просто надо сказать, да, ну, только так и может быть, и только так оно и идет. Или
7: признать
6: нет?
7: Свое бессилие – это некая вырезка из того тезиса, который мы с вами озвучили. То есть, вы знаете, вот древнейшая философская доктрина «познай самого себя», она еще до Рождества Христова прозвучала задолго, да, как вы знаете. Но вот она была оформлена вот этой фразой, во всяком случае, с точки зрения философии. А вот если мы посмотрим на Христа, посмотрим на его учение, он сказал, что Бог всем человеком хочет спастись и в познание истины прийти, если мы так процитируем Евангелие, часть во всяком случае. И там немаловажной вещью является познание истины. Я считаю, что одним из ключевых моментов как раз и является раскрытие познания истины в том, чтобы человек познавал самого себя. И зная свои плюсы, зная свои минусы, зная, как вы сказали, свои немощи, свои ошибки и прочее, это как раз и будет некой стадией, неким шагом, но, может быть, и не самым маленьким, по дорожке познания истины уже в глобальном смысле этого понятия.
6: А как тогда быть со смирением?
7: Со смирением. Вообще, со смирением тема архисложная, на самом деле. Она почему-то, знаете, вот сколько общаешься с людьми, с разными людьми причем, и воцерковленными, и невоцерковленными, и верующими, и неверующими, у всех на устах этот термин есть.
6: Смирись. Все друг другу это советуют, даже в некоторых ситуациях на газозаправочных станциях.
7: Все используют этот термин, и очень мало кто вообще, ну, скажем так, по большому счету задумывается о содержании, о смысловой нагрузке этого понятия, потому что вы знаете, вот мне в моей священнической практике, я поделюсь немножко, да, с нашими слушателями, приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда смирением обозначали совершенно злодейские такие патологические состояния, формы поведения и прочее, именно злодейские по факту.
6: Это когда насилие психологическое и жертва?
7: Да,
6: в том числе. И жертва должна смиряться, и вот это все протаскивать?
7: Да, в том числе. То есть приходит человек в храм, может быть, на исповедь приходит, может быть, просто на частную беседу к священнику, может быть, даже не на беседу, а просто выдохнуть. Ну, бывает такое состояние, да, у человека, ему просто нужно побыть в нейтральных водах, чтобы, как бы сказать, не было вот этого насилия и прочее. И вот когда, если получается с этим человеком вступить в контакт, человек начинает оправдывать злодеев, оправдывать какие-то совершенно низменные вещи, житейские, тем, что вот я, мол, вроде того, что смиряюсь, а на самом деле человек уже на грани там суицида может оказаться, он уже истощен и психологически, и психически, и физически истощен бывает. Бывает так, что человек уже, ему надо в клинику неврозов обращаться или к психиатру, там у него, ему уже нужна будет профессиональная помощь, ну, потому что он себя довел. А когда ему говоришь, ну, он говорит, ну что, батюшка, нужно смиряться. И вот как раз на грани вот этого, того, что я вижу, и того, что вы меня спросили, как раз и, скажем так, назревает некий, не сколько даже ответ, сколько вопрос, что же мы сегодня вообще можем сказать у нас, ну, вот в настоящем часе про то, как православие трактует понятие смирения. Потому что, вот я говорю еще раз, огромное количество людей его употребляют, но очень мало кто действительно по сути говорит то, что это такое на самом деле.
6: Ну, я читала на портале, как раз сделаю ссылку, потому что это источнику этому можно доверять, что на портале «Азбука веры» смирение объясняется так. Во-первых, это христианский добродетель, противоположная гордости.
7: Конечно, конечно.
6: То же, что смиренно-мудрее. Во-вторых, это сознательное самоуничижение с целью борьбы с тщеславием и гордостью. Например, Христа ради юродивые. И в-третьих, это смирение. Это послушность, покорность, проявляемая в отношении кого-либо. Например, духовника.
7: Вы знаете, мы с вами должны понимать, что то, что мы сейчас говорим...
6: Это исключительно православный контекст, исключительно для...
7: Мы можем вот по-разному, этого. Услышав эти слова, вы озвучили самоуничижение, например, понятие, да, Христа ради юродивого и прочее. Так вот, смотрите...
6: Да, с целью борьбы с тщеславием и гордостью.
7: Вы понимаете, какая вещь? Вот как раз тот...
6: Момент самоуничижения и может довести до психиатрии.
7: Да, вот тот пласт, который я озвучил, огромный, огромнейший просто пласт в реальной жизни, это как раз и есть неправильное самоуничижение. Вы знаете, для того, чтобы говорить вот об этих вещах, нужно в какой-то мере нам с вами сначала затронуть, что есть самоуничижение, что есть этот подвиг. Дело в том, что если гордость – это крайность, ну, вы понимаете, да, у каждого человека есть огромное количество положительного потенциала. Это нормально. Даже...
6: Это что значит? Для гордости или вообще в целом?
7: Я имею в виду просто, как тезис я выдвигаю, чтобы просто от него можно было оттолкнуться. То есть у любого человека, даже у самого неизвестного, самого мало социально значимого, есть огромное количество потенциала, или лучше даже, я бы сказал, слово потенциалов, которыми человек, ну, в какое-то время, может быть, не воспользовался, может быть, ему не дали воспользоваться, что-то он не смог развить. Ведь огромное количество людей, вы знаете, например, по бедности семьи не смогли получить хорошее образование, хотя природа, например, их одарила хорошей памятью, хорошим интеллектом, хорошим разумом и так далее. Ну, я к примеру говорю, да, у кого-то не было возможности посещать художественную школу, а у него задатки эти есть. У кого-то не было возможности посетить музыкальную школу, а задатки и желание было, но не получилось. Что-то не получилось, да? У многих так бывает. И я просто иллюстрирую на этом примере. У нас у всех есть задатки. А задатков много. Много. И, по сути дела, любому человеку, если говорить очень серьезно, есть чем гордиться. Вот потому что у него есть вот эти от Бога данные ему потенциалы. А уж если он где-то чуть-чуть приложил одну капельку пота к этим...
6: Для раскрытия для вот раскрытия, этого потенциала.
7: Да, то тем более у него есть еще больше оснований для гордости.
6: Но для гордости в негативном смысле, да, вы имеете в виду? Или гордость то, что я смог, сделал, и это теперь дарит миру радость, зрителям счастье и так далее.
7: Это разные грани одного и того же, или это вот, одного и того же понятия в данном контексте.
6: Гордость с плюсом или с минусом?
7: Ну, наверное, я не стал бы гордости плюс вообще никогда придавать. Почему? Потому что есть чувство собственного достоинства. Это не есть гордость, но это безусловный плюс. И это как раз то трезвомыслие, позволяющее человеку видеть свои вот эти дары от Бога данные и те плоды, которые он получил в результате развития этих даров. Это не есть гордость, это чувство собственного достоинства, простите меня. Поэтому, если уж я буду употреблять сегодня или в каком-то другом нашем утреннем эфире, или не в утреннем, а просто в эфире,

0: Не безосновательная эта гордость, на самом деле, да? И вот, когда мы говорим с вами о смиренно-мудрии, это одно. А когда мы говорим о самоуничижении, с моей точки зрения, это тоже крайность, только другая. То есть, если человек, допустим, говорим мы про гордость, видит в себе какой-то талант или группу талантов, да, и он немножечко так надмевается, я уж так это утрирую, конечно, угу. Может быть, он не немножечко, а надмевается.
1: А множечко.
0: Да-да-да-да-да, распухает, так как такой большой Винни-Пух. Да, и...
1: Я показываю, как распухает Винни-Пух.
0: Да, да, я это вижу и немножко улыбаюсь. Хотя тема совсем не смешная, на самом деле. Ну ладно, улыбнуться всегда хорошо.
1: Я вот, знаете, что тогда уж, раз мы сделали такой отход от темы, я вот думаю, например, что-то вы сделали. Например, построили, ну, не знаю, церковь. Угу. Всем миром, допустим.
0: Да.
1: Есть какая-то группа товарищей, которые все вместе собрались и, ну, построили, отреставрировали, что-то сделали там с не знаю, деревенской церковью, небольшой церквушечкой. Вот не было в деревне церкви, а они сделали. Угу. И они рады. Они понимают, что это общее дело. Они понимают, что это для всех хорошо. Они сделали там публикации в соцсетях, чтобы, например, в эту церковь могли приходить жители других окрестных деревень, страждущие, кто-то зайти воды попить. Ну и вообще, чтобы... Вот, теперь есть,
0: чтобы было.
1: Теперь есть церковь, которую хотели, которую сами прихожане себе... И они рады и горды тем, что они сделали такое дело для всех общее и для себя в том числе. Что в этом плохого-то? В чем вот этот минус?
0: А в чем разница? Стоп, секундочку. Я немножечко, наверное, подачи вопроса не понял. Что значит они горды?
1: Но они горды, что такие объединились, сконсолидировали свои усилия, как говорят.
0: Вам никогда не приходилось читать литературу, ну, скажем так, середины XIX века?
1: Случались такие события.
0: Вот иногда мы вот в тех образчиках литературных можем встретить такую вещь. Люди, когда что-то, ну, скажем так, вот делали, как вы описали, храм, монастырь, там какие-то вещи, вы знаете, как они обозначали вот результат проделанной титанической работы своей, нет? Они в первую очередь писали Богу вспомоществующую. Вот вы мне так удивленно посмотрели, когда человек видел результат огромного количества труда, причем не одного какого-то персонажа, целых там групп или одной большой группы, да? Люди всегда понимали, что если бы Господь не участвовал, не вспомоществовал, никакие бы действия в данном контексте, они бы не увенчались успехом. И в Псалтире есть очень четкий, на мой взгляд, тезис, который говорит, если Господь не хранит город, то напрасно не спит сторож, страж этого города. Ну, вы знаете, да, в древности были люди, которые ходили там с колотушками, все, в Багдаде все спокойно, помните, наверное, да, это иллюстрацию в фильме. Наблюдали, чтобы не было поджогов, чтобы не было каких-то краш и не было вторжения каких-то там иноплеменников, скажем так, или каких-то там других злостных персонажей. Но, во всяком случае, вот в Псалтире есть очень хорошая, на мой взгляд, фраза. «Если Господь не хранит город, то в суе бде стриги». То есть, если Господь не хранит этого места, то напрасно трудится вот этот вот бдит, совершает свое бдение сторож.
1: То есть гордость – это про людей, которые не понимают, что все мы делаем с помощью Божьей.
0: Да,
1: что...
0: гордость – это про людей, которые вычеркивают из своего бытия понятие синергия, которое мы с вами, по-моему, раза три уже в нашей вот с вами совместной деятельности затрагивали. Синергия – это соучастие, содействие Бога и человека. То есть гордость – в этом-то вся и проблема, она исключает Бога из бытия. То есть она приписывает все по максимуму, что можно приписать самому себе. Вот трагедия. И когда мы говорим о другой крайности, когда мы говорим о том, что самоуничижением человек занимается, есть самоуничижение, которое с благословения человеку, скажем так, приходится выполнять. Может быть, он и не хочет этого делать в полной мере, но ему это приходится делать. А с другой стороны, это тоже крайность, которая тоже ведет к недобрым последствиям, которых вот я описывал в начале нашего часа сегодняшнего. То есть самоуничижение – это когда человек полностью себя втаптывает в грязь. А ведь на самом деле нужно понимать, что это великий подвиг, если уж это и происходит. Ну, например, взять опять-таки подвиг юродства, которые вы упомянули с азбуки веры, допустим, да? азбук,

0: Веры, она нам, в принципе, разъясняет в общих понятиях. А наша вот с вами задача сейчас как-то более-менее все это растолковать и по полочкам разложить, чтобы не было у нас, скажем так, каких-то образов недопонимания. Так вот, просто смиренно-мудрее, просто смирение – это антипод гордости. Когда человек не возвышается над самим собой, тем более над прочими творениями Божьими, приписывая все дары и действия самому себе, а вот самоуничижение как раз есть не просто антипод гордыни, это другая крайность, которая как раз вычеркивает плюсы из жизни человека. То есть если мы говорим про гордость, она вычеркивает Бога из жизни человека, понимаете, да, мысль мою, то здесь человек вычеркивает самого себя из своей собственной жизни. То есть меня нет, я ничто, я пыль, я грязь.
1: Вещь церковная, как говорили некоторые.
0: Что?
1: Вещь церковная.
0: Ну, может быть, они говорили про мышь церковную?
1: Нет, они говорили про себя как церковную вещь.
0: Ага, но в любом случае, вы понимаете, какая вещь-то в этой церковной вещи? Дело в том, что при всем при этом, если мы говорим про святых, они никогда не забывали, что они образ Божий, пусть падший, но все-таки это не просто вещь, а вещь церковная.
1: Церковная, да.
0: Это
1: да,
0: важно.
1: Потом речь.
0: Угу. А когда человек занимается самоуничижением просто, опять-таки из его жизни выпадает Бог с одной стороны, а с другой стороны выпадают и все те дары, и тот образ, который человек в себе несет, данный ему от Господа. То есть нужно это понимать, что самоуничижение в полном вот этом гражданском понимании – это грех, это зло на самом деле. Поэтому, когда мы говорим о смирении, вообще, когда мы говорим о смирении, нужно понимать, это слово во времени, оно претерпевало изменения. Смирение вот в том понимании, которое мы сегодня видим, в корне несет понятие «мир», смирение слова «мир». То есть, когда человек находится в мире с Богом, находится в мире с самим собой, пытается, насколько это позволяет условия, быть в мире с другими людьми, его окружающими. Но если мы, может быть, коснемся более глубокого понимания вот этого слова, на самом деле, когда-то слово «смирение» было написано не с буквой «и», а с буквой «е».
1: Ну, точнее, если древнерусский брать, язык, да, через «ера» оно писалось,
0: да, да, да, да,
1: и читалось как «смирение».
0: Смирение,
1: то есть умерить,
0: а не
1: смягчить из, от слова «мера». И
0: да,
1: далее,
0: да,
1: уже,
0: да, да,
1: как-то,
0: но
1: вот
0: вот
1: его развивали.
0: Вот если мы посмотрим как раз с духовной точки зрения, не сколько с такой, знаете, прикладной, сколько с духовной, вот слово как раз «мера», которое изначально закладывалось в смысловую нагрузку понятия смирения, это и есть как раз определяющая доктрина, к которой нам с вами сегодня, по сути дела, и нужно было дойти, и которую надо бы, с моей точки зрения, очень хорошо рассмотреть. Что есть мера?
1: Извините, смирение?
0: Что есть
1: или
0: мера?
1: Мера увлечения смирением?
0: Нет, что есть
1: мера? Мера-то чего?
0: Нет, а вот я и говорю, что есть мера, как понятие? Мера, я не беру сейчас связку со смирением.
1: Ага.
0: Что есть мера?
1: Ну и что есть мера?
0: Вот, что есть мера? Это определение качества, количества, цвета, объема и так далее. То есть,
1: но это количественный показатель.
0: Это показатель, правильно. Это показатель. Так вот, если мы посмотрим глубже в понятие смирения, то обнаружим, что на самом деле смиренным человек является тот, кто адекватно воспринимает себя, вне себя, вокруг себя и так далее. То есть у него есть понятие меры. Ну, надо понимать, что это Богом данное понятие, во-первых, да? А во-вторых, он как раз и понимает свою реальную цену. Вы понимаете, смирение – это то, что человек понимает, кто он есть на самом деле, не сложным каким-то посылом. Вот я грязь, я ничего не стою, угу, там я такой-сякой, сухой, пятый, немазанный. А вот именно то, что он видит свои грехопадения, видит свои ошибки, видит свою наклонность вот этого первородного греха, видит и то, что он при всем при этом остается чадом Божьим, образом Божьим. Видит и то, что в нем есть и те плюсы, о которых я говорил несколько ранее. То есть нужно понимать, что вот смирение – это как раз адекватное восприятие человеком мира и самого себя в мире. И вот как раз, когда мы об этом говорим, можно, например, вспомнить опыт преподобного Серафима. Удобный опыт, с моей точки зрения, да? Человек, я всегда, ну, привожу в пример вот эту ситуацию, она очень, с моей точки зрения, показательна, простите, да? Человек всю жизнь прожил с Богом, ну, насколько мы об этом знаем. Он не раскаявшийся разбойник, он с юности пошел за Христом. Это монах, это девственник, это молитвенник. Но смотрите, сколько вещей, которые у многих из нас, по сути дела, отсутствуют. Да? И в то же время этот же человек, находящийся в лесу, ушедший из монастыря для подвига, ушедший от мира в монастырь для подвига, да? Находящийся в пребывании таком духовного созерцания, несколько лет встает на камень и взывает в небо: «Боже, будь милостив мне, грешнику». То есть вот смотрите, какая вещь. Кто-то может подумать, вот если не разберется в ситуации, да, просто, ну, он, наверное, сам себя в этом убеждал, такой некий аутотренинг, да?
1: Как и будто убедил.
0: Бы, и убедил. А ведь на самом деле в том-то вся и проблема, что как раз этот пример сигнализирует не о том, что человек занимался самовнушением. Нет. Просто по мере его духовного возрастания у него вещи вставали на свои места, была расстановка позиций, и он видел, кто он есть на самом деле. И вот после того, как он это видел, естественно, видя свою наклонность, видя свою немощь, видя вот это свое падшее естество человеческое, вот он и кричал: «Боже, будь милостив мне, грешнику». Понимаете, какая вещь? Это вот и есть как раз образец смиренно-мудрия. То есть человек реально, видя свои немощи, свои вот эти вот вещи духовного характера, естественно, в большей степени, он как раз просит о том, чтобы Господь его силой божественной, потому что человеческой силой тоже невозможно исправить, компенсировал его недостатки. Вот что такое смирение. А когда человек на самом деле себя не считает грешником или считает только умозрительно или как-то по-другому и говорит: «Ой, я такой грешный», это игра.
1: Может быть, человек... Но это лицемерие и гордыня.
0: Вы знаете, в чем вся проблема? Проблема в том, что очень часто человек даже сам не осознает, не отдает отчета, что это он играет. Ему самому это доставляет некое... Ну, не то чтобы удовольствие, но это комфорт.
1: Подогрев себя, получается?
0: Подогрев себя, да.
1: Но это я подогрев... даже не знаю, как...
0: Вы правильно сказали. Вы обозначили совершенно абсолютно правильным современным нам термином, да, подогрев себя, разгон себя. То есть человек, на самом деле, внутренне этого не чувствует в той степени, насколько бы надо.
1: Тогда в чем разница между смирением и трезвением? Потому что смирение и трезвение как будто бы тождественные понятия. Просто смирение более широкое.
0: Вы знаете, если мы с вами вообще дерзаем открывать для себя страницы духовного бытия, в которых на самом деле мы очень слабо разбираемся, уж если говорить серьезно, а может быть и не разбираемся вообще, так-то по большому счету.
1: Ну вы-то разбираетесь.
0: Вы понимаете, какая вещь? Я имею в виду не с точки зрения книжной, научной, а с точки зрения реальной духовной жизни. Вот. И раз уж мы открываем эти страницы, Господь привел нас к этому послушанию, привел нас к этому труду, нужно понимать, что очень многие вещи мы, скажем так, называя словесными какими-то понятиями человеческими, отождествляясь какими-то человеческими категориями, не всегда понимаем до конца, как оно есть на самом деле. Я почему об этом говорю? И вот, отвечая на ваш вопрос уже, вот в свете этих тезисов, можно сказать, что большинство добродетелей находится в неком таком взаимодополняющем составляющем. То есть некий такой взаимодополнительный характер носит. То есть вполне возможно, что в смирении есть
1: трезвение,
0: послушание. А в тех добродетелях, которые я вот сейчас только что обозначил, есть крайние элементы, в том числе смиренно-мудрие. То есть, понимаете как, мы говорим о том, что любой вот этот момент и вера, и кротость, и воздержание, еще что-то, это все суть дары Духа Святаго.
1: Ну, вот у нас такой был вопрос, как-то нам прислали наши уважаемые радиослушатели. Да. Напомню, номер телефона, кстати, редакционного планшета мессенджер Макс открыт для ваших сообщений. Так вот, и нам написала одна из радиослушательниц. Я все время спотыкаюсь о слово «смирение». Что это значит быть смиренной? Читала у святых отцов, что для смирения нужно себя укорять, уничижать. Стараюсь укорять себя за всякое греховное дело, за желание, а уничижаю себя тем, что все время говорю себе, какая я плохая, стараюсь на себя злиться за свои грехи, но в результате вместо мира в душе лишь тоска и уныние.
0: Конечно.
1: Соответственно, мы не понимаем, каким образом нужно реализовывать смирение в повседневности.
0: Вы знаете, то, что мы читаем у святых отцов, это уже результативность. То есть это тезис, который возможен по прошествии какого-то, ну, я считаю, очень неслабого опыта, с моей точки зрения. Да?
1: Именно духовного опыта, жизненного опыта.
0: Это
1: такой сборный бэкграунд.
0: Ну, это, да, компилятивная такая составляющая. И вот у женщины как раз есть самоуничижение. Вот тот как раз как бы псевдоантипод гордости, который на самом деле с гордостью совсем и не борется. Он убивает личность, а гордость остается.
1: А как он личность убивает?
0: А
1: это
0: очень
1: же ужасно.
0: Просто.
1: Это же звучит ужасно.
0: Ну, а вы сами послушайте, что описывает человек. Я себя уничижаю, я себя на себя злюсь и так далее. А разве это не убивает личность?
1: Может быть, это убивает какие-то грани личности, которые бы хотели, чтобы быть убитыми?
0: Вы понимаете, какая вещь? Если мы говорим о том, что у человека болит зуб, то это не значит, что ему нужно голову отрубить. Понимаете, это значит, что
1: доводя
0: можно
1: до гротеска, конечно, можно сказать, нет головы, нет проблем.
0: Да, но это же крайность очередной раз.
1: Это крайность, в том-то
0: и дело.
1: Так
0: вот, в данном случае человек борется не с какими-то отдельно взятыми проблемами, а борется с самим собой. В этом-то и трагедия ситуации. А мы говорим о том, что опыт, который приводит человека к смиренно-мудрию, есть борьба со страстями, борьба с грехами, с пороками. И видя немощь в борьбе со своими пороками, вы знаете, например, почему так часто мы совершаем пощение в церкви? Ну, люди церковные, я имею в виду, да? То есть, казалось бы, пост рождественский, с начала года начну, да? Потом пост великий, пост Петров, потом пост Успенский, Господи, да еще потом среду, пятницу. Казалось бы, почему?
1: Ну, это, мне кажется, дает определенный ритм жизни духовной.
0: Это одно. А ведь на самом деле, когда человек пытается по-настоящему вступить в пост, в любой, вне зависимости от времени года, он же в первую очередь этот пост проходит с тем, что он обнаруживает свою немощь. Вы понимаете, какая вещь? Это путь к стяжанию смирения. Почему? Потому что человек, не пройдя, ну, условно говоря, спортсмен, не пройдя какого-то состязания, не пройдя какого-то...
1: Квалификацию.
0: Да. Он не знает, на что он способен. Точности так же христианин, не пройдя каких-то соблазнов, не пройдя каких-то искушений, не пройдя попытки попаститься, он же не знает, может он попаститься, не может он попаститься. Он думает, что, ох, легко, да?
1: Или но там, не попробуешь, не узнаешь.
0: Не попробуешь, не узнаешь. И вы понимаете, какая вещь? Вот даже вот эти моменты опытные, да, пост, молитва, в том числе иногда с понуждением себя, потому что иногда человек в себе, скажем так, взращивает огромное количество сорняков, которые не дают расти нормальному растению внутри души. Иногда нужно с этими сорняками побороться, на молитву встать так, чтобы себя вот с этими вещами принудить.
1: А я напомню, что это утро на радиообраз, и сегодня с протоиереем Николаем Малясовым мы говорим про смирение и то, что это такое. Как научиться смиряться и зачем нам это нужно?
2: Доброе утро на радиообраз.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. С протоиереем Николаем Алясовым продолжаем беседовать про смирение. Вообще смирение, это мы выяснили в предыдущем получасе, это трезвое видение самого себя. Человеку, у которого нет смирения, действительно можно сравнить с пьяным. А как тот находится в эйфории, думая, что море по колено, не видит себя со стороны, поэтому бывает не в состоянии правильно оценить многие трудные ситуации, как отсутствие смирения приводит к духовной эйфории. Человек не видит себя со стороны и не может адекватно оценивать ситуацию, в которой он находится по отношению к Богу, людям, по отношению к самому себе. И разделить смирение на эти три категории можно лишь условно, теоретически для удобства восприятия, но по сути это одно качество. Есть ведь смирение по отношению к Богу, и оно отдельно выделено в отдельную, скажем так, в отдельный пункт.
2: Очень многие вещи касательно духовного мира, они на самом деле не имеют те грани, которые мы для удобства восприятия им приписываем.
1: Но именно для удобства восприятия именно мы как-то структурируем, категорируем, да. Чтобы было, может быть, проще говорить об этом и
2: конечно.
1: Проще понять и познакомиться с самим собой.
2: Конечно, потому что мы так устроены, нам сразу необъятное невозможно.
1: Будем обнимать необъятное частями.
2: Будем.
1: Так вот, смирение по отношению к Господу. Что это?
2: Смирение по отношению к Господу – это признание... Вы знаете, вот слово «Господь» очень часто оно употребляется в Библии. И даже вот, вы знаете, есть, например, синодальный перевод библейский, который сейчас у нас в обиходе. Есть огромное количество русскоязычных переводов, на сегодняшний день я имею в виду, и в интернете, и в изданиях разных. И знаете, вот меня очень всегда удивляет, почему слово «Господь» никогда не переводится. Хотя на самом деле это очень, с моей точки зрения, неправильно. Очень многие бы вопросы отпали сами собой, если бы мы дали перевод этому слову. Перевод слова «Господь» славянское на русский язык, обозначающее слово «Господин». Господин. То есть, смотрите, какая вещь. По отношению к Господину, смирение само по себе должно признавать его Господином. Господи и Владыка живота моего. Смотрите, как просто. Господи и Владыка живота моего. Ефрем Сирин когда-то оставил нам замечательную молитву, которую мы читаем в период Великого Поста. То есть, что получается? Человек мало того, что признает себя Божьим творением, Божьим сыном, признает свое немощество пред Богом, он признает господином своей жизни Бога. Вот это смирение пред Богом.
1: Я читала, что смирение по отношению к Богу – это видение своих грехов, надежда только на Божье милосердие, а не на собственные заслуги, любовь к Богу, соединенные с безропотным перенесением жизненных невзгод и трудностей.
2: Это уже вторичное, это все правильно, так оно и есть. Но единственное, что момент какой?
1: Момент инфантилизма. Опять же, перекладывая это определение на современные веяния в обществе, в котором мы есть, очень часто вот это смирение перед Господом обретает какие-то альтернативные варианты притворения в жизни. Когда человек говорит, ну, там, Господь отправит, все решит, садится, складывает лапки и начинает ждать, когда оно все само решится.
2: Да.
1: И он говорит, я смиренен перед Господом. Но на самом деле это, наверное, какое-то лукавство и даже, может быть, отчасти гордыня.
2: Это может быть не сколько лукавство, сколько... Вы знаете, опять-таки, если мы вернемся к... Я сейчас поясню одним словом. Попытаюсь, во всяком случае, не знаю, даст Господь возможности такой или нет. Если мы возьмем, допустим, отцов веков 5, 6, 8 назад примерно, у них очень часто одним из напутствий... Вот мы сейчас напутствуем как? Ну, иди там с Богом. Это
1: да.
2: В лучшем случае. Кто-то желает удачи, кто-то еще что-то делает, там какие-то вещи. У них было такое благословение, они... посылая человека, например, на послушание, отправляя его в путь, допустим, из одного монастыря в другой. Раньше ведь не было самолетов, не было каких-то трансферов и так далее. Желали человеку трезвения, они говорили «трезвись». Почему я в контексте нашего сегодняшнего разговора упоминаю вот эту историческую, так сказать, вещь? Дело в том, что трезвение вот это вот, это... некий продукт духовного мудрования, духовной мудрости, если хотите. А духовная мудрость – это как раз есть то, что позволяет человеку, ну, я имею в виду человеку, ведущему религиозную жизнь, не просто человеку, безусловно, определить степень, где он может что-то в этой синергии поучаствовать лично, а где его, скажем так, возможности ограничиваются и где нужно дать место Богу. Вот вы понимаете, какая вещь? В каких-то вещах я иногда приходят женщины и начинают со мной заигрывать. Ну, Бог управит, Бог определит.
1: Вот а эти... почему они с вами начинают заигрывать?
2: Ну, потому что у них это понимаете, у них это игра. У них это игра, а вот это словесная.
1: Как будто вот это вот как раз, когда мы даем место Богу в своей жизни, это мы признаем свое бессилие
2: нет,
1: и даем место нет. Богу
2: вот
1: в жизни.
2: Вот здесь не хватает нам, как я сейчас поясню, вы позволите, да, наверное, договорить надо просто, чтобы было понятно. Почему они заигрывают, я сейчас поясню. Когда человек говорит, что на все там Господь управит его милосердие, его воля и так далее, там, и там подобное, это не отрицает его деятельного участия человеческого. Так ведь? Когда мне вот эти барышни заявляют, что Господь все управит, ну, какие барышни, уж такие прям седовласные барышни, ну, неважно. Они что говорят? Они говорят как раз то, что мы знать делов не знаем, пусть там все оно как...
1: Как кривая вывезет.
2: Как идет, так пусть идет. Вот о чем проблема.
1: Будет как будет, еще
2: будет,
1: есть выражение.
2: Будет как будет, да. Но вы понимаете, момент в чем? Почему здесь идет некая неправда в этих словах? Неправда в этих словах в том, что я отвечаю этим женщинам, говорю, слушайте-ка, у вас дома семья-то есть? Есть, там мужик, он пьяный сидит, все, пришел с получки, там уже где-то успел нахлопаться. Я говорю, а вот вы как считаете, Бог сварит вашему мужику суп? Они меня смотрят такими глазами по 5 рублей. А вашему мужику белье постирает Бог? Они, батюшка, что вы говорите всякую ерунду? Я говорю, вы как-то странно, избирательно, говорю, рассуждаете. Бог все управит. То есть получается... Я родился, я жду, когда он все будет управлять. С одной стороны, да? Вы понимаете посыл?
1: Ну, это опять же гротеск.
2: Я говорю, ну, смотрите, говорю, какая интересная вещь. Угу. Ну, суп-то варить вам нужно самим при всем при этом. Да, естественно. Но никто не хочет понять смысл вот этого выражения, что Бог не будет нам варить суп. А смысл этого выражения в том, что Бог может помочь вырастить овощи на огороде, заработать денежку, чтобы купить продуктов. Бог может в этом помочь. И чаще всего он это делает. Дает дождик, дает солнышко, дает снег.
1: Дает работу.
2: Дает работу и так далее. Поддерживает наши немощи. А вот сходить в магазин, купить что-то, может быть, что-то выбрать, может быть, где-то на распродаже, если денежки не хватает, взять. Может быть, еще что-то, предпринять какой-то труд. Все это еще до дома дотащить надо в сумочке. Ручки может резать, может еще и на какой-то этаж поднять, это все загрузить, да. Потом надо все это перебрать, потом все это нужно разложить, помыть там и так далее, нарезать, приготовить. То есть, смотрите, вот она синергия. С одной стороны, здесь есть и Бог, и его участие, и его место, и его действие. Но никто в этой схеме не отменяет и действия человека. Точно так же и человек трудится и на работе, и в очереди, и в магазине, из магазина и так далее. То есть вот этот момент я хотел подчеркнуть сугубо. Почему? Потому что если мы сваливаем все на себя, это одна глупость. Если мы сваливаем все на Бога, это другая глупость.
1: Именно глупость?
2: Конечно. И только вот смиренно мудрие, мудрость, духовная мудрость позволяет человеку расфасовать категории веса. Один вес неприподъемный, который Божий, в Божьих руках, а вес, который ты можешь приподнять, дружок, будь добр, встань и подними. Вот о чем идет речь.
1: Но и здесь еще, наверное, влияет и свободная воля человека, который наделен каждый из нас. Ведь можно ту же самую, как вы говорили в прекрасном вашем примере, денежку потратить не на продукты, чтобы сварить своему мужику условный там суп, да, условному мужику условный суп.
2: Условному мужику, хорошо сказано.
1: Кажущееся отражение, кажущееся луны. а потратить эти деньги на что-то другое, на ситцевый халат новый, например. И тогда и этот выпивоха будет голоден и бессупен, и ты будешь зато в новом халате. И как-то...
2: и радоваться жизни.
1: Ну и не знаю, но в новом халате.
2: Вы знаете, вообще воля, та, которая должна быть свободной, чаще всего у нас бывает порабощена.
1: А чем?
2: Ну, у кого чем. У кого порабощена печеньками, у кого-то пряниками.
1: У кого-то ситцем.
2: У кого-то ситцем, знаете ли. А у кого-то рябиновыми бусами. Поэтому тут, наверное, тоже нужно понимать, что один из важнейших векторов бытия человека – выпутываться вот из этих очень сильных оков, которые нам на нашу волю навязывают наши же собственные грехи. Сначала мы их совершаем, ну, так вот, по легкости, а потом уже без них не можем жить. И вот они как раз с нами зачастую управляют и делают некую такую неспособность нашей воли к победе, воле к вере, к Богу и так далее.
1: Но ведь это как болото, по сути, это засасывает. Сначала маленький грешок, потом чуть побольше, и ты не замечаешь, что он более существенный. И ты погружаешься в это во все, в итоге с головой, и уже не можешь вылезти только с помощью Божией.
2: Так вот, мы поэтому и назначаем человеку совершенно иное бытие, бытие со Спасителем. Спаситель – это именно та персона, та личность, которая позволяет погибающему человеку выйти из состояния погибели. Мы и говорим об этом, потому что как только мы забываем о том, что мы погибшие, как только мы забываем о том, что нам нужен Спаситель, все христианство рушится. Все христианство рушится.
1: И мы наблюдали это не раз на практике.
2: Да, мы наблюдаем это всю нашу жизнь, по сути дела, и в самих себе, и вокруг самих себя.
1: А я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что это утро на радио «Образ» и утреннего микрофона сегодня.
2: Летнее.
1: Утреннее, летнее, тоже совершенно летний протоиерей Николай Алясов у нас
2: абсолютно
1: сегодня.
2: Летний, да.
1: Да-да-да. Мы говорим о смирении на самом деле,
2: пытаемся,
1: еще кроме
2: ой,
1: прочего.
2: Как пытаемся.
1: Так вот, если говорить дальше, градировать как-то так...
2: пытаться.
1: Да, смирение, то смирение по отношению к Господу есть, а еще есть смирение по отношению к другим людям. Это отсутствие гнева и раздражения даже на тех, кто, казалось бы, вполне заслуживает этого. Это искренняя незлобливость, основа на том, что Господь любит человека, с которым произошло разногласие, так же, как и тебя. И в умении как раз не отождествлять ближнего, и как раз вот в умении, точнее, отождествлять ближнего как творение Божие, отделять его от его грехов, это и есть смирение по отношению к ближнему.
2: Вы знаете,
1: любите грешника, ненавидьте грех.
2: С вашего позволения бы немножечко дополнил и, наверное, с другой стороны бы вообще это дополнил. Почему? Потому что формулировки настолько академические, что очень непонятные, с моей точки зрения. Uh-huh. Вы знаете, недавно мне приходилось совершать свое пасторское служение в колонии. Я туда систематически попадаю. И говорил там я людям проповедь. Вообще, как бы, непростые люди. У многих сложные судьбы, у многих свои какие-то ситуации. Проповедь я говорил о том, что... Вообще изначально хотел сказать об одной теме, как бы, но коснулся нескольких других и говорить начал про неосуждение. Угу. Да? И вот как раз, наверное, в свете этого я привел пример в том, что все мы, здесь присутствующие, ну, за колючей проволокой я имею в виду люди, у совершенно многих из нас совершенно разные статьи, но мы все здесь находимся. Да? И как бы... Вопрос в том, что все мы из одного теста, все мы люди. Все мы люди. Для того, чтобы не осуждать человека и не озлобляться на человека, потому что озлобленность и осуждение, они в данном случае как бы два сапога пара, нужно понимать, что все мы люди. То есть мы все образ Божий, дети Божии с одной стороны, а с другой стороны мы все падшие. То есть, когда человек действительно хочет духовно разобраться в ситуации, духовно, не просто, знаете, вот так умозрительно что-то сидит в трамвае и думает, ну вот рядом со мной сидит человек, он такой же, как я. Нет, так не пойдет. Когда человек постигает свою немощь, живя, пытаясь жить по духовным законам, а духовные законы обнаруживают человеческую немощь, я подчеркну, Когда человек вступает в пост, он видит свою немощь. Когда человек приступает к молитве, он обнаруживает свою немощь. Когда человек делает добрые дела и видит, как он надмевается, он тоже обнаруживает свою немощь. То есть вся христианская жизнь обнаруживает человеку его состояние. Да? И вот если человек действительно живет вот так, как я только что описал, он никогда, ну, не сразу, конечно, не будет видеть в другом что-то иное. Почему? Потому что он будет прекрасно понимать, как тяжело справиться с кусочком сахара, с очередной сигаретиной, с очередной рюмочкой, с очередным там, походом в магазин или очередной покупочкой ненужной какой-то, да, там, или очередным вкусненьким кусочком пищи, там, ну, любимой какой-то там пиццы там, или чего-то другого. Неважно. Он понимает прекрасно, что человеку тяжело. Он сам от этого изнемогает, если он действительно на самом деле является христианином, а не играет в христианина. И когда он увидит рядом с собой человека согрешающего, другого согрешающего человека, он будет духовно понимать, что это тоже духовно согрешающий человек, такой же, как он, только его болезнь иная. Он болеет немножечко другими формами вот этого отпадения от Бога. Вот в чем все дело. То есть привел я пример в этой колонии, что говорю, вот смотрите, палата в отделении, допустим, у одного болит рука, у другого болит нога. Но никто же не злится, ну, по большому счету, от того, что у тебя нога болит или у тебя рука болит. Потому что ты сам больной, ты сам лежишь на лечении. В точности так же духовная жизнь нормального духовного человека, она сопровождается обнаруживанием своего недостоинства, недостаточества и своей немощи. И, соответственно, у него уже нет ни сил, ни желания, ни... Как бы вообще вот он не видит, зачем другого-то осуждать, потому что он такой же, как... Ну, понимаете, да, просто мы все...
1: Слушайте, ну тут один одному рознь все равно. Вот
2: конечно,
1: я слушаю вас очень внимательно.
2: Да, конечно.
1: И думаю, ну вот мы все, конечно, тяжело больные, все сошли с ума, как пел классик.
2: Но тем не менее,
1: один, значит, там у него три привода, и вот теперь он уже в местах не столь отдаленных.
2: Привода.
1: Полных. И там 16 неживых в одно тело, допустим, а другой... Ну, по-моему, это все равно ужасно.
2: Ну да.
1: Вот.
2: Немножко,
1: да. А другой там, не знаю, бабушку через дорогу не перевел. И мы все, конечно, тяжело больны, но тем не менее разница как будто есть. Или нет?
2: Оль, есть разница по-человечески.
1: А по-духовно нет?
2: А давайте мы сейчас с вами вернемся к истокам. У нас позволяет время еще? Давайте посмотрим наши часы
1: золотые. Да, у нас позволяет еще. У нас есть 10 минут.
2: 10 минут. Вот смотрите, какая вещь. Истоки таковы. Человек создавался онтологически связанным существом со своим Творцом. Вы помните об этом?
1: Конечно.
2: То есть если мы будем как-то отрисовывать это, визуализировать, это будет выглядеть как дерево, веточки, листочки. Угу. Господь – это дерево с этими веточками, а мы все листочки. Что есть грех? Мы с вами должны помнить, что грех – это не просто беззаконие, это отрыв листочка от источника жизни, от дерева. Угу. Часто мы видим, листочки лежат осенью красивенькие на асфальте, дворник их подметает или ветер разносит. Эти листочки очень красиво выглядят, все прекрасно, но они уже лишены жизни, потому что они оторваны от источника этой жизни.
1: Да, они уже давно оторваны, и нет шанса как-то пустить корни.
2: Ну да. И вот эти листики – это люди, которые, по сути дела, оторвались. Они могут хорошо выглядеть и не понимать, что они уже далеко вдалеке. Да? То есть, по сути дела, грех – это то, что мы теряем Бога. Мы отрываемся от Бога. Угу. Теперь давайте вернемся к началу.
1: То есть не бывает полугреха, ну вот большего греха,
2: но
1: меньшего
2: это
1: греха?
2: Это все человеческие, скажем так...
1: Меры.
2: Это умозрительные какие-то вещи, которые просто для удобства восприятия даются человеку.
1: А по факту все одинаково?
2: По факту, либо ты ближе к дереву и пытаешься к нему как-то там немножечко прилепиться, чтобы хоть как-то жить с ним, либо ты от него отсекаешься. Вот в чем вопрос. И если мы вернемся к понятию тех вот странных вещей, что один грешит так, а другой грешит сяк, то в конечном-то итоге, в любом случае, что этот листик его унесло на 3 километра от дерева, а этот валяется прямо у корней. Суть-то одна, они оба, ну, в данном случае, оба этих листочка, они не с деревом, они не с источником своего бытия. Поэтому вот если в этом смысле рассматривать, да, не по-человечески, а по-духовному, грех, он и есть грех. Это факт, который нуждается в серьезнейшем мистическом исправлении, которое возможно только у Бога. Вот. А, да, по-человечески совершенно верно. Мы как-то с вами говорили несколько времени назад о том, что вы говорили, что Бог несправедлив по-человечески. Да? Я вам еще сказал, что не надо, наверное, так говорить. Лучше сказать, что человеческими мерками мы когда меряем, да, у Бога свои мерки. И вот здесь вот как раз это и определяет, что грех может по-разному проявляться, грех может быть видим, может быть невидим, кстати, может быть очень мерзкий человек в своей природе, но об этом может никто не знать. А может сидеть на заваленке очень пьяный человек и говорить не всегда хорошие, внятные вещи, но быть на самом деле очень добрым. Ну, я к примеру говорю, да? То есть что-то мы видим, что-то мы видим. Суть от этого не меняется, и мы можем только категорировать это в плане Уголовного кодекса или Процессуального кодекса, да, степень нанесения ущерба обществу, личности и так далее. А на самом-то деле, если мы рассматриваем эту ситуацию именно вот с точки зрения взаимоотношений Бога и человека, то здесь получается одно. Листик либо ближе к дереву и старается как-то прилепиться, либо нет. Поэтому, поскольку мы все несем в себе первородный грех, а первородный грех – это склонность человека к греху, к недоброму, не к совершенствованию, не к созиданию, а склонность человека, к, по сути дела, к само и просто разрушению каких-то вещей, да, и в том числе своего собственного бытия, то получается, что один разрушает так, другой разрушает по-другому. Но суть от этого в этом смысле не меняется. Все мы тяжело больны.
1: Ну и продолжая тему как раз смирения, есть еще и человек, обладающий... Есть еще такая категория смирения, которая
2: попытка
1: такая
2: объяснения,
1: условная.
2: Да.
1: Человек, обладающий смирением по отношению к самому себе, не смотрит на недостатки других, так как прекрасно видит собственные. И вся святоотеческая монашеская литература, мы уже об этом говорили, она как раз и повествует о том, что без смирения не может быть совершено доброе дело. А многие святые говорили, что можно не иметь никакой другой добродетели, кроме смирения, и все равно оказаться рядом с Богом. И, безусловно, то, о чем сказано, это идеал, к которому должен смириться каждый христианин, а не только монах, иначе жизнь в церкви, а значит и путь к Богу, окажется бесплодным. В «Лествице добродетелей, восходящих на небо», преподобный Иоанн Лествичник пишет о трех степенях смирения. Первая степень состоит в радостном перенесении уничижений, когда душа распростертыми объятиями принимает их как врачевательство, как такой спасительный момент. На второй степени истребляется всякий гнев. Третья же степень состоит в совершенном недоверии своим добрым делам и всегдашнем желании научаться. И вот это как будто говорит о том, что практиковать смирение можно начинать уже в эту минуту, не дожидаться следующей. Но каким образом? Познать себя через окружающих?
2: У нас, у всех сейчас, мне кажется, даже начиная с самого маленького возраста, есть такое замечательное устройство, называется смартфон. Практически у 95% населения нашей страны замечательный. И в этих смартфонах есть такая удивительная функция, называется зеркало.
1: Да?
2: Да. Ну, в большинстве...
1: Камера. Фронтальная камера.
2: По сути дела, при помощи фронтальной камеры запускается зеркало. Вот если посмотреть на улице, очень многие люди, например, там ветер подул, еще достают телефон, включают эту функцию, да-да-да-да, я обращал внимание, и начинают, так сказать, рассматривать, насколько этот ветер потревожил их замечательную прическу. Он это к слову сказал. А по сути дела, вот эта функция зеркала, а возвращение человека его собственного образа с тем, чтобы человек его увидел, мне кажется, вот это очень хорошее вспомоществование тому, чтобы научиться той замечательной вещи, которую мы сегодня потратили, разговаривали целый час. То есть я хочу что сказать?
1: Да, надо
2: если человек не следит за собой, опять тот же классик пел «Следи за собой, будь осторожен». Если человек не следит за своими поступками, в первую очередь не следит за своими помыслами, не следит за своими желаниями, за своими какими-то чувствованиями. Конечно же, говорить этому человеку про смирение несколько нелепо, потому что он просто не услышит предмета разговора.
1: Он не поймет, о чем
2: не
1: речь.
2: Не поймет, конечно.
1: Он услышит, но не услышит, не поймет.
2: Духовно не услышит, внутренне. Если мы говорим о том, что человек пытается за собой следить, пытается себя в чем-то сдерживать, пытается, помните, в Псалтире есть такие слова: «Удержи язык твой от зла». А если пытается хоть как-то воздействовать на свою падшую природу, своей волей и так далее, вот этот человек как раз и поймет эти слова о смирении в том смысле, что чем больше он будет пытаться видеть самого себя в том зеркале, о котором я сказал, в духовном зеркале, конечно же, не телефонном, то будет, обнаруживая свою не только плюсовость, но еще и минусовость, понимать, кто он есть на самом деле, вот это и есть как раз и начало, и путь, и вершина той добродетели, о которой мы сегодня с вами говорили, о добродетели, имя которой смиренно мудрее.
1: А это было «Утро» на радио «Образ» вместе с в компании с протоиереем Николаем Алясовым. Мы провели этот эфирный час, а эфир на радио «Образ» продолжается, а мы с вами прощаемся.
2: Храни всех нас, Господь.
1: Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижнем Новгороде состоялся парад православных семей. В Кстовском Благочине будет пребывать икона блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Вышел в свет сборник «Антология добрых дел» с материалами конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». Подробнее об этих и других событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в рамках празднования Дня памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии и муромских чудотворцев, Всероссийского дня семьи, любви и верности, 8 июля в Нижнем Новгороде состоялось торжественное шествие многодетных православных семей. Отметим, что Всероссийский парад семьи в этот день принимали сразу несколько городов страны. Участникам мероприятия направил приветствие святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Представитель Русской Православной Церкви отметил, что семья – это великий дар Божий, пространство любви и взаимной поддержки. Именно в семье закладываются нравственные основы личности, а значит, формируется будущее страны. В Нижнем Новгороде торжественное шествие началось от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Большой Покровской. Десятки православных семей из Благочиня Нижнего Новгорода прошли по центральной улице города до Кремля. В шествии также участвовали клирики Нижегородской епархии и представители Ассоциации многодетных семей Нижнего Новгорода. В Кремле у памятника святым благоверным князю Дмитрию Донскому и княгине Ефросинии Московской был совершен благодарственный молебен. По окончании молебна состоялась концертная программа, а также творческие мастер-классы для детей. С 12 по 19 июля в Кстовское Благочиние Нижегородской епархии по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия будет принесена икона святой блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Святыня будет пребывать в центральном храме округа в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Торжественная встреча. Икона состоится 12 июля в 9 часов утра. С 12 по 18 июля поклониться иконе с частицей мощей можно будет с 7 до 18 часов, а 19 июля до 8:30 утра, после чего состоятся проводы святыни. Во время пребывания святыни ежедневно после божественной литургии в 14 часов и по окончании всеночного бдения будут совершаться молебны с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия издан сборник «Антология добрых дел». В издание вошли описания эффективных практик в сфере добровольчества и социального служения, которые были представлены к участию в 6-м конкурсе «Волонтер преподобного Серафима Саровского», проведенном в этом году. Издание адресовано широкому кругу читателей, руководителям и педагогам-наставникам молодежных общественных объединений, руководителям органов и учреждений социальной политики, представителям общественных формирований и гражданам. Представленные в сборнике материалы могут быть использованы как методические пособия для подготовки волонтеров по отдельным направлениям деятельности. В вступительном слове к сборнику глава Нижегородской митрополии, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, в частности, отметил, что служение ближнему в христианстве является высшим выражением живой веры. Владыка Георгий также подчеркнул, что сегодня добровольчество стало значимой формой соработничества церкви, государства и общества, и один из примеров тому – конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского». С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы-активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Везде ли можно молиться? День за днем. Дневник православного священника. 9 июля. Заплакал и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Книга Неемии, глава 1, стих 4. Мне хочется еще раз поразмыслить об этом случае из жизни Неемии. Перед нами душа человеческая во внезапном искреннем общении с Богом. Неемия обращается к своему Создателю, прося его указания в решительную минуту своей жизни. В этом обращении мы можем найти много поучительного для нас. Неемия возносит молитву свою в пышных царских хоромах, в присутствии великого персидского царя и царицы, среди большого собрания и роскошного пира. Трудно, казалось бы, выбрать менее благоприятное время и место для молитвы. Однако Неемия, как бы видя невидимого, был тверд. Послание к евреям, глава 11, стих 27. Перед ним внезапно исчезает все земное величие, исчезает властелин персидского царства и окружающая его торжественная обстановка. Ничто не заграждает ему доступ к невидимому, и он свободно входит в общение с Богом своим. Каждый из нас, вероятно, испытал на себе чуть ли не физическую невозможность общаться с сокровенной молитвой к Богу при известных обстоятельствах, в которых, однако, нам приходится находиться очень часто. Будь то пестрая толпа, нас окружающая, шумное собрание или суета и пустота нравственного ничтожества, выходя оттуда, мы можем сознаться, что все время были очень далеко от Бога нашего, как бы вращались в другом мире. Но этого не должно быть. Господь наш есть не только Бог холмов, но и Бог долин. Книга пророка Иезекииля, глава 6, стих 3. И если мы принадлежим Ему, наши мысли также свободно будут возноситься к Нему среди шумной толпы, как в уединении нашей горницы или в вечерний час, когда вся природа засыпает в безмолвной тишине. Но в первой главе книги Неемии мы видим, как он сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И в этой-то искренней, уединенной молитве он, несомненно, заранее почерпнул силу и возможность во всякое время и во всякой обстановке взывать ко Господу. Душа его как бы бессознательным порывом возносилась к Богу в трудные минуты, зная, где искать опору и помощь. Итак, в уверенности, что тайная молитва дает возможность молиться всегда и везде, мы должны приучить себя к постоянному, ежеминутному исканию Бога в неотступной молитве, пользуясь минутами уединения. Тогда, когда придется нам променять уединение

простой. Никакие внешние условия не будут уже в состоянии помешать нашему общению с Господом.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел, и, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от святителя Тихона Задонского. «Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения», говорит богомудрый апостол Павел. Простой христианин, который научен догматам святой веры, гораздо мудрее, чем Платон и Аристотель и прочие языческие мудрецы. Кто из них уразумел то, что простой христианин познал верой? Никто из властей века сего не познал. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово. Искупите.
3: Искупите, искуплять, избавлять, выпускать на волю за выкуп, восстанавливать. Пример из книги Иова.
2: Вембо, яко пресносущен есть, и же имать искупите мя. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию.
3: Итак, искупите означает искуплять, избавлять, выпускать на волю за выкуп, восстанавливать.

0: «Земные ангелы Руси».
1: В прошлый раз, уважаемые радиослушатели, мы начали с вами разговор о так называемой монастырской реформе на Руси середины XIV столетия. В ходе этой реформы особенно жительные порядки в русских монастырях стали заменяться строгими началами общего иноческого жития. Поначалу общежительные монастыри возникали или на собственно московских землях, или там, где ощущалась власть московского князя. В Ростовской и Костромской землях, в Вологодско-Белозерском крае. Рано появились общежительные монастыри в Пскове. А вот в Новгороде, напротив, общежительная монастырская реформа была проведена только в начале XVI столетия. Очень рано, уже в 40-е годы XIV века, движение за обновление монашеской жизни началось в Суздальско-Нижегородском княжестве. Здесь главным деятелем реформы стал настоятель Печерского монастыря Дионисий. Он основал общежительный монастырь в Нижнем Новгороде и воспитал нескольких учеников, основателей новых монастырей. Наиболее известными среди них стали Ефимий Суздальский и Макарий Унжинский. Деятельность Дионисия поощрялась суздальско-нижегородскими князьями. В 70-е годы XIV столетия произошло сближение Дионисия и с московскими церковными иерархами. Прочным основанием для такого союза послужил союз между московским князем Дмитрием Ивановичем и Дмитрием Константиновичем Суздальско-Нижегородским. В 1374 году митрополит Алексей, восстанавливая Суздальско-Нижегородскую епархию, закрытую им в 1365 году по политическим мотивам. Новым епископом, в высоких духовных качествах которого Алексей, по-видимому, не сомневался, становится Дионисий. И здесь следует задаться вопросом, на чем зиждился тот высочайший моральный авторитет игуменов и монахов обновленных монастырей? В чем крылась причина успеха той монастырской реформы, которая была предпринята митрополитом Алексеем и преподобным Сергием Радонежским? Введение общежительного устава сначала в Троицкой обители преподобного Сергия Радонежского, а затем во множестве монастырей, основанных его учениками и собеседниками, имело огромное значение не только для жизни самого русского монашества. Повсеместное распространение обителей, отличавшихся строгой иноческой дисциплиной и, как следствие, высокой духовной жизнью своих насельников, существенно укрепило моральный авторитет монашества среди светской части древнерусского общества. Опираясь на этот авторитет, русские иноки XIV-XV веков смогли активнее и успешнее влиять на духовную атмосферу во всей северо-восточной Руси. Их влияние стало действенно сказываться и при великокняжеском дворе, и в избе последнего русского крестьянина. Современный церковный историк диакон Александр Мусин в этой связи отмечает, что на протяжении XIV столетия своеобразной монастыризации подверглись все стороны древнерусской жизни – быт, культура, идеалы, хозяйство. Подобное явление, указывает отец Александр, может быть названо вторичной христианизацией, когда облик христианской культуры Древней Руси менялся под воздействием внутренних причин и идеалов монашеской жизни. Из всех сфер монашеского влияния на жизнь древнерусского общества в XIV-XV веках мы подробнее остановимся на тех изменениях, которые произошли в общественной и политической жизни северо-восточной Руси указанного времени. То, что возникшее в ходе национально-государственной консолидации потребность в духовном единении русского народа находила в монашеском идеале общежития и единодушия вполне приемлемую форму для своего практического воплощения и нравственного ценностного обоснования, представляется достаточно очевидным. Вспомним слова Дмитрия Донского, обращенные к русским воинам перед Куликовской битвой. «Братья мои, да потянем все соединого!» Так звучит его призыв в знаменитой Задонщине. Этот призыв звучит в знаменитой Задонщине. И звучит он точно так же, как призыв к братству по духу, по общему служению, который воплощен в Троице преподобного Андрея Рублева. Это совпадение между запросами поднимающейся государственной централизованной системы и монастырскими духовно-этическими идеалами, конечно, не было стопроцентным. Сама по себе необходимость единения не вызывала сомнений ни у кого на Руси в XIV столетии, но суть и цель объединительного процесса в великокняжеских хоромах и на митрополичьем дворе, в келье монастыря и в крестьянской избе могли понимать по-разному. Поэтому мы присмотримся к тем представлениям о единстве Руси, которые были характерны для русского монашества XIV-XV веков. Конечно, наиболее ярко эти представления были воплощены в жизни и деятельности преподобного Сергия Радонежского. Воззрение Сергия Радонежского на киновию как на наилучшее устройство общества и наилучшую форму организации человеческих отношений определяли воплощение идеалов любви и единомыслия в политике и в междукняжеских отношениях. Эти идеалы должны были притворяться в такой форме, чтобы каждый мог довольствоваться тем, что у него есть, и не пытаться стяжать большего. Практический вывод из теории преподобного Сергия Радонежского мог быть только один. Должна сохраняться система соподчинения князей во главе с великим князем Владимирским. Но в этой системе нет места произволу. Младшие князья должны, не теряя суверенитета, помогать великому князю в решении общерусских вопросов. А великий князь должен заботиться об общих интересах всей Руси. В сущности, такая идейно-политическая позиция имеет консервативный характер, так как в основе ее лежат, как бы очищенные от постоянной примеси эгоизма, междукняжеские идеалы XII-XIII веков. То есть традиция, старина, так ценимая в средневековом обществе. Такая вот очищенная от примеси эгоизма идеально-социальная и политическая система, соблюдавшая и интересы всей русской земли под главенством великого князя, и частные интересы удельных князей и вотчинников, в XII веке нашла своего идеолога в лице Владимира Мономаха. Как указывал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, Владимир Мономах был идеологом нового феодального порядка на Руси.
0: «Земные ангелы Руси».

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Зной, и все в томительном покое, в пятнах света тени спят в аллее. Только четкой чудится лилее, что гроза таится в этом зное. Бледная, поникла у балкона, ждет грозы, и грезится ей бедной, что далекой бури призрак бледный стал темнеть в лазуре небосклона. Грезы лета кажутся ей былью, гроз и бурь она еще не знает. Ждет, зовет и жутко замирает, золотой осыпанные пылью. Яков Полонский.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. На севере области ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
4: Вышел в свет новый номер газеты «Ведомости Нижегородской митрополии». Читайте в свежем выпуске материалы о церковной жизни нижегородцев. Все краски православия теперь издаются в цвете.
3: Что дает практика чтения неусыпаемой псалтыри и как в Нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе вот уже 20 лет сохраняется эта традиция? Как сохранить связь с Богом в пару летнего зноя, отпусков, путешествий и дачных забот? Какие истории про митрополита Георгия рассказывают его земляки-белорусы? Чем нам могут быть по-человечески близки и искренне симпатичны святые царственные страстотерпцы? Мог ли иконостас Смоленского храма в Выездном быть созданным по проекту, подготовленному для Казанского собора Санкт-Петербурга?
4: Об этом и многом другом в новом номере газеты «Ведомости Нижегородской митрополии» для тех, кто интересуется миром православия.

0: 50 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 9. Снова незнакомец. Когда Поллианна в следующий раз увидела своего незнакомца, шел дождь. Однако девочка одарила его сияющей улыбкой. «Сегодня не очень-то хороший денек, не правда ли?» — сказала она. «Но я очень рада, что не все дни такие». На этот раз ее незнакомец даже не прибег к своему сложному восклицанию и спокойно прошествовал мимо. Поллианна не сомневалась, что он так повел себя просто потому, что не расслышал ее слов. Когда на следующий день они встретились вновь, она решила говорить погромче. Может быть, по-своему она была и права, ибо ее незнакомец шел, опустив глаза и заложив руки за спину. Поллианне казалось просто нелепым не замечать ничего вокруг, когда на улице так ярко сияет солнце, воздух напоен утренней свежести, а самой Поллианне удалось заполучить утреннее поручение, и она смогла уже после завтрака пойти на прогулку. «Здравствуйте! Как вы поживаете?» — громко защебетала она. «Сегодня день совсем не такой, как вчера. Я так рада! И вы, наверное, тоже, да?» Ее незнакомец остановился, как вкопанный. Лицо его исказилось от злобы. «Послушай-ка, девочка», — сухо произнес он, — «давай-ка мы с тобой сразу договоримся. Запомни раз и навсегда. Я совершенно не замечаю, есть сегодня солнце или нет. Мне некогда заниматься погодой. У меня и без нее полно дел». Поллианна ласково улыбнулась. «То-то и оно, сэр. Я и сама вижу, что вы не замечаете, какая погода. Потому-то я и сказала вам об этом».
2: «Хм! Что?» — выдавил из себя в ответ мужчина.
1: «Я и говорю, сэр, что потому и сказала вам о погоде, чтобы вы посмотрели, как ярко светит солнце и как чудесно вокруг. Я ведь знаю, стоит вам это заметить, и вы сразу обрадуетесь, и лицо у вас станет совсем не таким, как сейчас».
2: «Ну и ну!» — воскликнул ее незнакомец и беспомощно развел руками. Он было пошел вперед, но, сделав несколько шагов, остановился. Лицо его было по-прежнему хмуро. «Послушай, а почему бы тебе не побеседовать с кем-нибудь из сверстников?» — спросил он. «Да я бы с радостью, сэр. Но Нэнси говорит, что поблизости совсем нет детей. Да меня это не очень волнует. Мне и со взрослыми весело. Да с ними даже привычнее. Ведь я привыкла к женской помощи». «Ха, ну да, женская помощь.
1: Ты что, считаешь, что я похож на нее?» На губах ее незнакомца появилось нечто вроде улыбки, но по-прежнему суровый взгляд словно стоял на страже, не позволяя лицу принять веселое выражение. «О, нет, сэр!» — весело засмеялась Поллианна. «Уж вы-то совсем не похожи на женскую помощь! Но вы ничуть не хуже. Может быть, даже лучше!» — любезно добавила она. «Да-да, я, знаете, совершенно уверена, что вы куда лучше, чем кажетесь с виду!» Ее незнакомец издал еще одно сложное восклицание, самое сложное из всех, которые он издавал раньше. «Да», — произнес он напоследок, и на этот раз решительно продолжил свой путь. В следующую их встречу ее незнакомец наградил Поллианну шутливым взглядом, и она с радостью отметила, насколько он стал от этого привлекательней. «Добрый день», — суховато поздоровался он. «Наверное, мне лучше сразу предупредить. Я знаю, что сегодня светит солнце». «Вам незачем было говорить мне об этом», — ответила Поллианна. «Как только я посмотрела на вас, я поняла, что вы знаете».
2: «Ты поняла?»
1: «Ну да, сэр. Я заметила это по вашим глазам и потому, что вы улыбаетесь».
2: Ее незнакомец хмыкнул и пошел дальше.
1: С тех пор он всегда заговаривал с Поллианной и часто даже первым заводил беседу. Правда, беседы их редко заходили дальше приветствий, но и этого было достаточно, чтобы удивить Нэнси. Она просто рот раскрыла от изумления, когда они однажды шли с Поллианной по улице, и ее незнакомец поздоровался с девочкой.
2: «Домик мой с палисадником!» — воскликнула она. «Мне что, привиделось? Или он и впрямь говорил с тобой, мисс Поллианна?»
1: «Конечно, говорил. Он теперь всегда со мной разговаривает», — с улыбкой ответила девочка.
2: «Всегда говоришь?» «Ну и дела. Ты хоть знаешь, кто он такой?»
1: Полиана покачала головой. «Мне кажется, он забыл представиться», — задумчиво проговорила она.
2: «Понимаешь, я ему сказала, как меня зовут, а он не сказал. Но он вообще уже много лет ни с кем не разговаривает, если только ему это не нужно по делу. Это Джон Пендлтон. Он живет один, как сыч, в большом доме на Пендлском холме. У него там даже прислуги нет. Ему предпочтительнее по 3 раза на дню ходить есть в гостиницу. Там ему всегда прислуживает Салли Майнер. Так она говорит, он даже когда еду заказывает, и то рот разевает с трудом. А иногда ей вовсе приходится гадать, чего ему нужно. Но вот что она уж наверняка знает, ему подавай что подешевле». Полиана, понимающе кивнула.
1: «Это я знаю. Бедняку всегда приходится выискивать самое дешевое. Мы с папой часто ели в харчевне. Обычно мы заказывали бобы и рыбные тефтели. И мы с ним всегда очень радовались, что любим и бобы, и тефтели, потому что на жареную индейку нам даже глядеть было страшно. Одна ее порция стоила целых 60 центов. Интересно, мистер Пендлтон тоже любит бобы?»
2: «Любит бобы», — возмущенно выдохнула Нэнси. «Да какая ему разница, что любить? Ты и впрямь думаешь, что он бедняк, мисс Полиана? Держи карман шире. Ему досталось в наследство от отца уйма денег. Да будет тебе известно, что богаче Джона Пендлтона в нашем городе и нет никого. Если бы он захотел, он мог бы каждый день есть доллары на завтрак, обед и ужин».
1: Полиана засмеялась. «Вот это да, Нэнси. Представляешь, как это, наверное, здорово. Садится мистер Пендлтон за стол и принимается жевать доллары». Полиана засмеялась еще громче прежнего.
2: «Да ты не поняла», — досадливо отмахнулась Нэнси. «Я просто хочу сказать, он ведь богатый и может позволить себе что только душе угодно. Но он не тратит деньги, а только копит их».
3: «А-а-а!» — с восторгом воскликнула Полиана. «Я знаю, зачем он так делает. Он копит деньги для язычников. Какой он хороший! Ты понимаешь, он отказывает себе во всем, чтобы нести нашу веру дикарям!»
1: Нэнси остановилась и остолбенело посмотрела на девочку. Она уже готова была съязвить относительно жертвенности мистера Пендлтона, но встретилась с доверчивым взглядом Полианы и сочла за лучшее промолчать. Неопределенно хмыкнув, она поспешила вернуться к прерванной беседе.
3: «Все-таки очень странно, что он с тобой разговаривает. Он ни с кем не разговаривает. Ни с кем. Вот так я тебе и скажу. Ни с кем почти никогда не разговаривает. Если, конечно, для дел не требуется. Не понимаю. Живет совсем один в таком прекрасном доме, где полно всяких потрясающих вещей. Сама я, конечно, не видела. Но люди именно так и говорят. Вот так и говорят. И дом прекрасный, и вещи там просто потрясающие. Иные называют этого Пендлтона психом, другие — злыднем. А иные говорят, что он просто прячет скелет в шкафу».
2: «О, Нэнси!» — передернулся от ужаса и отвращения Полиана. «Неужели он может держать в шкафу такие ужасные вещи? Я бы на его месте давно бы избавилась от этой пакости!»
1: Нэнси засмеялась. Она никак не ожидала, что Полиана не знает такой известной поговорки — прячет скелет в шкафу, то есть пытается скрыть какой-то тяжкий грех или преступление. Однако, убедившись, что та поняла слова о скелете буквально, разубеждать ее почему-то не стала. «Все говорят, что он ведет очень странный образ жизни», — продолжала она сгущать краски. «Он часто надолго уезжает в путешествие, и все по языческим странам. То в Египет, то в Азию, то в Сахару.
3: Но я же тебе говорила. Значит, он точно миссионер», — твердила свое Полиана.
1: Нэнси криво усмехнулась. «Я бы так не сказала, Полиана. Когда он возвращается, он начинает писать книги. Говорят, это очень странные книги. В них он рассказывает о всяких штуковинах, которые находят в дальних краях. И чем ему не нравится тратить свои деньги тут? Даже на себе и то экономит».
3: «А я понимаю, почему он тут не тратит», — уверенно ответила Полиана. «Я же говорила тебе, он копит для язычников. Знаешь, он очень забавный и совсем не похож на других. Прямо как миссис Сноу. Только он и на нее тоже не похож».
1: «И впрямь не похож», — фыркнула Нэнси.
3: «Вот потому я и рада, что он со мной разговаривает», — сказала Полиана и блаженно вздохнула.

0: Глава 10. Сюрприз для миссис Сноу. Когда Поллианна во второй раз пришла к миссис Сноу, Милли провела ее в ту же комнату. Штора снова была опущена, и Поллианне пришлось какое-то время опять привыкать к полутьме. «Это та девочка от мисс Полли», — объявила Милли и оставила Поллианну наедине с больной. «Ах, это ты!» — послышался из кровати капризный голос. «Я запомнила тебя. Да тебя кто угодно запомнит. Вот только жаль, что ты не пришла вчера. Мне вчера так хотелось тебя увидеть». «Правда? Но тогда я рада, что пришла сегодня, а не еще через 3 дня», — весело объявила Поллианна. Быстро пройдя по комнате, она осторожно поставила корзину на стул возле кровати. «Ой, как темно!» — воскликнула она. «Я почти вас не вижу!» Она решительно подошла к окну и подняла шторы. «Мне очень хотелось посмотреть, вы научились причесываться так, как я вам в прошлый раз показала?» Возвращаясь к кровати, заговорила она. «Ой, нет, не научились», — продолжала она, взглянув на миссис Сноу. «Но ничего, я даже рада. Ведь и теперь вы, наверное, позволите, чтобы я сама вас причесала. Но я вас причешу немного позже. А сейчас посмотрите, что я вам тут принесла». Женщина беспокойно заворочилась в постели. «Не думаю, что от моего взгляда еда станет вкуснее», — ехидно проговорила она, но на корзину все же взглянула. «Ну что там у тебя?» «А чего бы вам самой больше всего хотелось?» — спросила Поллианна. «Ну, отвечайте же, миссис Сноу». Миссис Сноу растерялась. Уже много лет подряд все ее желания сводились к мечтам о чем-то другом, нежели то, что ей принесли. И вот теперь, встав перед свободным выбором, она просто не знала, что и сказать. А она не сомневалась, что Поллианна не успокоится, пока не добьется ответа. «Ну, замялась она. Может быть, бараньего булю...» «У меня он есть!» — с гордостью перебила ее Поллианна. «Ах, нет! Это именно то, чего мне как раз сегодня совсем и не хочется!» — вдруг заявила больная. Теперь, когда было от чего отказываться, она, наконец, обрела прежнюю уверенность в себе и отчетливо поняла, чего бы желал ее несчастный больной желудок. «Мне хочется цыпленка», — твердо сказала она. «Но у меня и цыпленок есть», — весело воскликнула Поллианна. Миссис Сноу повернула голову и ошеломленно уставилась на нее.
1: «И то, и другое?» —
0: медленно проговорила она.
1: «И третье.
0: Я еще и студень с собой взяла», — торжественно провозгласила девочка. «Я решила, что вы должны хоть раз получить на обед то, что вам действительно хочется. Вот мы и придумали вместе с Нэнси. Ну, конечно, каждого блюда получилось по чуть-чуть, но зато все они уместились у меня в корзине. Я так рада, что вам захотелось цыпленка», — сказала она, извлекая 3 небольшие миски с едой. «Понимаете, когда я уже шла к вам, я вдруг испугалась, что у меня ничего не выйдет. Ну, представляете, как было бы жалко, если бы вам вдруг захотелось рубца или тушеного лука, ну или еще чего-нибудь, чего у меня с собой нет. Но, слава богу, все обошлось. И это чудесно, потому что ведь мы с Нэнси очень старались». Ответа не последовало. Больная чувствовала себя совершенно растерянной и никак не могла собраться с мыслями. «Я оставлю вам все», — продолжала щебетать Поллианна, устраивая на столе все 3 миски. «Вдруг завтра вам захочется бараньего бульона, а послезавтра студня. А, кстати, как вы сегодня себя чувствуете, миссис Сноу?» Вежливо осведомилась она. «Спасибо, плохо», — с облегчением пробормотала миссис Сноу, ибо вопрос о здоровье вернул ее в привычное, вялое, одновременно раздраженное состояние духа. «Мне так не удалось поспать сегодня утром. Эта соседская девчонка Нелли Хиггинс принялась заниматься музыкой, и ее упражнения чуть не свели меня с ума. Она пробренчала на рояле без остановки все утро. Просто не знаю, как мне теперь жить». Поллианна с сочувствием кивнула головой. «Да-да, это ужасно. С миссис Уайт однажды тоже было такое. Миссис Уайт, чтобы вы знали, это из той женской помощи, которая мне помогала. У нее тогда как раз случился приступ радикулита. Она лежала и даже повернуться не могла. Она потом говорила, что ей было бы гораздо легче, если бы она смогла бы переворачиваться сбоку на бок. А вы можете, миссис Сноу?» «Что могу?» Ну, поворачиваться, двигаться, менять положение в кровати, когда музыка совсем уж надоедает вам.
1: Миссис Сноу удивленно посмотрела на Поллианну. «Ну, конечно, я могу двигаться по всей кровати», — несколько раздраженно проговорила она. «Ну, значит, вы уже этому можете радоваться, правда ведь?» А вот миссис Уайт совсем не могла двигаться, потому что, когда радикулит, сделать это просто невозможно. Миссис Уайт говорила, что ей просто до смерти хотелось повернуться. Еще она потом говорила, что, наверное, совсем бы рехнулась, если бы не уши сестры ее мужа.
2: «Уши сестры ее мужа? Думаешь ли ты, что говоришь, дитя мое?»
0: «Да, миссис Сноу, я просто вам не все рассказала. Я только сейчас вспомнила, вы ведь совсем не знаете Уайтов. Но понимаете, мисс Уайт, сестра мужа, миссис Уайт, совершенно глухая. Она как раз приехала погостить к ним, и тут у миссис Уайт случился этот приступ радикулита, и мисс Уайт осталась, чтобы ухаживать за ней и подменить ее на кухне. Но она была совершенно глухая и не понимала, что ей говорят. Вот с тех пор миссис Уайт, когда слышала, как у соседей играют на рояле, даже радовалась, потому что она, по крайней мере, слышала, и ей было легче, чем мисс Уайт. Понимаете, миссис Сноу, это она так играла в мою игру».
1: «В игру?»
0: «Ой!» — захлопала в ладоши Поллианна. «Я чуть не забыла. Миссис Сноу, я ведь придумала, чему вы можете радоваться».
1: «Радоваться?
0: Что ты хочешь этим сказать? Но я же вам в прошлый раз обещала, что подумаю. Ну, неужели вы забыли? Вы попросили меня подумать, чему можно радоваться, если лежишь целыми днями в постели».
1: «Ах, вот ты о чем!» — с пренебрежением ответила миссис Сноу. «Но это-то я прекрасно помню. Только я пошутила. Неужели ты всерьез думала над такой ерундой?»
0: «Конечно, всерьез!» — с победоносным видом заявила Поллианна.
1: «И я придумала.
0: Это было очень трудно. Но чем труднее, тем интереснее играть. Честно сказать, сначала мне вообще ничего в голову не приходило. Но потом все-таки пришло».
1: «Ну и что же пришло тебе в голову?» — саркастически ласковым тоном осведомилась миссис Сноу. Поллианна набрала в легкие побольше воздуха и выпалила на едином дыхании. «Я придумала, что вы должны быть рады, что другим людям не так плохо, как вам, ведь они не больны и не лежат целыми днями в кровати».
0: В глазах миссис Сноу вспыхнула злоба.
1: «Ну и ну!» — воскликнула она, и в голосе ее не послышалось благодарности.
0: «А теперь я расскажу вам, что это за игра», — спокойно продолжала Поллианна. «Вам будет очень здорово в нее играть, потому что чем труднее приходится, тем в этой игре интереснее. А труднее, чем вам, наверное, еще никому не было. А началась эта игра», и она принялась рассказывать о миссионерских пожертвованиях, о костылях и о кукле, которой ей так и не досталось. Едва она успела справиться с этой историей, как в дверях показалась Милли. «Ваша тетя велит вам идти домой, мисс Поллианна», — безо всякого выражения проговорила она. «Она звонила по телефону из дома напротив. Вам велено передать, чтобы вы поторопились. Ваша тетя говорит, что вам надо до вечера еще успеть позаниматься на рояле». Поллианна с явной неохотой поднялась со стула. «Ладно, потороплюсь», — мрачно ответила она и вдруг засмеялась. «Видите, миссис Сноу, я, по крайней мере, могу радоваться, что у меня есть ноги, и я могу поторопиться домой». Миссис Сноу ничего не ответила. А Милли, взглянув на мать, едва не закричала от удивления. По бледным щекам больной струились слезы. Поллианна направилась к двери. «До свидания!» — крикнула она, уже переступая порог. «Жалко, что я не успела вас причесать, миссис Сноу. Мне очень хотелось это сделать. Но ничего, думаю, в следующий раз удастся». Июльские дни летели один за другим. Для Поллианны это были очень счастливые дни, о чем она не уставала сообщать тете Поле. А тете Поле неизменно отвечала: «Вот и хорошо, Поллианна. Мне очень приятно, что ты чувствуешь себя счастливой. Но я хочу надеяться, что время для тебя не проходит впустую, иначе я буду вынуждена признать, что плохо исполняю свой долг». Услышав это, Поллианна обхватывала тетю за шею
1: и запечатлевала пылкий поцелуй на ее щеке. Подобная сцена повторялась почти ежедневно, но бурные чувства племянницы все еще приводили мисс Полли в совершеннейшее смятение. И вот как-то раз во время урока шитья Поллиана в ответ на очередное замечание тети, что дни не должны проходить впустую, спросила: «Вы хотите сказать, что если я просто счастливо провела день, значит, я провела время впустую?» «Совершенно верно, дитя мое. Вы часто мне говорите, что надо добиваться результатов», — раздельно произнесла она. «Конечно, дитя мое. А что значит результаты?» — продолжала допытываться Поллиана. «Но это значит, что ты из всего должна извлекать какую-то пользу. Все-таки ты очень странный ребенок, Поллиана. А если я просто радуюсь, это не значит, что я извлекаю пользу?» — с тревогой спросила Поллиана. «Конечно, нет. Жалко. Боюсь, тогда моя игра вам совсем не понравится, и вы никогда не сможете в нее играть, тетя Полли». «Игра? Какая игра? Ну, которой мы спа...» Поллиана зажала ладонью рот. «Да нет, ничего», — тихо пробормотала она. Мисс Полли нахмурилась. «Думаю, мы с тобой сегодня достаточно позанимались, Поллиана», — сказала она, — «и урок шитья завершился». Уже под вечер, спускаясь со своего чердака, Поллиана неожиданно увидела на лестнице тетю Полли. «Тетя Полли! Тетя Полли! Как это чудно, что вы решили зайти ко мне! Пойдемте скорее! Я так люблю принимать гостей!» — выпалила она. Круто развернувшись, Поллиана снова вбежала вверх по ступенькам и широко распахнула дверь в свою каморку. Тетя Поля совершенно не собиралась в гости к племяннице. Она шла на чердак, чтобы поискать в сундуке у восточного слухового окна белую шаль. И вот, к своему великому удивлению, она во мгновение ока оказалась на жестком стуле в комнате Поллианы. Сколько раз после приезда племянницы мисс Харрингтон, сама удивляясь, вдруг начинала делать что-то совершенно для себя неожиданное. «Да я просто обожаю гостей!» — продолжала щебетать Поллиана, суетясь вокруг тети с таким видом, словно привела ее не в убогую каморку, а в роскошный дворец. «Особенно мне приятно принимать вас сейчас, ведь теперь у меня появилась эта комната. Ну, конечно, у меня и раньше была своя комната, но квартиру-то мы снимали. А теперь у меня своя собственная комната, и это, конечно, гораздо лучше. Ведь это навсегда моя комната, правда?» «Да-да, Поллиана, конечно», — вяло пробормотала тетя, недоумевая, почему так и не решается подняться и пойти на поиски шали. «И знаете, я теперь просто стала обожать эту комнату. Ну, конечно, в ней нет ни ковров, ни занавесок, ни картин, хотя они мне и очень нра...» Тут Поллиана спохватилась и, покраснев, замолчала. «Что ты хотела сказать, Поллиана?» «Ничего, тетя Полли. Ну, правда, это все ерунда». «Может быть, и так», — сухо произнесла мисс Полли. «Но раз уж ты начала, будь любезна, договаривай до конца». «Ну да, это действительно ерунда. Просто я немного надеялась на красивые шторы, картины, ковры. Но, конечно...» «Надеялась?» — жестко переспросила тетя Полли. Поллиана еще сильнее покраснела. «Конечно, мне не надо было надеяться, тетя Полли», — виновато проговорила она. «Просто мне давно хотелось, чтобы у меня в комнате были ковры и картины. У нас было всего два маленьких коврика из пожертвований. Один был весь закапан чернилами, а другой в дырах. А две картины, одну по... Я хочу сказать, что хорошую мы продали, а плохая развалилась. Наверное, если бы не все это, я бы никогда не стала о них мечтать, когда первый раз попала в ваш холл. А так я шла через холл и думала, какая красивая у меня теперь будет комната. Но вы не думайте, тетя Полли, я совсем чуть-чуть помечтала об этом, а потом я уже радовалась, потому что в моей комнате нет зеркала, и я не вижу своих веснушек, и вид из моих окон лучше всяких картин, и вы всегда так добры ко мне». Мисс Полли поднялась на ноги. Лицо ее пылало. «Можешь не продолжать, Поллиана», — сухо проговорила она. Еще мгновение, и она уже быстро спускалась по лестнице. Она дошла до самого низа и только тут спохватилась, что так и не добралась до сундука у восточного слухового окна. Прошло чуть менее суток, когда мисс Полли вызвала Нэнси. «Нэнси», — приказала она, — «ты должна сегодня же перенести вещи мисс Поллианы в ту комнату, которая находится под комнатой на чердаке. Я решила, что моя племянница будет теперь жить там».
2: «Слушаюсь, мэм», — громко ответила Нэнси.
1: «Домик мой с палисадником», — пробормотала она себе под нос. Минуту спустя она уже была в комнате Поллианы. «Ты только послушай, что из силы вопила она. Теперь ты будешь жить внизу, и комната твоя будет прямо под этой. Это правда. Вот так я тебе и говорю. Будешь внизу жить. Будешь. Вот так я тебе и говорю».
2: Поллиана побледнела. «Ты хочешь сказать, о, Нэнси, это правда? Это действительно правда?»
1: «Думаю, ты скоро сама убедишься», — ответила Нэнси, вылезая из шкафа с ворохом платьев Поллианы. «Мне велено перенести туда твои вещи, и я сделаю это прежде, чем она передумает», — прибавила она, энергично кивая головой.
2: Прежде чем Нэнси успела закрыть рот, Поллиана опрометью кинулась вниз. Рискуя сломать себе шею, она вихрем преодолела две лестницы и, прогрохотав двумя дверьми и одним стулом, который имел несчастье подвернуться ей под ноги, достигла цели.
1: Тетя Полли, неужели я правда буду жить в комнате, где есть все? И ковер, и занавески, и три картины, и тот же потрясающий вид из окон, как в моей теперешней комнате. Ой, тетя Полли, вы у меня такая хорошая!»
2: «Очень приятно, Поллиана. Я довольна, что ты одобряешь мое решение. И еще я надеюсь, что раз уж ты так хочешь все эти вещи, ты будешь обращаться с ними бережно. Полагаю, можно не продолжать? А теперь подними, пожалуйста, стул. Вынуждена обратить твое внимание на то, что за последние полминуты ты дважды хлопнула дверью», — сурово добавила достойная мисс Харрингтон. Она и сама не знала, зачем так строго отчитала племянницу. А дело в том, что мисс Полли вдруг захотелось плакать, и она не нашла лучшего способа скрыть свое состояние. Поллиана подняла стул.
1: «Все верно, мэм», — весело призналась она. «Я и сама слышала, как хлопали эти двери. Но я ведь только что узнала о новой комнате. Я думаю, даже вы хлопнули бы дверью, если бы...» Поллиана осеклась и пристально поглядела на тетю. «Скажите, тетя Полли, а вы когда-нибудь хлопали дверьми?»
2: «Конечно, нет, Поллиана», — уверенно ответила мисс Полли. И это прозвучало в ее устах очень поучительно.
1: «Жалко, тетя Полли», — сочувствием воскликнула Поллиана.
2: «Жалко?» — переспросила мисс Полли и растерянно развела руками.
1: «Ну да, жалко. Ведь если бы вам захотелось хлопнуть дверью, вы хлопнули бы. А вам не хотелось, и вы не хлопали. И значит, вы никогда ничему не радовались. Иначе вы ни почем не смогли бы удержаться. Мне так жалко, что вы никогда ничему не радовались».
2: «Поллиана!»
1: — едва слышно проговорила достойная леди.
2: Но Поллиана не отозвалась. Ее уже не было рядом. Лишь резкий хлопок двери, донесшийся с чердака, был ответом на зов мисс Полли. Поллиана влетела наверх и принялась вместе с Нэнси переносить вещи. А мисс Полли сидела в гостиной и впервые за много лет чувствовала, как ее охватывает смятение.
1: Нет, ну, конечно же, и в ее жизни бывали радости.

0: святыни Псковской земли. Псков – один из древнейших городов России. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» под 309 годом. До начала XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. Покровская крепость состояла из 5 крепостных колец. 3 из них сохранены по сей день. Что делало Псков практически неприступным? А еще Псков – это важный туристический центр северо-запада России. 10 древних памятников города были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект храмы Псковской архитектурной школы. Несколько древних церквей Пскова входят в список культурного наследия России. И вот в компании паломнического центра Нижегородской епархии можно попасть в этот древний и интересный город. Впрочем, только городом поездка, естественно, не ограничивается. По прибытии в Псков – обзорная экскурсия. Паломники посещают Свято-Троицкий кафедральный собор. История его очень интересная и давняя. Дело в том, что то, как выглядит собор сейчас, это уже не первая его версия. Сегодняшнее, 4-е по счету здание собора, было построено на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Первый собор, построенный в X веке по распоряжению княгини Ольги, был деревянным и простоял до первой половины XII века, когда был уничтожен пожаром. Второй собор был уже каменным и заложен по церковному преданию в 1138 году святым благоверным князем Всеволодом Мстиславичем. Затем произошло обрушение свода храма, и в 1365 году на старом основании заложен новый собор. В 1609 году во время сильного пожара в соборе все сгорело, храм был исправлен и так простоял до 1682 года, когда на его месте было начато строительство нового каменного собора на старой основе. В 1699 году было завершено строительство 4-го собора, дошедшего до наших дней. В этом храме паломники смогут помолиться перед чудотворными иконами, поклониться святым мощам. Затем знакомство с Псковским Кремлем. Одна из достопримечательностей – Давмотов город. К 20 веку большая часть объектов Кремля находилась в руинированном состоянии. Однако в середине прошлого века было принято решение о его восстановлении. Территория Кремля обнесена каменными крепостными стенами с ходовыми площадками. В 2013 году Псковский Кремль, или как его называют «Псковский Кром», вошел в десятку символов России. Ансамбль Псковского Кремля входит в состав Псковского музея-заповедника. В Пскове сохранилось множество мест с неповторимой аурой, и Покровский комплекс, который также посещают паломники, как раз из их числа. Его богатая событиями история и живописная местность вокруг привлекают людей со всего мира. Комплекс включает в себя здание церквей Покрова и Рождества Богородицы от пролома, стены окольного города. Вы увидите Покровскую башню. Это место явления Пресвятой Богородицы при осаде Пскова в 1581 году. Далее, в продолжении программы паломнической поездки, посещение Спасо-Преображенского Мирского монастыря. Это монастырский комплекс XII века, знаменитый благодаря единственным на Руси по степени сохранности домонгольским фрескам соборного храма. Он входит в объект всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы. Также все желающие смогут побывать в морском храме святителя Климента Римского. Второй день пребывания в Пскове продолжится поездкой на погост Выбуты. Это в 15 километрах от Пскова. Здесь родилась великая святая равноапостольная княгиня Ольга. Рядом с этими местами родился ее внук, святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси. Здесь княгиня Ольга провела свое детство, юность, здесь встретила своего будущего мужа и сюда же вернулась спустя много лет, чтобы принести в родные края христианскую веру. Также паломники посещают храм Ильи Пророка 15 века, храм святителя Николая Чудотворца и знаменитый Ольгин камень. А вот затем отъезд в город Печоры. И уже в конце дня вечернее богослужение в Свято-Успенском Псково-Печорском мужском монастыре. Третий день паломнической поездки начинается с божественной литургии. Паломников познакомят с историей монастыря. Можно будет поклониться чудотворным иконам Божией Матери Успения, Умиления, святым мощам угодников Божиих. После трапезы отъезд в Изборск. Это деревня в Печорском районе Псковской области. Там находится каменная Изборская крепость. Она была построена в 1330 году для защиты западных пределов Псковской земли. С момента постройки до 15 века выдержала 8 осад. Там же можно зайти в храм святителя Николая Чудотворца 14 века, в храм Рождества Пресвятой Богородицы, побывать на святых источниках 12 апостолов. Следующая точка паломнической поездки – погост Камно. Там находится Георгиевский храм 15 века и место упокоения протоиерея Валентина Мордасова. В трудные советские годы этот священнослужитель принял руководство над храмом святого великомученика Георгия Победоносца при погосте Камно. Отец Валентин достиг широкой известности. С разных концов к нему стремилось множество верующих. Кто за утешением, кто за ответом на трудный вопрос, кто за благословением, кто за советом. Батюшка старался проявлять к ним внимание и сочувствие, насколько хватало сил. Там же находится святой источник, где можно окунуться, набрать святой воды. Берите с собой подобающую одежду для купания, бутылку для святой воды. Ну а затем паломники возвращаются обратно в город Псков, а оттуда в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

один молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — воскликнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. А если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери длиннее всего».

0: родных много, а мать роднее всего. Птицы радуются весне, а мать — детям. Так гласит народная мудрость. В поэтически светлых выражениях рисует народ образ матери как источника добра, радости и счастья детей. При солнышке тепло, при матери добро. А еще есть такая пословица: «В материнском сердце про всех детей ласки хватит». В связи с этим вспоминается еще одна известная притча. Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу с вопросом, кого она любит больше всех на свете. Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. «Вот свеча, это я. Ее огонь – моя любовь». Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей. «Это мой первенец. Я дала ему своего огня, свою любовь. Разве от того, что я дала, огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним». И так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток. И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Материнская любовь безгранична, а сердце матери огромно. О жертвенной любви матери старец Паисий Святогорец говорил так: «Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того, чтобы накормить детей, она останется голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше той радости, что испытывают ее дети. Малыши питаются плотски, а мать – духовно».
1: Все образуется.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу поговорить с вами о пряных душистых травах. Мне очень часто удивительно, что на своем участке люди заваривают чай из пакетика, когда можно и нужно пить чай травяной. И, дорогие друзья, это очень приятно. У меня вот есть один очень хороший друг, который приходит ко мне и говорит: «Наташ, ну-ка быстрее мне чайку твоего завари». Образ лета такой замечательный создается, когда можно пить такой ароматный душистый чай. Все эти травы вы совершенно точно знаете, но вот либо из-за своей, может быть, лени, может быть, из-за того, что как-то уже привыкли к этому, да, что можно заварить. Вот все знают, что можно заваривать, и далеко не все это делают. Но для меня остается загадкой, почему так? Так вот, какие травы можно выращивать на своем участке для таких приятных чаепитий? Может быть, я сейчас назову те, которых вы не знали. Ну, начнем с самого.

0: самых обычных – это мяты. Кстати, мяты существует огромное количество. Видовых только названий, достаточно распространенных, которые у нас в средней полосе могут расти, 8 или 9 штук. И у них очень разный запах. Это вот не та мята, к которой мы с вами привыкли. Например, мята перечная, она реально имеет такой перечный запах. И вот если вы завариваете чай, то его немножко-немножко туда нужно. Вот у нее такие мелкие листочки, буквально пару листочков этой мяты. Попробуйте собрать коллекцию этой мяты. Есть мята с пестролистными листочками. Она, кроме всего прочего, еще очень красиво может украсить вашу клумбу. И у нее тоже очень своеобразный и нежный запах. Мятой иногда называют душицу, как разновидность мяты ее считают, хотя это совершенно другое растение, и запах у душицы другой, и цветет она по-другому. И опять же, это может быть прекрасным украшением в вашем цветнике, потому что у душицы замечательные пушистые и душистые сиреневые соцветия. Очень их любят пчелы. Если вы посадите такое растение, еще двойную пользу получите. Они прилетят опылять вашу душицу и собирать с нее нектар. И будьте уверены, они не пропустят ни одного цветка в вашем саду. Опылят ваши кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны с перцами. То есть урожай у вас будет выше еще и из-за этого. Следующее растение – это мелисса. Часто путают мелиссу и котовник. У них есть разница. У котовника колоски такие более плотные. Листочки тоже по краешку имеют зазубринки, как и у мелиссы. И вот по листочкам их часто путают. А вот соцветия-то разные. А у мелиссы, у настоящей, цветочки пазушные. То есть они расположены ярусами именно в пазухах листа. Не вот такой колосик, как у котовника, а у мелиссы именно мелкие пазушные цветочки. И опять же, запах немножко отличается. Он похож, но отличается. Еще одно растение – это монарда. Называют ее часто американской мяты. Тоже не очень характерный запах. И это может быть прекрасным декоративным растением, очень ярким растением, потому что монарда есть сорта, которые обладают насыщенно алым таким цветом. Крупные достаточно у нее цветы. Также есть монарда с сиреневыми цветками и пурпурными, более фиолетовыми. То есть вот это еще и как растение цветковое можно использовать. То, что можно использовать в чае, не всегда это травки. Пожалуйста, смородина. Пожалуйста, листья земляники. Вот для этого я бы советовал несколько кустиков земляники принести из леса. Это очень легко сделать. Вы отправляетесь в лес с пакетиком, с каким-то совочком, и берете самые крупные замечательные кустики, выкапываете там сразу в пакетик их, кладете, чтобы они не пересохли, и сажаете где-нибудь под яблоней. Все, больше от вас ничего не требуется. А дальше вот эти листочки вы завариваете. Мне кажется, они более ароматно пахнут, чем садовая земляника. Про смородину вы все знаете. Пользуйтесь, пожалуйста, той возможностью, что вам дарит выращивание растений в собственном саду.
1: Огород без хлопот. Добрая песня на радио «Образ». Песня
2: «От печали до радости».
1: Автор.
2: Стихи Борис Дубровин, музыка Юрий Антонов.
1: Песня Юрия Антонова «От печали до радости» была написана быстро, после того, как поэт Борис Дубровин предоставил ему стихотворение для музыки, но не позвонил в ответ на обещание связаться, тем самым дав Антонову возможность самостоятельно написать песню на уже найденное стихотворение. Антонов вспоминает, что нашел стихотворение в пожелтевшей тетради, и это стало основой для создания композиции. Борис Савович Дубровин, настоящая фамилия Гал, кстати, отчество в некоторых источниках «Савич». Советский поэт-песенник и писатель, участник Великой Отечественной войны. Лауреат всесоюзных и всероссийских литературных, музыкальных и телевизионных конкурсов, а также международных конкурсов. Награды получены за стихи к песням. Песня «От печали до радости» стала значимым произведением для самого Юрия Антонова.
2: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сейчас почтовый ящик известен всем. Можно даже сказать, что в наше время его популярность постепенно падает. А все потому, что письма мы посылаем гораздо реже, их заменили современные средства связи. Теперь в ящике можно найти квитанции для оплаты коммунальных услуг и рекламные буклеты. Как и все другие вещи в мире, почтовый ящик имеет свою историю. Несколько столетий назад в городах был только один почтовый ящик. Почта работала так. Автор письма оставлял его в почтовом ящике, а адресат забирал и читал. Никаких личных ящиков или почтовых адресов не было. Таким же способом в 16 веке обменивались письмами моряки. Их почтовые ящики больше напоминали тайники, однако именно они стали прообразами современных ящиков. Во время длительных путешествий по торговым морским путям в районе мыса Доброй Надежды моряки приставали к берегу. Они пополняли запасы воды и провизии, а также оставляли почту в установленных там каменных почтовых ящиках. Первая городская почта была организована в 17 веке в Париже, но существующая в то время почтовая система требовала значительных финансовых затрат на оплату курьерам, которые забирали и доставляли почту. Еще через полвека открылось межконтинентальное сообщение между Англией и Америкой. Многие европейцы эмигрировали в Новый Свет, но им хотелось писать письма на родину. Так капитаны судов, отправляющихся в плавание, вывешивали в условных местах холщовые мешки для сбора писем. Любой человек мог оставить свое письмо в мешке, оплатив его пересылку. По прибытию капитан судна передавал свой мешок почтмейстеру, а тот организовывал выдачу писем. Почтовые ящики завоевывали свою популярность очень медленно. Обычно люди им не доверяли. Только в середине 19 века они стали использоваться в Германии. А в Москве с 1928 года появились так называемые ящики-путешественники. Они крепились в трамваях, идущих по установленным маршрутам мимо почтамтов. Однако этот вид ящиков не прижился и вскоре был заменен на неподвижные ящики, закрепленные на стенах домов, заборах и столбах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

самом центре Нижнего Новгорода, на Большой Печерской, находится четырехэтажный дом с весьма затейливой архитектурой, построенный в 1930 году под руководством именитого нижегородского архитектора Константина Блохина. Сюда селили тех, кто пережил царскую ссылку. Дом, кстати, так и называется – дом политкоторжан. Однако в период с 1937 по 1938 год подавляющее большинство жителей было репрессировано, поскольку они были людьми разных политических взглядов, а само общество политкоторжан и вовсе возглавлял бывший правый эсер. Сегодня этот дом – объект культурного наследия регионального значения и носит статус жилого дома. Жилой дом политкоторжан был построен по инициативе Сергея Акимова. Его имя носит улица на Мещере. Строительство заняло 2 года – с 1928 по 1930 годы. Константин Блохин некоторое время был главным архитектором Нижнего Новгорода. Помимо дома политкоторжан, он построил жилой квартал домов трестов между улицами Ванеева и Ашарской, контору с клубом «Нижжиркомбината», общество «Красного Креста» на улице Большой Покровской. В 1938-39 годах в доме политкоторжан был надстроен 4-й этаж, уже по проекту архитектора Леонида Нифонтова. Трехэтажный секционный жилой дом – это характерный образец архитектуры конструктивизма, даже стиля, имитирующего конструктивизм. Дом стоит на углу Большой Печерской и Провианской и очень корректно скругляет этот стык. Ленты общих балконов также подчеркивают скругление. По первоначальному замыслу автора здания, парадный вход в зону общего пользования жильцов дома как раз осуществлялся со стороны балконной части. В доме были запроектированы 1-, 2- и 3-комнатные квартиры со всеми удобствами. Его возводили для общества бывших политкоторжан и ссыльнопереселенцев, переживших царскую ссылку, и на их же деньги. Большинство жильцов дома было репрессировано. Не так давно по инициативе самих жильцов, потомков репрессированных, появился мемориальный знак, который напоминает об этом. По соседству, образуя единую композицию, находится дом общества старых большевиков. Построен он на 5 лет позже в стиле постконструктивизма. Но линии на фасаде, двери и украшения сочетаются с домом политкоторжан. В 2010 году был установлен мемориальный знак в память об историке и краеведе Игоре Александровиче Кирьянове. Он жил в этом доме с 1974 года до самой смерти. Именно по его инициативе в 1962 году перезахоронили останки Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского Кремля.

0: тридцатый год.
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия. За рубежом. Третий месяц забастовки английских горняков. Рабочие непоколебимы в своих требованиях. Никаких компромиссов, никаких уступок. Лондон. Идет третий месяц угольной забастовки в Англии. Несмотря на то, что горные рабочие за время забастовки потеряли свыше 22 миллионов фунтов стерлингов зарплаты, они непоколебимы в своих требованиях. А общий убыток народного хозяйства Англии за истекшие 2 месяца, по самым скромным подсчетам, выражается в сумме свыше 100 миллионов фунтов стерлингов. Сведения со всех концов Англии свидетельствуют о твердой решимости горнорабочих, несмотря на самые тяжелые затруднения, до конца противостоять покушению на их зарплату и продолжительность рабочего дня. Исполкомом Федерации горнорабочих получены сотни сообщений о митингах, демонстрациях и конференциях рабочих, проходящих под единодушным лозунгом «Никаких компромиссов и никаких уступок». Сокращение потребления угля. Лондон. Забастовка горнорабочих вызвала резкое сокращение потребления угля в Англии. Нормальная цифра еженедельного потребления угля составляла около 4 миллионов тонн. В настоящее же время, по данным английского министерства внутренних дел, потребление угля сократилось до 800 тонн в неделю. Узаконение проекта о 8-часовом рабочем дне для горнорабочих. Лондон. В Палате общин принят в третьем чтении законопроект о 8-часовом рабочем дне в шахтах. За 332 голоса, против 147. Успех советской нефти. Советские нефтепродукты на турецком рынке. Константинополь. Уполномоченным нефтесиндиката Островским подписан договор на поставку Турции 40 тысяч тонн керосина и 6 тысяч тонн бензина. Вместе с весенней поставкой количество ввезенной в Турцию в этом году советской нефти составит 50 тысяч тонн керосина, 9 тысяч тонн бензина. То есть полуторагодичное турецкое потребление нефтепродуктов. Печать в благоприятном тоне комментирует успех советской нефти и подчеркивает, что нефтесиндикат освободил Турцию от дорогостоящей монополии «Стандарт Ойля» и доставляет турецкому потребителю лучший и более дешевый керосин. Губернская хроника. Последствия шторма. Пронесшимся над городом и уездами сильным ураганом с градом причинено много повреждений. В городе во многих домах выбиты стекла и снесены железные крыши. В Пушкинском саду вырвало с корнем несколько берез. Особенно сильно свирепствовал шторм на Волге и Оке. Здесь серьезно досталось заканчивающемуся постройкой плашкоутному мосту. Большинство плашкоутов сорвало с якорей и вынесло из линии. Снесены тротуары и перила, вырваны кнехты, оборваны кормовые якорные цепи. На реке Оке ураганом сорвана с якорей и унесена кверху, против течения, баржа с подъемным краном. На заводе имени Ульянова сорваны крыши с чугунно-литейного цеха и материального склада. Не обошлось и без человеческих жертв. Ураган принес бедствия и в уездах. Так, в Кантауровской волости Семеновского уезда ветром сорваны крыши с многих крестьянских построек и в лесу вырвало с корнем много деревьев. Сильно досталось посевам хлебов граждан деревни Изосимова Печорской волости Нижегородского уезда. Здесь градом целиком выбито около 65 десятин ржаного поля и серьезно пострадало до 70 десятин яровых хлебов. Град здесь достигал величины крупного лесного ореха. Это пока первые сведения из уездов. По всей вероятности, дело не ограничилось этим, так как ураган захватил довольно широкую площадь. ураган продолжался не более 15-20 минут. Подготовка к Нижегородской ярмарке. Ход ремонтно-строительных работ. Ремонтно-строительные работы на ярмарочной территории протекают успешно. К работам привлечено до 300 рабочих, которые заканчивают наружную окраску главного дома, восстановление разрушенного наводнением Бубновского пассажа и замощение размытых мостовых. На набережной реки Оки, вблизи Бубновского пассажа, производится капитальный ремонт двух корпусов под ярмарочную гостиницу на 100 номеров. В Бразильском пассаже устанавливаются новые ларьки, так как несколько ларьков побило во время наводнения. Ремонтно-строительные работы производятся также в районе сельхозпоказательного поля, где от напора воды пострадали образцовая крестьянская изба и деревянные заборы. Около 100 рабочих и работниц заняты уборкой ярмарочной территории, насаждением зелени, убранством садиков и скверов. В общем, на ярмарке в настоящее время работает на различных работах свыше 400 рабочих. По заявлению технического отдела ярмаркома, все ремонтно-строительные работы на ярмарке будут закончены не позднее 20 июля, и ярмарка будет открыта в срок 1 августа. Плашкоутный мост сведен. Вчера закончилась сводка плашкоутного моста. Идут работы по оборудованию и устройству воздушной электрической сети и трамвайных рельсов.
4: Культура.
3: Кино «Безобразие». В афишах ГУП «Политпросвета» было указано, что в кино «Фонарик» пройдет картина «Женщина с миллиардами». Будет три сеанса, которые начнутся в 6 часов, в 8,5 и в 10,5 часов. Однако на словах было одно, а на деле другое. Третий сеанс фактически начался в 12 ночи и окончился в 2:40 утра. Купившие билеты на этот сеанс были вынуждены ожидать ровно полтора часа. Часть публики не выдержала и ушла. Всего хуже, что это делается накануне трудового дня. Первая Нижегородская музыкальная школа открыла прием заявлений для желающих обучаться игре в специальных классах – фортепиано, скрипки, виолончели и духовых инструментов, а также сольного пения. Прием заявлений и выдача справок в канцелярии музшколы от 3 до 5 часов дня ежедневно.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

где я только не был, чего я не отведал. Березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. Сегодня речь у нас пойдет о социальных изменениях, об изменениях в инфраструктуре города Павлова в 20-30-х годах прошлого столетия. Надо сказать, что, несмотря на бурное развитие в конце 19-го, начале 20 века, Павлова все-таки унаследовала от дореволюционного прошлого ряд инфраструктурных проблем. Ну, в частности, неоднократно сталкивались еще до революции с тем, что село слабо обеспечено электрической энергией. Работали, конечно, какие-то местные временные подстанции. Тот же создатель одного из первых в Павлове электротеатров Михаил Васильевич Еремин предлагал сельскому обществу своими силами электрифицировать село. Но все это было недостаточно, а от Еременского предложения сельский сход и вовсе отказался, понадеявшись на то, что заключит более выгодный контракт с американской знаменитой в то время фирмой «Вестингаус». Ни меньше, ни больше. Ничего из этой затеи в итоге не вышло. И проблемы с электроэнергией в Павлове сохранялись до 1928 года, когда, с одной стороны, была построена постоянная электроподстанция в самом Павлове, а с другой стороны заработала Нижегородская, а впоследствии Горьковская государственная районная электростанция «ГАГРЭС», находящийся на территории Балахны. И в Павлову уже пришел на постоянной основе электрический ток. Другая проблема – транспортная. Зачастую дореволюционный Павлово, особенно период половодья, в результате плохих дорог, оказывался на несколько недель отрезанным от рынков, от мест сбыта, от мест поступления всего сырья. И еще до революции это четко понимали. Был план о создании железной дороги. Активным борцом за железную дорогу выступал Андрей Евграфович Фаворский, как земский гласный, как местный предприниматель. Поддерживал его в этом начинании активно Петр Васильевич Щеткин, вот тот самый Дмитрий Душкин из «Павловских очерков» Короленко. Мысль была следующая – построить железную дорогу от города Шуя Владимирской губернии до города Алатырь Симбирской губернии, чтобы она прошла через Павлово, а впоследствии имела выход уже на губернский Симбирск. Ну и в идеале предполагалось, что в итоге эта дорога, она дойдет до Средней Азии, тоже до традиционного, в общем-то, рынка сбыта павловских товаров. Тема эта обсуждалась, разумеется, не только на павловском уровне, она вышла на губернский и на общероссийский уровень. Битва шла, что называется, не на жизнь, а на смерть. Нижний Новгород резко выступал против этой затеи, пытаясь доказать, что дорога будет нерентабельной. С своей стороны, Фаворский доказывал, что как раз нерентабельна будет еще одна железная дорога, проложенная через Нижний Новгород, упирая на то, что Нижегородская ярмарка постепенно превращается просто в выставку товара, что прежнего значения она уже объективно играть не может, и зачем еще одна и железнодорожная ветка. В общем, все эти споры закончились с наступлением Первой мировой войны. Тут уже стало не до споров. В итоге железную дорогу на Павлово стали строить только в 20-х годах, в годы НЭПа. И строили уже ее не в прежнем роскошном варианте, а строили ее как ветку, по сути дела, тупиковую. Хотя была идея, что вот можно будет довести в итоге ветку до Мурома. Оказалось, в конце концов, что вести железную дорогу по территории Вачского и Северновашинского районов современных нерентабельно. Грузить там особо нечего. Объем местной промышленности не настолько велик, а условия для прокладки дороги плохи. Да и даже то, что построили от станции Кудьма до современной станции Окская, до Павлова, это до сих пор называется станция «Металлист», строилась с большим трудом. Средств не было. Приходилось обкладывать поборами и частных предпринимателей, благо это был НЭП, и местные государственные заводы, выбивая из них деньги на строительство дороги. Приходилось использовать рельсы, уже устаревшие, так называемого легкого типа, которые на значительных железнодорожных трассах уже не применялись. То есть, в общем-то, организаторы и строители дороги бегали по запасным путям в Нижнем Новгороде, в Москве и в других местах и искали вот эти легкого типа рельсы. Доходило до того, что, в общем-то, рельсы клали просто-напросто на траву. Денег, в общем-то, не хватало даже на то, чтобы нормально подготовить железнодорожные пути. Но как бы то ни было, в 1927 году, разумеется, к 7 ноября, к десятилетию Октябрьской революции, вечером этого дня первый поезд в Павлово на новенькую станцию «Металлист» пришел. Другое важное событие в жизни Павлова того времени – это строительство первой линии водопровода. Тоже чисто павловская такая проблема, довольно характерная и для Павлова, впрочем, и для многих других населенных пунктов Нижегородщины, это то, что в дореволюционном Павлове отсутствовали колодцы. Отсутствовали они по самой простой причине. Воды грунтовые очень жесткие. Даже для технических целей не годятся. Поэтому воду брали исключительно из реки Оки. Понятно, что все это развозилось на лошадях с помощью водовозов. Понятно, что вода в результате стоила для потребителей дорого. И вот в 1925 году одна из тех проблем, которые советская власть все-таки активно стала решать, в городе заработала первая линия водопровода. Советская власть, как известно, это во многом явление, связанное с урбанизацией, когда значительная часть сельского населения стала перемещаться из потихоньку разоряемой деревни в города. И в Павлове стал вопрос на рубеже 20-30-х годов о строительстве первых многоквартирных домов. До сих пор три дома, построенные в те годы в таком упрощенном, можно сказать, местечковом стиле конструктивизма, они до сих пор в Павлове стоят, до сих пор используются, хотя как бы жильцы этих первенцев местного многоквартирного строительства поминают их не всегда добрым словом. Конструктивизм. Здоровенные ленточные окна. Продувает, как говорится, зимой. Что греха таить. Так что то, что хорошо смотрится на плане архитектора, не всегда хорошо выглядит для человека, которому приходится жить в этих условиях. Но как бы то ни было, дома эти существуют до сей поры. Развивалась и сеть образовательных учреждений. Ну, разумеется, после революции гимназии и всевозможные церковно-приходские училища, они были упразднены. Было создано, собственно говоря, две общеобразовательных школы первой и второй ступени, две стадии. Гимназии стали, соответственно, школами второй ступени. В Павлове к концу 20-х годов было три средних школы. Соответственно, они назывались именами Ленина, Карла Маркса, ну и Анатолия Васильевича Луначарского. Причем Анатолий Луначарский в Павлове побывал лично. И с его подачи Павлы после его визита стали строить уже специальное здание, предназначенное именно для обучения детей. В начале 30-х годов школа была построена, получила она имя как раз Ленина, на нее перенесли, и получила она номер 1. Сейчас она по-прежнему, это здание, тоже в таком духе конструктивизма, оно до сих пор существует, оно работает. Правда, сейчас это уже школа номер 6. Хотя на ней гордо по-прежнему красуется прежняя надпись «Школа номер 1 имени Ленина». Ну, там не собьешь. Крепко было сделано. Поскольку город рос, появились новые кварталы в районе нынешнего ПАЗа, тогда завода автотракторного инструмента, то пришлось строить школу еще и там. Тоже среднюю, получившую номер 3. До сих пор тоже она вполне себе успешно функционирует. Ну, если говорить о каких-то известных людях, связанных с павловским образованием тех лет, то в памяти сразу встает Николай Иванович Кочин, пожалуй, самый известный нижегородский прозаик советских времен, лауреат государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Вот он у нас жил и работал одним махом и в школе рабочей молодежи, и в школе номер 2 имени Луначарского в 1924-1925 годах. Впоследствии уже на закате своих дней написал роман «Семен Пахарев», который был заключительным романом его одноименной автобиографической тетралогии. Как раз Семен Пахарев посвящен жизни Кочина, Пахарева в романе, в Павлове. Хотя Павлов там не упоминается по имени, но, в общем, как говорится, понятно, что это оно, тем более, что упоминается по фамилиям некоторых из местных персонажей, например, тот же Александр Штанге. Ну и, разумеется, так же, как и в других местах нашей страны, изменения происходили не только в образовании, не только в инфраструктуре города, но и в таких важных сферах, как медицина и культура. Вот о том, что происходило в этой области, мы с вами уже поговорим в следующей передаче. Всего доброго, до свидания.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.
3: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
4: Что такое или кто такая Анна на шее?
3: Какого цвета конь буланный?
4: И из чего шьют тюрлюрлю?
3: Тогда эта программа для вас.
4: Во вкусе умной старины.
3: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
4: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
3: и исчезнувшие из обихода слова. Пехота и пехотинцы.
5: В русской армии пехота являлась главным из всех родов войск. В ней было примерно вдвое больше людей, чем в коннице. На европейский лад пехота была вооружена гладкоствольными ружьями со штыками, шпагами, тесаками, гранатами. У офицеров были еще и протазаны и алебарды – не лучшее оружие для боя. Во второй половине XVIII века в пехоте на вооружение были приняты ружья с кремниевыми замками образца 1753 года. В систему подготовки пехоты значительный вклад внес Александр Васильевич Суворов. В 1868 году на вооружение пехоты была принята американская винтовка Бердана, а в 1870 году русская винтовка Бердана номер 2, и только в 1891 году винтовка Мосина. Мушкетеры – это слово мы связываем обычно с героями романа Дюма. Однако мушкетерами в 18-м, в начале 19 века до 1811 года называлась основная часть русских пехотинцев. Правда, вооружены они были не мушкетами, а кремниевыми ружьями и тесаками. Тесак – это такое холодное оружие с острым клинком. За плечами на ремнях был укреплен ранец. Это было обычной амуницией пехотинца. Графиня-бабушка в «Горе от ума» Грибоедова, призывая отдать Чацкого в солдаты, с комичным акцентом восклицает:
3: «Тесак ему да ранец, в солдаты, шутка ли, переменил закон».
5: Гренадеры. Первоначально это солдаты, которые забрасывали противника фитильными гранатами, гренадами, а затем мастера штыковых атак. Гренадеры гвардейского Павловского полка носили высокие конусообразные шапки – гренадерки. В гренадерах служили отборные рослые солдаты. Отсюда и выражение «гренадерский рост». Однако иногда, например, после кампании 1812-14 годов в разряд гренадерских за отличие переводились и обычные пехотные и егерские полки. Таким образом, не всегда гренадеры отличались ростом и особыми физическими данными. Были также и конные гренадеры. Во второй половине XVIII века в пехоте появились егеря. Егерские полки сыграли большую роль в Отечественной войне 1812 года как вид легкой пехоты. Проворные и быстрые солдаты Егеря действовали впереди основной массы войск в рассыпном строю, отличались меткой стрельбой и маневренностью. В романе «Война и мир» Андрей Болконский командовал егерским полком, действия которого описаны на страницах третьего тома этого романа. В 1812 году егеря носили темно-зеленую форму с желтыми или синими погонами – кивера. После кампании 1812 года появились конные егеря, вошедшие в легкую кавалерию. Пионеры. Так в русской армии назывались солдаты пионерных рот и конно-пионерных эскадронов, входивших наряду с минерными и саперными ротами в состав пионерных батальонов, полков и бригад инженерных войск. Пионеры предназначались для преодоления препятствий и выполнения фортификационных работ при атаке укреплений противника и обычно действовали во главе штурмующих колонн. При передвижении войск они выдвигались вперед для подготовки путей. В 1829 году пионерные батальоны и бригады, а в 1844 году и роты были переименованы в саперные.
4: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
3: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Константин Бальмонт. «Одна есть в мире красота». Одна есть в мире красота, не красота богов и лады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.

0: петь Лазаря значит жаловаться на судьбу, прикидываться несчастным, плакаться, стремиться вызвать сострадание к себе из-за постигших бед, часто мнимых. Как следует из словаря Владимира Даля, нищие, прося подаяния, пели особый стих, пели Лазаря. Выражение восходит к евангельской притче о нищем Лазаре, который лежал в струпьях у ворот богача и рад был напитаться крохами от его стола. Похожие образные выражения встречаются и в других языках стран христианской культуры.
1: В начале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Клод Дебюсси, великий французский композитор. Симфонические произведения занимают в наследии Дебюсси место не менее значительное, чем вокальные и фортепианные. А для истории музыки симфоническое творчество этого композитора – особая ветвь в развитии западноевропейской музыкальной культуры. В 90-е годы XIX века создаются первые значительные симфонические произведения Дебюсси. Среди них «Прелюд. Послеполуденный отдых Фавна». Это сочинение написано на основе поэмы Стефана Малларме в 1892 году. В прелюде, как и в поэме Малларме, нет развитого сюжета, динамичного развития действия. В основе сочинения лежит по существу один мелодический образ томления, построенный на ползучих хроматических интонациях. Дебюсси использует для его оркестрового воплощения почти все время один и тот же специфический инструментальный тембр – флейту в низком регистре. Черты зрелого стиля Дебюсси проявились в этом сочинении прежде всего в оркестровке. Предельная дифференциация групп оркестра и партий отдельных инструментов внутри групп дает возможность комбинировать оркестровые краски и создавать тончайшие нюансы. Многие достижения оркестрового письма в этом сочинении потом стали типичными для большинства

симфонических произведений Дебюсси. Только после исполнения «Фавна» в 1894 году о Дебюсси-композиторе заговорили в широких музыкальных кругах Парижа. Но замкнутость художественной среды, которой принадлежал Дебюсси, а также самобытный стиль его сочинений препятствовали появлению музыки композитора на концертной эстраде. Тем не менее, послеполуденный отдых Фавна – своеобразный манифест нового течения – импрессионизма в музыке.

Среди симфонических сочинений Клода Дебюсси особое место занимает трехчастная сюита «Ноктюрны». Это произведение выделяется своим ярко-живописным колоритом. Три симфонические картины «Облака», «Празднество» и «Сирены» объединены в сюиту не столько единым сюжетным, сколько близким образным содержанием. Из письма Клода Дебюсси бельгийскому скрипачу Эжену Изаи, 1894 год. «Я работаю над тремя ноктюрнами для скрипки соло с оркестром. Оркестр первого представлен струнными, второго – флейтами, четырьмя валторными, тремя трубами и двумя арфами. Оркестр третьего соединяет и то, и другое. В целом, это поиски различных комбинаций, которые способен дать один и тот же цвет, как, например, в живописи «Этюд» в серых тонах». Еще в 1996 году композитор утверждал, что ноктюрны созданы специально для Изаи. Он говорил: «Изаи – это человек, которого я люблю и которым восхищаюсь. Только он и может их исполнить. Попроси их у меня хоть сам Аполлон, я бы ему отказал». Однако через год замысел меняется, и на протяжении 3 лет Дебюсси работает над тремя ноктюрнами для симфонического оркестра. Свою программу Дебюсси изложил так. «Заглавие ноктюрны имеет значение более общее и, в особенности, более декоративное. Здесь дело не в привычной форме ноктюрна, но во всем, что это слово содержит, от впечатления и ощущения света. Облака – это неподвижный образ неба с медленно и меланхолически проплывающими и тающими серыми облаками. Удаляясь, они гаснут, нежно оттененные белым светом. Празднество – это движение, пляшущий ритм атмосферы со взрывами внезапного света. Это также эпизод шествия, ослепительное и химерическое видение, проходящего через праздник и сливающегося с ним. Но фон остается все время. Это праздник, это смешение музыки со светящейся пылью, составляющая часть общего ритма».

Третий ноктюрн из этой симфонической сюиты называется «Сирена». Он близок по поэтическому замыслу «Облакам». В литературном пояснении к нему раскрываются лишь живописные пейзажные мотивы и привнесенный в них элемент сказочной фантастики. «Сирена» — это море и его безгранично разнообразный ритм. Среди осеребренных луной волн возникает, рассыпается смехом и удаляется таинственное пение сирен. Вся творческая фантазия композитора направлена в этой картине не на создание яркого мелодического образа, который бы лег в основу всей части или ее раздела, а на попытку передать средствами музыки богатейшие световые эффекты и комбинации цветовых сочетаний, возникающие на море при различном освещении. Задача близкая и художнику-импрессионисту. Ноктюрн «Сирены» статичен в своем изложении и развитии. Отсутствие в нем ярких и контрастных мелодических образов отчасти восполняется колористической инструментовкой, в которой участвует женский хор. Этот своеобразный и удивительно красивый тембр используется композитором на протяжении всей части, не столько в мелодической функции, сколько в качестве гармонического и оркестрового фона. Но эта новая, необычная оркестровая краска играет здесь основную выразительную роль в создании иллюзорно-фантастического образа сирен, чье пение доносится как бы из глубин спокойного, переливающегося бесконечно разнообразными оттенками моря. В образе сирен воплощаются красота и смерть, восторг и гибель — одна из вечных тем искусства.

Самое крупное из оркестровых сочинений Дебюсси называется «Море». И хотя автор обозначает произведение как три симфонических эскиза, этот термин указывает не на фрагментарность, а на связь музыки с живописью, как это свойственно и другим произведениям композитора. Замысел «Море» относится к августу 1903 года из письма композитора. «Я работаю над тремя симфоническими эскизами, озаглавленными: первый – «Прекрасное море» у острова Сен-Генер, второй – «Игры волн», третий – «Ветер заставляет море плясать». Очевидно, что важную роль в рождении музыки, как всегда, играли живописные ассоциации, но на сей раз не только с картинами французских импрессионистов. Дебюсси восхищался цветными ксилографическими пейзажами японского гравера и рисовальщика конца XVIII – первой половины XIX века Хокусаи, а его знаменитая гравюра «Волна» украшала комнату композитора. К работе над морем Дебюсси приступил под шум волн в радостном ощущении свободы и начала новой жизни, согретой поздней любовью. Под этими непосредственными впечатлениями композитор отказался от первоначального названия первой части, связанного со Средиземным морем, и в январе 1905 года предложил издателю более обобщенное «От зари до полудня на море». Изменился заголовок третьей части «Диалог ветра и моря». Тогда же в последний раз была переделана кода второй части «Игр волн». 6 марта 1905 года Дебюсси сообщил о завершении композиции. В отличие от трех ноктюрнов, совершенно самостоятельных, три эскиза представляют собой части единого целого и не могут исполняться по отдельности. Не случайно некоторые исследователи считают «Море» симфонией, состоящей из медленной части, скерца и финала. Дебюсси всегда подчеркивал, что с морем у него связаны бесчисленные воспоминания. Он любовался Средиземным морем в детстве, восторгался Атлантическим океаном и Ла-Маншем на протяжении всей своей жизни. И уже смертельно больной, в 1917-м, стоя на прибрежной скале, восклицал: «Море – это самое музыкальное из всего, что существует в природе».

0: Радио Образ. Доброго вам дня.
1: Татьяна Шорохова. «Поход на Корсунь». Историческая повесть для детей отроческого возраста. Продолжение. Осада. Легкие и яркие ладьи руссов широко шли по Днепровскому лиману и одна за другой, выходя в море, поворачивали на юго-восток. Начиная плавание по морю, они держались береговой линии. Осень на Руси – время возвращения из походов, а не наоборот. Осеннее море неспокойно, а то и бурно, поэтому только отчаянные смельчаки могли решиться на плавание в это время года. Князь Владимир понимал, что рискует дружиной, но слишком удобным был момент для успеха. Византийские цари были заняты подавлением восстания внутри страны, и им было не до Корсуни. «Пусть и силой, — думал гордый князь, — но я добуду греческую веру, женюсь на Анне и поставлю Русь вровень с самой сильной державой мира». Солнце стояло на юге, красило воду в могучий сине-зеленый цвет. Любомир дышал ветром, упругим, незнаемым, свежим, как полотно с мороза. Улыбаясь широкой радостной улыбкой, мальчик налегал на весла рядом с Ратибором, гордясь отцом, чувствуя в нем надежную, необоримую защиту и для себя, и для князя Владимира. Плавание вдоль пустынных берегов Понта Любомиру запомнилось на всю жизнь, как запоминается все первое, манящее. В безлюдных местах делали привалы, на кострах жарили рыбу, дичь. Риск бодрил дух, обострял внимание. Любопытство и жажда подвигов изгоняли из сердца страх. К Корсуни подошли внезапно, с моря. Вошли в гавань, заполнив всю ее поверхность пестрыми ладьями. Высадились на берег. Голубыми жадными глазами смотрел Любомир на чужой город с громадными каменными стенами, над которым возвышались золотые кресты храмов. «Как там красиво, тять, как в сказке!» — сказал Любомир Ратибору. «Вот бы на те красоты вблизи полюбоваться!»
2: «Еще полюбуешься», — ответил дружинник. «Только не сразу, сначала поброниться надо».
1: Русичи окружили город, замкнув кольцо, и начали готовиться к его штурму. Владимир разбил свой стан между двумя бухтами на расстоянии полета стрелы в 400 шагах от городских стен. Бывалые дружинники изучали оборонительные укрепления Корсунской крепости. Русичи знали, что за много веков никому из врагов еще не удалось захватить этот город. Еще бы! Со стороны поля, на оборонительной стене, в 6-7 раз превышавший человеческий рост, были устроены 20 башен. От 20-й башни начиналась приморская линия оборонительных укреплений, которая, следуя очертаниям береговой кромки, шла вдоль берега бухты. Стена тоже имела башни, но легкие. Они выступали за линию укреплений. Всего вокруг города русичи насчитали 23 башни. Купцы, задержанные князем Владимиром под Корсунью, показали, что внутри города жилые дома подступают к приморской стене почти вплотную. Однажды, проплывая с Ратибором в лодке вдоль береговой стены, Любомир заметил и показал отцу две небольшие калитки, которые теперь были закрыты наглухо. Разведчики, которым князь поручил детально исследовать крепостные укрепления, сообщили Владимиру на совете, что на особо опасных участках перед основной стеной вынесена вперед еще и вспомогательная передовая стена. Греки называют ее протехисма. Глядя на начертанный на песке многоугольник крепости и выслушав предложение всех своих соратников, князь Владимир принял решение штурмовать крепость со стороны захода солнца. С утра до вечера все, кто был свободен от дозорных постов и кошеварения, по цепочке передавали землю, насыпая у стен крепости холм на главном направлении штурма. Война зимой непривычна для русского воина, да и для варяга. Тяжелые металлические доспехи застывали на холоде. Земляные работы в тяжеловесных кольчугах изнуряли воинов. Передышки у костров и в шатрах были короткими. Но, несмотря ни на какие трудности осады, Владимир пригрозил грекам, что простоит под Корсунью 3 года.
2: Однако защитники крепости сдаваться не собирались. Шли дожди, выпадал снег, морозы сменялись оттепелями, зеленела трава под ногами, снова ударял мороз и пронизывал ветер. Но русичи упорно шли к цели. Греки тоже были настроены на продолжительное испытание, и терпеть они умели. Наученные верой во Христа, защитники города сопротивлялись, через подкоп вносили в крепость насыпаемую русскими воинами землю и молились, молились, молились, молились. Когда по всем храмам Корсуни колокола ударяли к службам, сердце Любомира отзывалось гулко и радостно на этот могучий, торжественный, бодрящий душу звон. И почему-то хотелось быть там, где звонят. Он не говорил об этом с отцом, но находил его в добродушии и понимал, что Ратибор не считает осажденных такими уж заклятыми врагами, как печенегов. Нередко боярин Ратибор назначался князем в ночной дозор. Владимир доверял его опытности и преданности, тем более, что корсунцы участили вылазки по ночам, не давая покоя русскому стану. Когда отец уходил в ночь, Любомир оставался в шатре, долго ворочался на теплом войлоке и, кутаясь в подбитый мехом плащ, засыпал тревожно. Ведь уже с первых дней осады Любомир лицом к лицу столкнулся со смертью и страданиями раненых. Он видел, что наполненным жаждой жизни воинам-славянам умирать тяжело. Разительной рядом с ними была смерть варягов-христиан, служивших наемниками у князя Владимира. Уходили они из жизни спокойно, даже торжественно. Ни страха, ни надрыва не было в последние мгновения их жизни. Они просили у всех прощения и умирали с выражением мира на лице. Впервые попав на войну, Любомир хотел поговорить с отцом о сокровенном. Ему было непонятно, почему отроки, окружавшие князя, разделялись между собой. На дружинном дворе это не бросалось в глаза, а здесь, в военных условиях, стало заметно, что отроки, имевшие живых отцов, как бы отстояли от князя подальше, а сыновья погибших дружинников поближе. Их было человек около 30, и они имели особое имя – смерды, похожее на слово «смерть». Смерды, как знал Любомир из рассказов Угоняя и Братилы, не щадили себя в бою, прикрывая Владимира. Как-то выдался теплый, тихий, солнечный день в самом начале зимы. Любомир и Ратибор сидели у моря. Тогда отрок и спросил Ратибора о смердах. Отец долго молчал, а потом стал рассказывать сыну о древнем славянском обычае в случае смерти князя хоронить его с соумершими, со смердами. Так было в старину. Я слышал это от своего деда. Если князь погибал, то по славянскому обычаю смердов убивали и хоронили вместе с ним. Волхвы говорили, что дружина понадобится князю и в загробной жизни. Вот и клали в могилу русского князя не только оружие боевого коня, но и воев. Теперь обычаи поменялись. Но княжеские смерды все так же смелы и беспощадны в сечах. Их жизни крепче пуповины, связаны с жизнью князя. Князь заменил им родных отцов. Вскоре после этого разговора, когда в ветреную ночь Ратибор был в дозоре, Любомир проснулся на рассвете от шума в шатре. Сел, пытаясь понять причину возни у входа. Тускло горел светец, и в его колеблющемся от движения воздуха свете мальчик увидел дружинников ночного дозора, которые внесли в шатер раненого и теперь осторожно укладывали его на войлок в дальнем углу шатра. Из груди воина дыхание вырывалось с неестественным хрипом. В раненом Любомир узнал отца. Он кинулся к Ратибору. Боярин был без сознания. Мальчик увидел разрыв на кольчуге, пропитанную кровью дырявую рубаху, глубокую рану в груди. Угоняй и Братила, принесшие отца, рассказали Любомиру, как во время обхода дозорного участка, когда ничего не было слышно из-за воя штормового ветра и шума прибоя, натолкнулись русичи на засаду неприятеля. Бой был короткий, и вскоре греки отступили, но Ратибор, принявший на себя первый внезапный удар корсунцев, был ранен и потерял много крови. Вскоре в сопровождении отроков-смердов в шатер вошел князь Владимир и позвал по имени своего преданного соратника Ратибор. «Ты слышишь меня, Ратибор? Это я, Владимир!» Ратибор застонал, пошевелил бледными губами, но ни слова не долетело до слуха столпившихся над ним ратников. Владимир кого-то поискал глазами, увидел Любомира, подошел к нему, положил руку на плечо. «Хорошим воином был Ратибор», — сказал князь тихо. «Сиди с отцом, Мирко. Похоже, что не жилец он». Владимир вышел. Любомир опустился рядом с отцом и горько зарыдал. Он знал, что не одобряют его вои за эти слезы, но ничего не мог с собой поделать. Печаль об отце горела в его груди так, как будто рана в груди Ратибора. Пришел знахарь. Дружинники помогли стащить с раненого кольчугу, кожаный подкольчужник на меху, рубаху тонкого полотна. «Копьем ударили», — сказал знахарь, промывая рану. Готовя какое-то снадобье и накладывая на рану повязку, он часто вздыхал, сочувственно взглядывая на Любомира. Отрок не отходил от Ратибора до полудня. Приходили братила с угоняем, братья отца, звали к котлу, но Любомир есть не мог. В полдень зашел в шатер варяг Стимит, которого Ратибор глубоко уважал за воинскую отвагу и мастерство. Он сел рядом с мальчиком и заговорил с ним, глядя в безжизненное лицо раненого. «Рана у твоего отца тяжелая, можно сказать, смертельная. Спасти его может только чудо. Я в Тавриде бывал не раз и знаю в этих краях одно место, где бьет из земли ключ с живой водой. Многие больные там исцелились. Находится источник этот в греческом монастыре на восток от Херсона. Туда можно добраться вдоль береговой линии. Проси у князя коня с телегой и поезжай туда, Любомир. Если Богу будет угодно, довезешь отца живым и, глядишь, исцелится Ратибор. А если нет, то какая разница, где помрет отец, здесь или в дороге? Зато совесть

сделают все, чтобы помочь вам, ведь они Христу служат, Богу истины и любви. Там в монастыре спроси монаха Павла. Он варяг, служил наемником в Киеве у Владимира, знает отца твоего. Он поможет вам. Только не тяни, Любомир, проси князя сейчас же, плох отец». Надежда коснулась сердца мальчика. Он опрометью бросился к шатру князя. Отроки преградили ему вход. Любомир стал проситься впустить его к Владимиру. Князь услышал голос Ратиборова сына, сам вышел к нему. Мальчик упал перед князем Владимиром на колени, взмолился, прося у него коня и телегу. Не сразу понял Владимир, что хочет предпринять Любомир, а когда стало ясно ему просимое, ненадолго задумался. Мальчик ловил каждое движение в лице князя, ожидая милости. «Верно служил мне Ратибор», — сказал Владимир. «Не пожалею ни коня, ни телеги для отца твоего. Тебя отпущу, но воинов в сопровождении не дам. Каждый мне здесь нужен. И смотри, если неприятелю попадешься, помни, что ты русич. Будь мужественным. Лучше умри, но своих не предавай, если будут тебя выпытывать о войске моем». Князь обнял Любомира, покровительственно прижал к себе, отправил к отцу со словами: «Собирайся и жди, тебе все подготовят для предстоящего пути». И правда, не успел Любомир собрать в кожаный мешок свои и отцовы пожитки, как к шатру подъехала запряженная телега. На дне телеги толстым слоем было насыпано сено, сверху постелен войлок. В телеге в глиняном кувшине с узким горлышком стояла вода, ржаной хлеб, вяленая рыба, овечий сыр сложены в полотняные мешки. К заднику телеги был привязан оседланный конь. Конюх князя сказал, что Владимир распорядился дать и боевого коня на всякий случай. Дружинники вынесли Ратибора из шатра, осторожно уложили на телегу. Любомир укрыл отца теплым плащом. Вои подходили к Ратибору прощаться, считая, что видят его в последний раз. Жалостливо взглядывали на осунувшегося, посуровевшего лицом Ратиборова сына. Любомир был одет ратно, в кольчуге и шлеме, поручах и поножах. Дружинники понимали, что в его положении доспехи бесполезны, но ничего не говорили отроку, чтобы не вселить в него страх, не ослабить решимость. Предстоящее путешествие требовало от Любомира настоящей отваги, выносливости и силы духа. «Если не успеешь добраться до монастыря засветло, переночуй в поле, чтобы не сорваться с кручи. Слишком уж в тех местах обрывистые берега», — говорил Стимит. «Доберешься до монастыря, скажешь Павлу, что послал вас варяг Сергий. Это мое имя в крещении. Пусть поминает и меня в своих молитвах». Истимит перекрестил Любомира широким крестом. Мальчик последний раз окинул взглядом неприятельскую крепость, свой стан, шатер, дружину и, низко поклонившись всем, двинулся на восток, ведя под уздцы впряженного в телегу коня.

Город соленого ветра. Севастополь не вошел, ворвался в душу Максима, как врывается первый весенний ветер в распахнутое после зимы окно. Белый город на белых скалах, под ярко-голубым небом, на берегах сине-зеленых бухт, влюбил в себя мальчика с первого взгляда. Максим Любанов сразу понял, что это любовь на всю жизнь. Наш новгородец, наверное, не мог бы и объяснить, чем конкретно поразил его город-герой, но то, что он с первых шагов по городу обрел особую ликующую радость в душе, стало несомненным фактом Максимкиного существования на юге. Эта радость всякий раз поднималась в мальчике, как только он вдыхал соленый ветер, тянущий с моря. Максим так и называл Севастополь «городом соленого ветра» и жадно пил грудью бодрящий морской дух, пил глазами и сердцем изысканную красоту белокаменных улиц, диковатую обрывистых берегов и синей дали моря. Южная бухта, северная сторона, Малахов курган, Графская пристань, мыс

хрустальный, панорама, диорама, Покровский собор. Прекрасные имена севастопольских достопримечательностей и географических названий западали в память Максима, будили его воображение, веселили его пытливый ум радостью постижения нового неизведанного пласта русской истории, причем истории героической. Какой нормальный русский мальчишка, попав в Севастополь, не задохнется от восторга, встречая на каждом шагу памятники и следы воинской доблести своих предков? Какой мальчишка не оглянется с интересом на моряков, патрулирующих улицы города? Кто не затаит в сердце заветную мечту? Севастополь в лице бабушкиной подруги Елены Ивановны принял наших путешественников радушно и добросердечно. После волнений первой встречи жизнь Максима и Веры Сергеевны постепенно втянулась в наезженную колею курортного быта. Центром притяжения их южного пребывания, конечно, было море. На счастье Максима Любанова, бабушкина подруга Елена Ивановна жила в микрорайоне возле Херсонесского археологического музея-заповедника. Так что и море, и раскопки древнего города оказались доступными для новгородского путешественника практически сразу. По крымским меркам море в июне еще прохладное. Не избалованному теплыми водами оно казалось вполне пригодным для купания. Херсонесский пляж, галечная полоса берега шириной всего в несколько метров, для Максима был землей обетованной. Большие камни, торчащие в прибое, поросшие скользкими водорослями, таили в себе много интересного, например, крабов. Наблюдая за их жизнью, мальчик мог часами кружиться на одном месте, не замечая, как летит время. Обожженная солнцем спина Максимки на третий день покрылась мелкими волдырями, и он мужественно переносил солнечные ожоги, видя, что на пляже не он один такой, а все без исключения мальчишки и девчонки. Купание в море оказалось очень приятным занятием, еще и потому, что соленая вода как бы поддерживала Максимку во время плавания. На ощупь она была плотнее речной или озерной, но в морской воде труднее было нырять. На глубине море словно выталкивало тело мальчика из себя. Порой только рывком юный ныряльщик достигал дна, чтобы схватить замеченный среди камней обломок древней оранжево-красной черепицы. Бабушка Вера и Елена Ивановна пасли Максима по очереди, выманивая его из воды то черешней, то клубникой. Выбравшись, он укладывался на подстилку, грелся, подставляя горячему солнцу грудь и живот, иногда так и засыпал, соленый, краснокожий и очень счастливый. Вера Сергеевна прикрывала Максима полотенцем, укрепляла над его головой зонтик и не могла нарадоваться, как день ото дня внук становится все более ловким, загорелым и неутомимым. К концу первой южной недели Максим, уже вдоволь накупавшийся, решил начать подробное знакомство с раскопками Херсонеса. Внимательно осмотревшись, юный исследователь определил, что древний город располагается на сравнительно небольшом полуострове между двумя бухтами. Раскопки тянутся от моря почти вплотную до современной городской застройки. Со стороны жилого микрорайона археологический заповедник огражден металлическим забором с центральными воротами, ограничивающими въезд на территорию музея. Этими воротами ежедневно входил Максим в город Херсонес. Елена Ивановна устроила для Любановых экскурсию по Херсонесу в первый же день их пребывания в Севастополе. Максим с бабушкой осмотрели тогда экспозиционные залы музея, побывали у античного театра, прошли вдоль сохранившихся фрагментов крепостной стены. Они обошли вокруг грандиозного Владимирского собора, возвышающегося над древним городом, как богатырь над ратным полем. Спустились в крещальню, каменный круглый сухой бассейн, отмеченный в память крещения князя Владимира ажурной металлической беседкой. Затем побродили по лабиринтам средневекового города, осмотрели колонны древнего христианского храма-базилики, позвонили в колокол, подвешенный на берегу, между двумя мощными опорами, сложенными из дикого камня. Поразили Максима мозаичные каменные полы храмов, построенных в Херсонесе в VI веке. Эти полы с изображением павлинов, чаш, виноградной лозы были расположены под открытым небом и издали напоминали ковры. После первого знакомства с городом Максим немного забыл об отцовском задании,
Море крепко держало его в плену. Но к концу недели, немного утомленный пляжным однообразием, мальчик занялся тем, о чем просил его отец – серьезным знакомством с древней Корсунью и ее историей. К радости бабушки Веры и Елены Ивановны Максим обзавелся друзьями. Это были его соседи по пляжу. 13-летний Виктор из Полоцка, высокий, русоволосый, задумчивый подросток и ровесница Максима Оксана из Чернигова, черноволосая, с короткой стрижкой девочка с выразительными сине-зелеными глазами. Она любила даже в мелочах упрямо стоять на своем, но вообще-то была веселой, дружелюбной и компанейской. Наверное, поэтому ей и удалось сдружиться с мальчишками на весь период южного отдыха. Они быстро научились не потакать ее упрямству и выводить из козлиного состояния шутками. Оксана и Виктор до приезда в Севастополь мало интересовались историей. Виктор увлекался игрой в шахматы, а Оксана – бальными танцами. Но от курортной скуки они начали ходить следом за Максимом Любановым и мало-помалу прониклись уважением к древностям и даже пытались вступать с новгородцем в научные споры, когда им что-то казалось неправдоподобным в истории Корсуни и Руси. Максим старался не спорить, а убеждать, ссылаясь на книги, которые читал вечерами. Книги в музейной библиотеке брала для мальчика Елена Ивановна, проработавшая много лет в историческом заповеднике. Особенно поражало воображение Максима и его друзей мощь крепостных стен и башен. Друзья подолгу наблюдали за маленькими серо-зелеными ящерицами, живущими в расщелинах камней древней крепости. Крепостные стены поднимались из земли на 3-4 метра. А в то время, когда они служили не экскурсионным объектом, а реальной защитой от врагов, высота их, как узнал Максим, достигала 8 метров. Башни возвышались над ними неприступными утесами. «Представьте себя, — говорил ребятам Максим, — скифами, приближающимися к Херсонесу с напольной стороны. Стены крепости были видны издали, они манили и настораживали одновременно. Мне приходилось читать, что эта крепость была неприступной, штурмом ее было не взять. Князь Владимир, который приходил в Корсунь за верой Христовой, мог рассчитывать только на длительную осаду. Город можно было взять лишь измором. Он пробовал подготовить штурм, но херсонцам удалось сорвать его затею». И Максим подробно пересказал Виктору и Оксане летописный рассказ о взятии русичами Корсуни, который он вычитал в «Повести временных лет». Однажды, гуляя на дальней стороне городища, друзья наткнулись на местных ребят, спящих в тени густого кустарника. Рядом валялись использованные одноразовые шприцы. Оксана отшатнулась и боязливо попятилась. Максим и Виктор тоже посчитали правильным уйти оттуда незамеченными. Друзья не стали обсуждать увиденное, но в этот день они не шутили и не смеялись. «Пойдемте к памятнику князю Владимиру», — предложил Максим. Ребята вышли за ограду, прошли вверх по улице к небольшому, но очень выразительному памятнику святому князю Владимиру. Здесь друзья решили сфотографироваться на память. Фотоаппарат принадлежал Оксане, и она обещала выслать ребятам фотографии, сделанные на отдыхе. У памятника Владимиру между друзьями зашел разговор о Древней Руси. Неожиданно для ребят Оксана заспорила с ними, доказывая, что Киев – город украинский, к которому русские и белорусы не имеют никакого отношения. Друзья оторопело уставились на девочку, всерьез пытавшуюся доказать, что князь Владимир был украинцем. «Ты думаешь, что говоришь, Оксана?» – вспыхнул обычно уравновешенный Виктор. «Если Полоцк, Новгород, Чернигов, где мы сейчас живем, были городами Киевской Руси, и наши предки именовали себя русичами, как ты можешь отрекаться от своего древнего имени? Разве ты не понимаешь, что ты тоже русская? И я русский, хотя по современной национальности я белорус. И пусть веков 5 назад ваша территория и стала именоваться Украиной, суть от этого не поменялась. Ты можешь называть себя украинкой, любить обычаи своего народа, но князя Владимира украинцем называть у тебя нет права. Это не исторично и даже нелепо». Оксана потупилась. Мальчики видели, что она и дальше готова белое называть черным, поэтому Максим примирительно сказал: «Ты, Оксана, наверное, не те книги читаешь. Меня бабушка учит, что кроме учебников, написанных под политиков, надо читать и книги других эпох. Тогда откроется правда, и никто не сможет человека одурачить».
Ты хочешь сказать, что я дура? — вскипела Оксана. — Успокойся, Ксюша, дурой тебя никто не называет, — мягко сказал Виктор. — Я слышал от отца, что сегодня кому-то выгодно перессорить нас между собой, русских, украинцев и белорусов. Ведь когда мы врозь, мы слабые, а когда мы вместе, мы непобедимы. Несмотря ни на что, тысячу лет мы продержались вместе, и вдруг на тебе оказались врагами. Оксана еще порывалась что-то сказать, но Максим перебил ее неожиданным вопросом. «Ты говорила, что у тебя есть старший брат. Разве ты хочешь, чтобы, когда мы стали взрослыми, он стал бы воевать против нас с Виктором и кого-то из нас убил?» Девочка растерянно посмотрела на друзей и быстро замотала головой. «Нет, нет». «Вот и князю Владимиру не хочется, чтобы его потомки ссорились между собой», — подвел Виктор черту под разговором. «Пойдемте выпьем квасу», — предложил Максим. Друзья зашагали в сторону Херсонеса, где у входа на территорию раскопок громоздились ларьки. Больше Оксана к этому разговору не возвращалась.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». Каждый человек, каждый герой нашей передачи – это своя история. История обретения призвания, история возделывания таланта.
2: И, как всегда, передача будет разделена на две части – дарование и дерзновение. Дарование – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Как некое доверие он получает его свыше. Но таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить и сделать это неким усилием воли, решимостью, дерзновением.
1: Опера. Это не только искусство голоса. Это искусство души, писал Джузеппе Верди. Благодаря нашей сегодняшней героине загадочный и возвышенный мир оперы станет для всех нас, обывателей, чуть ближе. Этот благородный вид искусства для истинных ценителей. Он требует не только мощного, красивого голоса, но и огромной сострадательной души, чтобы проживать множество жизней, воплощать разные образы.
2: Встречайте в нашей сегодняшней программе «Божий дар» Анну Литвин, старшего преподавателя Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, члена гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, члена Федерации педагогов вокального искусства России, обладателя первой премии второго всероссийского музыкального конкурса в номинации «Сольное пение», лауреата всероссийских и международных конкурсов.
1: Анна с отличием окончила Нижегородскую государственную консерваторию имени Глинки в классе профессора Владимира Васильева и доцента Людмилы Рубинской, а затем аспирантуру. В настоящее время наша героиня ведет активную концертную деятельность в Нижнем Новгороде и за его пределами. В репертуаре певицы арии, романсы, камерные вокальные циклы, песни военных лет и джазовые композиции. Мы рады приветствовать сегодня в нашей студии такого уникального человека. Уверена, что беседа будет захватывающей. Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Виктор и Анастасия. Я очень рада быть сегодня здесь с вами в студию «Радио Образ». Ну и надеюсь, что моя история всем вам понравится и откроет завесу тайны над миром оперного искусства.
1: Вообще, когда я впервые услышала голос Анны, то будто бы перенеслась в какое-то другое измерение. Это оказалось другое пространство. Пространство старых мастеров, чистых гармоний, нечто утраченное и до боли красивое. Этого так не хватает в нашем сегодняшнем мире. Пение Анны как будто выхватывает нас из бешеных скоростей жизни и заставляет замедлиться, заглянуть внутрь себя. В этом голосе удивительная мощь, сила, глубина, чистота. И сейчас, дорогие радиослушатели, вы сами сможете в этом убедиться. Послушаем «Пита сеньора Скарлатти», небольшой отрывок.

0: Дарование.
1: Человеческий голос – самый тонкий инструмент, редкое и красивое дарование. Голос отражает саму душу. Не случайно великий оперный певец Федор Шаляпин произнес когда-то такую фразу: «Голос – это Божий дар, но без души он мертв».
2: Кстати, о Шаляпине. Мало кто знает, что к пению всемирно известный бас пришел случайно. В детстве он как-то зашел на богослужение в храм и услышал церковный хор. Больше всего его удивили мальчики-ровесники, которые пели по нотам. По счастливому совпадению в одном доме с семьей Шаляпиных жил руководитель этого самого церковного хора, который и преподал мальчику первые вокальные азы. Да, очень многие дары проявляются с детства. И поэтому мы начнем с самого детства.
1: Итак, Анна, вот историю Федора Шаляпина мы вот только что услышали. Какова ваша история была и когда вы поняли, что хотите петь? Я понял это прямо с самого детства. Я любил петь, когда мне было, наверное, лет 5. Но певца из меня не получилось.
3: Ну, кто знает, может быть, вы бы продолжали развивать свой вокальный дар, и, возможно, из вас тоже получился бы певец. Если серьезно, на самом деле, с детства я ходила по дому и все время пела. Не так, что, знаете, как-то прям вот регулярно, да, или это как-то было оформлено в какую-то систему. Нет. По телевизору шли огоньки новогодние, какие-то передачи.
1: Утренняя почта.
3: Да, совершенно справедливо, утренняя почта. Я дитя 90-х, ну, то есть вот как раз, да, на переломе вот этих вот событий все это происходило. И вот что было вот на слуху, ну, я не знаю, какие там были певицы, и советские какие-то, и Муслим Магомаев, да, певцы и певицы, ну, и Алла Борисовна Пугачева, и там София Ротару, потом уже позже там Валерия. Конечно, группы 90-х я, наверное, не буду брать в расчет, потому что все эти комбинации, Алена Апина, это все-таки как-то, ну, не настолько содержательно, что ли, если так можно выразиться. Наташа Королева, правда, тоже. Ну, то есть вот что-то такое.
1: Ну, так, скажем, ориентир был такой советской эстрады.
3: Да, совершенно справедливо. Назвал, наверное, совершенно, да? Справедливо, есть, потому
1: не
3: что...
1: Не постсоветская, которая,
3: да,
1: уже...
3: Да, советская, советская. Потому что я такой ребенок, воспитанный бабушкой. Мы как-то с ней очень тесно и близко достаточно, вот, особенно в раннем детстве общались. И поэтому вкусы и интересы, наверное, заложились вот, ну, с учетом ее каких-то вкусов и интересов. И поэтому просто ты ходишь по дому и поешь. Я даже помню, что после купленного сборника песен советской эстрады я их там голосила, потому что днем никого не было, то есть ты приходишь из школы, да, что-то там поешь, и соседи стучали в стенку и требовали прекратить, потому что, видимо, это было уже, в общем-то, невыносимо. Ну, то есть, в общем, по большому счету, просто ребенок ходил по дому и пел вот все, что слышал, на слух вот выучивал какие-то такие вещи и просто пел. То есть некая потребность вот как-то вот вокально самовыразиться, если так можно сказать.
1: Ну, хорошо, а вот родители как к этому относились? Ведь, например, человек маленький может ходить по дому, гласить песни громко, это может нервировать окружающих, в том числе родителей. Говорят: да помолчи ты, сколько можно одно и то же тут петь, да что ты, певица, что ли, в конце концов. Вот как родители к этому относились? Или наоборот говорили: молодец, как у тебя хорошо,
3: ну,
1: получается?
3: Ну, вы знаете, на самом деле, в основном это происходило, когда дома никого не было.
1: А, ну да,
3: потому
1: сказали,
3: что
1: так, да.
3: У нас были достаточно скромные жилищные условия, у нас была однокомнатная квартира, вот, и мы жили с мамой и бабушкой в этой квартире, и понятное дело, что когда они приходили вечером с работы.
1: Не было возможности.
3: Ну, не было возможности, во-первых, голосить, а во-вторых, ну, все-таки уважая, да, членов своей семьи, надо было просто дать возможность какой-то отдых им осуществить. Плюс, ну, собственные уроки школьные делать. То есть таких вот, я не припомню просто, да, вот, ну, из разряда там, ты там надоела своим пением, не пой, или там, о, как ты здорово поешь, там, пойдем и тебя куда-нибудь там отведем. Mm-hmm. Вот ни того особенно не было, и это, в принципе, не воспринималось как какая-то, ну, даже там, потенциально, возможно, деятельность или как, в принципе, деятельность вообще. Как многие в душ поют, вот он там, да, в душ, да, стоит, поет, и тут то же самое, но только не в душе, да, условно.
1: Запретишь, да,
3: да, то есть
1: а
3: это...
1: где прошло ваше детство, Анна? Вот детство, а где?
3: Детство мое прошло в городе Пенза, это южнее Нижнего Новгорода. Достаточно красивый и такой самобытный городок, тоже очень старый. Очень много у нас там таких, знаете, заповедных местечек в области. Ну, потом больше всего Пензенская область знаменита имением бабушки Лермонтова Тарханы. Но с точки зрения музыкальной жизни, конечно, Пенза не очень богата была вот на тот период, когда я там жила. То есть у нас была филармония, ну, несколько музыкальных школ, какие-то дома культуры, да, собственно говоря, наверное, по большому счету-то и... То есть ни оперного театра какого-то такого большого, ни отдельных каких-то концертных там еще организаций у нас, в принципе, не было. Ну, музыкальное училище, соответственно. да. Вот.
1: Я вот всех гостей спрашиваю, а чем еще вы интересовались в детстве? Что любили делать или играть там спортом?
3: Я, поскольку ребенок такой в детстве не очень социально активный, если так можно выразиться, да, я очень любила читать. То есть с 4 лет книги – это моя, не знаю, страсть, если так можно выразиться. То есть там особенно очень хотелось подождать каникул, когда можно, наконец, там, не ходить в эту нелюбимую школу, да, то есть забраться на диванчик с какой-нибудь книжечкой, когда дома никого нет, и прям вот путешествовать по всем этим литературным тропинкам.
2: Анна, может быть, уже в детстве вам встретился такой человек или люди, которые повлияли на ваше решение в дальнейшем стать певицей? Может быть, кто-то сказал, кто-то похвалил?
3: Ну нет, в детстве, к сожалению, такого не было. Я училась в музыкальной школе, у меня есть за плечами музыкальная школа. Не очень стандартный инструмент, виолончель, но как-то, опять же, в силу того, что не было никогда представления о музыке как о профессии, как об инструменте, который даст тебе возможность зарабатывать деньги, то я в нее ходила, ну, знаете, как для общего развития. Ну, то есть вот для общего развития ты ходишь, опять же, с подачи бабушки. Конечно же, купить ни фортепиано, ни виолончель не было никакой возможности у нас, поэтому приходилось часто посещать саму музыкальную школу, брать кабинет, заниматься. Но на тот момент, помимо музыкальной и обычной школы, у меня были еще какие-то дополнительные курсы, помимо английского что-то было еще. И музыкальная школа как-то отходила на второй план, потому что не было особых успехов. Я не знаю, почему. Меня всегда интересовало уже потом, вот, скажем так, по мере взросления и профессионального этот вопрос, потому что, ну, очевидно, нельзя было сказать там, да, что там ты там совсем, простите, там глупая ученица. Но вот как-то вот не знаю, то ли не разглядели, да, то ли не дали возможность проявиться. Это вообще сложный вопрос педагогики, один из самых сложных, поэтому нет, в детстве, наверное, наоборот. Скорее, это было так, вот, там, на тебе бумажку из музыкальной школы с твоими заслуженными тройками, иди и больше в музыку не заходи никогда, это вообще не твое. Ну, мне тогда нравилась лингвистика, русский язык, английский язык, еще что-то мне нравилось, как-то я и, в общем-то, знаете, не страдала от того, что так случилось.
1: Анна, а как вы попали в музыкальную школу? Вот вы, понятно, что мы, как вы рассказали, в детстве любили петь, ходили по комнате, дома пели, родители мы даже не слышали. Ну вот учились в школе. Как учились, кстати? Что нравилось в школе?
3: В обычной?
1: Да.
3: Ну, в обычной я училась хорошо. У меня золотая медаль. Ну, конечно, больше гуманитарные предметы, несомненно. То есть все, что связано там с литературой, с русским языком. Что там еще было? Ну, все эти географии, обществознания, истории. То есть это вообще, если так можно выразиться, пролетало на ура. Угу. Более того, что в старших классах, когда была лень, можно было там на большой переменке прочитать абзац из учебника и вполне себе...
2: Все так делали.
3: Да, что-то из него извлечь и достойно пересказать на вполне нормальную оценку. Но это когда уж там совсем неохота было или там не было возможности. Вот. С техническими предметами, конечно, чуть хуже, но алгебра и химия, и геометрия как-то вот мне вполне импонировали. А вот физика, конечно, ну, какими-то общими усилиями как-то все-таки вот смогла я
1: это... А пение в школе? Между прочим, у меня по пению после первого класса была в табеле оценка 5, обведенная в красную рамочку. Просто не знал, как сказать, что так хорошо у него получается.
3: Вот
1: все-таки, она обвела в красную
3: Виктор,
1: рамочку.
3: Виктор, вы, наверное, упустили какую-то свою
1: вот
3: вокальную карьеру.
1: Я вот сейчас вас послушаю и сделаю какие-то, может, выводы, хотя они, может, несколько запоздалые будут, но все-таки. Ну, по пению как у вас было в школе?
3: Да нет, ну пение же было, по-моему, там с первого по какой-то пятый
1: класс.
3: Нет, там было все хорошо. У нас был... Я не упомню сейчас, конечно, как звали преподавателя. Я помню, что это был мужчина, один из немногих мужчин преподавателей в нашей школе. И он приходил с баяном. Вот, то есть, да, это было так аутентично несколько.
1: Да.
3: И мы, ну, опять же, время, да, мы не забываем о том, что все-таки контекст решает и играет какую-то роль. Вот, и мы пели под этот баян, ну, какие-то и просто песни, и советские песни, там, к празднику 9 мая мы пели там песни военных лет, угу. Там какие-то, может быть, еще что-то. Ну, поскольку, это вообще мое частное мнение, я искренне считаю, что такие предметы, как рисование, музыка и физкультура обязательно в школах нужны, но обязательно без оценочной шкалы.
1: Полностью с вами согласен. Потому что нельзя оценивать человека, если у него нет способности к пению, он будет чувствовать себя хуже всех, хотя на самом деле он этого не заслуживает.
3: Совершенно справедливо.
1: Совершенно справедливо,
3: потому что эти предметы затрагивают природные, физические данные. Все равно, какие-то, в спорте больше физические, там в пении меньше, в рисовании еще чуть меньше, но, тем не менее, это все-таки не голова, прежде всего, а способности. И если, вот я, например, вообще не умею рисовать, вот тоже это была большая проблема, потому что, вообще никак. То есть, вот палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек, это мой предел. И тоже приходилось заниматься какими-то там изысками, как-то что-то там писать, рефераты, еще какие-то вещи. Но это очень важно для такого комплексного развития личности, особенно вот в юном возрасте. Но оценки, конечно, все-таки за эти предметы ставить не стоит.
1: В общем, школа прошла. Нормально, золотой медаль, отлично. И как же все-таки в музыкальную эту школу попали? Вот как музыкальную?
3: Нет. В нее-то я попала не после общей школы.
1: Просто к тому, что как?
3: Это интересная история. В один прекрасный вечер в нашей квартире раздался звонок. Бабушка, которая была на тот момент дома, пошла открывать дверь и впустила к нам не очень высокого роста женщину, которая представилась преподавателем музыкальной школы номер 4 города Пензы. Не знаю, есть ли слушатели у нас из города Пензы, но если есть, вам привет. И, в общем, она сказала, что вот у вас тут живет девочка, она набирает себе в класс учеников, но преподает она не очень распространенный инструмент. Этим инструментом была виолончель. Вот. Поскольку бабушка моя всегда считала, что человек должен развиваться, то она сказала, да, конечно, почему бы нет, мы не против, наверное, были бы к вам отправить нашего ребенка. Но, конечно, прикупить никакую ни виолончель, ни фортепиано мы не сможем, потому что, опять же, контекст, 90-е годы, плюс просто фортепиано было бы негде поставить. Возможно, его бы и купили там, потому что с ними все равно было попроще.
1: Вот если бы на флейте, скажем, да?
3: Вы знаете, флейты тоже бывают разные по стоимости и по качеству.
1: Я по размеру больше говорю, что есть куда где хранить.
3: Самое главное, что в Пензе как раз в то время работала еще фабрика пианино, между прочим. Да, то есть до перестройки Пенза вообще это промышленный город, было очень много различных заводов, легкая, тяжелая промышленность, в том числе пианино «Ласточка» и пианино «Пенза», это, собственно говоря, вот оттуда. Поэтому, наверное, возможно, купить его было бы, можно, простить за тавтологию, но ставить его в любом случае было некуда. Учительница сказала, почему бы нет, будет ходить в школу заниматься, и вот, в общем, с этого как-то и началось мое, я даже не могу назвать это обучением, в общем, посещение музыкальной школы какой-то вот такое, да.
1: То есть вы случайно, можно сказать, оказались в музыкальной школе?
3: Абсолютно.
1: И как вы к этому относились, к этому учению? Я так понимаю, что вас вроде как бы никто и не заставлял, с одной стороны, да? С другой стороны, желания особо не было. Вот что же вами двигало в таком случае? Почему вы туда ходили? Почему вы учились играть на виолончели в данном случае?
3: Вот, Виктор, вы меня сейчас прям, знаете, как-то вот озадачили. Да, почему же? На самом деле, вот я прям сейчас слушаю вас и думаю, почему? Наверное, базовым моментом было именно как раз желание родителей максимально своему ребенку что-то дать. Это, в принципе, нормальное желание любых родителей в любые времена. Если у тебя есть ребенок, ты хочешь ему что-то дать. Много у тебя есть, ты дашь ему много, мало у тебя есть, ты дашь по возможности. Но, тем не менее, это нормально, я считаю, такая вообще базовая, наверное, потребность родительская. И как-то тут, с одной стороны, не хотелось огорчать.
1: Ответственность была, да?
3: Да. С другой стороны, наверное, сначала это было интересно. Потому что любое новое – это всегда интересно. Это и какие-то там, новые формы деятельности, новые люди. Самое главное, когда вы сейчас задавали мне вопрос, я вдруг подумала, что в тот период я никак не соотносила свое желание петь песни и, собственно говоря, потребность вот эту петь песни, которая дома реализовывалась в отсутствии родственников, с посещением музыкальной школы. То есть вот этой коннотации...
1: Это, видимо, сошлось где-то в глубине, наверное,
3: подсознательно. Абсолютно. Ее в принципе не было. То есть и когда у нас начали усложняться предметы, потому что музыкальная школа все-таки, это такое предпрофессиональное образование, тем не менее, есть люди, конечно, скажем так, случайные. Я думаю, что для тех преподавателей в тот момент я была именно тем самым случайным человеком, который просто вот зачем-то ходит, непонятно зачем, мы сейчас его выпустим, и до свидания, что называется. Но я понимаю, что, наверное, индивидуальный подход – это очень тяжело, потому что когда сидит группа, все равно надо как-то материал, да, так дать, чтобы все усвоили. То есть момент там, кто очень хорошо знает и кто совсем ничего не знает, он на самом деле встречается, он как крайний, да, полюса. Но, тем не менее, работает преподаватель всегда по-среднему, вот. И там уже, если ты не очень там что-то где-то, и оно раз накопилось, два накопилось, три, и потом ты понимаешь, что ты в каком-то таком уже вакууме. Я не могу сказать, что был какой-то хороший или плохое отношение. Мне кажется, честно сказать, все в тот момент просто выживали. Вот правда. Было достаточно тяжело, поскольку, еще раз повторюсь, Пенза как промышленный город очень тяжело перенесла вот эти вот события 90-х годов. Очень много заводов, производств закрывалось, то есть люди по полгода не получали зарплаты. И видит Бог, я не знаю, как, правда, эти люди выживали, которые работали в музыкальных школах, чьи там мужья или жены работали на заводах, не принося эту зарплату. Поэтому мне кажется, что как-то, знаете, не знаешь там, ну ладно там, ну на троечку там ответил там, ну ладно там, да, ну нет там дарования у тебя никакого, ну доходит там, ну получит эту свою бумажку, да, там об окончании, ну и вроде как и ладно. То есть я сейчас никого не сужу ни в коем случае, потому что судить вообще не стоит, мы никогда не знаем, как бы ты поступил в тех или иных обстоятельствах. Ну вот контекст был такой, то есть особо вот там дарования у тебя никакого нету, что-то ты тут курс какой-то закончила, на тебе вот эту корочку и ступай себе в освояси.
2: И вот теперь хотелось бы услышать, как даже произошел этот переломный момент. Он в вашей жизни очень интересный, я знаю, и мы очень хотим услышать.
3: Мне кажется, момент был не один, если так можно выразиться. Я думаю, что это было некое такое событие, протяженное во времени. Давайте мы вкратце, поскольку если рассказывать обо всем, то, мне кажется, нам не хватит эфирного времени. После того, как я закончила обычную школу, я не поступила в вуз на ту специальность, которую я выбрала заранее. Ну, там, опять же, в связи с обстоятельствами меня подвела физика. В общем,
0: а какую специальность вы выбрали?
3: А там было что-то простое, типа менеджмент, производство, ну, или чего-то такого.
1: Да, дежурное, то есть, такое, да?
3: Да, такое. Только-только тогда это все было в моде, оно только входило.
1: Красивое
3: оно было
1: название.
3: Все-таки где тонко, там рвется, пометуя нашу народную мудрость, вот физика все-таки меня, конечно, подвела. Вот. И я поступила в юридический колледж при нашем Пензенском государственном университете. А до этого вот как раз такой был интересный период. Почему я говорю, что нельзя назвать это одним моментом? То есть там был такой период после того, как я закончила 9 классов обычной школы, это совпало с окончанием музыкальной школы. В 10 классе я поняла, что вот что-то мне не хватает. Вот вроде как вот освободилась и сказала, все хорошо, замечательно, никакой музыки, а как-то вот чего-то вот не хватало, чего-то вот хотелось. Ну, песнопение-то в квартире в отсутствии родственников мы помним, что они так и продолжались, то есть тут, в общем, никаких изменений не было. Я пошла в кружок гитары. Ну, это понятно, да, то есть юность, гитара, дворовые посиделки, эпоха увлечения рок всякими исполнителями, все эти Алисы, да, там...
1: Кино.
3: Цой, да, конечно же, Цой. Цой это... Вот. Жив. Ну, Цой жив, да, Цой жив. Бах жив тоже, ну и Цой жив. Вот, кружки гитары я занималась год, была очень хорошая преподавательница, и вот вы знаете, то есть это был 2000 год, у нас сейчас наступил 2026, это человек, с которым мы по сей день общаемся, представляете? Вот удивительная вещь, замечательная женщина, очень талантливый преподаватель, хотя это не основная ее деятельность, вообще она работает музыкальным работником в детском садике. Но у нее была такая вот группа. Там, значит, мы занимались, и она мне сказала, ну, хочется тебе петь. Ну, иди в какую-нибудь там студию при ДК. Потому что, опять же, пометуя контекст, не было никаких, как сейчас, ни частных музыкальных школ, ни частных студий, ничего такого. То есть вот просто вот ну, такой постсоветский, но, тем не менее, пока еще не пришедший вот в эту сторону вариант. А у нас есть в городе Дом пионеров, он стоит на такой высокой горе, то есть реально пока ты к нему идешь, в общем, такая хорошая кардионагрузка, кардиотренировка. Я пошла в Дом пионеров, там была студия какая-то детская, эстрадная, ну, то есть какой-то преподаватель. Я, честно, сейчас не упомню уже фамилии, Татьяна, по-моему, звали ее. Она говорит, ну, ладно там, ну, давай заниматься. И вот, собственно говоря, 11 класс и первый курс училища мы провели вот в этих вот занятиях в этой эстрадной студии. Мы пели даже на каких-то площадках, я помню, концерты для ветеранов, какие-то еще выступления были. То есть не могу сказать, что это тоже было очень сильно успешно, потому что, ну, возвращаясь вот туда, анализируя это с уже профессиональной своей точки зрения, у меня была очевидная проблема некоординации слуха и голоса. Есть такая у нас в нашей деятельности. Вот, когда ты головой понимаешь, что ты поешь не то, но то петь у тебя не получается. Поэтому, конечно, не все получалось, не все было в порядке, но как-то вот, тем не менее, что-то мы такое учили, выступали, в общем, как-то так. Плюс к этому, это я так постепенно подвожу, к моменту, к кульминации, у меня было такое дичайшее увлечение драматическим театром в свое время, вот в то время. Пенза вообще славится своим драматическим театром. К сожалению, где-то, наверное, в 2006 или 2007 году вот старое здание, был очень старинный театр, старинное здание, оно сгорело, к сожалению, тоже зимой по каким-то причинам. Сейчас тоже стоит на этом же месте, отстроили новый театр. Ну, он, конечно, уже новый, понятно. А вот то здание, куда я ходила, было такое, знаете, ну, если можно выразиться, наверное, все-таки даже где-то намоленное в силу истории, в силу того, какие там ставились постановки. Ну и вот я туда ходила, я читала много литературы, то есть это был период, когда я прочла книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», еще какие-то вещи, то есть мне это очень нравилось, это было прям какой-то такой, ну, в хорошем смысле, болезнью, да, вот как люди болеют, вот кто-то за «Спартак», а кто-то вот за «Ромео и Джульетту», то есть вот что-то такое. И в один прекрасный момент там осуществили постановку пьесы, она, по-моему, называется вообще «Мой любимый Моцарт» или что-то такое, спектакль назывался «Вольфганг». То есть это пьеса о жизни Моцарта, последний период его жизни. Интересно, она вообще конструктивно интересно сделана. Там упоминается и его жена, и какие-то его, скажем так, ну, возлюбленные, что ли, не знаю, как выразиться, да. Плюс очень хорошо проведена линия вот этого черного человека, как раз период, когда он пишет «Волшебную флейту» и «Реквием», то есть вот, ну, вот такое вот что-то, какие-то его мучения, страдания, поиски, и что. Прекрасный актер Сергей Казаков, он сейчас, по-моему, художественный руководитель этого театра пензенского, прекраснейший. То есть Моцарт в его исполнении был просто, ну, гениален, на мой взгляд. И вообще такая очень хорошая постановка. Ключиком ее было то, что в спектакле использовалась исключительно музыка Моцарта. Ну, потому что даже там бывают же какие-то постановки, там обязательно какой-то музыкальный ряд, музыкальный фон. Там, ну, то-то, то-то, то-то. Там не было ничего, кроме Моцарта.
1: Ну, логично, в общем-то.
3: В общем-то, да. В общем-то, да. И когда я пришла, ну, как заядлый театрал, да, я не могла это пропустить, плюс я дружила с какими-то актерами, которые там служили в этом театре в то время, я услышала две вещи. «Арию царицы ночи» и «Лакримозу» из «Реквиема». Ну, вернее, я не знала, что это была «Ария царицы ночи» и «Лакримоза». То есть я выписала себе, где, в какой момент она звучала. Подошла потом к ребятам и говорю, что это. Мне сказали, что это. Ну, дальше я пошла искать диски. У нас была такая, как это можно выразиться, толкучка или барахолка, в общем, да, как в любом городе, наверное, сейчас есть.
1: Да, здесь такая же есть, конечно.
3: Да, вот я пошла туда. Нашла там тоже всякие разные. Ну, оперу не нашла, оперу нашла в магазине, где диски продавались, а «Реквием» нашла. До сих пор диск где-то дома лежит. Послушала. И вот как-то, понимаете, постепенно, постепенно, причем это был, наверное, уже какой-то 2002 или год, когда я закончила первый курс колледжа и поступила летом на режиссуру театрализованных представлений. Ну, как-то так хотелось мне. Ну, поскольку театр же, да, то есть вот.
1: Ну, очень интересно, у вас вот прослеживается, да, вот любовь к пению, да, на этом этапе, и театр, да? И вот, мне кажется, такой прям сидит, прям вот копере как бы идет, да, классическому,
3: ну, вокалу. Оно постепенно так, видимо, да, собиралось, потому что на самом деле, когда я послушала «Реквием», ну, то есть мне, в принципе, взять так слово «понравилось», оно же, да, то есть оно как-то меня захватило внутренне, хотелось еще больше найти какой-то информации, какой-то музыки, вот. К нам в декабре приезжали солисты из Большого театра петь «Реквием» Моцарта как раз с нашей капеллой пензенской. Ну, я не могла тоже не пойти. Я туда пошла, я увидела. Я до сих пор помню, что партию мецо-сопрано Светлана Шилова исполняла, партию сопрано Лолита Семенина. Ну, то есть вот до сих пор, да, уже сколько времени прошло. Вот, оркестр наш, хор, там все, они пели, все было замечательно. И, знаете, меня поразила такая мысль. Ну, понятно, что это солистки, да, мужчины все в красивых там костюмах, во фраках, там, да, женщины в концертных платьях. И меня поразила такая мысль. А вот как бы вот так вот внутри что-то найти и иметь возможность быть достойной, чтобы вот так же вот выйти на сцену и вот это вот, вот действие осуществлять. То есть не для того, чтобы красивое платье надеть, там, покрасоваться, а вот именно вот эту музыку. У меня была, знаете, мысль такая, что мне нужно сделать, чтобы вот...
1: Сделать так же.
3: Да, то есть вот выйти, то есть не в плане так же спеть, а вообще вот в принципе вот такую музыку именно вот так, конструктивно. Ну и как-то вот все пошло, я нашла частного преподавателя, мы с ней занимались, как раз она меня поднатаскала, если так можно выразиться, да, и в нотной грамоте, и в каких-то еще вещах. Но поскольку в то время в Пензенском музыкальном училище не было вокального отделения, а для дирижерско-хорового мои все-таки способности были не очень подходящие, то нужно было выбрать, куда поехать учиться в другой город. Ну и вот выбор пал на Нижний Новгород.
1: То есть Нижегородское музыкальное училище оказалось перед вашим взором.
3: Оказалось. После того, как я закончила колледж, я решила, что продолжать пока обучение я не хочу, и надо как-то... Знаете, как вот в некоторых странах есть такая возможность, вот они заканчивают обучение, у них есть год для того, чтобы попутешествовать, посмотреть мир, там, подумать, понять, к чему у тебя там лежит душа. Вот у меня такое тоже было. Я сказала родителям, что я пойду работать в совершенно там сферу, не относящуюся ни к искусству, ни к своей профессии. И продолжала учиться на заочном в колледже культуры, ходила заниматься к частной преподавательнице. Ну да, я весной 2004 года съездила в училище на День открытых дверей, потом в консерваторию на День открытых дверей. И вот, ну, конечно, я пробовала поступать в консерваторию, но сразу меня туда не взяли. Потому что, понятное дело, ну, кто же это сразу-то все-таки без определенного уровня подготовки так вот тебя возьмет? Это достаточно тяжело. Поэтому взяли меня в училище.
1: Все-таки вы решили же пойти, да, в консерваторию поступать, как бы вот это было сложно, наверное, да, или наоборот, несложно. Вы, наверное, осознавали, что должного уровня все равно нет, да, но ты как, ну я пойду, то есть вот как это надо, вот этот шаг сделать, тяжело этот шаг сделать было.
3: Ну, потому что вы понимаете, потому что, во-первых, мне хотелось, наверное, вот как раз на том концерте, когда выступали солисты Большого театра, и когда я задала себе этот вопрос, я подумала, что, ну, хочешь, делай. То есть понятно, что никто не принесет ни на блюдечке, ни с каемочкой, ничего. И это было достаточно тяжело, опять же, пометуя все-таки контекст, да, у меня достаточно скромная семья, то есть мы там не миллионеры никакие, это было достаточно трудно, это было очень тяжело, чтобы поехать, да, это где-то снимать, потому что в училище, ну, в консерватории общежитие, а в училище на тот момент не было, то есть, соответственно, да, какое-то жилье, вот. И понятное дело, что, честно говоря, я даже не помню, какую программу мы готовили. Мне кажется, у меня в голове вот застрял романс «Дюбюка, не брони меня, родная». Ну, что-то, видимо, я еще там исполняла. Конечно, я понимаю, что это было все достаточно, ну, так, мягко сказать. Вот, конечно, это не какой-то не консерваторский уровень, да и потом логично было бы, в общем-то, вполне, что как ты можешь конкурировать с ребятами, которые 4 года учились в музыкальном училище, да, и, возможно, это еще в музыкальной школе, то есть у них все-таки есть какой-то некий профессиональный путь, да, а ты там, ну, пометуя мои, в кавычках, достижения музыкальной школы и отсутствие нормальной подготовки, понятное дело, что, конечно, консерватория, в общем-то, была не по зубам.
1: То есть нужно было решиться.
3: Нужно было решиться, всего, но это было и... Я, конечно, очень огорчилась. Я плакала, я помню, честно, мне поставили какую-то там плохую оценку. Я страдала, рыдала. Мне не стыдно в этом признаться, потому что некий удар. Это даже не по самолюбию, а потому что, ну, как бы там, ты искренне хотел, ты искренне готовился, да. И тебе тут говорят, вот там, ты там, ну, совсем не подходишь. Там, идите, вот, поучитесь в училище.
1: Ну, и после такого удара можно опустить руки? Нет. Это не про меня, я хотел вам
3: сказать. Ну, нет, ну, почему? Нет, на самом деле нет. Понимаете, юридическое образование чем хорошо? Оно структурирует голову. То есть эмоции эмоциями, а рацио рацио. И когда эмоции прошли, ты начинаешь понимать, что все совершенно справедливо. Ты действительно в данный момент не конкурентоспособен. Да, возможно, тебя это как-то угнетает и уедает, но есть объективный факт, и ты должен его как-то принять, да, и ему следовать. Вот, поэтому пришлось упрашивать родителей, чтобы они мне помогали немного. Мы нашли комнату съемную, то есть в училище-то меня взяли, пожалуйста, да, все хорошо. И вот, собственно говоря, год я там училась. У меня был преподаватель Николай Пименович Аршавский. Нет уже его с нами, Царство Небесное мое. Вот как-то год я там училась. Потом я еще раз пошла поступать в консерваторию. Вот. Ну, видя мое рвение, комиссия, наверное, оценила рвение. Я думаю, все-таки меня взяли на подготовительное отделение. Было в то время бюджетное подготовительное двухгодичное отделение для вокалистов. Оно было как раз для таких, как я. Потому что среди вокалистов очень много людей, первоначально не имеющих даже музыкального образования, например, но потом вот у них открывается голос. И для того, чтобы их профессионально обучать, в консерваториях, особенно это было востребовано в советский период очень сильно. То есть 2 года ты учишься, у тебя специальность, сольфеджио, фортепиано, даже не помню, теория музыки, история музыки, ну что-то такое. То есть вот эти базовый минимум, который подготавливает тебя к поступлению. То есть все остальное у тебя нету, там ни движения, ни актерского мастерства.
1: Но зато есть голос.
3: Ну, голос, я имею в виду, что занятий этих не было, да. Голос твой тоже развивали, специальность была. И вот на такое подготовительное отделение меня взяли. Ну, я там получилась год, решила, что 2-й год, наверное, я пока не хочу. Я еще раз стала поступать. Ну, в общем, видимо, как в той поговорке «Бог любит троицу», на 3-й раз все-таки комиссия то ли сжалилась надо мной, то ли решила, что все-таки, ну, наверное, уже уровень достаточен для обучения, да, на основном отделении. Я тут уж не знаю, конечно. Вот, ну, и в 2006 году я поступила на 1-й курс вокального отделения.
1: Скажите, вот я вот прослушав вот весь ваш рассказ, да, начиная со школы, с музыкальной школы, я понимаю, что вы, по сути, всю вот этот период своей жизни, этот, о котором мы сейчас рассказали, ну, можно сказать, занимались тем, чем вы хотели заниматься. Это благодаря чему или благодаря кому? Вот ведь многие, наверное, могут позавидовать, да, потому что на кого-то давят родители, на кого-то давят обстоятельства, там сложное время, сложная экономическая обстановка. Но, тем не менее, вы как-то школа с золотой медалью,
3: красный диплом, да, юридический колледж, да, да, да.
1: Потом режиссура, вот... Вы хотите туда, вы пошли. Вы хотите заняться, пошли туда. Вот чем вы руководствовались и чувствовали поддержку, или вам помогали, или просто не мешали? Вот как это получалось? Так у вас всегда заниматься тем, чем вы хотите? Вот секрет раскройте. Я думаю, кажется, многим хочется.
3: Ну,
1: так.
3: На самом деле, Виктор, я думаю, что это, может быть, как-то со стороны так кажется, или я так невнятно озвучила. Это всегда шло параллельно. Знаете, как из разряда, да? Вот там кашу не съешь, десерт не получишь.
1: Ага. Совершенно то есть, параллельными курсами.
3: Да, да.
1: Школа, то есть, музыкальная школа.
3: Совершенно справедливо. Ну, то есть, условно говоря, там надо учиться достойно, нормально. Там в обычной школе, не в обычной школе, в музыкальной школе, там неважно в какой школе, да, то есть достойно, нормально. То есть максимально прилагая какие-то свои усилия. Соответственно, там, хочешь на кружок гитары? Хорошо. Опять же, ту же гитару там на толкучке мы пошли купили, там, как сейчас помню, за какие-то 100 рублей, что ли. Но опять же, да, это было не так, конечно, что там, если там 5-ку не принесешь, гитару не получишь. Нет. Но, мне кажется, по мере взросления у меня и самой была какая-то некая внутренняя ответственность. Я же видела, как тяжело маме с бабушкой все-таки, да, нести эту ношу, потому что положиться-то особо не на кого. Просто дедушка мой очень рано ушел из жизни. Маме было 7 лет, и бабушка после не стала создавать больше семью. Она, в общем, маму воспитывала. Вот. Ну, а мама с моим отцом, они в разводе. Тоже очень давно, я была очень маленькая. Поэтому, по большому счету, как-то и самой не хотелось там их разочаровывать, да, и подводить. Поэтому, знаете, как из разряда, я вот быстренько там с неприятным разделаюсь, ну, слава богу, наверное, голова помогала там, да, вот опять же, параграф какой-то, там еще что-то, а дальше я займусь приятным. Вот. И вот оно действительно шло параллельно, потому что, знаете, учиться, например, параллельно в очном заведении и в заочном, это тоже было очень интересно, у тебя в очном каникулы, и тут же в это же время у тебя начинается сессия в заочном. Когда она закончилась, ты опять выходишь дальше учиться. И, по сути, и летом тоже. Это такой некий нон-стоп. Плюс летом после 1-го курса, например, я пошла работать, подрабатывать, продавать газеты. Ну, то есть помогать себе, семье, не тратить время зря. Поэтому сказать, что вот так вот, вот я вот делала, что хотела, ну, наверное, да, по большому счету. Но, если честно, я всегда считаю, что любой человек делает все, что он хочет, потому что, ну, кроме каких-то очень там редких случаев, потому что мы все равно все свои действия осуществляем посредством реализации тех или иных потребностей. Поэтому оно шло все параллельно, и приехав сюда, было очень тяжело, буквально там со 2-го месяца пребывания в Нижнем Новгороде я стала искать работу, я работала, разные всякие были виды деятельности, там и в церковном хоре пела, и аниматором работала, и свадьбы я там вела, ну, то есть просто для того, чтобы давать себе возможность заниматься тем, чем хочется. Ну, вот как-то так.
2: Итак, пространство консерватории, куда вы стремились, так страстно хотели. Какие произведения, какие роли вы исполняли уже тогда? И что вам особенно понравилось?
3: Я сразу скажу, я в оперном театре не пела никогда, не работала там по тем или иным причинам. Правда, я участвовала в разных фестивалях, в том числе и в оперном фестивале. Вот. Но вы знаете, на самом деле, в принципе, вот так сказать, что у меня существует какая-то там вот самая любимая там оперная ария там, или какая-то там, да, там оперная героиня, я, наверное, не могу. Вот вчера, когда я готовилась к передаче, я думала как раз над этим, почему. Ну, то есть вот обычно, знаете, там, а кто у тебя там, вот, ну, там, Кармен, там, да, или там Ленский, там, или там, ну, неважно.
2: Каста дива все хотят спеть.
3: Каста дива, ну, вы знаете, все хотят, да мало кто может, это ведь очень трудно. Я имею в виду, что знаете, нет такой вот как бы единственной и главной по одной простой причине, потому что все меццо-сопрановые партии, то есть все, что мы берем из оперного репертуара, написанного для меццо-сопрано, это всегда представляет собою достаточно сильных и таких вот глубинно как-то сложенных с точки зрения внутреннего мира женских лиц. Потому что если сопрановый ряд у нас представлен разными героинями, да, там веселыми, трагическими, молодыми и не очень, но в основном вот все-таки у них как-то чуть палитра красок побольше, то в нашем случае, в меццо-сопрановом, это всегда личность очень, ну, на мой взгляд, очень стойкая наперекор вопреки, и при этом очень такая, я не знаю даже, как выразиться, очень внутренне яркая и где-то даже горящая. Ну, если мы возьмем Марфу из Хованщины, то и в прямом смысле горящая. Уж простите за такую несколько, да, шутку. Я просто к тому, что меццо-сопрано всегда выражает некий драматизм очень сильный, и какую героиню не возьми, Любаша из «Царской невесты», там, Азучена, принцесса Эболи, Любовь из «Мазепы», Марфа та же самая из «Хованщины», да, еще каких-то там можем мы перечислить, именно таких вот женских героинь, они всегда все очень такие емкие, многоплановые, и я бы даже честно сказала, это такой тип характера, который всегда действует вопреки, вот. Не знаю, как выразиться, но это действительно так. Это не значит, что сопрановые партии там как-то хуже. Нет, мы категориями такими не мыслим. Просто меццо-сопрано – это голос, который всегда требует большего какого-то внутреннего напряжения, сопротивления, и ты всегда работаешь, вот, когда изучаешь эти арии, партии, ты всегда работаешь на каком-то пределе таком вот психологического драматизма. Но, опять же, это только такие женские, да, лица, потому что есть еще партии, где меццо-сопрано исполняет мальчиковые роли, как то Лев, Зибель, там, Орфей. Ну, это традиция, которая пришла к нам из старинной музыки, из барокко. Там, конечно, понятно, там Керубина, ну, то есть там другое, ну, потому что это мальчишки. То есть это другой разговор, это совсем другие характеры. Наверное, более-менее веселый образ меццо-сопрановый, который я знаю там из русских партий, да, это, наверное, может быть, Любава там в опере Садко. Ну, и то она все равно там где-то страдает, где-то что-то, но плюс-минус там. Ну, может быть, еще партия «Весны», опять же, вот из «Снегурочки» все-таки. Ну, и тоже она такая разноплановая, но она чуть-чуть все-таки колоритно более светлая. Все остальное – это всегда... Знаете, просто как, ну, меццо-сопрано, а, ну, вы там все страдаете. Нет, понятно, что страдают все, но это скорее просто более глубинное переживание того контекста, в который персонаж поставлен. То та же Марфа, например, да, в той же «Хованщине», если мы там об этом будем говорить. Во-первых, по сути, это очень интересный момент. Это один такой женский образ, вообще вот все остальное. Там, ну, там есть какие-то, опять же, там, да, еще какая-то возлюбленная, там еще какие-то люди, там, да, ну, то есть они не так ярко выписаны. Марфа – это как некая свеча, которая вообще вот этот вот жестокий мир, ну, и тех событий, которые там происходят, освещает. С другой стороны, она раскольница, при этом она любит этого несчастного Андрея Хованского, что ей категорически вообще как бы, ну, нельзя. Она вроде как, да, вот о другом должна думать. И вот это противоречие, представляете, как вот это надо сыграть, спеть, я не знаю, найти, вообще рассмотреть даже внутри себя, просто внутри персонажа, ну, как это, соединить несоединимое. Потому что ей этого нельзя, но она ничего не может с этим сделать, при этом она старается. Помимо прочего, она еще участвует в каких-то там политических, скажем так, того времени, стрелецких всех этих кулуарных событиях. И... когда она гадает, да, ну, то есть вот эта сцена гадания же, это же не обязательно, что это на самом деле она гадает. То есть есть же версия, что она просто ему предрекает под видом вот этого гадания, она предрекает просто, что будет Голицын тебе плохо, вот как бы не надо. И тем не менее все равно, и в конце концов, когда вот последняя финальная сцена, вообще, ну, не знаю, я считаю, это один из шедевральных кусочков оперы «Хованщина», финальная сцена, сожжение, когда она поет заклинание «Аллилуйя, аллилуйя», когда они там уже идут сжигаться, ну, практически перед тем, как. Во-первых, это очень вокально неудобно, кстати. А во-вторых, это просто, ну, вот там реальная мистика. И вот, мне кажется, даже вот один вот этот вот маленький кусочек, там, пятистраничный, выучить и попробовать вот прожить, понимая, что человек в тот момент думал, и как это вообще, да, то есть вот твой любимый при этом, ну, видимо, из-за того, что неважно как, значит, ну, как бы в жизни не были мы с ним, значит, будем в смерти, да, то есть и этот огонь очистит нас. Это очень тяжело, это только один образ, а их ведь очень много. И вот ты, когда ты каждый начинаешь, а «Царская невеста»,

0: в сложности.
1: Ависть даже, да, и большую конкуренцию, и что-то еще. Будет очень много всего. Потому что никогда к внутреннему совершенствованию, да, путь не бывает легким. Он всегда тернист. Ты всегда будешь его преодолевать.
0: Дорогая Анна, спасибо вам за откровенный разговор. Ваш путь – пример того, как вера, усердие и любовь к искусству творят чудеса. Пусть ваши выступления и дальше дарят свет и вдохновение слушателям. Пусть ваша счастливая звезда и дальше помогает покорять новые вершины вокального искусства. А мы будем греться в его лучах.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз». Классическая музыка на «Радиообраз».

Федор Иванович Тютчев. Проблеск. Слыхал ли в сумраке глубоком воздушный арфы легкий звон, когда полуночь ненароком дремавших струн встревожит сон? То потрясающие звуки, то замирающие вдруг, как бы последний ропот муки в них отозвавшийся потух. Дыхание каждая зефира взрывает скорбь в ее струнах. Ты скажешь, ангельская лира грустит в пыли по небесах. О, как тогда земного круга душой к бессмертному летим, минувшее, как призрак друга, прижать к груди своей хотим, как верим, верою живою, как сердцу радостно, светло, как бы эфирную струею по жилам небо протекло. Но, ах, не нам его судили, мы в небе скоро устаем, и не дано ничтожной пыли дышать божественным огнем. Едва усилием минутным прервем на час волшебный сон, и взором трепетным и смутным, привстав, окинем небосклон, и отягченную главою одним лучом ослеплены, вновь упадаем не к покою, но в утомительные сны.

Согласно книге рекордов Гиннесса, самой свободной композицией в мире музыки стал трактат Корнелиуса Кардилу. Произведение не содержит никаких пометок для исполнителей на протяжении всех 200 страниц партитуры. А самой тихой музыкальной пьесой стала композиция «4 минуты 33 секунды» Джона Кейджа. Автор считал ее наиболее значительным своим произведением. Исполнитель или исполнители молча сидят на сцене. Музыкой же здесь считается любой шум, издаваемый публикой или проникающий из-за стен концертного зала.

Двойственность культурно-национальной принадлежности Георга Фридриха Генделя имеет объективные причины. В Германии его считают исключительно немецким музыкантом, имея в виду, что в этой стране он родился и был немцем по национальности. Здесь же он получил музыкальное образование и впервые громко заявил о себе как о творческой личности. Однако, несмотря на немецкое происхождение, в Великобритании Генделя относят к английским композиторам, аргументируя это тем, что он большую часть жизни прожил в Англии, даже принял британское подданство. Его творчество в значительной мере развивалось в контексте английской культуры и в итоге стало ее неотъемлемой частью. И это фактически уже было признано в середине XVIII века, когда в Англии Генделя причислили к национальным героям, достойному упокоения в Вестминстерском аббатстве.

0: Стихи Владимира Набокова читает Лев Сметанин.
1: Разгорается высь, тает снег на горе. Пробудись, отзовись, говори о заре. Тает снег на горе пред пещерой моей, и вся даль в серебре осторожных лучей. Повторяй мне, душа, что сегодня весна, что земля хороша, что и смерть не страшна, что над первой травой дышит горный цветок, наряженный в живой мягко-белый пушок, что лепечут ручьи и сверкают кругом золотые струи, что во всех и во все тихий Бог, тайный Бог, неизменно живет, что весенний цветок, ветерок, небосвод, нежных тучек кайма, и скала, и поток, и душа, ты сама, все одно, и все Бог.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижнем Новгороде состоялось шествие многодетных семей. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. В Кстовском Благочине встретят икону блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Подробнее об этих событиях. В Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля состоялось торжественное шествие многодетных православных семей. На мероприятии побывала корреспондент «Радиообраз» Ольга Ковалева. Ей слово.
1: На Большой Покровской атмосфера любви и тепла. Вокруг множество семей с детьми. Все они – участники торжественного шествия многодетных православных семей из благочиния Нижегородской епархии. Оно проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Шествие семей стартовало от церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской. В нем также приняли участие руководитель социального отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Рузанов, руководитель епархиального отдела по делам молодежи иерей Андрей Бандин и другие клирики епархии. Шествие сопровождал военный оркестр. Мы пообщались с семьей Калининых, пришедшей на мероприятие в полном составе.
2: Я Калинина Анна Геннадьевна, мой супруг Калинин Алексей Валентинович. У нас три сына – Денис, Глеб и Марк. Нашей семье 13 лет. Это наш праздник. Муж сегодня мне подарил цветы. Мы всегда на этот праздник гуляем на Покровке. Это наша традиция. Мой муж не любит праздник, который не наш, 14 февраля, да? Он предпочитает дату 8 июля.
3: 8 июля – День Петра и Февронии, день любви, семьи и верности. Русский праздник, мы же русские.
1: От Введенского храма участники шествия прошли по главной улице Нижнего Новгорода на территорию Кремля к памятнику святым благоверным князю Дмитрию Донскому и его супруге княгине Ефросинии Московской. Подобно союзу святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, этот союз символизирует супружескую верность, согласие и крепкий брак. Через всю жизнь они пронесли горячую любовь и преданность друг другу, вырастили и воспитали 12 детей. Около памятника иерей Андрей Рузанов совершил благодарственный молебен. Богослужебные песнопения исполнил молодежный хор Кремля под управлением регента Натальи.

0: После молебна состоялось торжественное вручение наград супружеским парам, состоящим в браке более 25 лет. Медали за любовь и верность, а также памятные подарки им вручили первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, иерей Андрей Бандин и иерей Андрей Рузанов. Перед вручением всех поприветствовал иерей Андрей Бандин.
1: Дорогие друзья, сегодня в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии особо вспоминаются слова Спасителя, некогда сказанные его учеником. «Потому будут все знать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И сегодня, наверное, действительно актуальны эти слова для каждого из нас, становятся таким гимном любви, призывом к тому, чтобы наша русская семья укреплялась, утверждалась, чтобы молодые люди создавали достойные семьи, достойные ячейки общества. Именно на них будет зиждеться наше будущее нашей необъятной Родины, будущее России. С праздником, друзья!
0: Праздник продолжился концертной программой и творческими мастер-классами, в которых смогли принять участие все желающие. Ольга Ковалева, служба информации, Радио Образ.
2: Четырнадцатого июля в 9:30 утра в Троицком соборе Выксунского-Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского-Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов и арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. С 12 по 19 июля в Кстовское благочиние Нижегородской епархии по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия будет принесена икона Святой Блаженной Матроны Московской из частиц ее честных мощей. Святыня будет пребывать в Центральном храме округа в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Торжественная встреча иконы состоится 12 июля в 9 часов утра. С 12 по 18 июля поклониться иконе с частицей мощей можно будет с 7 до 18 часов, а 19 июля до 8:30 утра, после чего состоятся проводы святыни. Во время пребывания святыни ежедневно после божественной литургии в 14 часов и по окончании всеночного бдения будут совершаться молебны с акафистом Святой Блаженной Матроны Московской. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 27 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 42%, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня
1: «От печали до радости».
0: Автор.
1: Стихи Борис Дубровин, музыка Юрий Антонов.
2: Песня Юрия Антонова «От печали до радости» была написана быстро, после того, как поэт Борис Дубровин предоставил ему стихотворение для музыки, но не позвонил в ответ на обещание связаться, тем самым дав Антонову возможность самостоятельно написать песню на уже найденное стихотворение. Антонов вспоминает, что нашел стихотворение в пожелтевшей тетради, и это стало основой для создания композиции. Борис Савович Дубровин, настоящая фамилия Гал, кстати, отчество в некоторых источниках Савич, советский поэт-песенник и писатель, участник Великой Отечественной войны, лауреат всесоюзных и всероссийских литературных, музыкальных и телевизионных конкурсов, а также международных конкурсов, награды получены за стихи к песням. Песня «От печали до радости» стала значимым произведением для самого Юрия Антонова.
1: Исполняет народный артист России Юрий Антонов.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сейчас почтовый ящик известен всем. Можно даже сказать, что в наше время его популярность постепенно падает. А все потому, что письма мы посылаем гораздо реже, их заменили современные средства связи. Теперь в ящике можно найти квитанции для оплаты коммунальных услуг и рекламные буклеты. Как и все другие вещи в мире, почтовый ящик имеет свою историю. Несколько столетий назад в городах был только один почтовый ящик. Почта работала так. Автор письма оставлял его в почтовом ящике, а адресат забирал и читал. Никаких личных ящиков или почтовых адресов не было. Таким же способом в XVI веке обменивались письмами моряки. Их почтовые ящики больше напоминали тайники. Однако именно они стали прообразами современных ящиков. Во время длительных путешествий по торговым морским путям в районе мыса Доброй Надежды моряки приставали к берегу. Они пополняли запасы воды.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске расскажу, как мы ездили в Дивеево с участниками конкурса «Волонтер» преподобного Серафима Саровского. Мы встретились с ними на Стрелке, где у них была экскурсия по Александро-Невскому собору. Расселись по автобусам, поехали. Интересно, обычный туристический автобус заполнен удивительными людьми. Это все те самые неравнодушные добровольцы, создавшие программы бескорыстной помощи людям. И они тоже все под впечатлением, и те, кто первый раз едет, и те, кто второй, и третий. Масштаб-то какой! Люди из разных городов вместе едут в Дивеево. Первая их остановка – Арзамас, там экскурсия по этому старинному русскому городу и

0: не менее интересный вояж по православной гимназии. Тема второй вот этой экскурсии – бережливое производство. Школа как пример того, что правильную организацию работы, бережливые технологии можно применить в любом деле. Оттуда уже отправились в Дивеево. Приехали уже вечером. Там им, волонтерам Серафима Саровского, предоставилась возможность приложиться к мощам преподобного. Ведь духовная часть всего форума, всех трех дней, главная. Участники, они же паломники, молятся, причащаются, им даже удалось потрудничать в святой обители. Это уже на второй день. Записали желающих потрудиться, разделили на три группы. Кто-то убирался в трапезном храме, где на следующий день была главная встреча с митрополитом и вручение наград победителям конкурса. Кто-то помогал в трапезной, а большая часть отправилась зачищать яблони в саду. И вот как нам в интервью сказала одна из сотрудниц: «Я даже ехала сюда с этой мыслью – потрудничать, потому что в том году, когда я первый раз оказалась в Дивееве в своей жизни, я думала, а как же здесь вот потрудничать? К кому обратиться? Но я была с детьми, и мы некоторое время здесь побыли. А сегодня, когда нам предложили, я ощутила, что хотя бы капелька, но это будет сделано моими руками. Я буду знать, что в Дивеевском монастыре я потрудилась во славу Божию». Сердцевина, ядро всего этого форума, наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения – учеба, интенсив. В разных классах, опустевшей в каникулы монастырской школы, волонтеры рассказывали друг другу о своих проектах. Паллиативная медицина, просветительство, социальная деятельность – это такой клуб по интересам, где делятся информацией. Для них это возможность обменяться опытом, узнать, какие бывают подводные камни при реализации проектов, кто и как трудности преодолевает. В общем, почерпнуть для себя разные лайфхаки, полезные советы. В эти три дня, в середине лета, в Дивееве собралось более 200 участников конкурса из 50 регионов России и 6 областей Республики Беларусь. Всего же за 6 лет существования конкурса в нем приняли участие 1500 человек. И они, если можно так сказать, переопыляются, насыщаются друг другом, идеями, энергией, вдохновением. Кульминацией форума стала встреча участников с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Владыка ответил на вопросы о том, как сохранять собственный внутренний мир, созидать в себе духовную жизнь и приобщать молодежь к духовно-нравственным ценностям в современных непростых условиях при интенсивном развитии технологий. Правящий архиерей посоветовал стараться оберегать себя и своих близких, особенно представителей младших поколений, от обилия информационных потоков. Каждодневно обращаться к Евангелию и житиям святых, сделав чтение духовной литературы привычкой и необходимостью. Стараться находить время для уединенных размышлений, а в процессе воспитания детей быть для них примером. Не просто рассуждать о нравственности, а воплощать христианские принципы в делах и помыслах. А на вопрос о том, как же призвать больше людей к добровольчеству, к бескорыстной помощи, владыка ответил так: «По моему опыту, немало, очень много людей, которые бы желали и стремились помочь другим людям. Но их нужно организовывать. И когда есть программа, куда ты можешь приложить свои практические силы, кого-то надо накормить, кого-то встретить, проводить, пожилого человека поддержать. И тогда очень много людей отзывается. Поэтому чем больше у нас будет таких благословенных дел и направлений, тем больше людей будут вовлекаться в эти благословенные дела». Митрополит Георгий вручил награды победителям конкурса. Почетным званием «Волонтер» преподобного Серафима Саровского награждены 7 человек, 38 участников стали лауреатами конкурса, 72 получили поощрительную премию, 1 специальную премию. В завершение этого рассказа хочу добавить, что в интервью нам несколько человек сказали: «Как же здорово видеть, что нас много». Как им важно было оказаться буквально среди многих десятков единомышленников. Как сказал батюшка из Владимирской епархии: «Иногда наступает такое время, ты занимаешься, занимаешься, делаешь, делаешь и думаешь, что же я один-то вот этим всем занимаюсь? А когда ты видишь, что таких людей много, что вот они такие единомышленники, у тебя появляются новые силы, новые желания, вот новая энергия, новый какой-то огонь в тебе появляется». И одна победительница конкурса, замечательная журналистка, которая постоянно ездит в прифронтовые районы, встречается с бойцами, сказала в конце, уже перед отъездом: «У меня наполненность такая, как будто я сейчас выйду отсюда и еще 1000 гор сверну». Преподобный Серафим сказал: «Стяжите дух мирен, и тысячи спасутся вокруг вас». За каждым волонтером, приехавшим в Дивеево, еще сотни и тысячи добровольных помощников. Их действительно много. Этими светильниками добра во многом и освещается Россия. Такие мои личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
1: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Длина материнской любви. Один молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — воскликнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. А если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери длиннее

источника добра, радости и счастья детей. При солнышке тепло, при матери добро. А еще есть такая пословица: в материнском сердце про всех детей ласки хватит. В связи с этим вспоминается еще одна известная притча. Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу с вопросом, кого она любит больше всех на свете. Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. «Вот свеча, это я. Ее огонь – моя любовь». Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей. «Это мой первенец. Я дала ему своего огня, свою любовь. Разве от того, что я дала, огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним». И так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток. И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Материнская любовь безгранична, а сердце матери огромно. О жертвенной любви матери старец Паисий Святогорец говорил так: «Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того, чтобы накормить детей, она останется голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше той радости, что испытывают ее дети. Малыши питаются плотски, а мать – духовно».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Константин Бальмонт. «Одна есть в мире красота». Одна есть в мире красота, не красота богов и лады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.
2: Всего вам доброго. На радио «Образ».
3: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И мы с вами сегодня продолжаем большую тему, которую мы начали с вами в прошлый раз, рассказ о мертвых душах и о отношениях Пушкина и Гоголя. Итак, мы продолжаем. В самом тексте «Мертвых душ» есть фрагмент, в котором, возможно, образ Пушкина воспринимается совершенно иначе. Это шестая глава. Мы помним, что главным героем шестой главы становится помещик Плюшкин, к которому Чичиков приезжает по совету Собакевича. Может быть, самое простое решение вопроса об отношении Пушкина и Гоголя выглядит так. Может быть, Гоголь, обидевшись на Пушкина, пишет некую тайную пародию на фигуру Александра Сергеевича. Подобные предположения уже высказывались в литературоведении с некой категоричностью и нам представляются излишне простыми и плоскими, не учитывающими масштаб личности самого Гоголя и масштаб тех задач, которые он перед собой ставит в «Мертвых душах». А дело в том, что «Мертвые души» нужно понимать не просто как текст, решающий глобальные вопросы, но очевидно, что «Мертвые души» – это еще и глубоко исповедальный текст. Текст, которым Гоголь пытается сформулировать, выразить какие-то очень личные вещи. Вот этот личностный подтекст «Мертвых душ» – это то, что менее всего сегодня еще стало объектом научной рефлексии. И какой же глубоко личный вопрос решает Гоголь в «Мертвых душах», и шестая глава и становится важнейшим местом, где это решение ищется. Дело в том, что Гоголь как писатель выбирает путь антипушкинский. Что мы под этим понимаем? Для Пушкина поэт, художник свободен от какой-либо учительской роли. И, как мы помним, великий пушкинский памятник заканчивается строфой, катреном, который до сих пор удивляет многих интерпретаторов, исследователей своей легкостью, своей некой финальной приземленностью, в котором даже можно услышать некий эстетический вызов. Помните, веленью Божьему муза будь послушна, обида не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. И вот именно это снижение в финальной строке так не вяжется с предшествующими строками памятника и вызывает у многих недоумение, но именно в этом финале Пушкин выражает свое особое отношение и понимание и творчества, и творческой задачи художника. Пушкин отказывается от роли пророка, от роли учителя. И как раз наоборот Гоголь выбирает иной путь, путь того, кто будет говорить миру некую горькую, но высшую истину. Не случайно следующая глава поэмы, седьмая глава, начинается с неожиданного размышления Гоголя о двух типах авторов, один из которых поет мир совершенный, воспевает мир, и он окружен толпой поклонников. Второй же тип художника – это тот, кто говорит миру горькую истину, и такой художник одинок и обречен на непонимание. И совершенно очевидно, что во втором типе художника угадываются черты Гоголя-проповедника, отчасти предсказывающие, именно предсказывающие реакцию на выбранные места. Но первый тип художника, с кем его соотнести? Еще в свое время Анна Ахматова предположила, что здесь угадываются пушкинские черты. И таким образом мы можем сделать общий вывод, что в шестой главе Гоголь, конечно, не смеет, и это просто было бы недостойно Гоголя, карикатурно выставить фигуру Пушкина как личность. Гоголь решает задачу совершенно иного масштаба. В образе Плюшкина, возможно, это наше предположение, он изображает то, что можно назвать образным воплощением пушкинского пути. И главное в этом пути как раз отсутствие высокого смысла и высокой цели. И история Плюшкина, которая постепенно теряет смысл жизни, обратите внимание, что Плюшкин, которого мы чаще всего понимаем как воплощение скупости, герой, который в первую очередь не просто стал скуп, скупость – это следствие. А главное, что происходит в Плюшкине, это то, что он утрачивает смысл жизни, то, что его мир распадается, теряя главное. То вот эта вот история Плюшкина как человека, который в итоге терпит некий нравственный крах, это как раз и есть пример гоголевского понимания того, к чему может привести пушкинский путь в литературе, к постепенному дроблению, усыханию, измельчанию всего. И именно этому пушкинско-плюшкинскому пути Гоголь пытается противопоставить иной путь, путь писателя, проповедника и учителя, который скажет миру некое высшее слово. Не случайно, если мы обратимся к выбранным местам из переписки с друзьями, текстом, который является, по сути, частью корпуса текста «Мертвых душ», то мы обнаружим там следующую удивительную деталь. Рассказывая о том, как надо читать «Мертвые души», это четыре письма о мертвых душах, это глава книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Так вот, рассказывая читателю, как нужно читать «Мертвые души», Гоголь обращается к фигуре Плюшкина и вдруг говорит неожиданные вещи. Он говорит о том, что в третьем томе, если он когда-нибудь сможет его написать, Плюшкин воскреснет и заговорит голосом пророка. И вот само преображение Плюшкина, которое планируется Гоголем, сразу выводит эту фигуру за пределы образа скупца, человека, который стал прорехой на человечестве. Потому что на самом деле изначально в Плюшкине есть некое художественное начало. Интересная деталь. Рассказывая о других помещиках, Гоголь никогда не говорит о том, как пишут эти помещики, не описывает своеобразие их почерка, вообще не указывает на наличие каких-то письменных принадлежностей. А вот как раз, рассказывая о Плюшкине, он говорит, что у него кругом были разбросаны именно куски бумаги, исписанные мелким почерком, похожим на нотные знаки. Наличие этих бумаг, вышедшей чернильницы, все это знаки принадлежности Плюшкина к цеху пишущих. И поэтому последующее воскрешение Плюшкина как раз и связано с тем, что герой Гоголя должен преодолеть соблазн пушкинского пути, ведущий, как кажется Николаю Васильевичу Гоголю, в некий тупик. Тупик мелочности, тупик гармонии и красоты, которая сама по себе ничего не значит, если не подкреплена каким-то высшим нравственным смыслом, смыслом и сутью нравственной проповеди. Таким образом, шестая глава «Мертвых душ» становится у Гоголя пространством сложнейшей, очень драматичной полемики с пушкинским путем в литературе.
3: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.

самом центре Нижнего Новгорода, на Большой Печерской, находится четырехэтажный дом с весьма затейливой архитектурой, построенный в 1930 году под руководством именитого нижегородского архитектора Константина Блохина. Сюда селили тех, кто пережил царскую ссылку. Дом, кстати, так и называется – дом политкоторжан. Однако в период с 1937 по 1938 год подавляющее большинство жителей было репрессировано, поскольку они были людьми разных политических взглядов, а само общество политкоторжан и вовсе возглавлял бывший правый эсер. Сегодня этот дом – объект культурного наследия регионального значения и носит статус жилого дома. Жилой дом политкоторжан был построен по инициативе Сергея Акимова. Его имя носит улица на Мещере. Строительство заняло 2 года – с 1928 по 30-е годы. Константин Блохин некоторое время был главным архитектором Нижнего Новгорода. Помимо дома политкоторжан, он построил жилой квартал домов трестов между улицами Ванеева и Ашарской, контору с клубом «Нижжиркомбината», общество «Красного Креста» на улице Большой Покровской. В 1938-39 годах в доме политкоторжан был надстроен 4-й этаж, уже по проекту архитектора Леонида Нифонтова. Трехэтажный секционный жилой дом – это характерный образец архитектуры конструктивизма, даже стиля, имитирующего конструктивизм. Дом стоит на углу Большой Печерской и Провианской и очень корректно скругляет этот стык. Ленты общих балконов также подчеркивают скругление. По первоначальному замыслу автора здания, парадный вход в зону общего пользования жильцов дома как раз осуществлялся со стороны балконной части. В доме были запроектированы 1-, 2- и 3-комнатные квартиры со всеми удобствами. Его возводили для общества бывших политкоторжан и ссыльнопереселенцев, переживших царскую ссылку, и на их же деньги. Большинство жильцов дома было репрессировано. Не так давно по инициативе самих жильцов, потомков репрессированных, появился мемориальный знак, который напоминает об этом. По соседству, образуя единую композицию, находится дом общества старых большевиков. Построен он на 5 лет позже в стиле постконструктивизма. Но линии на фасаде, двери и украшения сочетаются с домом политкоторжан. В 2010 году был установлен мемориальный знак в память об историке и краеведе Игоре Александровиче Кирьянове. Он жил в этом доме с 1974 года до самой смерти. Именно по его инициативе в 1962 году перезахоронили останки Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского Кремля.

0: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Последние известия. За рубежом. Третий месяц забастовки английских горняков. Рабочие непоколебимы в своих требованиях. Никаких компромиссов, никаких уступок. Лондон. Идет третий месяц угольной забастовки в Англии. Несмотря на то, что горные рабочие за время забастовки потеряли свыше 22 миллионов фунтов стерлингов зарплаты, они непоколебимы в своих требованиях. А общий убыток народного хозяйства Англии за истекшие два месяца, по самым скромным подсчетам, выражается в сумме свыше 100 миллионов фунтов стерлингов. Сведения со всех концов Англии свидетельствуют о твердой решимости горнорабочих, несмотря на самые тяжелые затруднения, до конца противостоять покушению на их зарплату и продолжительность рабочего дня. Исполкомом Федерации горнорабочих получены сотни сообщений о митингах, демонстрациях и конференциях рабочих, проходящих под единодушным лозунгом «Никаких компромиссов и никаких уступок». Сокращение потребления угля. Лондон. Забастовка горнорабочих вызвала резкое сокращение потребления угля в Англии. Нормальная цифра еженедельного потребления угля составляла около 4 миллионов тонн. В настоящее же время, по данным английского министерства внутренних дел, потребление угля сократилось до 800 тонн в неделю. Узаконение проекта о 8-часовом рабочем дне для горнорабочих. Лондон. В Палате общин принят в третьем чтении законопроект о 8-часовом рабочем дне в шахтах. За 332 голоса, против 147. Успех советской нефти. Советские нефтепродукты на турецком рынке. Константинополь. Уполномоченным нефтесиндиката Островским подписан договор на поставку Турции 40 тысяч тонн керосина и 6 тысяч тонн бензина. Вместе с весенней поставкой количество ввезенной в Турцию в этом году советской нефти составит 50 тысяч тонн керосина, 9 тысяч тонн бензина. То есть полуторагодичное турецкое потребление нефтепродуктов. Печать в благоприятном тоне комментирует успех советской нефти и подчеркивает, что нефтесиндикат освободил Турцию от дорогостоящей монополии «Стандарт Ойля» и доставляет турецкому потребителю лучший и более дешевый керосин. Губернская хроника. Последствия шторма. Пронесшимся над городом и уездами сильным ураганом с градом причинено много повреждений. В городе во многих домах выбиты стекла и снесены железные крыши. В Пушкинском саду вырвало с корнем несколько берез. Особенно сильно свирепствовал шторм на Волге и Оке. Здесь серьезно досталось заканчивающемуся постройкой плашкоутному мосту. Большинство плашкоутов сорвало с якорей и вынесло из линии. Снесены тротуары и перила, вырваны кнехты, оборваны кормовые якорные цепи. На реке Оке ураганом сорвана с якорей и унесена кверху, против течения, баржа с подъемным краном. На заводе имени Ульянова сорваны крыши с чугунно-литейного цеха и материального склада. Не обошлось и без человеческих жертв. Ураган принес бедствия и в уездах. Так, в Кантауровской волости Семеновского уезда ветром сорваны крыши с многих крестьянских построек и в лесу вырвало с корнем много деревьев. Сильно досталось посевам хлебов граждан деревни Изосимова Печорской волости Нижегородского уезда. Здесь градом целиком выбито около 65 десятин ржаного поля и серьезно пострадало до 70 десятин яровых хлебов. Град здесь достигал величины крупного лесного ореха. Это пока первые сведения из уездов. По всей вероятности, дело не ограничилось этим, так как ураган захватил довольно широкую площадь. Ураган продолжался не более 15-20 минут. Подготовка к Нижегородской ярмарке. Ход ремонтно-строительных работ. Ремонтно-строительные работы на ярмарочной территории протекают успешно. К работам привлечено до 300 рабочих, которые заканчивают наружную окраску главного дома, восстановление разрушенного наводнением Бубновского пассажа и замощение размытых мостовых. на набережной реки Оки, вблизи Бубновского пассажа, производится капитальный ремонт двух корпусов под ярмарочную гостиницу на 100 номеров. В Бразильском пассаже устанавливаются новые ларьки, так как несколько ларьков побило во время наводнения. Ремонтно-строительные работы производятся также в районе сельхозпоказательного поля, где от напора воды пострадали образцовая крестьянская изба и деревянные заборы. Около 100 рабочих и работниц заняты уборкой ярмарочной территории, насаждением зелени, убранством садиков и скверов. В общем, на ярмарке в настоящее время работает на различных работах свыше 400 рабочих. По заявлению технического отдела ярмаркома, все ремонтно-строительные работы на ярмарке будут закончены не позднее 20 июля, и ярмарка будет открыта в срок 1 августа. Плашкоутный мост сведен. Вчера закончилась сводка плашкоутного моста. Идут работы по оборудованию и устройству воздушной электрической сети и трамвайных рельсов.
2: Культура.
1: Кино – безобразие. В афишах Губполитпросвета было указано, что в кино «Фонарик» пройдет картина «Женщина с миллиардами». Будет 3 сеанса, которые начнутся в 6 часов, в 8,5 и в 10,5 часов. Однако на словах было одно, а на деле другое. Третий сеанс фактически начался в 12 ночи и окончился в 2:40 утра. Купившие билеты на этот сеанс были вынуждены ожидать ровно 1,5 часа. Часть публики не выдержала и ушла. Всего хуже, что это делается накануне трудового дня. Первая Нижегородская музыкальная школа открыла прием заявлений для желающих обучаться игре в специальных классах – фортепиано, скрипки, виолончели и духовых инструментов, а также сольного пения. Прием заявлений и выдача справок в канцелярии музшколы от 3 до 5 часов дня ежедневно.
0: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. Сегодня речь у нас пойдет о социальных изменениях, об изменениях в инфраструктуре города Павлова в 20-30-х годах прошлого столетия. Надо сказать, что, несмотря на бурное развитие в конце 19-го, начале 20 века, Павлова все-таки унаследовала от дореволюционного прошлого ряд инфраструктурных проблем. Ну, в частности, неоднократно сталкивались еще до революции с тем, что село слабо обеспечено электрической энергией. Работали, конечно, какие-то местные временные подстанции. Тот же создатель одного из первых в Павлове электротеатров Михаил Васильевич Еремин предлагал сельскому обществу своими силами электрифицировать село. Но все это было недостаточно, а от ереминского предложения сельский сход и вовсе отказался, понадеявшись на то, что заключит более выгодный контракт с американской знаменитой в то время фирмой «Вестингаус». Ни меньше, ни больше. Ничего из этой затеи в итоге не вышло. И проблемы с электроэнергией в Павлове сохранялись до 1928 года, когда, с одной стороны, была построена постоянная электроподстанция в самом Павлове, а с другой стороны заработала Нижегородская, а впоследствии Горьковская государственная районная электростанция «ГАГРЭС», находящаяся на территории Балахны. И в Павлову уже пришел на постоянной основе электрический ток. Другая проблема – транспортная. Зачастую дореволюционный Павлов, особенно в период половодья, в результате плохих дорог, оказывался на несколько недель отрезанным от рынков, от мест сбыта, от мест поступления всего сырья. И еще до революции это четко понимали. Был план о создании железной дороги. Активным борцом за железную дорогу выступал Андрей Евграфович Фаворский, как земский гласный, как местный предприниматель. Поддерживал его в этом начинании активно Петр Васильевич Щеткин, вот тот самый Дмитрий Душкин из «Павловских очерков» Короленко. Мысль была следующая – построить железную дорогу от города Шуя Владимирской губернии до города Алатырь Симбирской губернии, чтобы она прошла через Павлово, а впоследствии имела выход уже на губернский Симбирск. Ну и в идеале предполагалось, что в итоге эта дорога, она дойдет до Средней Азии, тоже до традиционного, в общем-то, рынка сбыта павловских товаров. Тема эта обсуждалась, разумеется, не только на павловском уровне, она вышла на губернский и на общероссийский уровень. Битва шла, что называется, не на жизнь, а на смерть. Нижний Новгород резко выступал против этой затеи, пытаясь доказать, что дорога будет нерентабельной. С своей стороны, Фаворский доказывал, что как раз нерентабельна будет еще одна железная дорога, проложенная через Нижний Новгород, упирая на то, что Нижегородская ярмарка постепенно превращается просто в выставку товара, что прежнего значения она уже объективно играть не может, и зачем еще одна и железнодорожная ветка. В общем, все эти споры закончились с наступлением Первой мировой войны. Тут уже стало не до споров. В итоге железную дорогу на Павлово стали строить только в 20-х годах, в годы НЭПа. И строили уже ее не в прежнем роскошном варианте, а строили ее как ветку, по сути дела, тупиковую. Хотя была идея, что вот можно будет довести в итоге ветку до Мурома. Оказалось, в конце концов, что вести железную дорогу по территории Вачского и Северновашинского районов современных нерентабельно. Грузить там особо нечего. Объем местной промышленности не настолько велик, а условия для прокладки дороги плохи. Да и даже то, что построили от станции Кудьма, да, современной станции Окская, до Павлова, это до сих пор называется станция «Металлист», строилось с большим трудом. Средств не было. Приходилось обкладывать поборами и частных предпринимателей, благо это был НЭП, и местные государственные заводы, выбивая из них деньги на строительство дороги. Приходилось использовать рельсы, уже устаревшие так называемого легкого типа, которые на значительных железнодорожных трассах уже не применялись. То есть, в общем-то, организаторы и строители дороги бегали по запасным путям в Нижнем Новгороде, в Москве и в других местах и искали вот эти легкого типа рельсы. Доходило до того, что, в общем-то, рельсы клали просто-напросто на траву. Денег, в общем-то, не хватало даже на то, чтобы нормально подготовить железнодорожные пути. Но как бы то ни было, в 1927 году, разумеется, к 7 ноября, к десятилетию Октябрьской революции, вечером этого дня, первый поезд в Павлово на новенькую станцию «Металлист» пришел. Другое важное событие в жизни Павлова того времени – это строительство первой линии водопровода. Тоже чисто павловская такая проблема, довольно характерная и для Павлова, впрочем, и для многих других населенных пунктов Нижегородщины, это то, что в дореволюционном Павлове отсутствовали колодцы. Отсутствовали они по самой простой причине. Воды грунтовые очень жесткие. Даже для технических целей не годятся. Поэтому воду брали исключительно из реки Оки. Понятно, что все это развозилось на лошадях с помощью водовозов. Понятно, что вода в результате стоила для потребителей дорого. И вот в 1925 году одна из тех проблем, которые советская власть все-таки активно стала решать, в городе заработала первая линия водопровода. Советская власть, как известно, это во многом явление, связанное с урбанизацией, когда значительная часть сельского населения стала перемещаться из потихоньку разоряемой деревни в города. И в Павлове стал вопрос на рубеже 20-30-х годов о строительстве первых многоквартирных домов. До сих пор три дома, построенные в те годы в таком упрощенном, можно сказать, местечковом стиле конструктивизма, они до сих пор в Павлове стоят, до сих пор используются, хотя как бы жильцы этих первенцев местного многоквартирного строительства поминают их не всегда добрым словом. Конструктивизм. Здоровенные ленточные окна. Продувает, как говорится, зимой. Что греха таить. Так что то, что хорошо смотрится на плане архитектора, не всегда хорошо выглядит для человека, которому приходится жить в этих условиях. Но как бы то ни было, дома эти существуют до сей поры. Развивалась и сеть образовательных учреждений. Ну, разумеется, после революции гимназии и всевозможные церковно-приходские училища, они были упразднены. Было создано, собственно говоря, две общеобразовательных школы первой и второй ступени, две стадии. Гимназии стали, соответственно, школами второй ступени. В Павлове к концу 20-х годов было три средних школы. Соответственно, они назывались именами Ленина, Карла Маркса, ну и Анатолия Васильевича Луначарского. Причем Анатолий Луначарский в Павлове побывал лично. И с его подачи Павлы после его визита стали строить уже специальное здание, предназначенное именно для обучения детей. В начале 30-х годов школа была построена, получила она имя как раз Ленина, на нее перенесли, и получила она номер 1. Сейчас она по-прежнему, это здание, тоже в таком духе конструктивизма, оно до сих пор существует, оно работает. Правда, сейчас это уже школа номер 6. Хотя на ней гордо по-прежнему красуется прежняя надпись «Школа номер 1 имени Ленина». Ну, там не собьешь. Крепко было сделано. Поскольку город рос, появились новые кварталы в районе нынешнего ПАЗа, тогда завода автотракторного инструмента, то пришлось строить школу еще и там. Тоже среднюю, получившую номер 3. До сих пор тоже она вполне себе успешно функционирует. Ну, если говорить о каких-то известных людях, связанных с павловским образованием тех лет, то в памяти сразу встает Николай Иванович Кочин, пожалуй, самый известный нижегородский прозаик советских времен, лауреат государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Вот он у нас жил и работал одним махом и в школе рабочей молодежи, и в школе номер 2 имени Луначарского в 1924-1925 годах. Впоследствии уже на закате своих дней написал роман Семен Пахарев, который был заключительным романом его одноименной автобиографической тетралогии. Как раз Семен Пахарев посвящен жизни Кочина, Пахарева в романе, в Павлове. Хотя Павло там не упоминается по имени, но, в общем, как говорится, понятно, что это оно, тем более, что упоминается по фамилиям некоторых из местных персонажей, например, тот же Александр Штанге. Ну и, разумеется, так же, как и в других местах нашей страны, изменения происходили не только в образовании, не только в инфраструктуре города, но и в таких важных сферах, как медицина и культура. Вот. О том, что происходило в этой области, мы с вами уже поговорим в следующей передаче. Всего доброго, до свидания.
0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: Вечная мудрость.
1: Можно надеть на себя черную одежду, можно для седьмого пота класть поклоны, можно раздать все свое имение. Но если все это будет делаться на показ, для людской похвалы или даже для самоуслаждения, ни малейшей пользы для души не будет. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Христианское понимание собственности. Одна из серьезнейших проблем экономики – вопрос о собственности. Однако в глазах церкви характер собственности вторичен. С богословской точки зрения все сущее принадлежит Богу и находится в Его власти – как Творца и Подателя всяческих благ. В понимании христиан отдельный человек, промышленная корпорация, наконец, само государство имеют во временном земном владении только те материальные ценности, которые дает им Господь. И потому, по мнению церкви, на первый план выходит вопрос о том, как эта собственность используется. Если обладание материальными благами сводится только к эгоистическому удовлетворению все возрастающих личных потребностей, никак не сопряженному с христианской идеей помощи ближнему, то такое распоряжение богатством безусловно греховно. Если в результате использования собственности загрязняется окружающая среда, провоцируются социальные и межнациональные конфликты, разрушаются человеческие судьбы, то церковь не может не выражать своей серьезной озабоченности по этому поводу. Церковь и общество в свете основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Выступление в Государственной Думе, 2001 год.

0: Святители земли Нижегородской.
1: Митрополит Феофан Туликов. Митрополит Феофан, в миру Василий Степанович Туликов, сын потомственного почетного гражданина, родился 27 февраля 1864 года в Санкт-Петербурге. С юношеских лет Василий имел желание служить Церкви Христовой в священно-иноческом сане и для этого начать обучение в духовной семинарии. Но родители видели будущее сына иначе, и он поступил в императорское Санкт-Петербургское коммерческое училище. В 1881 году, еще во время учебы, Василий Туликов имел случай обратиться за советом к митрополиту московскому Макарию, рассказав о своей давней мечте посвятить себя служению Матери Церкви. Внимательно выслушав юношу, высокопреосвященный владыка Макарий благословил его на приготовление к такому служению. В 1883 году Василий поступил в богословский класс и спустя два года, в 1885, окончил семинарию. Он успешно поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию и закончил ее со степенью кандидата богословия, с правом получения степени магистра без нового устного испытания. На соискание степени магистра богословия он представил свое сочинение «Чудо, христианская вера в него и ее оправдание». Советом Академии оно было принято на соискание степени магистра и разрешено к печати. В своем стремлении служить Церкви Христовой Василий Туликов предполагал принять монашество еще в Академии, как советовал ему митрополит Макарий. Но, вступив в переписку с епископом Феофаном Затворником, в честь которого Туликов потом и принял иноческое имя, он изменил свое решение о скором постриге. Преосвященный наставлял, что следует строго разделять внешнее от внутреннего и советовал тщательно изучать аскетические творения перед принятием иноческого подвига. «Если ваше сердце, — писал ему святитель Феофан, — будет хранить свое рвение к монашеской жизни, то вступление в нее будет благотворно для вас». Василий уехал в имение к своей матери, где провел годы, занимаясь сельским хозяйством и изучая творения святых отцов-аскетов, ожидая того момента для пострижения, который указал ему святитель Феофан. Справедливость наставлений святителя Василий Степанович испытал позднее, в период своего послушничества, считая впоследствии этот период самым счастливым и радостным в жизни. 23 апреля 1905 года резолюцией митрополита Василий был зачислен послушником Александро-Невской лавры. 11 октября того же года пострижен в монашество с именем Феофан в честь затворника Вышинского. 21 октября рукоположен в иеродиакона, а на следующий день в Казанском соборе митрополитом Антонием рукоположен в иеромонаха. 5 ноября 1908 года Феофан был возведен в сан архимандрита, а 16 ноября назначен членом Духовного собора и заведующим Серафимо-Дивеевским скитом. 1 февраля 1909 года указом Святейшего Синода он поставлен наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. В 1914 году началась война с Германией, и архимандрит Феофан, будучи наместником лавры, не остался в стороне. Совет Александро-Невской лавры постановил очистить ряд помещений обители для устройства больницы раненым воинам. Госпиталь был устроен на 100 кроватей, которые содержались на средства лавры. Причем выздоравливающие получали по выходе пособие и одежду от обители. 21 мая 1916 года государь-император высочайше утвердил доклад Святейшего Синода о возведении наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры архимандрита Феофана в сан епископа Кронштадтского с составлением его в должности наместника этой лавры. 31 мая архимандрит Феофан был хиротонисан в Троицком соборе Александро-Невской лавры во епископа Кронштадтского, викария Петроградской епархии. 16 сентября 1927 года преосвященный Феофан был назначен на Псковскую кафедру с титулом «Псковский и Порховский» с возведением в сан архиепископа. Здесь, во вверенной ему епархии, высокопреосвященнейший Феофан трудился до 1935 года. 12 ноября 1935 он был возведен в сан митрополита и назначен митрополитом Горьковским и Арзамасским. Однако недолго пришлось служить владыке Феофану в Горьковской, бывшей тогда Нижегородской епархии. Летом и осенью 1937 года прошли очередные массовые аресты нижегородских священнослужителей и мирян. 27 июля этого года митрополит Феофан был арестован и помещен в спецкорпус Нижегородской тюрьмы. При аресте у митрополита были изъяты несколько панаги и крестов. Об этом свидетельствует фотография из его следственного дела. Сам владыка в заключении был подвергнут жестоким пыткам. Его поместили в подвальную камеру, которую заливали водой. В следственном деле практически нет рукописных протоколов, за исключением анкет, заполненных рукою владыки Феофана. Единственный машинописный протокол составлен 31 августа, после месяца пыточного следствия, невыносимых истязаний, которые претерпел 63-летний архиерей. Его подпись, подлинная или же поддельная, стоит под этим протоколом. Под пытками владыка признавал себя виновным в создании фашистской организации на территории Горьковской области –

0: расстрелу. 4 октября того же года приговор был приведен в исполнение. Место, где расстрелян и погребен высокопресвященнейший митрополит Феофан, до сих пор остается невыясненным.
1: Святители земли Нижегородской.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Везде ли можно молиться? День за днем. Дневник православного священника. 9 июля. Заплакал и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Книга Неемии, глава 1, стих 4. Мне хочется еще раз поразмыслить об этом случае из жизни Неемии. Перед нами душа человеческая во внезапном искреннем общении с Богом. Неемия обращается к своему Создателю, прося его указания в решительную минуту своей жизни. В этом обращении мы можем найти много поучительного для нас. Неемия возносит молитву свою в пышных царских хоромах, в присутствии великого персидского царя и царицы, среди большого собрания и роскошного пира. Трудно, казалось бы, выбрать менее благоприятное время и место для молитвы. Однако Неемия, как бы видя невидимого, был тверд. Послание к евреям, глава 11, стих 27. Перед ним внезапно исчезает все земное величие, исчезает властелин персидского царства и окружающая его торжественная обстановка. Ничто не заграждает ему доступ к невидимому, и он свободно входит в общение с Богом своим. Каждый из нас, вероятно, испытал на себе чуть ли не физическую невозможность общаться с сокровенной молитвой к Богу при известных обстоятельствах, в которых, однако, нам приходится находиться очень часто. Будь то пестрая толпа, нас окружающая, шумное собрание или суета и пустота нравственного ничтожества, выходя оттуда, мы можем сознаться, что все время были очень далеко от Бога нашего, как бы вращались в другом мире. Но этого не должно быть. Господь наш есть не только Бог холмов, но и Бог долин. Книга пророка Иезекииля, глава 6, стих 3. И если мы принадлежим Ему, наши мысли также свободно будут возноситься к Нему среди шумной толпы, как в уединении нашей горницы или в вечерний час, когда вся природа засыпает в безмолвной тишине. Но в первой главе книги Неемии мы видим, как он сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И в этой-то искренней, уединенной молитве он, несомненно, заранее почерпнул силу и возможность во всякое время и во всякой обстановке взывать ко Господу. Душа его как бы бессознательным порывом возносилась к Богу в трудные минуты, зная, где искать опору и помощь. Итак, в уверенности, что тайная молитва дает возможность молиться всегда и везде, мы должны приучить себя к постоянному, ежеминутному исканию Бога в неотступной молитве, пользуясь минутами уединения. Тогда, когда придется нам променять уединение на общение с людьми и ходить перед сынами человеческими, Псалом 30, стих 20, мы уже будем знать, как открывать свои желания перед Богом. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 6. Никакие внешние условия не будут уже в состоянии помешать нашему общению с Господом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». Каждый человек, каждый герой нашей передачи – это своя история. История обретения призвания, история возделывания таланта.
2: И, как всегда, передача будет разделена на две части – дарование и дерзновение. Дарование – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Как некое доверие он получает его свыше. Но таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить и сделать это неким усилием воли, решимостью, дерзновением.
1: Опера. Это не только искусство голоса. Это искусство души, писал Джузеппе Верди. Благодаря нашей сегодняшней героине загадочный и возвышенный мир оперы станет для всех нас, обывателей, чуть ближе. Этот благородный вид искусства для истинных ценителей. Он требует не только мощного, красивого голоса, но и огромной сострадательной души, чтобы проживать множество жизней, воплощать разные образы.
2: Встречайся в нашей сегодняшней программе «Божий дар» Анну Литвин, старшего преподавателя Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, члена гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза, члена Федерации педагогов вокального искусства России, обладателя первой премии второго всероссийского музыкального конкурса в номинации «Сольное пение», лауреата всероссийских и международных конкурсов.
1: Анна с отличием окончила Нижегородскую государственную консерваторию имени Глинки в классе профессора Владимира Васильева и доцента Людмилы Рубинской, а затем аспирантуру. В настоящее время наша героиня ведет активную концертную деятельность в Нижнем Новгороде и за его пределами. В репертуаре певицы арии, романсы, камерные вокальные циклы, песни военных лет и джазовые композиции. Мы рады приветствовать сегодня в нашей студии такого уникального человека. Уверена, что беседа будет захватывающей. Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Виктор и Анастасия. Я очень рада быть сегодня здесь с вами в студию «Радио Образ». Ну и надеюсь, что моя история всем вам понравится и откроет завесу тайны над миром оперного искусства.
1: Вообще, когда я впервые услышала голос Анны, то будто бы перенеслась в какое-то другое измерение. Это оказалось другое пространство. Пространство старых мастеров, чистых гармоний, нечто утраченное и до боли красивое. Этого так не хватает в нашем сегодняшнем мире. Пение Анны как будто выхватывает нас из бешеных скоростей жизни и заставляет замедлиться, заглянуть внутрь себя. В этом голосе удивительная мощь, сила, глубина, чистота. И сейчас, дорогие радиослушатели, вы сами сможете в этом убедиться. Послушаем Пита Синьора Скарлатти, небольшой отрывок.

0: Дарование.
1: Человеческий голос – самый тонкий инструмент, редкое и красивое дарование. Голос отражает саму душу. Не случайно великий оперный певец Федор Шаляпин произнес когда-то такую фразу: «Голос – это Божий дар, но без души он мертв».
2: Кстати, о Шаляпине. Мало кто знает, что к пению всемирно известный бас пришел случайно. В детстве он как-то зашел на богослужение в храм и услышал церковный хор. Больше всего его удивили мальчики-ровесники, которые пели по нотам. По счастливому совпадению в одном доме с семьей Шаляпиных жил руководитель этого самого церковного хора, который и преподал мальчику первые вокальные азы. Да, очень многие дары проявляются с детства. И поэтому мы начнем с самого детства.
1: Итак, Анна, вот историю Федора Шаляпина мы вот только что услышали. Какова ваша история была и когда вы поняли, что хотите петь? Я понял это прямо с самого детства. Я любил петь, когда мне было, наверное, лет 5. Но певца из меня не получилось.
3: Ну, кто знает, может быть, вы бы продолжали развивать свой вокальный дар, и, возможно, из вас тоже получился бы певец. Если серьезно, на самом деле, с детства я ходила по дому и все время пела. Не так, что, знаете, как-то прям вот регулярно, да, или это как-то было оформлено в какую-то систему. Нет. По телевизору шли «Огоньки» новогодние, какие-то передачи.
1: «Утренняя почта».
3: Да, совершенно справедливо, «Утренняя почта». Я дитя 90-х, ну, то есть вот как раз, да, на переломе вот этих вот событий все это происходило. И вот что было вот на слуху, ну, я не знаю, какие там были певицы, и советские какие-то, и Муслим Магомаев, да, певцы и певицы, ну, и Алла Борисовна Пугачёва, и там София Ротару, потом уже позже там Валерия. Конечно, группы 90-х я, наверное, не буду брать в расчет, потому что все эти комбинации, Алена Апина, это все-таки как-то, ну, не настолько содержательно, что ли, если так можно выразиться. Наташа Королева, правда, тоже. Ну, то есть вот что-то такое.
1: Ну, так скажем, ориентир был такой советская эстрада.
3: Да, совершенно справедливо.
1: Назвал, наверное,
3: совершенно,
1: да?
3: Справедливо, есть, потому
1: не
3: что...
1: Не постсоветская, которая,
3: да,
1: уже...
3: Да, советская, советская.
1: Чем,
3: потому
1: а?
3: Что я такой ребенок, воспитанный бабушкой. Мы как-то с ней очень тесно и близко достаточно, вот особенно в раннем детстве, общались. И поэтому вкусы и интересы, наверное, заложились вот, ну, с учетом ее каких-то вкусов и интересов. И поэтому просто ты ходишь по дому и поешь. Я даже помню, что после купленного сборника песен советской эстрады я их там голосила, потому что днем никого не было. То есть ты приходишь из школы, да, что-то там поешь, и соседи стучали в стенку и требовали прекратить, потому что, видимо, это было уже, в общем-то, невыносимо. Ну, то есть, в общем, по большому счету, просто ребенок ходил по дому и пел вот все, что слышал, на слух вот выучивал какие-то такие вещи и просто пел. То есть некая потребность вот как-то вот вокально самовыразиться, если так можно сказать.
1: Ну, хорошо, а вот родители как к этому относились? Ведь, например, человек маленький может ходить по дому, гласить песни громко, это может нервировать окружающих, в том числе родителей. Они говорят: да помолчи ты, сколько можно одно и то же тут петь, да что ты, певица, что ли, в конце концов. Вот как родители к этому относились? Или наоборот говорили: молодец, как у тебя хорошо получается?
3: Ну, вы знаете, на самом деле, в основном это происходило, когда дом никого не было.
1: А, ну да,
3: потому
1: вы сказали
3: что
1: так, да.
3: У нас были достаточно скромные жилищные условия, у нас была однокомнатная квартира, вот, и мы жили с мамой и бабушкой в этой квартире, и понятное дело, что когда они приходили вечером с работы...
1: Не было,
3: ну,
1: возможности.
3: Не было возможности, во-первых, голосить, а во-вторых, ну, все-таки уважая, да, членов своей семьи, надо было просто дать возможность какой-то отдых им осуществить, плюс, ну, собственные уроки школьные делать. То есть таких вот, я не припомню просто, да, вот, ну, из разряда там, ты там надоела своим пением, не пой, или там, о, как ты здорово поешь, там, пойдем мы тебя куда-нибудь там отведем. Mm-hmm. Вот ни того особенно не было, и это, в принципе, не воспринималось как какая-то, ну, даже там потенциально возможная деятельность или как, в принципе, деятельность вообще. Как многие в душ поют, вот он там, да, в душ, да, стоит, поет, и тут то же самое, но только не в душе,
1: не,
3: да,
1: условно. Не запретишь,
3: да,
1: да,
3: то есть
1: а
3: это...
1: где прошло ваше детство, Анна? Вот детство, а где?
3: Детство мое прошло в городе Пенза, это южнее Нижнего Новгорода. Достаточно красивый и такой самобытный городок, тоже очень старый. Очень много у нас там таких, знаете, заповедных местечек в области. Ну, потом больше всего Пензенская область знаменита имением бабушки Лермонтова Тарханы. Но с точки зрения музыкальной жизни, конечно, Пенза не очень богата была вот на тот период, когда я там жила. То есть у нас была филармония, ну, несколько музыкальных школ, какие-то дома культуры, да, собственно говоря, наверное, по большому счету-то и... То есть ни оперного театра какого-то такого большого, ни отдельных каких-то концертных там еще организаций у нас, в принципе, не было. Ну, музыкальное училище, соответственно. Mm-hmm. Да. Вот.
1: Я вот всех гостей спрашиваю: а чем еще вы интересовались в детстве? Oh. Что любили делать? Или играть там спортом?
3: Я, поскольку ребенок такой в детстве не очень социально активный, если так можно выразиться, да, я очень любила читать. То есть с 4 лет книги — это моя, не знаю, страсть, если так можно выразиться. То есть там особенно очень хотелось подождать каникул, когда можно наконец там не ходить в эту нелюбимую школу, да, то есть забраться на диванчик с какой-нибудь книжечкой, когда дома никого нет, и прям вот путешествовать по всем этим литературным тропинкам.
2: Анна, может быть, уже в детстве вам встретился такой человек или люди, которые повлияли на ваше решение в дальнейшем стать певицей? Может быть, кто-то сказал, кто-то похвалил?
3: Ну нет, в детстве, к сожалению, такого не было. Я училась в музыкальной школе, у меня есть за плечами музыкальная школа. Не очень стандартный инструмент, виолончель, но как-то, опять же, в силу того, что не было никогда представления о музыке как о профессии, как об инструменте, который даст тебе возможность зарабатывать деньги, то я в нее ходила, ну, знаете, как для общего развития. Ну, то есть вот для общего развития ты ходишь, опять же, с подачи бабушки. Конечно же, купить ни фортепиано, ни виолончель не было никакой возможности у нас, поэтому приходилось часто посещать саму музыкальную школу, брать кабинет, заниматься. Но на тот момент, помимо музыкальной и обычной школы, у меня были еще какие-то дополнительные курсы, помимо английского что-то было еще. И музыкальная школа как-то отходила на второй план, потому что не было особых успехов. Я не знаю, почему. Меня всегда интересовал уже потом, вот, скажем так, по мере взросления и профессионального этот вопрос, потому что, ну, очевидно, нельзя было сказать там, да, что там ты там совсем, простите, там глупая ученица, но вот как-то вот, не знаю, то ли не разглядели, да, то ли не дали возможность проявиться. Это вообще сложный вопрос педагогики, один из самых сложных, поэтому нет, в детстве, наверное, наоборот. Скорее, это было так, вот, там, на тебе бумажку из музыкальной школы с твоими заслуженными тройками, иди и больше в музыку не заходи никогда, это вообще не твое. Ну, мне тогда нравилась лингвистика, русский язык, английский язык, еще что-то мне нравилось, как-то я и, в общем-то, знаете, не страдала от того, что так случилось.
1: Анна, а как вы попали в музыкальную школу? Вот вы, понятно, что мы, как вы рассказали, в детстве любили петь, ходили по комнате, дома пели, родители мы даже не слышали. Ну вот учились в школе. Как учились, кстати? Что нравилось в школе?
3: В обычной?
1: Да.
3: Ну, в обычной я училась хорошо. У меня золотая медаль. Ну, конечно, больше гуманитарные предметы, несомненно. То есть все, что связано там с литературой, с русским языком. Что там еще было? Ну, все эти географии, обществознания, истории. То есть это вообще, если так можно выразиться, пролетало на ура. Угу. Более того, что в старших классах, когда была лень, можно было там на большой переменке прочитать абзац из учебника и вполне себе...
2: Все так делали.
3: Да, что-то из него извлечь и достойно пересказать на вполне нормальную оценку. Но это когда уж там совсем неохота было или там не было возможности. Вот. С техническими предметами, конечно, чуть хуже, но алгебра и химия, и геометрия как-то вот мне вполне импонировали. А вот физика, конечно, ну, какими-то общими усилиями как-то все-таки вот смогла я
1: это... А пение в школе? Между прочим, у меня по пению после первого класса была в табеле оценка 5, обведенная в красную рамочку. Я не знал, как сказать, что так хорошо у него получается.
3: Вот все-таки, она ввела в красную рамочку. Виктор, вы, наверное, упустили какую-то свою вокальную карьеру.
1: Я вот сейчас вас послушаю и сделаю какие-то, может, выводы, хотя они, может, несколько запоздалые будут, но все-таки. Ну, по пению как у вас было в школе?
3: Да нет, ну, пение же было, по-моему, там с первого по какой-то пятый класс.
1: Ну да, да.
3: Нет, там было все хорошо. Я не упомню сейчас, конечно, как звали преподавателя. Я помню, что это был мужчина, один из немногих мужчин преподавателей в нашей школе. И он приходил с баяном. Вот, то есть, да, это было так аутентично несколько.
1: Да.
3: И мы, ну, опять же, время, да, мы не забываем, потому что все-таки контекст решает и играет какую-то роль. Вот, и мы пели под этот баян, ну, какие-то и просто песни, и советские песни, там, к празднику 9 мая мы пели там песни военных лет, угу. Там какие-то, может быть, еще что-то. Но поскольку, это вообще мое частное мнение, я искренне считаю, что такие предметы, как рисование, музыка и физкультура обязательно в школах нужны, но обязательно без оценочной шкалы.
1: Полностью с вами согласен.
3: Потому что
1: нельзя оценивать человека, если у него нет способности к пению, он будет чувствовать себя хуже всех, хотя на самом деле он этого не заслуживает.
3: Совершенно справедливо.
1: Совершенно справедливо,
3: потому что эти предметы затрагивают природные физические данные. Все равно, какие-то, да, в спорте больше физические, там в пении меньше, в рисовании еще чуть меньше, но тем не менее это все-таки не голова прежде всего, а способности. И если вот я, например, вообще не умею рисовать, вот тоже это была большая проблема, потому что ну вот вот вообще никак. То есть вот палка-палка огуречек, вот и вышел человечек, это мой предел. И тоже приходилось заниматься какими-то там изысками, как-то что-то там писать, рефераты, еще какие-то вещи. Но это очень важно для такого комплексного развития личности, особенно вот в юном возрасте. Но оценки, конечно, все-таки за эти предметы ставить не стоит.
1: В общем, школа прошла. Нормально, золотой медалью, отлично. Как же все-таки в музыкальную школу попали? Вот как музыкальную?
3: Нет, нет, ну в нее-то я попала не после общей школы.
1: Не, понятно, я просто к тому, что как?
3: Ну, это интересная история. В один прекрасный вечер в нашей квартире раздался звонок. Бабушка, которая была на тот момент дома, пошла открывать дверь и впустила к нам не очень высокого роста женщину, которая представилась преподавателем музыкальной школы номер 4 города Пензы. Не знаю, есть ли слушатели у нас из города Пензы, но если есть, вам привет. И, в общем, да, она сказала, что вот у вас тут живет девочка, она набирает себе в класс учеников, но преподает она не очень распространенный инструмент. Этим инструментом была виолончель. Вот. Поскольку бабушка моя всегда считала, что человек должен развиваться, то она сказала, да, конечно, почему бы нет, мы не против, наверное, были бы к вам отправить нашего ребенка. Но, конечно, прикупить никакую ни виолончель, ни фортепиано мы не сможем, потому что, опять же, контекст, да, 90-е годы, плюс просто фортепиано было бы негде поставить. Возможно, его бы и купили там, ну, потому что с ними все равно было попроще.
1: Вот если бы на флейте, скажем, да?
3: Ну, вы знаете, флейты тоже бывают разные по стоимости и по качеству.
1: Да, я про размеры больше говорю, что есть куда, где хранить.
3: Самое главное, что в Пензе как раз в то время работала еще фабрика пианино, между прочим. Да, то есть до перестройки Пенза вообще это промышленный город, было очень много различных заводов, легкая, тяжелая промышленность, в том числе пианино «Ласточка», пианино «Пенза», это, собственно говоря, вот оттуда. Поэтому, наверное, возможно, купить его было бы, можно, простить за тавтологию, но ставить его в любом случае было некуда. Ну, а так, ну, учительница сказала, почему бы нет, будет ходить в школу заниматься, и вот, в общем-то, с этого как-то и началось мое, я даже не могу назвать это обучением, ну, в общем, посещение музыкальной школы какой-то вот такое, да.
1: То есть вы случайно, можно сказать, оказались в музыкальной школе?
3: Абсолютно.
1: И как вы к этому относились, к этому учению? Ну, я так понимаю, что вас вроде как бы никто и не заставлял, с одной стороны, да? С другой стороны, и желания особо не было. Вот что же вами двигало в таком случае? Почему вы туда ходили? Почему вы учились играть на виолончели в данном случае?
3: Вот, Виктор, вы меня сейчас прям, знаете, как-то вот озадачили.
1: Почему
3: честно.
1: Же?
3: Да, почему же? На самом деле, вот я прям сейчас слушаю вас и думаю, а почему? Ну... Наверное, базовым моментом было именно как раз желание родителей максимально своему ребенку что-то дать. Ну, это, в принципе, нормальное желание любых родителей в любые времена. Да, если у тебя есть ребенок, ты хочешь ему что-то дать. Много у тебя есть, ты дашь ему много, да, там, ну, мало у тебя есть, ты дашь по возможности. Но, тем не менее, это нормально, я считаю, такая вообще базовая, наверное, потребность родительская. И, ну, как-то тут, с одной стороны, не хотелось огорчать.
1: То есть такая ответственность была, да?
3: Да. С другой стороны, ну, наверное, сначала это было интересно. Ну, потому что любое новое – это всегда интересно. Это и какие-то там, не знаю, новые формы деятельности, новые люди. Вот. Самое главное, вот когда вы сейчас задавали мне вопрос, я вдруг подумала, что в тот период я никак не соотносила свое желание петь песни и, собственно говоря, потребность вот эту петь песни, да, которая дома реализовывалась в отсутствии родственников, с посещением музыкальной школы. То есть вот этой коннотации...
1: Это, видимо, сошлось где-то в глубине, наверное, да,
3: подсознательно. Ее в принципе не было. То есть и когда у нас начали усложняться предметы, потому что музыкальная школа все-таки, ну, это такое предпрофессиональное образование, тем не менее, да, есть люди, конечно, скажем так, случайные. Я думаю, что для тех преподавателей в тот момент я была именно тем самым случайным человеком, который просто вот зачем-то ходит, ну, непонятно зачем, там, вот мы сейчас его выпустим, и вот, и до свидания, что называется. Но я понимаю, что, наверное, индивидуальный подход – это очень тяжело, потому что, когда сидит группа, все равно надо, ну, как-то материал, да, так дать, чтобы все усвоили. То есть момент там, кто очень хорошо знает и кто совсем ничего не знает, он на самом деле встречается, он как крайний, да, полюса. Но, тем не менее, работает преподаватель всегда по-среднему, вот. И там уже, если ты не очень там что-то где-то, и оно раз накопилось, два накопилось, три, и потом ты понимаешь, что ты в каком-то таком уже вакууме. Я не могу сказать, что был какое-то хорошее или плохое отношение. Мне кажется, честно сказать, все в тот момент просто выживали. вот правда. Было достаточно тяжело, поскольку, еще раз повторюсь, Пенза как промышленный город очень тяжело перенесла вот эти вот события 90-х годов. Очень много заводов, производств закрывалось, то есть люди по полгода не получали зарплаты. И видит Бог, я не знаю, как, правда, эти люди выживали, которые работали в музыкальных школах, чьи там мужья или жены работали на заводах, не принося эту зарплату. Поэтому мне кажется, что как-то, знаете, ну, не знаешь там, ну, ладно там, ну, на троечку там ответил, там, ну, ладно там, да, ну, нет там дарования у тебя никакого, ну, доходит там, ну, получит эту свою бумажку, да, там, об окончании, ну, и вроде как, и ладно. То есть я сейчас никого не сужу ни в коем случае, потому что судить вообще не стоит, мы никогда не знаем, как бы ты поступил в тех или иных обстоятельствах. Ну, вот контекст был такой, то есть особо там дарования у тебя никакого нету, что-то ты тут курс какой-то закончила, на тебе вот эту корочку, и ступай себе в освояси.
2: И вот теперь хотелось бы услышать, как даже произошел этот переломный момент. Он в вашей жизни очень интересный, я знаю, и мы очень хотим услышать.
3: Мне кажется, момент был не один, если так можно выразиться. Я думаю, что это было некое такое событие, протяженное во времени. Давайте мы вкратце, поскольку если рассказывать обо всем, то, мне кажется, нам не хватит эфирного времени. После того, как я закончила обычную школу, я не поступила в вуз на ту специальность, которую я выбрала заранее. Ну, там, опять же, в связи с обстоятельствами меня подвела физика. В общем,
0: а какую
3: всё-таки
0: специальность вы выбрали?
3: А там было что-то простое, типа менеджмент, производство, ну, или чего-то
1: что-то
3: такого.
1: Что-то дежурное, да, такое, да?
3: Есть, да, такое. Только-только тогда это все было в моде, оно только входило.
1: Красивое
3: оно было
1: название.
3: Все-таки где тонко, там рвется, пометуя нашу народную мудрость, вот физика все-таки меня, конечно, подвела. Вот. И я поступила в юридический колледж при нашем Пензенском государственном университете. А до этого вот как раз такой был интересный период, почему я говорю, что нельзя назвать это одним моментом. То есть там был такой период после того, как я закончила 9 классов обычной школы, это совпало с окончанием музыкальной школы. В 10 классе я поняла, что вот что-то мне не хватает. Вот вроде как вот освободилась и сказала, все хорошо, замечательно, никакой музыки, а как-то вот чего-то вот не хватало, чего-то вот хотелось. Ну, песнопение-то в квартире в отсутствии родственников мы помним, что они так и продолжались, то есть тут, в общем, никаких изменений не было. Я пошла в кружок гитары. Ну, это понятно, да, то есть юность, гитара, дворовые посиделки, эпоха увлечения рок всякими исполнителями, все эти Алисы, да, там...
1: Кино.
3: Цой, да, конечно же, Цой. Цой это...
1: Жив.
3: Вот. Ну, Цой жив, да, Цой жив. Бах жив тоже, ну и Цой жив. Вот. Кружки гитары я занималась год. Была очень хорошая преподавательница. И вот вы знаете, то есть это был 2000 год. У нас сейчас наступил 2026. Это человек, с которым мы по сей день общаемся. Представляете? Вот удивительная вещь, замечательная женщина, очень талантливый преподаватель. Хотя это не основная ее деятельность. Вообще она работает музыкальным работником в детском садике. Но у нее была такая вот группа. Там, значит, мы занимались, и она мне сказала, ну, хочется тебе петь. Ну, иди в какую-нибудь там студию при ДК. Потому что, опять же, пометуя контекст, не было никаких, как сейчас, ни частных музыкальных школ, ни частных студий, ничего такого. То есть просто вот ну, такой постсоветский, но, тем не менее, пока еще не пришедший вот в эту сторону вариант. А у нас есть в городе Дом пионеров, он стоит на такой высокой горе. То есть реально, пока ты к нему идешь, в общем, такая хорошая кардионагрузка, кардиотренировка. Я пошла в Дом пионеров, там была студия какая-то детская, эстрадная, ну, то есть вот, какой-то преподаватель. Я, честно, сейчас не упомню уже фамилии, Татьяна, по-моему, звали ее. Она говорит, ну, ладно там, ну, давай заниматься. И вот, собственно говоря, 11 класс и первый курс училища мы провели вот в этих вот занятиях, в этой эстрадной студии. Мы пели даже на каких-то площадках, я помню, концерты для ветеранов, какие-то еще выступления были. То есть не могу сказать, что это тоже было очень сильно успешно, потому что, ну, возвращаясь вот туда, анализируя это с уже профессиональной своей точки зрения, у меня была очевидная проблема не координации слуха и голоса, есть такая у нас в нашей деятельности, вот, когда ты головой понимаешь, что ты поешь не то, но то петь у тебя не получается. Поэтому, конечно, не все получалось, не все было в порядке, но как-то вот, тем не менее, что-то мы такое учили, выступали, в общем, как-то так. Плюс к этому, это я так постепенно подвожу, к моменту, к кульминации, у меня было такое дичайшее увлечение драматическим театром. В свое время, вот в то время, Пенза вообще славится своим драматическим театром. К сожалению, где-то, наверное, в 2006 или 2007 году. Вот старое здание, был очень старинный театр, старинное здание. Оно сгорело, к сожалению, тоже зимой по каким-то причинам. Сейчас тоже стоит на этом же месте, отстроили новый театр. Ну, он, конечно, уже новый, понятно. А вот то здание, куда я ходила, было такое, знаете, ну, если можно выразиться, наверное, все-таки даже где-то намоленное в силу истории, в силу того, какие там ставились постановки. Ну и вот я туда ходила, я читала много литературы, то есть это был период, когда я прочла книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», еще какие-то вещи, то есть мне это очень нравилось, это было прям какой-то такой, ну, в хорошем смысле, болезнью, да, вот как люди болеют, вот кто-то за Спартака, а кто-то вот за Ромео и Джульетту, то есть вот что-то такое. И в один прекрасный момент там осуществили постановку пьесы, она, по-моему, называется вообще «Мой любимый Моцарт» или что-то такое, спектакль назывался «Вольфганг». То есть это пьеса о жизни Моцарта, последний период его жизни. Интересно, она вообще конструктивно интересно сделана. Там упоминается и его жена, и какие-то его, скажем так, ну, возлюбленные, что ли, не знаю, как выразиться, да. Плюс очень хорошо проведена линия вот этого черного человека, как раз период, когда он пишет «Волшебную флейту» и «Реквием», то есть вот, ну, вот такое вот что-то, какие-то его мучения, страдания, поиски, что. Прекрасный актер Сергей Казаков, он сейчас, по-моему, художественный руководитель этого театра Пензенского, прекраснейший. То есть Моцарт в его исполнении был просто, ну, гениален, на мой взгляд. И вообще такая очень хорошая постановка. Ключиком ее было то, что в спектакле использовалась исключительно музыка Моцарта. Ну, потому что даже там бывают же какие-то постановки, там обязательно какой-то музыкальный ряд, музыкальный фон. Там, ну, то-то, то-то, то-то. Там не было ничего, кроме Моцарта.
0: Ну, логично, в общем-то.
3: В общем-то, да. В общем-то, да. И когда я пришла, ну, как заядлый театрал, да, я не могла это пропустить, плюс я дружила с какими-то актерами, которые там служили в этом театре в то время, я услышала две вещи. «Арию царицы ночи» и «Лакримозу» из «Реквиема». Ну, вернее, я не знала, что это была «Ария царицы ночи» и «Лакримоза». То есть я выписала себе, где, в какой момент она звучала. Подошла потом к ребятам и говорю, что это. Мне сказали, что это. Ну, дальше я пошла искать диски. У нас была такая, как это можно выразиться, толкучка или барахолка, в общем, да, как в любом городе. Наверное,
0: да,
3: сейчас
0: да,
3: есть.
0: Такая же, да, есть, конечно.
3: Да, вот я пошла туда. Нашла там тоже всякие разные. Ну, оперу не нашла. Оперу нашла в магазине, где диски продавались, а «Реквием» нашла. До сих пор диск где-то дома лежит. Послушала. И вот как-то, понимаете, постепенно, постепенно, причем это был, наверное, уже какой-то 2002 или год, когда я закончила первый курс колледжа и поступила летом на режиссуру театрализованных представлений. Ну, как-то так хотелось мне. Ну, поскольку театр же, да, то есть вот.
0: Ну, вообще интересно, у вас вот прослеживает, да, вот любовь к пению, да, на этом этапе, и театр, да? И вот, мне кажется, такой прям сидит, прям вот к опере как бы идет, да, классическому какому-то вокалу.
3: Оно постепенно так, видимо, да, собиралось, потому что на самом деле, когда я послушала «Реквием», ну, то есть мне, в принципе, знаете, так слово понравилось, оно же, да, то есть оно как-то меня захватило внутренне, хотелось еще больше найти какой-то информации, какой-то музыки. Вот. К нам в декабре приезжали солисты из Большого театра петь «Реквием» Моцарта как раз с нашей капеллой пензенской. Ну, я не могла тоже не пойти. Я туда пошла, я увидела. Я до сих пор помню, что партию мецо-сопрано Светлана Шилова исполняла, партию сопрано Лолита Семенина. Ну, то есть вот до сих пор, да, уже сколько времени прошло. Вот. Оркестр наш, хор, там все, они пели, все было замечательно. И, знаете, меня поразила такая мысль. Ну, понятно, что это солистки, да, мужчины все в красивых там костюмах, во фраках, там, да, женщины в концертных платьях. И меня поразила такая мысль. А вот как бы вот так вот внутри что-то найти и иметь возможность быть достойной, чтобы вот так же вот выйти на сцену и вот это вот, вот действие осуществлять. То есть не для того, чтобы красивое платье надеть, там, покрасоваться, а вот именно вот эту музыку. У меня была, знаете, мысль, что мне нужно сделать, чтобы вот...
0: Сделать так же.
3: Да, то есть вот выйти, то есть не в плане так же спеть, а вообще вот в принципе вот такую музыку именно вот так, конструктивно. Ну и как-то вот все пошло, я нашла частного преподавателя, мы с ней занимались, как раз она меня поднатаскала, если так можно выразиться, да, и в нотной грамоте, и в каких-то еще вещах. Но поскольку в то время в Пензенском музыкальном училище не было вокального отделения, а для дирижерско-хорового мои все-таки способности были не очень подходящие, то нужно было выбрать, куда поехать учиться в другой город. Ну и вот выбор пал на Нижний Новгород.
0: То есть Нижегородское музыкальное училище
3: оказалось
0: перед вашим взором.
3: Оказалось. После того, как я закончила колледж, я решила, что продолжать пока обучение я не хочу, и надо как-то... Знаете, как вот в некоторых странах есть такая возможность, вот они заканчивают обучение, у них есть год для того, чтобы попутешествовать, посмотреть мир, там, подумать, понять, к чему у тебя там лежит душа. Вот у меня такое тоже было. Я сказала родителям, что я пойду работать в совершенно там сферу, не относящуюся ни к искусству, ни к своей профессии. И продолжала учиться на заочном в колледже культуры, ходила заниматься к частной преподавательнице. Ну да, я весной 2004 года съездила в училище на День открытых дверей, потом в консерваторию на День открытых дверей. И вот, ну, конечно, я пробовала поступать в консерваторию, но сразу меня туда не взяли. Потому что, понятное дело, ну, кто же это сразу-то все-таки без определенного уровня подготовки так вот тебя возьмет? Это достаточно тяжело. Поэтому взяли меня в училище.
1: Вы решили же пойти, да, в консерваторию поступать? Как бы вот это было сложно, наверное, да, или наоборот, несложно. Вы, наверное, осознавали, что должного уровня все равно нет, да, но ты как, ну я пойду. То есть, вот как это надо, вот этот шаг сделать? Тяжело этот шаг сделать.
3: Ну, потому что вы понимаете, потому что, во-первых, мне хотелось, наверное, вот как раз на том концерте, когда выступали солисты Большого театра, и когда я задала себе этот вопрос, я подумала, что: ну, хочешь, делай. То есть понятно, что никто не принесет ни на блюдечке, ни с каемочкой, ничего. И это было достаточно тяжело, опять же, пометуя все-таки контекст, да, у меня достаточно скромная семья, то есть мы там не миллионеры никакие, это было достаточно трудно, это было очень тяжело, чтобы поехать, да, это где-то снимать, потому что в училище, ну, в консерватории общежитие, а в училище на тот момент не было, то есть, соответственно, да, какое-то жилье, вот. И понятное дело, что, честно говоря, я даже не помню, какую программу мы готовили. Мне кажется, у меня в голове вот застрял романс «Дюбюка, не брони меня, родная». Ну, что-то, видимо, я еще там исполняла. Конечно, я понимаю, что это было все достаточно, ну, так, мягко сказать. Вот, конечно, это не какой-то не консерваторский уровень, да и потом логично было бы, в общем-то, вполне, что как ты можешь конкурировать с ребятами, которые 4 года учились в музыкальном училище, да, и, возможно, это еще в музыкальной школе, то есть у них все-таки есть какой-то некий профессиональный путь, да, а ты там, ну, пометуя мои, в кавычках, достижения музыкальной школы и отсутствие нормальной подготовки, понятное дело, что, конечно, консерватория, в общем-то, была не по зубам.
1: То есть нужно было решиться.
3: Нужно было решиться, всего, но это было и... Я, конечно, очень огорчилась. Я плакала, я помню, честно, мне поставили какую-то там плохую оценку. Я страдала, рыдала. Мне не стыдно в этом признаться, потому что некий удар. Это даже не по самолюбию, а потому что, ну, как бы там, ты искренне хотел, ты искренне готовился, да. И тебе тут говорят, вот там, ты там, ну, совсем не подходишь. Там, идите, вот, поучитесь в училище.
1: Ну, и после такого удара можно опустить руки? Нет. Это не про меня, я хотела вам сказать.
3: Ну, нет, ну, почему? Нет, на самом деле нет. Понимаете, юридическое образование чем хорошо? Оно структурирует голову. То есть эмоции эмоциями, а рацию рацию. И когда эмоции прошли, ты начинаешь понимать, что все совершенно справедливо. Ты действительно в данный момент не конкурентоспособен. Да, возможно, тебя это как-то угнетает и уедает, но есть объективный факт, и ты должен ему его как-то принять, да, и ему следовать. Вот, поэтому пришлось упрашивать родителей, чтобы они мне помогали немного. Мы нашли комнату съемную, то есть в училище-то меня взяли, пожалуйста, да, все хорошо. И вот, собственно говоря, год я там училась. У меня был преподаватель Николай Пименович Аршавский. Нет уже его с нами, Царство Небесное ему. И вот как-то год я там училась. Потом я еще раз пошла поступать в консерваторию. Вот. Ну, видя мое рвение, комиссия, наверное, оценила рвение. Я думаю, все-таки меня взяли на подготовительное отделение. Было в то время бюджетное подготовительное двухгодичное отделение для вокалистов. Оно было как раз для таких, как я. Потому что среди вокалистов очень много людей, первоначально не имеющих даже музыкального образования, например, но потом вот у них открывается голос. И для того, чтобы их профессионально обучать, в консерваториях, особенно это было востребовано в советский период, очень сильно. То есть 2 года ты учишься, у тебя специальность, сольфеджио, фортепиано, даже не помню, теория музыки, история музыки, ну что-то такое. То есть вот эти базовый минимум, который подготавливает тебя к поступлению. То есть все остальное у тебя нету, там ни движения, ни актерского мастерства.
1: Но зато есть голос.
3: Ну, голос, я имею в виду, занятий этих не было, да. Голос твой тоже развивали, специальность была. И вот на такое подготовительное отделение меня взяли. Ну, я там получилась год, решила, что 2-й год, наверное, я пока не хочу, я еще раз стала поступать. Ну, в общем, видимо, как в той поговорке «Бог любит троицу», на 3-й раз все-таки комиссия то ли сжалилась надо мной, то ли решила, что все-таки, ну, наверное, уже уровень достаточен для обучения, да, на основном отделении. Я тут уж не знаю, конечно, вот. Ну, и в 2006 году я поступила на 1-й курс вокального отделения.
1: Скажите, вот я вот прослушав вот весь ваш рассказ, да, начиная со школы, с музыкальной школы, я понимаю, что вы, по сути, всю вот этот период своей жизни, этот, о котором мы сейчас рассказали, ну, можно сказать, занимались тем, чем вы хотели заниматься. это благодаря чему или благодаря кому? Вот ведь многие, наверное, могут позавидовать, да, потому что на кого-то дают родители, на кого-то дают обстоятельства, там сложное время, сложная экономическая обстановка. Но, тем не менее, вы как-то школа с золотой медалью,
3: красный диплом, да, юридический колледж, да-да-да.
1: Потом режиссур. Вот вы хотите туда, вы пошли, вы хотите заняться, пошли туда. Вот чем вы руководствовались и чувствовали поддержку, или вам помогали, или просто не мешали? Вот как это получалось? Так у вас всегда заниматься тем, чем вы хотите? Вот секрет раскройте, я думаю, кажется, многим хочется.
3: Ну,
1: так.
3: На самом деле, Виктор, я думаю, что это, может быть, как-то со стороны так кажется, или я так невнятно озвучила. Это всегда шло параллельно. Знаете, как из разряда, да, вот там кашу не съешь, десерт не получишь.
1: Ага. Совершенно то есть, параллельными курсами.
3: Да, да.
1: Школа, то есть, музыкальная школа.
3: Совершенно справедливо. Ну, то есть, условно говоря, там надо учиться достойно, нормально. Там в обычной школе, не в обычной школе, в музыкальной школе, там неважно в какой школе, да, то есть достойно, нормально. То есть максимально прилагая какие-то свои усилия. Соответственно, там, хочешь на кружок гитары? Хорошо. Опять же, ту же гитару там на толкучке мы пошли купили, там, как сейчас помню, за какие-то 100 рублей, что ли. Но опять же, да, это было не так, конечно, что там, если там пятерку не принесешь, гитару не получишь. Нет. Но, мне кажется, по мере взросления у меня и самой была какая-то некая внутренняя ответственность. Я же видела, как тяжело маме с бабушкой все-таки, да, нести эту ношу, потому что положиться-то особо не на кого. Просто дедушка мой очень рано ушел из жизни. Маме было 7 лет, и бабушка после не стала создавать больше семью. Она, в общем, маму воспитывала. Вот. Ну, а мама с моим отцом, они в разводе тоже очень давно. Я была очень маленькая. Поэтому, по большому счету, как-то и самой не хотелось там их разочаровывать, да, и подводить. Поэтому, знаете, как из разряда, я вот быстренько там с неприятным разделаюсь, ну, слава богу, наверное, голова помогала там, да, вот опять же, параграф какой-то, там еще что-то, а дальше я займусь приятным. Вот. И вот оно действительно шло параллельно, потому что, знаете, учиться, например, параллельно в очном заведении и в заочном, это тоже было очень интересно, у тебя в очном каникулы, и тут же в это же время у тебя начинается сессия в заочном. Когда она закончилась, ты опять выходишь дальше учиться. И, по сути, и летом тоже. Это такой некий нон-стоп. Плюс летом после первого курса, например, я пошла работать, подрабатывать, продавать газеты. Ну, то есть помогать себе, семье, не тратить время зря. Поэтому сказать, что вот так вот я вот делала, что хотела, ну, наверное, да, по большому счету. Но, если честно, я всегда считаю, что любой человек делает все, что он хочет, потому что, ну, кроме каких-то очень там редких случаев, потому что мы все равно все свои действия осуществляем посредством реализации тех или иных потребностей. Поэтому оно шло все параллельно, и приехав сюда, было очень тяжело, буквально там со второго месяца пребывания в Нижнем Новгороде я стала искать работу, я работала, разные всякие были виды деятельности, там и в церковном хоре пела, и аниматором работала, и свадьбы я там вела, ну, то есть просто для того, чтобы давать себе возможность заниматься тем, чем хочется. Ну, вот как-то так.
2: Итак, пространство консерватории, куда вы стремились, так страстно хотели. Какие произведения, какие роли вы исполняли уже тогда? И что вам особенно понравилось?
3: Я сразу скажу, я в оперном театре не пела никогда, не работала там по тем или иным причинам. Правда, я участвовала в разных фестивалях, в том числе и в оперном фестивале. Вот. Ну, вы знаете, на самом деле, в принципе, вот так сказать, что у меня существует какая-то там вот самая любимая там оперная ария там, или какая-то там, да, там оперная героиня, я, наверное, не могу. Вот вчера, когда я готовилась к передаче, я думала как раз над этим, почему. Ну, то есть вот обычно же, знаете, там, а кто у тебя там, вот, ну, там, Кармен, там, да, или там Ленский, там, или там, ну, неважно.
2: Касты дивы все хотят спеть.
3: Касты дивы, ну, вы знаете, все хотят, да мало кто может, это ведь очень трудно. Я имею в виду, что... Знаете, нет такой вот как бы единственной и главной по одной простой причине, потому что все меццо-сопрановые партии, то есть все, что мы берем из оперного репертуара, написанного для меццо-сопрано, это всегда представляет собою достаточно сильных и таких вот глубинно как-то сложенных с точки зрения внутреннего мира женских лиц. Потому что если сопрановый ряд у нас представлен разными героинями, да, там веселыми, трагическими, молодыми и не очень, но в основном вот все-таки у них как-то чуть палитра красок побольше, то в нашем случае, в меццо-сопрановом, это всегда личность очень, ну, на мой взгляд, очень стойкая наперекор и вопреки, и при этом очень такая, я не знаю даже, как выразиться, очень внутренне яркая и где-то даже горящая. Ну, если мы возьмем Марфу из Хованщины, то и в прямом смысле горящая. Уж простите за такую несколько, да, шутку. Я просто к тому, что Меццо-сопрано всегда выражает некий драматизм очень сильный, и какую героиню не возьми, Любаша из «Царской невесты», там, Азучена, принцесса Эболи, Любовь из «Мазепы», Марфа, та же самая из «Хованщины», да, еще каких-то там можем мы перечислить, именно таких вот женских героинь, они всегда все очень такие емкие, многоплановые, и я бы даже честно сказала, это такой тип характера, который всегда действует вопреки, вот, не знаю, как выразиться, но это действительно так. Это не значит, что сопрановые партии там как-то хуже. Нет, мы категориями такими не мыслим. Просто меццо-сопрано — это голос, который всегда требует большего какого-то внутреннего напряжения, сопротивления, и ты всегда работаешь, вот, когда изучаешь эти арии, партии, ты всегда работаешь на каком-то пределе таком вот психологического драматизма. Но, опять же, это только такие женские, да, лица, потому что есть еще партии, где меццо-сопрано исполняет мальчиковые роли, как то Лель, Зибель, там, Орфей. Ну, это традиция, которая пришла к нам из старинной музыки, из барокко. Там, конечно, понятно, там Керубина, ну, то есть там другое, ну, потому что это мальчишки. То есть это другой разговор, это совсем другие характеры. Наверное, более-менее веселый образ меццо-сопрановый, который я знаю там из русских партий, да, это, наверное, может быть, Любава там в опере Садко. Ну, и то она все равно там где-то страдает, где-то что-то, но плюс-минус там. Ну, может быть, еще партия «Весны», опять же, вот из «Снегурочки» все-таки. Ну, и тоже она такая разноплановая, но она чуть-чуть все-таки колоритно более светлая. Все остальное – это всегда... Знаете, просто как, ну, меццо-сопрано, а, ну, вы там все страдаете. Нет, понятно же, но страдают все. Но это скорее просто более глубинное переживание того контекста, в который персонаж поставлен. То та же Марфа, например, да, в той же «Хованщине», если мы там об этом будем говорить. Во-первых, по сути, это очень интересный момент. Это один такой женский образ, вообще вот все остальное. Там, ну, там есть какие-то, опять же, там, да, еще какая-то возлюбленная, там еще какие-то люди, там, да, ну, то есть они не так ярко выписаны. Марфа – это как некая свеча, которая вообще вот этот вот жестокий мир, ну, и тех событий, которые там происходят, освещает. С другой стороны, она раскольница, при этом она любит этого несчастного Андрея Хованского, что ей категорически вообще как бы, ну, нельзя. Она вроде как, да, вот, о другом должна думать. И вот это противоречие, представляете, как вот это надо сыграть, спеть, я не знаю, найти, вообще рассмотреть даже внутри себя, просто внутри персонажа, ну, как это, соединить несоединимое, потому что ей этого нельзя, но она ничего не может с этим сделать, при этом она старается, помимо прочего, она еще участвует в каких-то там политических, скажем так, того времени, стрелецких всех этих кулуарных событиях, и... когда она гадает, да, ну, то есть вот эта сцена гадания же, это же не обязательно, что это на самом деле она гадает. То есть есть же версия, что она просто ему предрекает под видом вот этого гадания, она предрекает просто, что будет Голицын тебе плохо. Вот как бы не надо. И тем не менее, все равно, и в конце концов, когда вот последняя финальная сцена, вообще, ну, не знаю, я считаю, это один из шедевральных кусочков оперы «Хованщина», финальная сцена, сожжение, когда она поет заклинание «Аллилуйя, аллилуйя», когда они там уже идут сжигаться, ну, практически перед тем, как. Во-первых, это очень вокально неудобно, кстати. А во-вторых, это просто, ну, вот там реально мистика. И вот, мне кажется, даже вот один вот этот вот маленький кусочек, там, пятистраничный, выучить и попробовать вот прожить, понимая, что человек в тот момент думал, и как это вообще, да, то есть вот твой любимый при этом, ну, видимо, из-за того, что неважно как, значит, ну, как бы в жизни не были мы с ним, значит, будем в смерти, да, то есть и этот огонь очистит нас, это очень тяжело, это только один образ, а их ведь очень много, и вот ты, когда ты каждый начинаешь, а, царская невеста, Любаша, это вообще, я считаю, там просто... Поэтому мне кажется, что это, ну так, достаточно трудно, и сказать, что там какой-то вот один из них самый, они все самые. Просто в каждый надо попристальнее всмотреться.
2: И прежде чем мы перейдем ко второй части нашей передачи «Дерзновение», предлагаю прямо сейчас убедиться в сложности этого драматического образа, образа Марфы из оперы Мусоргского «Хованщина», и послушать всем вместе.

0: дерзновение.
1: Музыка должна говорить там, где слова бессильны, справедливо заметил когда-то Джузеппе Верди. Иногда случается так, что она не просто говорит, а ведет, как звезда, выстраивает жизненный путь человека. Вместе с тем проверяет на верность, на прочность, на терпение и готовность следовать по этому пути. Во второй части нашей беседы под названием «Дерзновение» мы говорим о возделывании своего таланта, дара Божьего, о моментах преодоления, сомнения. Если дар – это данность, то его развитие и приумножение, вспомним притчу о талантах, это, конечно же, труд.
2: Уважаемые радиослушатели, напоминаем для тех, кто только что присоединился к нашей программе «Божий дар», что сегодня у нас в гостях старший преподаватель Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, член гильдии Академического исполнительства Российского музыкального союза, член Федерации педагогов вокального искусства.

Карл Август Нильсен. Датский композитор, скрипач, дирижер, музыкальный педагог. Один из крупнейших деятелей датской культуры. Основоположник современной датской композиторской школы. Нильсена часто сравнивают с норвежцем Эдвардом Григом и финном Яном Сибелиусом. Нильсен, подобно своим великим коллегам, обогатил датскую музыку новым содержанием, новыми выразительными средствами. Без преувеличения, он главный композитор Дании. Вполне закономерно, что в Дании на протяжении длительного времени музыка Карла Нильсена оставалась эталоном, образцом для подражания. Его имя было и остается непререкаемым авторитетом. Многогранная творческая деятельность Нильсена – композиторская, дирижерская, педагогическая, литературная – позволяет назвать его среди крупнейших фигур в музыкальном мире не только Дании, но и Скандинавии и всей Северной Европы. Нильсен – автор более 160 сочинений, среди которых особое место занимают 6 симфоний. Именно в этих произведениях наиболее полно раскрывается его видение мира. А свою бесконечную любовь к музыке, понимание музыки он всегда умел выразить по-своему и в слове. Если бы музыка смогла заговорить и объяснить свою сущность, наверное, она сказала бы что-нибудь подобное. «Я везде и нигде. Я скольжу по волнам и верхушкам лесов. Я в крике дикаря и в танце негра. Я сплю в камне и в звучащем металле. Меня никто не может поймать, но все могут понять. Моя жизнь в десятки раз богаче, а смерть в тысячи раз глубже. Я люблю безбрежные просторы тишины, но больше всего мне нравится ее нарушать. Я не знаю ни печали, ни радости, ни веселья, ни боли, но я умею плакать, смеяться, веселиться и горевать. Безгранично и бесконечно». Карл Август Нильсен.

Карл Август Нильсен родился в июне 1865 года в деревне Нёре-Линдельс на острове Фюн. Примечательно, что здесь же появился на свет и другой великий датчанин Ганс Христиан Андерсен. В своей автобиографии Нильсен описывал этот остров как сказочную страну, где решительно все необычно и неповторимо. Все на Фюне отличается от остального мира. И тот, кто прислушается, поймет это. Пчелы жужжат по-своему, с особым фюнским акцентом. А в ржании лошадей и мычании коров всем слышится что-то особенное. Колокольчики звенят, а петухи кукарекают на фюнском диалекте. Из каждого птичьего гнезда слышится радостная симфония, когда мать кормит своих птенцов. Тишина поет ту же мелодию, и даже деревья видят сны и разговаривают по-фюнски. Сам остров с его резкими погодными изменениями, патриархальная обстановка, простая и суровая островная жизнь – все это оказало большое влияние на музыку Нильсена. Его отец был маляром, но умел играть на скрипке и часто сопровождал деревенские праздники. Мать замечательно пела народные песни. И все-таки, прежде всего от отца, по замечанию Нильсена, он унаследовал любовь к музыке и, главное, привычку к постоянному и усердному труду. Когда мальчику было 6 лет, мать подарила ему скрипку, и уже в 8 он написал свое первое музыкальное произведение. К 14 годам Карл научился играть на тромбоне и трубе. Благодаря этим навыкам он смог попасть в полковой оркестр города Оденса. Талантливый юноша учился и игре на фортепиано, и насколько это его увлечение было серьезным, говорит тот факт, что очень скоро он уже прекрасно играл хорошо темперированный клавир Баха. Весной 1883 года Нильсен побывал в Копенгагене. Познакомился с ведущими датскими музыкантами того времени, представив им свои камерные сочинения. Знаменитый композитор Нильс Гаде одобрил его первые опусы и даже порекомендовал поступить в Королевскую академию музыки. В академии Нильсен обучался по классу скрипки у Тофта, по теории музыки у самого Гаде. В 1886 году, по окончании академии, начался самостоятельный творческий путь Карла Августа Нильсена.

Творческий путь датского композитора Карла Нильсона считается весьма редким явлением. Дело в том, что Нильсон – один из немногих композиторов, кто был оркестрантом. 16 лет он работал в датском королевском оркестре. Он играл в группе вторых скрипок, и оркестр знал, что называется, изнутри. Поэтому неудивительно, что главной областью его творчества стала симфоническая музыка. В оркестровых партиях для струнных у Нильсона заметен очень важный опыт оркестранта. Он хорошо представлял баланс и возможности групп. С точки зрения скрипичной техники, его партитуры редко представляют трудности. Как говорят музыканты, все написано практично и удобно. В симфонических партитурах просматривается и опыт Нильсона-духовика. Например, в таких деталях, как распределение нагрузки внутри групп духовых. И вообще заметна его любовь к певучей меди. Как замечают музыканты, исполнительская деятельность Нильсона сказалась не только в особенностях его оркестрового, а также ансамблевого и инструментального письма, но и в близости к исполнительскому миру, к самим исполнителям. Он создавал произведения с учетом своеобразия того или иного солиста и даже со знанием его личного характера и, конечно, с учетом своего возможного участия, например, в ансамбле. Так, в творчестве датского композитора Карла Нильсона можно наблюдать, как многообразно переплетаются между собой две роли музыканта – создателя музыки и ее исполнителя.

В 90-е годы 19 века Карл Нильсон много путешествовал по Европе. Посещал Австрию, Германию, Францию. Он знакомился с новой музыкальной культурой, сочинениями Вагнера, Рихарда Штрауса, встречался с великими современниками Брамсом, Бузони, Мунком. Тогда же произошла и главная встреча в его жизни. В Париже он познакомился с молодым скульптором Анной Марией Бродерсон. Как вспоминали современники, с первой встречи Анна-Мария и Карл были неразлучны. В свадебное путешествие молодожены отправились в Италию. Во Флоренции состоялась официальная свадебная церемония. Выражая свою любовь к Карлу, после свадьбы Анна-Мария взяла фамилию не просто Нильсон, а Карл Нильсон. С этого времени семья для Нильсона чрезвычайно важна. К черту все, что мы делаем, если это делается за счет счастья и благополучия нас и наших детей. Это мое мнение. Я лучше один раз посмотрю на своего сына, чем тысячу раз на самые замечательные произведения искусства. Как неразделимо переплетается жизнь и творчество. Основа эстетики Нильсона, его взглядов на музыкальное искусство и на жизнь была простота. Простая и здоровая атмосфера детства сформировала у композитора гармоничное и объективное восприятие окружающего мира. Ему были чужды безудержность и страсть романтического чувства. И выступая за ясность и отсутствие излишеств, Нильсон опирался и на своеобразие национального мышления, на скандинавский стиль, четко и просто организованный. Первоосновой всей музыки для Нильсона являлись интервал и ритм. Он называл их альфой и омегой музыки. Чистый, ясный, устойчивый и понятный интервал и мужественный, уверенный, крепкий и естественный ритм. Эти двое – прародители музыки, Адам и Ева, от которых произошли все музыкальные ценности. В своей автобиографии «Мое детство на Фионе» Нильсон рассказывал, как впервые увидел пианино. Он был в восторге от того, что смог найти и сыграть столь приятные его слуху интервалы, параллельные терции. Опора на интервал, элементарную частицу музыкального языка – еще один пример той простоты, которую он хотел слышать в современной музыке. Особое значение Нильсон придавал ритму. Он писал: «Сила ритма бывает столь непреодолимой, что заставляет нас забывать все, уступая ее мощи. Этой силы нет даже у самого прекрасного сочетания звуков. Ритм – это еще из детских впечатлений». Так он вспоминал о веселой мелодии молотков, бьющих по наковальне в кузнице, или о мелодии, которую он подбирал, ударяя по деревянным поленьям, издававшим разные звуки. Для него всюду была музыка.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. В Кстовском Благочине будет пребывать икона Блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих и других событиях. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – «Молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира. Патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность». Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого и Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы и активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». С 12 по 19 июля в Кстовское Благочиние Нижегородской епархии по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия будет принесена икона Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Святыня будет пребывать в Центральном храме округа в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Торжественная встреча иконы состоится 12 июля в 9 часов утра. С 12 по 18 июля поклониться иконе можно будет с 7 до 18 часов, а 19 июля до 8:30 утра, после чего состоятся проводы святыни. Во время пребывания святыни ежедневно после божественной литургии в 14 часов и по окончании всеночного бдения будут совершаться молебны с акафистом Святой Блаженной Матроны Московской. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. К другим новостям. Нижегородская область заняла 3-е место среди российских регионов по внедрению беспилотных авиационных систем. Рейтинг регионов формируется Министерством промышленности и торговли России совместно с экспертами Федерального центра БАС по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Итоги были объявлены на международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая проходит в Екатеринбурге. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, высокая оценка Минпромторга России – это результат системной работы, которая ведется в регионе по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В частности, реализуются проекты по применению гражданских беспилотников в целом ряде сфер, в том числе в медицине и сельском хозяйстве. Также работает научно-производственный центр БАС, полноценная инфраструктура для разработки, испытаний и производства беспилотников. Развитие отрасли невозможно без квалифицированных специалистов и современных условий для их работы. В прошлом году обучение по программе повышения квалификации в сфере БАС прошли более 1000 нижегородцев, а в этом году Княгининский государственный инженерно-экономический университет получил статус межрегионального центра подготовки кадров. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 26 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 56%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Мы продолжаем вот тот небольшой курс, который называется «Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины». И мы сегодня продолжаем разбирать повести Белкина. Итак, «Барышня-крестьянка». Дальше. Шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное – особенность характера и самобытность. Вот замечательно, что Пушкин на это обращает внимание. Характер и самобытность. «Индивалите», как он, так сказать, по-французски здесь приводит слово. Без чего, по мнению Жан-Поля, ну, это немецкого писателя, не существует и человеческого величия. Значит, в барышнях есть еще и величие. В русской барышне, не бы какой. А вот в русской барышне есть, пусть и деревенская, да, вот человеческое величие. А это уже, смотрите, это уже прелюдия. Ведь чтобы создать вот следующий образ вот этой барышни-крестьянки, нужно подготовить воображение читателя. И он сейчас вот искусно подводит читателя к тому образу, которого он создаст. Даже уже, ну, я полагаю, все читали эту повесть, даже Акулина тут, в общем-то, не случайно промелькнула в этом адресате. То есть в адресе, да, как в качестве адресата. Так вот, в столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Потрясающее сравнение. Душа сравнивается с головным убором. И души совершенно одинаковы. Почему? Потому что свет их всех нивелирует. Вот те приличия света, ну, у которых придерживались, естественно, и придерживался и Пушкин, хотя часто выходил за рамки этих приличий, но как-то, ну, или точнее, должным образом или сильным образом влияли на поведение барышень. А вот в деревне они более вольны. Ну, собственно, мы это с вами уже наблюдали на примере Евгения Онегина и Татьяны Млариной. «Все, да будет сказано, не в суд и не в осуждение». Однако ж, замечание наше остается в силе, говорит по латыни, уже в данном случае «nota nostra manet», то есть все остается в силе. Дальше. Вот теперь создается образ романтического героя, то есть Пушкин возвращается, смотрите, вот некоторый такой пассаж о барышнях, как вот прелюдия к образу барышни, но Пушкин все это строит на некоторых таких, не на контрастах, а на некоторых таких противопоставлениях, так композиционно он выстраивает свое повествование. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях, об увядшей своей юности. Никого он вам не поминает? Ленского. Вспомните, так сказать, вот Ленского, да, и вообще отчасти и Чарльза Гарольда, естественно, но уже на русский манер Евгения Онегина, да? Сверх того, носил он черное кольцо с изображением мертвой головы, ну, то есть, ну, типичный, так сказать, вот романтический герой. Все это было чрезвычайно ново в той губернии, и барышни сходили по нем с ума. Это естественно. Ну, что такой красавец, да такой еще загадочный, да еще французские романы, да еще воображение, да еще чистый воздух и обилие солнца и хороших продуктов. Ну, это все соответствующим образом влияло на этих барышнях и, естественно, на их восприятие этого замечательного молодого человека. «Но все более занята была им дочь англомана моего, Лиза, или Бетси, как называл обыкновенно Григорий Иванович». Знакомое имя Лиза, правда? Я вот вам говорил, что такое ощущение, что Пушкин отложил Евангелие и взял повести Карамзина. Тут же сразу же на ум приходит бедная Лиза. И, в общем-то, Пушкин в этой повести, как мы, надеюсь, убедимся, действительно не то чтобы пародирует, но, во всяком случае, выстраивает в определенном смысле сюжет своей повести противным образом, я не хочу сказать противоположным, да, вот самому Карамзину, своему учителю, по сути дела. Потому что Но он тут постарается и поменять местами бедную Лизу, так сказать, и Эраста. Вот, но совершенно очевидно, что имя Пушкин своей героине дает не случайно. А там же ведь, помните, Карамзин впервые использовал эту фразу: «Барышни любить могут». Крестьянки любят могут для барышни, для Лизы, но характеристика весьма важная. Так вот, и тут, значит, тоже появляется барышня Лиза, но не случайно барышня-крестьянка в названии повести. То есть аллюзия должна быть очевидной. То есть, во всяком случае, воспитанный на русской литературе читатель должен был, несомненно, почувствовать эту связь с Карамзинской Лизой. Только ли с ней? А это мы вот посмотрим дальше. Но, правда, тут смотрите, Бетси, то есть на английский манер, русский барин на английский манер называет свою дочку. Отцы друг к другу не ездили. Она Алексея еще не видала. Между тем, как все молодые соседки только о нем и говорили. Ей было 17 лет. Обратите внимание, пушкинских героинь старше 17 лет, по сути дела, нету. Вот 13, 14, 17. Так сказать, максимальный возраст – 17 лет. Черные глаза оживляли его смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственное балованное дитя. Ну, это естественно. И там единственный ребенок, и тут единственный ребенок. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, 40-летнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год прочитывала «Памелу», получала за то 2000 рублей и умирала со скуки в этой варварской России. В этой варварской России Пушкин, точнее, издатель, набирает курсивом, чтобы особо выделить, так сказать, вот сколь варварская эта Россия. И дальше, ну, собственно, и будет рассказано, сколь варварская эта Россия. Понимаете, ведь везде сквозит ирония. Как, так сказать, и это мадам Жаксон, и англиканство русского помещика, и так далее, и так далее. За Лизой ходила Настя. Она была постарше. Помните, я как-то уже говорил, что в принципе повести Белкина – это тоже прелюдия к «Капитанской дочке». Там, правда, будут несколько иные герои, но, тем не менее, вот Пушкин в данном случае, можно так сказать, прощупывает дорогу для своих будущих героев. И, собственно, пока, может быть, он же сам прекрасно рисовал, и на полях полно всяких разных рисунков Пушкина. Так вот, он как бы вот этим пока еще не мазком кисти, а мазком пера вырисовывает будущих своих героев вот заключительной и самой важной, пожалуй, повести в его творчестве. Это, естественно, «Капитанская дочка». Так вот, за ней ходила Настя. Ну, тут сразу же вспоминается Савельич, да? Она была постарше, ну, как и Савельич, да? Но столь же ветрено Савельич был трезвомыслящий человек. Да, за трезвое поведение, пожалованное дядьке. То есть, понимаете, это уже немножко, так сказать, по-другому. Но Настя наставница. И не просто наставница, а Лиза очень ее любила, открывала ей свои тайны. То есть она, получается, подруга. И с ней обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе прилучена лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. Ну, понятно, так сказать, вот на русский лад, такая вот, так сказать, вот подруга, она, получается, что была и наставницей, поскольку была старше. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», — сказала однажды Настя, девая барышню. «Изволя куда?» «В Тугилово и Берестовом. Поварова жена, у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать». «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают». Это как интересно, да? Господа в ссоре, значит, и слуги должны быть тоже на стороне своих господ. «А нам какое дело до господ?» – возразила Настя. «И к тому же я ваша, а не папенькина. Дескать, вот папеньки там в ссоре, а мы-то не в ссоре. Значит, ну, смотрите, разве не трезво мыслящая Настя, как и Савельич? Трезво мыслящая. Понимаете, почему я говорю, что Пушкин, в общем, как бы пририсовывает пока еще перышком этот будущий образ. Вы ведь и не бронились еще с молодым Берестовым? Не со старшим, а с молодым. А старики пускай себе дерутся, коли им это весело. Замечательная характеристика, да? Пусть дерутся, если им весело. А как еще забавляться? Ну вот 40, наверное, забавляться. Весело, правда, когда дерутся? Ну постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, кого он с собой и что он за человек. Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день его возвращения. Вечером Настя явилась. Ну, Лизавета Григорьевна, сказала, входя в комнату, видела молодого Береста. Нагляделась довольно. Целый день были вместе. Как это? Расскажи по порядку. Извольтесь, пошли мы. Я, Анисия Егоровна, Нинила, Дуня. Хорошо знаю, ну а потом? Ну, позвольте, расскажу я все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната

0: Вот кто бы.
1: Что-что?
2: Отрицательные слова.
3: Еще один день подошел к концу. А значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Какую песню спеть тебе, родная? Спи. Ночь в июле только 6 часов. Тебя, когда ты дремлешь, засыпая, я словно колыбель качать готов. Это строчки из гениальной колыбельной в исполнении группы «Цветы» Муслима Магомаева, Виа Верасы и Людмилы Гурченко. Эту колыбельную называют одной из нежнейших песен советской эпохи. Многие слушатели познакомились с ней через второй миньон группы «Цветы», который вышел в 1974 году и разлетелся по стране какими-то невиданными тиражами. Исполнил песню Александр Лосев. Но команда под управлением Стаса Намина была не единственным исполнителем этого шедевра. Немного о самой песне. Слова колыбельной написал на аварском языке Расул Гамзатов, великий дагестанский поэт, автор многих стихов, ставших песнями. Его перу принадлежат, например, «Журавли». Перевод текста на русский выполнил Наум Гребнев, чьими трудами произведения поэтов Кавказа доходили до русскоязычной аудитории. Музыка Оскар Фельдсман, заслуженный композитор. Интересная история создания стихов к этой песне. Расул Гамзатов написал их в начале Великой Отечественной войны и изначально в тексте упоминался июнь. Это была не просто колыбельная, а горькое воспоминание о последних днях и часах мирной жизни перед 22 июня 1941 года. Впоследствии месяц заменили на июль, чтобы сделать песню более универсальной и не привязанной к историческим датам. С тех пор эта колыбельная так в народ и пошла, и была много раз перепета. Послушаем эту колыбельную прямо сейчас.

Это была колыбельная в исполнении Александра Лосева, группа «Цветы». Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте.
3: Доброго здоровья. Бог нам в помощь.
2: Сегодня вопрос от Людмилы. Ревнитель, действенная вера, активность православного верующего, единственный выбор и многие слова звучат в нашей церкви на приходе. Я не чувствую себя в активной роли. От этого у меня ощущение, что я неправильная прихожанка. Как с этим справляться?
3: Дорогая Людмила, то, что вы пишете о своих переживаниях относительно внутреннего ощущения несоответствия, мне кажется, оно не должно вас ни пугать, ни, с другой стороны, отводить от прихода. Дело в том, что у Бога нет сирот. Каждый человек находит свое место в мироздании. Другое дело, не нужно стесняться, если у вас нет возможности быть каким-то лекалом или шаблоном. Нужно быть собою. Когда я слышу ваш вопрос, у меня возникает какая-то ассоциация, когда я встречаю ситуации, в которых есть некие прецеденты. Например, человек, не имеющий рук и ног, зубами берет кисточку и рисует картины, которые получаются намного лучше, чем люди с конечностями пытаются что-то изобразить в живописи, например, да? Традиционно кажется, что вроде рукой человек должен рисовать, но если у человека Господь каким-то образом проявил дар через какие-то другие моменты, это не значит, что ему нужно отказываться от проявления этого дара. Поэтому я думаю, что если вы слышите какие-то слова, воспринимайте их более спокойно, не нужно все воспринимать в крайней степени. Если у вас на сегодня день чего-то нет, нет ревности, нет
2: активности.
3: Это не значит, что вы плохой человек или не состоявшийся как христианин. Просто значит то, что у вас этого нет. И не нужно на этом базировать какие-то выводы, нужно жить дальше.
2: Спасибо, батюшка. Вот это наша человеческая, я имею в виду, попытка примерить на себя чужую роль, чужие описания. Она достаточно естественная у многих. Что вы можете посоветовать, как можно, я не знаю, просить Бога, молиться о том, чтобы найти свою роль, свое место, свой дар, если он, может быть, не дан явно?
3: Дар явно дан. Другое дело, насколько я понимаю это. Вопрос в том, что, например, дар жизни. Когда-нибудь вы задумывались, сколько раз за вашу жизнь работает ваше сердце, сжимаясь и разжимаясь? Сколько раз ваши легкие вдыхают воздуха и выдыхают его? Вопрос в том, что есть вещи, которые мы не расцениваем как дар, но которые просто автоматически работают вместе с нами. А сколько мыслей за жизнь человек через свою голову пропускает? Сколько эмоций, ощущений, состояний? Вот они, дары. Другое дело, как мы их потом выражаем из себя вовне. Здесь, может быть, нужно ждать время, или лучше сказать, просто подчиняться тому, что происходит в нашей жизни. Что касается вообще подражания, наверное, нужно понимать, что нас научили подражать. Это начинается тогда, когда с детства ребеночка маленького начинают на кого-то ориентировать. И поэтому у нас психика с детства настроена таким образом, что нам нужно обязательно на кого-то равняться. Изначально, почему человек и должен получать информацию, что он образ Божий, что он творение Божие, чтобы он знал, на кого держать равнение, а не то, что это продукт эволюции, приведший его от обезьяны к Homo sapiens. И понимаете, тут вопрос какой? Если человек живет, если человек вовремя встает, готовит завтрак семье, если вовремя у детишек и у супруга постиранные, поглаженные рубашки, белье, если у человека не висят засаленные занавески, можно констатировать, что это уже дар Божий, который проявляется вот в этом гармоничном устроении вокруг себя мира. Не нужно расстраиваться, если нет каких-то сугубых сил. Даже если что-то не получается, это не значит, что нет даров. Просто это значит, что они какие-то другие. Нужно жить дальше.
2: Батюшка, спасибо вам за ваше объяснение, за ваш труд.
3: Помоги, Господи, нам.
2: С нами сегодня был протоиерей Николай Алясов.

0: Церковное слово.
1: Бесстыдие.
2: Бесстыдие. Бесстыдство. Бесстыдно, бесстыдно, нагло, нахально. Пример из книги притчей Соломоновых.
1: Нечестив муж бесстыдно стоит лицем, правый же сам разумевает пути своя. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой.
2: Итак, бесстыдие означает бесстыдство, а бесстыдно — нагло, нахально.

Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани не мерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленных бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе,

мечтание, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй восставши слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступлении, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, пречисти Божией Матери, осокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управим, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу,

Пленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после великого освящения храма святой мученицы Татьяны в Люблине, города Москвы, и божественной литургии в новоосвященном храме 9 декабря 2018 года.
2: Первое, что совершил Бог-творец, Он создал свет, а второе, Он отделил свет от тьмы. Потому что свет и тьма несовместимы. Либо свет, либо тьма. Это очевидно в физической природе, но это очевидно также и в духовной жизни людей. Свет и тьма несовместимы. И поскольку свет – это Бог, это добро, то тьма – это дьявол и зло. И совместить, соединить, ввести в некую систему взаимодействия добро со злом невозможно, потому что зло всегда останется злом, а добро уже перестанет быть добром. Вся человеческая история, начиная от дня творения и кончая новым творением, связана с этой темой света и тьмы. Бог творит свет. Первый день творения, и Бог сам называет себя светом в том новом творении, о чем свидетельствует нам откровение апостола Иоанна Богослова. И вот между этими двумя актами, творение света и свет невечернего божественного царства, лежит вся человеческая история, в центре которой борьба добра со злом. И мы знаем по опыту своей жизни, по опыту личному каждого, что эта борьба проходит в первую очередь в сознании, в сердце, в душе каждого человека. Нет человека, который бы не согрешил, а значит, нет человека, который бы в какой-то момент не отдался злу. Но большинство людей не желает полностью отдавать себя злу. Понимаешь, что там, где зло, там небытие, там отсутствие гармонии, там конфликты, там болезни, там скорби. И люди сопротивляются злу. И это сопротивление злу, защита добра, действительно является лейтмотивом всей человеческой истории. О чем бы мы ни говорили, об истории государств, об истории народов, или лично каждый о своей собственной истории. Господь призывает нас оставаться на стороне света, потому что свет во тьме светит, и тьма не объяла его, учит нас апостол Иоанн Богослов. Это означает, что свет, который есть синоним божественного присутствия, сильнее тьмы, и тьма никогда не способна объять свет. Все это так очевидно, особенно когда вдумчиво читаешь Слово Божие. Все это так очевидно, когда вдумчиво взираешь в историю рода человеческого. Какие уж силы огромные не работали на стороне зла. Силы власти, военные силы, специальные службы. Бог знает, что на протяжении всей истории нередко работала исключительно в пользу зла, но никогда ведь не одержали эти силы окончательной победы, никогда не удалось испепелить, уничтожить добро, потому что это в принципе невозможно, ибо Бог есть добро, а Бог сильнее дьявола.

0: Горячие уши да услышат.
1: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
2: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность. То, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 54-е зачало Евангелия от Матфея, 13 глава с 36 по 43 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке.
3: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: Как и всякая другая притча о горчичном зерне, глубоко аллегорична по своему содержанию и потому рождает много комментариев, принадлежащих преимущественно перу древних толкователей. По сей день на нашей планете есть уголки, где люди еще не слышали о Христе и Евангелии. Проповедь Благой Вести будет продолжаться вплоть до самого конца времен, и народы, населяющие Землю, это обширное поле распространения Христовой Церкви. Доброе семя – это люди, принявшие Евангелие всем сердцем и ставшие по свойствам своей души сопричастниками божественной вечности. Но есть и другие – плевелы, сыны лукавого. Вроде бы, проповедуя Христово учение, они сеют в умы людей ложь и заблуждение. Блаженный Августин утверждает, что Христос вовсе не считал земную часть своей церкви совершенно чуждой зла. Церковь до конца веков будет совмещать в себе добрых и злых, без вреда для добрых. Если и оказываются в церкви плевелы, то это не препятствует нашей вере и любви. Усматривая в церкви плевелы, мы не должны от нее отпадать. Нам должно самим быть пшеницей. Слова Христа «оставьте расти и то, и другое до жатвы», подтверждая мысли блаженного Августина, одновременно указывают и на ошибки римско-католической церкви, когда средневековая инквизиция, пытаясь с корнем выдрать плевелы, сожгла на кострах много доброй пшеницы. Комментирует 39 стих, святитель Иоанн Златоуст тонко подмечает одну из граней божественной любви: когда сеет, то сеет свет сам, когда же наказывает, то наказывает через других, именно через ангелов. Божий суд над миром преподается Спасителем в притче о горчичном зерне в образе жатвы. Когда придет ее время, небесные хлеборобы отделят плевелы от пшеницы. Но, обозначая наступление новой эпохи, Христос использует для ее обозначения два несколько различных выражения. В 41 стихе он употребляет фразу «царство Сына Человеческого», а в 43-м уже «царство Отца». Видимая земная церковь, как царство Сына Человеческого, существует уже теперь, но, по выражению апостола Павла, Христос проводит мысль о том, что в конце времен Он передаст свое царство Небесному Отцу. И тогда праведники воссияют, как солнце. Разумея духовный свет, блаженный Феофилакт восклицает: «Так как солнце правда есть Христос, то праведники просветятся подобно Христу, ибо будут как боги». Это пророчество Спасителя, конечно же, относится к будущему. и потому невозможно комментировать его более детально. Но главная суть Христовых слов заключена в том, чтобы крепко стоять против искушающего нас зла. «Чувствующему искушение, — пишет святитель Феофан Затворник, — необходимо не падать духом, а вступать в борьбу. Побеждающий освобождается от одного искушения и продвигается вперед и вверх, чтобы там вступить в новое искушение. Так до самого конца жизни». Как бы нам всегда помнить это мудрое наставление. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

страждешь и за мое невоздержание, да всего мя чисто сотвориши, во всем образном подаяй, да после

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня наш разговор об образе, который, я уверен, есть почти у каждого дома. Этот образ Тихвинской иконы Божией Матери. По своему иконографическому типу эта икона относится к типу Одигитрия, то есть путеводительницы. И это одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Божией Матери. Согласно сказанию, составленному на основе местного предания в конце 15 века, икона чудесным образом явилась в северных русских землях, остановившись, что называется, на воздухе над рекой Тихвинкой в Новгородской губернии, где по этому случаю для нее была сооружена специально церковь Успения. Год явления по преданию и сказанию – это 1383 год. И этот год был выбран, вероятно, потому, что в это время на Русь привезли несколько икон Одигитрии. И одна из них была как раз Тихвинская. Есть также мнение, что в это время на Руси появилась так называемая Лидская или Римская икона Божьей Матери, которая по своему виду и по своему типу практически идентична Тихвинской. И есть мнение, что именно ее отождествили с той, что явилась над рекой Тихвинкой. Итак, мы получили почитаемый нами образ Тихвинской иконы Божьей Матери. На протяжении XVI-XVII веков сказание о Тихвинской иконе обогащалось новыми историческими сведениями и чудесами. В частности, это построение трижды сгоравшей Успенской церкви, где поместили икону. Это посещение Тихвина великими московскими князьями,

0: основание монастыря Иоанном Грозным, посвященный этой обители. Осада этого монастыря шведами и победа над ними благодаря молитве перед иконой Богородицы и многие-многие другие. Все эти события отображались в так называемых клеймах икон Божьей Матери Тихвинской с чудесами. Здесь хочется отметить, что такое клейма, изображаемая на иконе. Клейма – это небольшие композиции с самостоятельным сюжетом, которые располагаются на иконе вокруг центрального изображения. Обычно они содержат избранные моменты жития изображаемого святого, тогда эта икона называется житийная, или основные события праздника, если это икона 20-го праздника. Обычно клейма в иконе читаются по часовой стрелке с верхнего левого угла. Первое клеймо находится в левом верхнем углу, и далее мы смотрим вниз и по часовой стрелке. В тех редких случаях, когда в верхнем ряду вместо клейм написан деисисный образ Спасителя. По иконографии Тихвинская Одигитрия напоминает Иверскую, о которой мы с вами тоже будем говорить, от которой этот образ отличается изображением скрещенных ног младенца Христа с развернутой к зрителю подошвой. В XIX веке Тихвинская икона почиталась по всей России, и особенно к ней прибегали при болезнях детей. В Тихвинском монастыре ежегодно совершалось 24 крестных хода с чудотворной иконой. В начале 20 века на иконе был массивный драгоценный оклад и висела золотая лампада. Списки с иконы многочисленны. Имеются множество местно чтимых чудотворных образов, списанных с этой иконы. Кроме того, этот образ пересек океан. И сегодня чудотворная Тихвинская икона из Тихвинской обители хранится в Чикаго, США.
1: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами епископ Городищенский Феоктист. Сегодня за Божественной литургией в православных храмах читаются стихи с 36 по 43 13 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем этот евангельский отрывок.
2: «Тогда, оставь народы, приди в дом Иисус».
3: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Имея уши слышать и да слышит».
1: Все мы придаем большое значение родственным связям. Далеко не всем повезло с родственниками, но семья во многом определяет человека. В значительно большей степени происхождение, род и семья были важны для древних израильтян. Это неудивительно, ведь именно семени Авраамову были даны Богом великие обетования, самое важное из которых в том, что Бог будет их Богом. Единый истинный Бог, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, есть и будет Богом Израиля. Этим обетованием определялось ощущение национальной исключительности и предельно внимательное отношение к собственным предкам. Все это закладывалось с самого детства, из поколения в поколение, на протяжении столетий. В сегодняшнем разъяснении Христом Спасителем притчи о пшенице и плевелах мы слышим упоминание сынов Царствия, которые есть доброе семя. Они противопоставляются плевелам, сынам лукавого. У израильтян не было вопросов, они знали, что именно они и только они сыны Царствия, а весь прочий мир – сыны лукавого. Для них было все предельно просто. Если ты потомок Авраама через Исаака, то ты – доброе семя. А если нет, то, увы, это была некая данность. Но мы помним и другие слова Спасителя. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Если сопоставить разъяснение притчи и только что процитированные слова Христа, то становится очевидным: представители израильского народа являются сынами Царства по рождению и по призванию, но не потому, как они на это призвание ответили. После того, как Израиль не оправдал ожиданий, оказался глух к словам воплотившегося Бога, не смог увидеть в нем ожидаемого Мессию, сынами Царствия становятся уже не по происхождению, а по вере. А раз это так, то и вопрос определения плевел и пшеницы, сынов Царствия и сынов лукавого, становится очень непростым. Любой человек может оказаться как первым, так и вторым. Более того, тот, кто в какой-то период своей жизни был сыном Царствия, может занять место сына лукавого. Справедливо и обратное, сын лукавого может стать сыном Царствия. Никто не может достоверно определить свое место в этой притче. Все мы колеблемся между добром и злом, колеблемся в своем отношении к Евангелию, исполняем то, что нам нравится, и игнорируем неприятные и неудобные места. Что-то мы не знаем, что-то не понимаем, что-то от нас ускользает. Но ведь именно отношение к благовестию Христову и определяет, кто ты – сын Бога или сын его противника. Отношение же к Евангелию, интерес к нему – дело воли человека. Когда-то с понуждением, когда-то с желанием, а когда-то и с равнодушием, но мы, если хотим быть детьми Божиими, должны в буквальном смысле погружать свой ум в текст этой книги. Должны стремиться жить ей, углубляться в нее и, несомненно, исполнять то, что мы в ней находим. Тогда и только тогда врата Царствия Христова будут отверсты для нас.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сне не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему дегрешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же веровахом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си, во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Предтечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

0: читать.
1: Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. На пути в отчий дом. Спасительное пространство церкви. Что такое церковь? Величественные храмы и пышные богослужения? Или прежде всего люди, собранные вокруг Христа и живущие по законам Царствия Небесного? В новой книге митрополита Тверского и Кашинского Амвросия «На пути в отчий дом» автор с присущей ему пастырской мудростью и чуткостью размышляет о жизни церкви, о церковной общине как пространстве любви и неосуждения, о должном и недолжном во внутренних отношениях, о конфликтах и разделениях, а также о том, что составляет единство церкви, о любви и служении ближнему. Путеводной звездой в этих размышлениях неизменно служит неисчерпаемая глубина Евангелия. Эта книга поможет переосмыслить понятие «церковь», увидеть за этим словом не просто организацию или иерархическую структуру, а спасительное пространство, где Бог и люди едины. Вот как сам автор, митрополит Амвросий, говорит о своем понимании спасительного пространства церкви.
2: Когда я общаюсь с разными людьми, а мне по долгу служения приходится довольно часто общаться, так что в последнее время мне кажется, что общаться – моя основная задача, то понимаю, что многие говорят о церкви, придавая этому слову несколько иное значение, чем я. Кто-то говорит о ней как о структуре, организации, устроенной иерархично и довольно строго. Другие говорят о зданиях и богослужениях. Третье – о системе запретов и правилах жизни. И довольно редко удается услышать употребление этого слова в том значении, которое мне близко. Когда говорят о церкви как о богочеловеческом организме. Для меня церковь – это прежде всего сообщество людей, идущих ко Христу, словно древние паломники.
1: В книге «На пути в отчий дом» читатель найдет важные слова, которые помогут понять, зачем нужно ходить в храм, и как каждого из нас может обогатить церковная жизнь в окружении других христиан. Читателю будут интересны размышления, позволяющие уйти от формального понимания церкви, чтобы открыть для себя новый мир, в котором живет подлинное милосердие и любовь. И, конечно, никого не оставят равнодушными множество мудрых мыслей, рожденных за многолетнее пастырское служение отца Амвросия. Митрополит Амвросий уверен.
2: Нас объединяет не то, что мы носим вериги или отказались от имущества, не наша особенная правильность или праведность. Нас объединяет только стремление идти к Богу, только понимание, что Он нужен нам и что мы хотим быть с Ним. Мы не святые, и мы не претендуем на духовное совершенство, а только на духовный прогресс, как написано в одной мудрой книге. То есть мы осознаем, что несовершенны и готовы развиваться.
1: Новая книга митрополита Амвросия «На пути в отчий дом» поможет всем верующим людям, кто хочет видеть в церкви прибежище и оплот, дом любимого отца, свою вселенную и семью. Особенно интересна будет книга тем, кто желает идти к Богу сообща, разделяя с ближними и дальними трудности и радости этого непростого пути. Коротко об авторе. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий Ермаков, глава Тверской митрополии. В 1999 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 2008 по 2018 год был ректором Санкт-Петербургской духовной академии. С 2018 по 2019 – ректором Московской духовной академии. В 2019 году был назначен наместником Сретенского монастыря в Москве и ректором Сретенской духовной семинарии. В 2020 году назначен архиепископом Тверским и Кашинским главой Тверской митрополии. Председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Автор книги «Расширяя границы сердца. Таинство прекрасных дел. Опытный пастырь и яркий проповедник».
0: Пора читать.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Юрий Адрианов. Городской вьюнок.
2: Не раз чувствовал я себя не только прежним собою, ребенком, отроком, юношею, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром. Иван Бунин. Книга жизни моей.
1: Это тихая-тихая улица. Продолжение.
2: В соседстве с нынешним универсамом стоял в глубине двора деревянный двухэтажный дом, где жила известная нижегородская писательница Анна Дмитриевна Мысовская. На ее традиционных пятницах бывали Горький, Короленко, Елпатьевский и многие другие. Так случилось, что здесь же впоследствии жил и будущий член-корреспондент Академии художеств Федор Богородский, в годы Гражданской войны боевой матрос, чекист, поэт. Именно в этом доме, снесенном в конце 1970-х годов, Богородский в июне 1918 года принимал своего друга, выдающегося русского поэта 20 века, Велимира Хлебникова. В своих «Воспоминаниях художника» Федор Богородский пишет: «В это лето ко мне приехал погостить Хлебников. Он был совершенно изможден путешествиями, как всегда неряшливо одет, но бодро настроен. В первую же ночь Хлебников поразил меня своей неприспособленностью к быту. Он бросился спать, не раздеваясь, в своих огромных солдатских ботинках на чистую постель и поспешил накрыться одеялом. Пришлось стаскивать его с постели, уговаривать умыться и раздеться, что он выполнил с удовольствием. Конечно, мы не спали до утра, читая стихи и вспоминая пережитое». Хлебников жил у меня с месяц. Он много писал и, видимо, был в самом творческом настроении. Уезжая, Хлебников оставил у меня много своих рукописей, которые впоследствии вошли в полное собрание сочинений Хлебникова. Велимир Хлебников был легендарно, фантастически неряшлив со своими рукописями. Многое-многое утрачено. И благодарим несуществующие стены разрушенного дома за то, что они когда-то сохранили нам пачку бесценных рукописей. Летом того же 1918 года в Нижнем вышел альманах «Без муз», где рядом с местными поэтами были и строки Велимира Хлебникова, произведения Асеева, Ивнева, Шершеневича. Когда же спустя пару лет у Федора Богородского в родном городе была издана книга стихов «Даешь», то рядом с отзывами Василия Каменского и других было и послесловие великого будетлянина Хлебникова: «Вы, у кого нет счастья, идите к новому портному Федору Богородскому. Он скроит, сошьет, он знает, как сшить счастье». Напротив дома, где родился писатель Мельников-Печерский, ныне расположилось здание Института профзаболеваний. А не так давно на этом месте стояло серо-синее деревянное строение. В нем в 1886 году по инициативе великого ученого-почвоведа Василия Васильевича Докучаева был создан первый в России естественно-исторический музей. Заведовал музеем соратник и ученик Докучаева Сибирцев. Любопытно, что именно в помещении этого музея Короленко, Гацыский, Анинский, брат выдающегося русского поэта Иннокентия Анинского, проводили встречи местных литераторов и журналистов, вырабатывая проект устава первого в Поволжье профессионального писательского союза. Власти запретили организацию, не дав ей родиться. В этот дом и приходит в предреволюционные годы гимназист Саша Формозов. одноэтажный деревянный дом на углу очень тихой улицы, поросшей зеленой травкой. Большие окна, закрытые плотными шторами, маленькая вывеска над крыльцом. Естественно-исторический музей Нижегородского губернского земства. Таков был внешний вид учреждения, сыгравшего в моей судьбе едва ли не решающую роль. В городе мало кто знал о самом существовании музея, и уж совсем никто не говорил о его экспонатах. Маленькие залы деревянного домика почти всегда были безлюдны, полны музейных запахов и печальной тишины, особенно заметной там, где сотни птиц за стеклами шкафов застыли неподвижными рядами. Гимназисту, прибегавшему сюда от соседней большой Печерки, где он жил, казалось, что в этих залах, рассказывающих о лесах и степях губернии, трудится большое и многочисленное общество. Но общества никакого не было. Был всего один человек, звали его Николай Александрович. Были совсем незоркие, близорукие глаза под старенькими очками и великая любовь к делу, дававшая этому болезненному человеку силы десятилетиями преодолевать людскую косность, проливные дожди осенних пешеходных экскурсий и горечь неуютной холостой жизни. «Учитель, воспитай ученика», — сказал поэт. Ученик вырос, стал выдающимся ученым, основоположником советской экологии и зоогеографии, заповедного дела. Его книги — классика русской биологической науки. Его рисунки, как художника-анималиста, до сих пор воспроизводятся в различных изданиях. Его популярные книги с рассказами о природе возвращаются к читателю внушительными тиражами. Но сам Александр Николаевич Формозов благодарно пронес память о человеке в стареньких очках. Тень его подвижничества лежит на всей дальнейшей работе известного ученого. Надо назвать фамилию учителя. Николай Александрович Покровский. 1881-1943 годы. Десятки нижегородских мальчишек он ввел в мир природы, где не просто растут деревья, синеют озера и поют птицы, а где каждый оттенок, шорох, голос обретают великий смысл, вплетаются в конкретные взаимосвязи этого мира, образуют гармонию. Дядя мой, Николай Васильевич Адрианов, не стал биологом. Он был отличным инженером-путейцем, проектировщиком мостов. Но на всю жизнь до кончины, при упоминании имени Покровского, словно озарялся весь. Это ветер юности, охотничьих странствий по волжским берегам вновь касался его седых волос. По заданию Николая Александровича и без задания, если на перелете попадались утки, кулики неизвестных пород, просто интересные экземпляры, мы тащили тушки к Покровскому в музей на Тихоновскую улицу. И многие из них после препарации становились экспонатами в музее. Восхищение, благодарное восхищение. Одно слово я могу сказать, вспоминая отзывы самых разных старожилов-земляков о Николае Александровиче Покровском. Как-то в мастерской художника Валентина Любимова, где мы обсуждали его незавершенную картину об ополчении Минина, разговор пошел сначала вообще об истории края, потом заговорили о природе Нижегородской земли. Я вспомнил Формозова и Покровского. «А ведь мне, мальчишку, приходилось с ним ездить», неожиданно сказал Святослав Леонидович Агафонов, заслуженный архитектор России, человек, которому наш город обязан кропотливым воссозданием Кремля в его первоначальном облике. «Святослав Леонидович, разве вы охотник?» «Нет, не охотник», усмехнулся архитектор. «Он брал меня со своими ребятами грести на лодке». И снова благодарные слова, благодарная память. Бывает ослепительная, внезапная, почти царственная слава. Она вспыхивает, как за одну хладную сентябрьскую ночь перелесок. Но она, эта слава, эта память, ветшает стремительно. И бывает память невидимая, корневая, истинная. Это только кажется, что ее нет со смертью человека. Нет, корни живы, они еще десятилетиями будут питать новые весны. Пусть даже весенние листва, новая жизнь и не желаю задумываться, а кто же, перешагнув поколение, дарит ей вечную доброту, освещает своим давним подвижничеством новые поиски. Хорошо, что один из старейшин биологической науки и природоведения нашего края, Владимир Иванович Козлов, написал статью о своем учителе. Пусть она станет первым вернувшимся грачом из доброй стаи памяти о Николае Александровиче Покровском. Нет старого музея, как нет и других домов-старожилов на нашей тихой-тихой улице, улице Ульянова. Я воскрешаю их неброские образы, зажигаю мысленно огонь в их окнах, храню в памяти их летние вечера и зимние сумерки. Они несли и добывали честную славу родной земле. Ныне новые этажи. Архитекторы планируют для истории свои перекрестки. А мне вспоминается июньская ночь, перекресток улиц Ульянова и Провианской. На одной стороне улицы дом, где провел юные годы знаменитый русский артист Яхонтов. Этот прекрасный особняк был сметен в одночасье в начале 80-х годов. На другой – больница, которую организовал выдающийся психиатр Кащенко и руководил ею в 1889-1904 годах. Июньская ночь 62-го. Мы, выпускники университета, филологи, историки, танцуем и поем прямо на улице на этом перекрестке. Потом расходимся. Кто к откосу, встречать зарю, кто к ульяновскому общежитию, кто по домам. Дальше жизнь. Мы расстаемся, чтобы со многими уже никогда не встретиться. Бывают странные совпадения. Но в эту ночь, когда оканчивалась студенческая юность, судьба привела меня на родную, тихую-тихую улицу.

Осенью 1941 года наш город, как и в 1812 году, снова принимал беженцев из прифронтовой Москвы. Той поры я не помню, был слишком мал. Но спустя 15 лет стал неожиданным свидетелем окончания одной удивительной истории, начавшейся поздней осенью 41-го. Я жил у маминой бабушки Натальи Ивановны. Теперь трудно вспомнить, почему в тот августовский день сидел у окна. Правда, была привычка читать, положив книгу на подоконник. Поглядывая иногда на улицу, я обратил внимание, что какой-то пожилой мужчина с портфелем долго бродит возле нашего дома, даже заглядывает во двор. Некоторое время спустя в дверь позвонили. Я пошел в прихожую, снял крючок с запора. Передо мной стоял тот самый незнакомец, пожилой, суховатый, подтянутый. «Наталья Ивановна Потапова здесь живет?» «Здесь. Проходите. Она на кухне, я позову ее». Нежданный гость с каким-то странным обостренным вниманием оглядел плохо освещенную прихожую и словно для себя сказал: «Да, это здесь». Я провел мужчину в столовую. Он попросил разрешения присесть на стул возле печки голландки. Теперь он также придирчиво осматривал и эту комнату. Взгляд скользил по обшарпанному буфету, дивану, портретам. Нет, не ошибся. Это было здесь. Бабушка вошла, вытирая руки о фартук. «Здравствуйте», — произнесла она, приглядываясь и не узнавая стремительно вставшего ей навстречу человека. «Наталья Ивановна, я Муратов. Помните, 41-й, осень. Вы встретили меня на улице с женой и детьми, пригласили. Потом я от вас уехал на фронт, а мои в деревню под Кстово». Осенью 41-го года старинный волжский город был переполнен приезжими. Беженцы из западных областей, семьи москвичей, уезжающих на восток, солдаты формирующихся частей, раненые, мобилизованные на строительство укреплений. Горький сам стал прифронтовым городом. 22 октября 41-го года был образован городской комитет обороны. Моя сердобольная бабка, проводившая на фронт двух сыновей и зятя, привечала беженцев, звала обогреться с дождя и мглы. Ее философия в этих заботах о незнакомых людях была мудрой и простой. «Я помогу и накормлю этих горемычных, а кто-то где-то, Бог надоумит, приветит также и моих». Постояльцы уходили рано утром, и о них толком никто ничего не знал. Некоторых, кто жил подольше, помнили. Особенно часто молодого латыша или литовца, который очень привязался к семье. Вечерами он приходил с каких-то учений и, постоянно стараясь отблагодарить за уют, приносил билеты в кинотеатр «Рекорд» или в художественный на Свердловке. Шел со всеми на последний сеанс.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Константин Бальмонт. «Одна есть в мире красота». Одна есть в мире красота, не красота богов и лады, и не влюбленная мечта, не гор тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.
2: Радио «Образ». Слушайте сердцем. Старый Нижний под микроскопом. Авторский цикл старшего научного сотрудника Нижегородского музея-заповедника Ивана Богомолова.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаю авторский цикл «Старый Нижний под микроскопом». И продолжаю начатую в прошлой программе тему панорамы города с реки. В этот раз мне хочется вам показать тоже очень интересный снимок, но на этот раз он показывает другую часть берега. Если в прошлый раз мы смотрели панораму от ярмарки на место, где сейчас набережная Федоровского находится на горе, а внизу улица Рождественская и Нижневолжская набережная, то в этот раз мы с вами посмотрим набережную с другой стороны от Кремля, знаменитый Волжский откос, Александровский сад и Нижневолжскую набережную, собственно, под ним. Эта фотография была выполнена уже точно известно Максимом Петровичем Дмитриевым с корабля, и поэтому кадр получился такой общий, очень детальный, и очень много открытий мы тоже с вами сделаем. В первую очередь, мне хотелось коснуться немножко истории самого откоса. Это место непростое, и отрадно, что сейчас на откосе, совсем недалеко от Чкаловской лестницы, если прогуляться по уступам Александровского сада, по его дорожкам, вы можете там найти скромный, небольшого размера памятник Николаю I. Именно благодаря этому государю, собственно, откос и появился на свет. Дело было почти 200 лет назад.

города, то те самые практически 200 лет назад эти площадки были в весьма удручающем состоянии. И вот одна из них была на месте современного памятника Чкалову. Представьте себе, что тогда на месте откоса были сплошные овраги, и на них местные жители устраивали свалки. И, естественно, государь поморщился, и несмотря на то, что вид открывался даже тогда дивный, вот это вот, так скажем, обонятельное впечатление всю картинку испортило. И государь приказал, чтобы были организованы грандиозные землеустроительные работы, чтобы переселить жителей, чтобы свалок здесь больше никаких не устраивали, чтобы берег привели в порядок, склон выровняли, и чтобы он стал застраиваться настоящими дворцами. Сказка, да и только. Но государь выделил деньги, нашел добротных подрядчиков, которые действительно на совесть выполнили работы. И вот уже, представьте себе, действительно практически 200 лет этот склон существует, но, правда, поменьше времени находятся на нем вот эти роскошные дворцы. Естественно, они не могли быть построены сразу. Место считалось по старинке таким заброшенным, непрестижным. Лишь ближе к концу, точнее, в последней трети уже 19 века, это место стало уже наконец-то все более и более активно застраиваться, естественно, домами богатого купечества. И вот сейчас такую небольшую прогулку мы с вами проведем по этому фотоснимку. Если начать с верхней части кадра, то начинаем опять же справа и движемся налево, вы в первую очередь узнаете Георгиевскую башню Кремля. Она для нас с вами непривычно белая. Снимок этот был сделан довольно давно, скорее всего, где-то на рубеже 19-20 веков, когда Кремль побелили, привели в порядок, и башня вот действительно такая белая получилась. Сейчас рядом с ней находится Чкаловская лестница. Естественно, до революции ни о какой лестнице речи не могла быть, потому что лестницу строили лишь в 40-х годах 20 века. Так что на этом месте, естественно, просто ровный склон. Дальше, если мы движемся поверху, мы с вами видим, например, здание, которое сейчас занимает дом архитектора. Это был раньше частный дом. Здесь жил один из архитекторов, градостроителей по фамилии Овсянников. Он был одним из участников как раз земляных работ по укреплению склонов Волжского откоса. Далее, конечно, привлекает ваше внимание Георгиевская церковь. Это был один из самых красивых храмов нашего города. Стояла эта церковь с 1702 года, то есть с самого начала 18 века. И, к сожалению, простояла она ровно 230 лет. В 1932 году этот храм безжалостно взорвали. Тот же Максим Петрович Дмитриев снимал эти леденящие кадры сноса церкви. Потом там построили гостиницу. Сперва хотели назвать «Центральной», потом назвали «Россией». И впоследствии эта гостиница обветшала, и на ее месте уже сейчас построили жилой комплекс. Далее мы с вами не узнаем дом, который после Георгиевской церкви стоит, потому что здание нынешнего художественного музея – это бывший особняк последнего городского главы Дмитрия Васильевича Сироткина, строился перед самой революцией в 1913-1916 годах. А этот снимок был сделан гораздо раньше, ну, как минимум за 10 лет до начала строительства, поэтому здесь стоит предшествующее здание, которое Сироткин снес и построил уже роскошное здание с колоннами, который ныне, повторюсь, занимает художественный музей. Это следующий дом, хоть и перестроенный, но существует. Он трехэтажный. Это было общежитие духовной семинарии. А вот в советские годы здесь разместилась радиолаборатория. То есть, как бы мы сейчас сказали, научно-исследовательский институт, практически с заводскими корпусами, где создавались самые мощные, самые уникальные радиолампы в мировом масштабе. Дело было буквально 100 лет назад, в 20-х годах 20 века. И потом уже в 40-х годах 20 века здание надстроили четвертым этажом, и вот в нынешнем надстроенном виде это здание существует до сих пор. Ну и одним из последних зданий на этом отрезке набережной является замечательный дом-дворец или палаццо Сергея Михайловича Рукавишникова. В этом доме я сейчас работаю, это здание сейчас главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника или музея-усадьбы Рукавишниковых. И вот этот дом существует уже почти 150 лет, с 1877 года. И, к слову, это одно из старейших зданий на Волжском откосе. И откос, конечно, с тех пор тоже поменялся. Деревья некоторые там пересаживали, что-то добавляли. Но в целом
вот эта зеленая зона осталась на карте нашего города. Сейчас мы взор

0: уже переносим, собственно, в нижнюю часть снимка и опять возвращаемся к Николаю Первому. Государь запрещал под откосом строить каменные дома. Хотя, например, тот же Петр Егорович Бугров, основатель династии купцов Бугровых, предлагал построить здесь каменные, складские, доходные здания, но получил отказ. И, как ни странно, даже в советские годы это место так и не было застроено. И сейчас тоже там осталось, так скажем, открытое пространство. И те, кто гуляют от Чкаловской лестницы до Грибного канала, в этом могут убедиться. Но все-таки одна постройка интересная здесь была, и, к сожалению, она не сохранилась. И вот на том снимке, который мы с вами смотрим, ее хорошо видно. Это водонапорная станция или водонасосная станция. Я уже в одной из предыдущих серий рассказывал про наш водопровод Нижегородский, что он берет свое начало в 1847 году. И как раз та самая первая станция, те самые насосы, мощные водоподъемные машины, которые были изготовлены по проекту инженера нашего нижегородца Василия Ивановича Калашникова, они размещались вот в этом самом чудесном доме, который стоял на очень знаковой точке. В ней сходились и продолжают до сих пор сходиться Казанский съезд, Георгиевский съезд, Нижневолжская набережная и начало бывшей паромной переправы, которая теперь не действует, а раньше здесь были, и до революции в том числе, пристани, чтобы можно было переправиться на Бор. То есть вот такой знаковый перекресток даже через реку Волгу. И очень жаль, что эта постройка не сохранилась. Она страдала очень часто от паводков и в итоге, видимо, пришла в негодность. Но, по счастью, благодаря таким фотографиям память о ней сохранилась. И вот на этой ноте я заканчиваю рассказ об этом снимке и приглашаю вас продолжить путешествие уже в следующей программе.
1: Старый Нижний под микроскопом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Клод Дебюсси, великий французский композитор. Симфонические произведения занимают в наследии Дебюсси место не менее значительное, чем вокальные и фортепианные. А для истории музыки симфоническое творчество этого композитора – особая ветвь в развитии западноевропейской музыкальной культуры. В 90-е годы XIX века создаются первые значительные симфонические произведения Дебюсси. Среди них – прелюд «Послеполуденный отдых Фавна». Это сочинение написано на основе поэмы Стефана Малларме в 1892 году. В прелюде, как и в поэме Малларме, нет развитого сюжета, динамичного развития действия. В основе сочинения лежит по существу один мелодический образ – томление, построенное на ползучих хроматических интонациях. Дебюсси использует для его оркестрового воплощения почти все время один и тот же специфический инструментальный тембр – флейту в низком регистре. Черты зрелого стиля Дебюсси проявились в этом сочинении прежде всего в оркестровке. Предельная дифференциация групп оркестра и партий отдельных инструментов внутри групп дает возможность комбинировать оркестровые краски и создавать тончайшие нюансы. Многие достижения оркестрового письма в этом сочинении потом стали типичными для большинства симфонических произведений Дебюсси. Только после исполнения «Фавна» в 1894 году о Дебюсси-композиторе заговорили в широких музыкальных кругах Парижа. Но замкнутость художественной среды, которой принадлежал Дебюсси, а также самобытный стиль его сочинений препятствовали появлению музыки композитора на концертной эстраде. Тем не менее, послеполуденный отдых Фавна – своеобразный манифест нового течения – импрессионизма в музыке.

Среди симфонических сочинений Клода Дебюсси особое место занимает трехчастная сюита «Ноктюрны». Это произведение выделяется своим ярко-живописным колоритом. Три симфонические картины – «Облака», «Празднество» и «Сирены» – объединены в сюиту не столько единым сюжетным, сколько близким образным содержанием. Из письма Клода Дебюсси бельгийскому скрипачу Эжену Изаи, 1894 год. «Я работаю над тремя ноктюрнами для скрипки соло с оркестром. Оркестр первого представлен струнными, второго – флейтами, четырьмя валторными, тремя трубами и двумя арфами. Оркестр третьего соединяет и то, и другое. В целом, это поиски различных комбинаций, которые способен дать один и тот же цвет, как, например, в живописи «Этюд» в серых тонах». Еще в 1996 году композитор утверждал, что ноктюрны созданы специально для Изаи. Он говорил: «Изаи – это человек, которого я люблю и которым восхищаюсь. Только он и может их исполнить. Попроси их у меня хоть сам Аполлон, я бы ему отказал». Однако через год замысел меняется, и на протяжении 3 лет Дебюсси работает над тремя ноктюрнами для симфонического оркестра. Свою программу Дебюсси изложил так. Заглавие «Ноктюрны» имеет значение более общее и, в особенности, более декоративное. Здесь дело не в привычной форме «Ноктюрна», но во всем, что это слово содержит, от впечатления и ощущения света. «Облака» — это неподвижный образ неба с медленно и меланхолически проплывающими и тающими серыми облаками. Удаляясь, они гаснут, нежно оттененные белым светом. «Празднество» — это движение, пляшущий ритм атмосферы со взрывами внезапного света. Это также эпизод шествия, ослепительное и химерическое видение, проходящего через праздник и сливающегося с ним. Но фон остается все время. Это праздник, это смешение музыки со светящейся пылью, составляющая часть общего ритма.

Третий ноктюрн из этой симфонической сюиты называется «Сирена». Он близок по поэтическому замыслу «Облакам». В литературном пояснении к нему раскрываются лишь живописные пейзажные мотивы и привнесенный в них элемент сказочной фантастики. «Сирена» — это море и его безгранично разнообразный ритм. Среди осеребренных луной волн возникает, рассыпается смехом и удаляется таинственное пение сирен. Вся творческая фантазия композитора направлена в этой картине не на создание яркого мелодического образа, который бы лег в основу всей части или ее раздела, а на попытку передать средствами музыки богатейшие световые эффекты и комбинации цветовых сочетаний, возникающие на море при различном освещении. Задача близкая и художнику-импрессионисту. Ноктюрн «Сирены» статичен в своем изложении и развитии. Отсутствие в нем ярких и контрастных мелодических образов отчасти восполняется колористической инструментовкой, в которой участвует женский хор. Этот своеобразный и удивительно красивый тембр используется композитором на протяжении всей части, не столько в мелодической функции, сколько в качестве гармонического и оркестрового фона. Но эта новая, необычная оркестровая краска играет здесь основную выразительную роль в создании иллюзорно-фантастического образа сирен, чье пение доносится как бы из глубин спокойного, переливающегося бесконечно разнообразными оттенками моря. В образе сирен воплощаются красота и смерть, восторг и гибель, одна из вечных тем искусства.

Самое крупное из оркестровых сочинений Дебюсси называется «Море». И хотя автор обозначает произведение как три симфонических эскиза, этот термин указывает не на фрагментарность, а на связь музыки с живописью, как это свойственно и другим произведениям композитора. Замысел «Море» относится к августу 1903 года из письма композитора. «Я работаю над тремя симфоническими эскизами, озаглавленными: первый – «Прекрасное море» у острова Сен-Генер, второй – «Игры волн», третий – «Ветер заставляет море плясать». Очевидно, что важную роль в рождении музыки, как всегда, играли живописные ассоциации, но на сей раз не только с картинами французских импрессионистов. Дебюсси восхищался цветными ксилографическими пейзажами японского гравера и рисовальщика конца XVIII – первой половины XIX века Хокусаи, а его знаменитая гравюра «Волна» украшала комнату композитора. К работе над морем Дебюсси приступил под шум волн в радостном ощущении свободы и начала новой жизни, согретой поздней любовью. Под этими непосредственными впечатлениями композитор отказался от первоначального названия первой части, связанного со Средиземным морем, и в январе 1905 года предложил издателю более обобщенное «От зари до полудня на море». Изменился заголовок третьей части «Диалог ветра и моря». Тогда же в последний раз была переделана кода второй части «Игр волн». 6 марта 1905 года Дебюсси сообщил о завершении композиции. В отличие от трех ноктюрнов, совершенно самостоятельных, три эскиза представляют собой части единого целого и не могут исполняться по отдельности. Не случайно некоторые исследователи считают «Море» симфонией, состоящей из медленной части, скерцо и финала. Дебюсси всегда подчеркивал, что с морем у него связаны бесчисленные воспоминания. Он любовался Средиземным морем в детстве, восторгался Атлантическим океаном и Ла-Маншем на протяжении всей своей жизни. И уже смертельно больной, в 1917-м, стоя на прибрежной скале, восклицал: «Море – это самое музыкальное из всего, что существует в природе».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. В Кстовском Благочине будет пребывать икона Блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих и других событиях. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – «Молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира. Патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность». Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого и Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы и активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». С 12 по 19 июля в Кстовское Благочиние Нижегородской епархии по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия будет принесена икона Святой Блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Святыня будет пребывать в Центральном храме округа в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Торжественная встреча иконы состоится 12 июля в 9 часов утра. С 12 по 18 июля поклониться иконе можно будет с 7 до 18 часов, а 19 июля до 8:30 утра, после чего состоятся проводы святыни. Во время пребывания святыни ежедневно после божественной литургии в 14 часов и по окончании всеночного бдения будут совершаться молебны с акафистом Святой Блаженной Матроны Московской. Напомним, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери находится по адресу Кстова, улица Шохина, 99. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. К другим новостям. Нижегородская область заняла 3-е место среди российских регионов по внедрению беспилотных авиационных систем. Рейтинг регионов формируется Министерством промышленности и торговли России совместно с экспертами Федерального центра БАС по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Итоги были объявлены на международной промышленной выставке «Напром-2026», которая проходит в Екатеринбурге. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, высокая оценка Минпромторга России – это результат системной работы, которая ведется в регионе по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В частности, реализуются проекты по применению гражданских беспилотников в целом ряде сфер, в том числе в медицине и сельском хозяйстве. Также работает научно-производственный центр БАС – полноценная инфраструктура для разработки, испытаний и производства беспилотников. Развитие отрасли невозможно без квалифицированных специалистов и современных условий для их работы. В прошлом году обучение по программе повышения квалификации в сфере БАС прошли более 1000 нижегородцев, а в этом году Княгининский государственный инженерно-экономический университет получил статус межрегионального центра подготовки кадров. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Пехота и пехотинцы.
3: В русской армии пехота являлась главным из всех родов войск. В ней было примерно вдвое больше людей, чем в коннице. На европейский лад пехота была вооружена гладкоствольными ружьями со штыками, шпагами, тесаками, гранатами. У офицеров были еще и протазаны и алебарды – не лучшее оружие для боя. Во второй половине XVIII века в пехоте на вооружение были приняты ружья с кремниевыми замками образца 1753 года. В систему подготовки пехоты значительный вклад внес Александр Васильевич Суворов. В 1868 году на вооружение пехоты была принята американская винтовка Бердана, а в 1870 году русская винтовка Бердана номер 2, и только в 1891 году винтовка Мосина. Мушкетеры – это слово мы связываем обычно с героями романа Дюма. Однако мушкетерами в 18-м, в начале 19 века до 1811 года называлась основная часть русских пехотинцев. Правда, вооружены они были не мушкетами, а кремниевыми ружьями и тесаками. Тесак – это такое холодное оружие с острым клинком. За плечами на ремнях был укреплен ранец. Это было обычной амуницией пехотинца. Графиня-бабушка в «Горе от ума» Грибоедова, призывая отдать Чацкого в солдаты, с комичным акцентом восклицает:
1: «Тесак ему да ранец, в солдаты, шутка ли, переменил закон».
3: Гренадеры. Первоначально это солдаты, которые забрасывали противника фитильными гранатами, гренадами, а затем мастера штыковых атак. Гренадеры гвардейского Павловского полка носили высокие конусообразные шапки – гренадерки. В гренадерах служили отборные рослые солдаты, отсюда и выражение «гренадерский рост». Однако иногда, например, после кампании 1812-14 годов в разряд гренадерских за отличие переводились и обычные пехотные и егерские полки. Таким образом, не всегда гренадеры отличались ростом и особыми физическими данными. Были также и конные гренадеры. Во второй половине XVIII века в пехоте появились егеря. Егерские полки сыграли большую роль в Отечественной войне 1812 года как вид легкой пехоты. Проворные и быстрые солдаты, егеря действовали впереди основной массы войск в рассыпном строю, отличались меткой стрельбой и маневренностью. В романе «Война и мир» Андрей Болконский командовал егерским полком, действия которого описаны на страницах третьего тома этого романа. В 1812 году егеря носили темно-зеленую форму с желтыми или синими погонами – кивера. После кампании 1812 года появились конные егеря, вошедшие в легкую кавалерию. Пионеры. Так в русской армии назывались солдаты пионерных рот и конно-пионерных эскадронов, входивших наряду с минерными и саперными ротами в состав пионерных батальонов, полков и бригад инженерных войск. Пионеры предназначались для преодоления препятствий и выполнения фортификационных работ при атаке укреплений противника и обычно действовали во главе штурмующих колонн. При передвижении войск они выдвигались вперед для подготовки путей. В 1829 году пионерные батальоны и бригады, а в 1844 году и роты были переименованы в саперные.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим о стихотворении Алексея Константиновича Толстого «История государства российского от Гостомысла до Тимашева». Мы все очень хорошо помним рефрен, который проходит через все стихотворение: «Страна у нас огромная, порядка только нет». Вот именно так, через Алексея Константиновича Толстого, эта фраза вошла в русскую культуру. Откуда это стихотворение пришло, в каком контексте литературном оно вырастало, мы с вами сегодня и поговорим. Алексей Константинович Толстой был человеком необычайным, невероятным. Мы с вами говорили об Алексее Константиновиче Толстом как герое, которому была адресована сказка Антония Погорельского «Подземный житель» или «Черная курица». А сам Алексей Константинович Толстой потом станет замечательным писателем, которого мы знаем по таким романам, как «Князь Серебряный», по трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Мы знаем его как автора многочисленных потрясающих стихотворений. Мы знаем его как одного из мистификаторов блестящих, который создал вместе с братьями Жемчужниковыми такого персонажа литературного, как Козьма Прутков. Вот сатирическая струя в творчестве Алексея Константиновича Толстого присутствовала всегда. И очень многие его сатирические стихотворения, даже не напечатанными, расходились среди публики, расходились в рукописях. Вот это же относится и к этому знаменитому стихотворению «История государства российского от Гостомысла до Тимашева». Сам Алексей Константинович Толстой так заканчивает это стихотворение. «Итак, начавши снова столбец, кончаю свой, от Рождества Христова в год 68-й. Составил от былинок рассказ немудрый сей, худый смиренный инок, раб Божий Алексей». То есть в самом тексте вот эта дата, когда было создано это произведение, указана – 1868 год. Читатель прекрасно это произведение знал, оно разошлось в списках, оно разошлось в рукописях, но издано было только в 1883 году. После смерти писателя стихотворение было опубликовано в «Русской старине», в журнале «Русская старина», и издатель этого журнала очень долго добивался права вот это стихотворение напечатать. Как строится это стихотворение? И почему оно называется «От Гостомысла до Тимашева»? Дело в том, что в то время, когда это стихотворение создается, очень активно обсуждается нормандская теория, в которой речь идет о том, что варягов призвали править на Русь, потому что сами не могли вот этот порядок какой-то установить. Было это событие, не было этого события. Вот была там нормандская теория, да, и были те, кто с ней полемизировали и спорили, и говорили, что русская государственность формируется независимо. Вот об этом очень много в 60-е годы XIX века спорили. И появлялись в том числе и литературные такие переработки, литературные реакции вот на эти споры. Одной из таких реакций как раз и станет стихотворение Алексея Константиновича Толстого. То такой Гостомысл в примечаниях поясняют таким образом: легендарный новгородский посадник, правитель города или князь, по совету которого, как сообщает летопись, новгородцы якобы пригласили варяжских князей. То есть вот с кого, с чего это начинается, да, это в легендарном своде. Но почему же тогда Тимашев? Кто он такой? Александр Егорович Тимашев в 1868 году стал министром внутренних дел. До этого же он был управляющим 3-м жандармским отделением. Такой прямой наследник Бенкендорфа. Он вообще выступал против каких бы то ни было преобразований очень серьезных в России – и очень активно боролся со всякими такими революционными движениями, которые в то время активизировались, в том числе студенческие, народовольческие и так далее. Тимашев воспринимался как личность, так скажем, одиозная. Алексей Константинович Толстой, несмотря на то, что он был очень близким другом императора Александра II, был одним из тех, с кем Александр II обсуждал план своих преобразований, при всем этом он никогда не был верноподданным человеком. Хотя был и камер-юнкером, да, и хотя постоянно бывал при дворе, но постоянно Александра II просил, чтобы тот отпустил его на покой, отпустил в отставку. Александр II его не отпускал, потому что, ну, во-первых, был привязан к нему, чисто внутренне, да, а во-вторых, ему был очень интересен Алексей Константинович Толстой как собеседник, человек, который говорил то, что думает, который не подстраивался, который был не вельможей, а был просто образованным другом царя. И вот, вероятно, именно поэтому он мог сказать очень многое из того, что другие таили в душе, таили в сердце. Но вот эти вот сатирические стихи, вот такие отклики на вот те события, которые происходят, то, что Алексей Константинович Толстой пишет это стихотворение, скорее всего, было навеяно чтением издания, которое вышло в 1861 году в Лондоне,
Огарёв и Герцен издают большой труд, который называется «Русская потаённая литература XIX века». В эту потаённую литературу, вот в этот том входят стихи Рылеева, Пушкина, Лермонтова. Потаённая литература – это как раз оказывается та литература, в которой люди высказывались свободно и высказывались по абсолютно разным поводам. А в предисловии к изданию Николай Платонович Огарёв пишет: «Наступило время пополнить литературу процедурой,

которое давало направление всей белодневной, правительством терпимой литературе. Так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений. То есть, вот смотрите, потаенная литература – это не фривольные стишки вовсе, да, как может показаться, но, так скажем, те, которые таким этическим цензурным соображением не могут быть напечатаны. А потаенная литература в понимании Огарёва – это литература, которая формирует новые идеи, новый взгляд на мир. И та литература, которая нетерпима правительством. Надо сказать, что в русской традиции вот так получилось, что эта потаенная литература, то, что вот издается в этом томе русской потаенной литературы, влияло на литературный процесс, может быть, даже больше, чем та литература, которая печаталась в альманахах и журналах. Все современники знали и цитировали «Горе от ума», которое очень долго не было опубликовано. Все современники знали и цитировали стихотворение Рылеева, знали стихотворение Пушкина «В Сибирь», знали прекрасное стихотворение «Ода вольность» пушкинская, да, и вот много таких стихотворений, которые не были опубликованы при жизни этих авторов, но тем не менее расходились в списках. Вот это была особенность бытования русской литературы той поры. В этом сборнике русской потаенной литературы XIX столетия Огарёв печатает два стихотворения, одно из которых приписывается Михаилу Дмитриеву, и называется это стихотворение «Когда наш Новгород великий», датируется это 1854 годом. Второе стихотворение анонимного автора, называется оно «Сказка». И вот эти стихотворения, они вот прямым самым образом влияют на то, что потом появится в стихотворении Алексея Константиновича Толстого. Алексей Константинович Толстой знал этот том. Более того, он знал всю русскую литературу, в том числе ту, которая издается за границей, очень глубоко. Он ездит за границу сам, ему эту литературу привозят. То есть в диалоге с этой традицией как раз и появится его текст. Что мы читаем у Дмитриева «Когда наш Новгород великий»? «Когда наш Новгород великий отправил за море послов, чтобы просить у них владыки для буйных вольниц и голов, он с откровенностью странной велел сказать чужим князьям: наш край богатый и пространный, да не дался порядок нам. С тех пор род Рюриков владеет, а все порядка не видать. О, Нестор, Нестор, кто посмеет тебя во лжи изобличать? Когда на первой же странице печать ты правды положил, ни веки буйную станицы, ни Петр железную десницы, никто ее не сокрутил. Все тот же Русь и жребий странный, и край обильный и пространный, и немцев эко благодать, а все порядка не видать». То есть вот помним то, что Алексея Константиновича Толстого превращается в рефрен: «Страна у нас огромная, порядка только нет, страна у нас обильная, порядка только нет». А эпиграф к этому стихотворению взят из Несторовской летописи: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет». Да, вот это варьируется в разных вариантах. Вот о стихотворении, которое приписывается Дмитриеву, мы видим вот этот вариант. А стихотворение «Сказка», которое, вот как мы сказали, принадлежит неизвестному автору, написано оно тоже в 1858 году. Оно вот как раз строится вот по этому принципу, когда об исторических событиях рассказываются. Я только начало произнесу. «Я когда-нибудь сберусь сказку вам сложить про Русь, про царей ее державных, про людей отвагой славных и про разные дела с той поры, как начала Русь считаться государством, не спускать заморским царством, да врагам давать отпор. Но пока мест сказкой длинной я вам, други, удружу, на обычаи старинной я вам присказку скажу. Гей, садись, честной народ, разевай пошире рот, придвигай скамьи к огню, слушай присказку мою». Ну и вот дальше начинается уже вот эта вот история от Гостомысла. «Долго бывший старшиной над славянской страной, князь маститый Гостомысл потерял под старость смысл. И предсмертную кончиной на болезненном одре он сказал перед дружиной: надо думать о царе. Вы одни не уживетесь, как бараны вы деретесь, так плывите за моря выбирать себе царя». Ну и так далее. То есть что получается? Вот этот принцип рассказать русскую историю как сказку, которая основана там на реальных событиях, да, как сказка, не в том смысле, что это фантастическое повествование, а сказка от слова «сказ» – «сказывать», да, вот это вот как раз и ухватывает Алексей Константинович Толстой. Но мучительно ищет название. Вот этих вариантов названий существует огромное количество, и сам Алексей Константинович Толстой нигде не оставил, каким это должно быть название в итоге. Но вот последним у него вот как раз звучит «История государства российского от Гостомысла до Тимашева», и оно повторяется чаще, поэтому это стихотворение так и называют.
Но вот это

0: же самые сказовые манеры. Вот эта обращенность. Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Да, вот та же самая сказовость, да, когда это сказывается. В самом названии есть отсылка к еще одному очень важному труду. Это «История государства российского» Николая Михайловича Карамзина. Вот в полемике с Карамзиным, в том числе, и строится этот текст. От события к событию, от правителя к правителю ведется рассказ, и выстраивается одна очень такая страшная закономерность. Что бы ни происходило, что бы ни менялось, а суть остается прежней. Порядка как не было, так и нет. Это отсылка к Тимашеву, который, как мы с вами говорили, стоит на консервативных основах, верный рыцарь, да, и страж империи. Это как раз уже заведомое такое предсказание того, чем все закончится. Порядка как не было, так и не будет. Но вот еще раз вот в этот свой диалог с историей, с историческим повествованием Алексей Константинович и вступает. Ну а мы с вами помним еще один роман, который называется «История одного города», где вот эта же самая отсылка к трудам историков, да, полемика вот с этой же самой нормандской теорией будет осуществляться. Это Салтыков-Щедрин. Вот почему в 60-е годы очень активно об этом говорят. А дело в том, что страна переживает вот ряд реформ, да, она становится другой. Она освобождается от крепостного права. И это все длится не один, не два года, это действительно длится очень долго. И на авансцену истории выходят совершенно другие люди, да, появляются другие сословия, начинают активно на эту историю влиять. История меняется, а вот понимание, да, вот этих процессов и закономерностей, оно пока еще не наступает. Вот понять, что же мешает нам развиваться иначе, а не возвращаться к тому, от чего пытаемся уйти. Вот, собственно, в своих исторических повествованиях и пытаются и анонимный автор, и Алексей Константинович Толстой, и Салтыков, Щедрин, понять, какая же закономерность не дает нам развиваться и пойти каким-то другим своим самостоятельным путем, а не каждый раз возвращаться вот к этому истоку, когда порядка все и нет. А соглашаясь с этим, констатировать это, да и ничего не менять к лучшему.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

В ночь уходит вечер нашей встречи. Ты уснула, голову склоня. И опять дороги бесконечность далеко уводят из дому меня.